0: часов. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и наш замечательный гость, которого представит Елена.
1: Здравствуйте, друзья! У нас в гостях сегодня основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александр! Вот мне сегодня с утра прям представлялся, вспоминался мультик «Чип и Дейл» и вот этот вот Рокки, да, сыр. Тема на самом деле интересная. Давно мы очень хотели с Леной на эту тему поговорить. Для нас большая честь, что у нас сегодня в студии такой крупный специалист, как вы.
2: Спасибо. Кстати, мыши не едят и крысы сыр. Это большой миф.
0: Да вы что?
1: И усы не заворачиваются.
2: Да, и нет смысла класть там мышеловку, тоже сыр.
0: Вот вы видите, какие интересные мифы мы развеем, да? Вот про ежей, которые, кстати, яблоки тоже не едят, а на картинках рисуют яблоками. Вот, оказывается, еще так фокус такой. Про проект Лена сказала, очень интересно. Если можно, там в двух словах буквально скажите, что за проект такой и... Что называется, как вы дошли до жизни такой, да? Что такое, ну, сомелье, это понятно, да, я думаю, для всех. Учились вы, не учились, как вы все это организовали?
2: Нет, я не учился, я очень долго работал в IT, но вот просто уже не мог терпеть, очень хотелось чего-то своего, и я открыл вот так первую в Москве сырную лавку, которую назвал «Сырный сомелье». Кардинально изменил свою жизнь. До этого успел немножко поездить по Европе, посмотреть, как, что лавки есть везде, поэтому захотелось чего-то такого в Москве. А в Москве о сыре, собственно, никто ничего абсолютно не знает. Для нас сыр — это то, что кладут сверху на бутерброд, и только это. Вот сейчас у нас две лавки, интернет-магазин и курсы по сырам. Мы тоже рассказываем о сыре.
0: То есть, я так понимаю, традиции российские, великие российские традиции сырные утрачены, да, пашихонские там и так далее, да, то, что вот... Мы же до революции
1: российские
0: поставляли.
1: Ли это традиции?
2: Ну, на самом деле, я с большим уважением отношусь вот к советским временам, когда было много качественного сыра, к дореволюционным временам тоже с большим уважением. Но вот то, что сейчас, как бы, сейчас очень грустно с сыром, его мало и мало качественного сыра.
0: И какие же сорта? Да, может быть, или какие виды сыра, откуда они к нам приходят, как это вообще сейчас обстоит?
1: Я дополню, потому что очень много сортов, и легко в них потеряться. Есть ли какая-то классификация,
0: да,
1: которая
0: да,
1: принята
0: вот
1: у экспертов, какие-то... и легко запомнить нашим покупателям?
2: На самом деле, как таковой классификации нет, но вот я расскажу той, которой придерживаюсь я, потому что, на самом деле, каждая страна, она, в принципе, там как-то своя, у них есть классификация. Первые сыры — это сыры свежие, то есть это сыры, которые там еще вчера были молоком, и сегодня уже, да, они створожились и превратились вот в что-то такое, в небольшой свежий сыр. Это там стандартная вот моцарелла, да, буррата, те сыры, которые вот, ну, нет смысла, в принципе, откуда-то завозить, им делают прекрасно у нас. Это вот номер раз. Далее идут сыры полутвердые. Это те сыры, которые вот как раз нам и привычны больше всего для нашего желудка, так сказать. Их легко погнуть, да, их легко вот там разорвать, если потянуть. То есть они именно то, что вот мы кладем обычно на бутерброд, то есть это вот то, что вот в крови у каждого, да, русского человека.
0: То есть это вот такие мягкие, да?
1: Это российский сыр к ним относится?
2: Так точно, да.
0: А гауда?
2: Да, тоже гауда. Есть выдержанные гауды, но вот в классическом понимании, да, гауда относится к ним. Это вот там пашихонский, да, и прочие, прочие, прочие советские, это все вот они и есть.
0: Так, а тот, который весь из дыр?
2: Это тоже, кстати, вот есть полутвердый. То есть это сыры, которые, ну, созревание до там года, да, срок созревания их до года, то есть они до года лежат в специальных, стоят в специальных камерах, и где они дозревают, и... уже позже, да, попадают к нам на прилавки. Далее есть экстратвердые сыры. Это всем знакомый пармиджано-реджано, да, который сейчас попал под эмбарго. Но, тем не менее, это те сыры, которые мы очень сложно разрезать. Они начинают колоться. Их нужно брать специальный нож или что-то такое острое, да, и отковыривать их так. Вот. Их обычно вот так едят. Это уже сыры с созреванием там примерно от года, там, до 3 лет, до 5 лет и прочее, и прочее.
0: Да,
2: и прочее.
0: Что, то есть они лежат буквально вот 3-5 лет, да, на полках или
2: специально. Да, да, да. Они причем не на полках лежат, а в специальных камерах, и через 3 года они приобретут свою оптимальную форму как раз. А помимо этого, есть сыры у нас с белой плесенью. Это мягкие сыры, чаще всего мягкие сыры. Например, да, классический камамбер. То есть это сыр, который вы разрезаете, и он будет такой либо пластичный, либо текучий внутри. И его корочка будет покрыта белой плесенью.
0: Пробовал. Интересный, кстати, очень вкус.
2: Да-да-да, он такой грибной считается. Да. Вот по классике считается, что это грибной запах должен быть у правильного камамбера.
0: Угу, так, а вот дурблю, скажем.
2: Это да, это как раз сыры с голубой плесенью, с благородной плесенью. То есть это не та плесень, которая у нас заводится в холодильнике после того, как вы там оставили свой, там, не знаю, кусочек сыра или там... грубо говоря, помидор оставили, да, и на нем там появилась там голубая плесень. Нет, это благородная плесень, и даже если у вас в холодильнике хранится там кусок сыра с благородной плесенью, с голубой, и рядом хранится другой кусок сыра, да, не стоит думать, что вот там вот эта плесень, она перебежит на обычный кусок сыра, и он станет благородным. Нет, совсем не так. А, на самом деле она вот абсолютно никуда не бегает, она не заражает другие продукты. Вот та плесень, которая заведется, она будет уже, ну, совершенно другая и неполезная. Она никак не связана с этим вот сыром, от того, что он там лежит, да, второму сыру ничего не будет.
0: То есть это голубая еще и полезная, оказывается, да?
2: Абсолютно, да. И вот даже есть такой знаменитый сыр французский Рокфор с голубой плесенью, и считается, что вот он созревает в пещерах, и считается, что вот работники пещер, которые вот они за ним ухаживают, да, они никогда абсолютно не работают. Вот, не болеют. Работают, но не болеют.
1: Александр, а можно ли по запаху определить, что это сыр с плесенью нормальный?
2: Я бы сказал, да, конечно, сейчас вот очень много, да, добавляют разных добавок там и прочее, чтобы скрыть запах, да, как-то его нейтрализовать. Но если мы говорим именно про плесень, если мы говорим про белую плесень, то это, конечно, вот грибной, ореховый запах. Это вот два классических запаха, которые вам должны сказать, что все хорошо. Если вы чувствуете запах аммиака, то, скорее всего, что-то пошло не так. Либо он уже перележал, либо вот там были какие-то, ну, не в кондиции, он лежал в более высокой температуре, или просто перезрел, поэтому не стоит такой сыр брать.
1: А это будет нормально, если я подойду к прилавку и попрошу понюхать сыр, который мне предлагают?
2: На самом деле абсолютно нормально. Есть на прилавках завакуумированные сыры, но вот чаще всего, вот если мы говорим про сыры с белой плесенью, они чаще всего завернуты в бумагу специальную, и даже можно вот там кончик легонечко отвернуть, не повредив абсолютно упаковку, и просто понюхать, понять, что там чувствуется.
0: Я несколько раз за последнее время, причем даже не в жаркое время года, встречал такие вещи, когда берешь нарезку, приносишь домой, открываешь, вот эти ломтики, они расползаются, расплываются, они превращаются во что-то, ну, верхние-то еще ничего, а вот нижние пласты совершенно мягкие, какие-то квелые, вялые, растекшиеся практически. Это, видимо, что со сроком годности или с технологией изготовления что-то. То есть это некачественный сыр, да?
2: Я здесь дам такой совет. Я вообще, в принципе, очень рекомендую покупать нарезку, потому что, ну, я не буду говорить за всех, но в большинстве случаев вот нарезка подразумевает то, что туда нарезает тот сыр, который должен побыстрее продаться. И поэтому это чаще всего, да, это сыры, которые уже, ну, вот либо при смерти, либо уже там умирают. Вот именно поэтому. Но в целом вот те симптомы, которые вы описали, действительно, это не очень хорошие симптомы. Если вот сыр начинает растекаться, то, скорее всего, вот он уже перележал, да, либо он вот нарушена технология, как
0: То есть с этим нужно быть аккуратнее, да, я так понимаю.
2: Лучше вот прям попросить продавца, отрежьте мне вот кусочек, пожалуйста, и вам будет лучше. Я крайне не сторонник нарезки, в принципе, потому что вы привезете домой кусочек, вы будете от него потихоньку есть спокойно, да, и у вас будет свежее сыр, потому что, ну, вот и сыр в большом куске, он сохраняется лучше, чем сыр в нарезке, да, даже в холодильнике у вас будет лучше лежать.
0: А, да, кстати, еще параллельный вопрос немножко, что называется, отмотаем назад. Допустим, брынза, фета, это вот к первой категории относится, да? Это вот творожистые сыры.
2: Да. Это вот сыры быстрого созревания, то есть, которые очень-очень быстро делаются. Но вот с ними, на самом деле, особых, вот очень сложно наткнуться на сыры, которые испортились, потому что они хранятся в специальных растворах, да, либо это оливковое масло, либо это там соляные растворы и прочее. Поэтому чаще всего это очень сильный консервант, и такие сыры, ну, чаще всего можно достать хорошими.
1: Александр, когда приходишь в магазин, мы уже поняли, что стоит понюхать, лучше взять цельный кусок. Что еще стоит сделать? Спросить у продавца, чтобы понять, насколько сыр хорош или залежал там, залежалый. Какие советы при покупке?
2: Смотрите, вот я бы еще не рекомендовал покупать сыры с добавками, как минимум. Это, то есть там бывают с пряными травами, там с крапивой и прочим, потому что добавки очень сильно забивают вкус сыра и запах сыра очень сильно забивают. И обычно в такие сыры кладут самое некачественное молоко, самый некачественный сыр, потому что конечный покупатель все равно ничего не почувствует, кроме вот этой добавки. Поэтому это как рекомендация. А вот если что-то спрашивать, ну, естественно, да, нужно понять там банальные вещи, такие как срок годности, да, попытаться спросить, что написано там на этикетке, да, посмотреть как минимум на это, потому что там не должно быть консервантов, да, Е и прочее, там не должно быть сухого молока. Ну, сейчас просто производители, они периодически, есть такое понятие, как сырный продукт. Это не сыр, это где нет молочного жира, но есть растительный жир. Вот такие, да, сыры я очень не рекомендую покупать. Ну, конечно, вот мало кто пишет, да, из производителей, что вот у меня растительные жиры, потому что такой сыр никто покупать не будет.
1: Александр, а что такое колбасный сыр? Все мы помним с детства его.
0: Ой, Вологодский очень вкусный.
1: Насколько я понимаю, он сильно изменился, стал менее вкусным.
0: Не знаю, Вологодский не изменился. Великолепнейший сыр.
1: Да, но это что, это только в России существует или нет?
2: Ну, я бы сказал, что да, это российский, но это, на мой взгляд, это вот не наш традиционный все-таки сыр. Если там говорить про наши классические сыры, то я бы, конечно, отметил это какие-то кавказские сыры, например. Вот просто скажу, чем Россия может гордиться в плане сыроделия. Это, конечно же, сулугуни, да, это вот, ну, на мой взгляд, это сыр номер один. А вот если говорить про такие, да, сыры, как вы говорите, там, вот колбасные, ну, вот они стоят, в принципе, в одном ряду там, с пошехонским, советским, швейцарским и прочими сырами, здесь очень нужно аккуратно подходить, потому что здесь вот производитель к производителю качество вот просто колоссально меняется. Кто-то туда пихает все, что угодно, а кто-то следит за качеством, да, поэтому здесь...
1: А я слышала, что это остатки просто берут и из них делают колбасный сыр. Это все слухи?
2: Ну, тут все, конечно, от производителя зависит.
1: То есть,
2: да,
1: может быть такое?
2: Конечно, да, как и плавленые сыры, да, считается, что их тоже делают как бы из всего, что осталось.
1: Смотрите, Александр, прочла у вас на сайте, у проекта «Сырный сомелье» есть свой собственный сайт, его легко найти, друзья. Там написано: по запаху сразу можно определить, что это Швейцария. То есть швейцарские сыры всегда очень сильно пахнут. Я даже помню, мне рассказывали, что самолеты с российскими туристами пахнут сырами, туристы, которые летят из Швейцарии. Как по запаху определить, действительно ли это сыр той или иной страны? То есть Швейцария всегда пахнет?
2: На самом деле сложно сказать, что всегда, да. Ну, в большинстве случаев, да, они пахучие сыры, потому что технология созревания сыров такова, что корочку сырную омывают во время созревания. То есть ходит человек, который губкой ее протирает во время созревания сыра. И поэтому вот она начинает твердить и начинает понемногу пахнуть. Очень сложно определить страну именно по запаху какому-то конкретному. Но вот там для швейцарских сыров там, ну, классическим запахом как раз был бы как раз некие такие вот мокрые тона, вот как, не знаю, мокрый асфальт, такие запахи какие-то с какой-то свежести. И в целом, ну вот считается, что французские сыры это самые-самые пахучие сыры. Вот там как раз можно уже почувствовать там вот разные уже там запахи, там говорят, некоторые ногами пахнет, да, там потом и прочее, ну, это
0: вот
2: да.
0: Это так вот про пармезан почему-то, если я правильно произношу.
2: Да.
0: Вот много слышал от людей, вот именно так и говорят, что как что-то потное такое.
2: Ну, есть такое, да, есть. Но это неплохо, то есть я здесь рекомендую вот в плане сыра, если даже запах немножко отпугивает, да, но если вот это вот аммиак, это плохой, да, признак, а вот если запах отпугивает, все равно лучше кусочек попробовать, потому что вкус зачастую прям бывает, ну, совершенно другим. Ну и, конечно, вот тем, кто не любит, да, я рекомендую есть именно центр, да. Вот для швейцарских сыров характерно то, что самый сильный запах, он скапливается у корочки. То есть просто отрезать корочку, есть центр, тогда будет намного мягче.
0: А мы, кажется, забыли вот о какой вещи. Очень много сейчас сыров в продаже, так называемых копченых, вот эти косички, копченые сыры. Это что такое? Это сыр, просто который закоптили, какой-то определенный сорт, или это разновидность сыра? Как понять, как это делают вообще? Это поливают жидким дымом или действительно держат над огнем?
2: Ну, на самом деле, не сталкивался с производством, но я искренне верю, что действительно держит над огнем. А это не сорт сыра, да, это, ну, практически всегда это либо сулугуни, либо какой-то подобный сыр, который коптится. И чаще всего это копчение, оно такое, как натуральный консервант, который позволяет, ну, сохранить, во-первых, сыр, и, во-вторых, добавить ему интересный вкус, который, вот, они считаются, как бы, классическими пивными сырами, так называемые копченые.
0: А, кстати, хочу заметить, вот, и в моей практике был такой случай, когда я в ресторане... Мне друг посоветовал, взял сырную тарелку. Это для меня было удивительное открытие, потому что там было очень много сыров. И я сначала, если честно, не понял, потому что кроме сыра на тарелке были орехи и мед. Я думал, как это так, сыр с медом, как-то непонятно, особенно соленый сыр, там были такие кусочки. Друзья, это потрясающе вкусно, всем очень советую попробовать с орехами и с медом сыр. Разные сыры, это великолепно просто.
2: Я вот полностью поддерживаю, потому что вот сырный, ну, голубой сыр, да, сыр с голубой плесенью и мед, это вот сочетание соленого и сладкого, это очень вкусно, очень вкусно.
1: Александр, а расскажите, для чего какой сыр лучше всего подходит?
2: Есть так называемые салатные сыры, да, это чаще всего либо козьи сыры, которые можно вот, либо, ну, твердые сыры, которые можно покрошить в салат, либо, соответственно, нагреть, на сковородке нагреть сыр. Это чаще всего такие сыры, они называются бюши, это как поленца. Сыр выглядит как длинная такая колбаска небольшая, с белой плесенью по краям, а внутри это вот козий сыр полутвердый, и вот он нарезается ломтиками.
1: Корка
2: и поджаривается.
1: Остается, да?
2: Да-да-да, он нарезается ломтиками, поджаривается и кладется сверху на салат. Это вот безумно вкусно. А большинство сыров, да, полутвердых, их можно как раз вот как нам привычно, есть с хлебом и с маслом. Но я тут, как любитель, я рекомендую именно есть без масла, рекомендую есть с багетом, чтобы он был хрустящий и, соответственно, такой прям свеженький. Это очень вкусно. Съесть с ним камамбер какой-нибудь, безумно вкусно. Хорошие сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью, сыры с голубой плесенью. Их нужно и есть в виде тарелки, да, сырной тарелки и, соответственно, с различными напитками. Уже там, начиная от вина, заканчивая кофе, чаем и прочее-прочее сочетать.
0: Вот, Александр, вы сказали, что достаточно много ездили по Европе, да, насколько я понял?
2: Да-да-да.
0: Видимо, интересовались вопросом сырным. А могли бы вы немножечко рассказать нам о сырных представителях, ну, не каждой страны, а каких-то вот основных, самых знаменитых там стран, не знаю, Франция, Италия, там, Швейцария?
2: Смотрите, ну, нужно понимать, да,
0: то есть, что... если я поеду, да, вот, допустим, в Европу будет у меня возможность, какой сыр мне стоит попробовать или купить во Франции, чтобы привезти там в гости друзей? Или,
1: и в Голландии.
0: Там, и в Голландии, или там в Греции, я не знаю.
2: Смотрите, ну, я рекомендую, конечно, покупать те сыры, которых у нас сейчас вот не достать, да, то есть Швейцария у нас сейчас разрешена к ввозу, поэтому нет смысла ее особо увезти из-за границы. А если вы поехали во Францию, Франция — это в первую очередь классные пахучие сыры с белой корочкой. Это, соответственно, различные там и с красной корочкой у них еще есть сыры. Это сыр натирается специальным алкогольным раствором, и у него не растет плесень, да, это мягкий сыр. У него не растет плесень, но образовывается красная корочка, и, соответственно, вот она пахнет очень сильно. То есть Франция — это однозначно это козьи, мягкие сыры, и сыры вот только... вот такие, которые созревают от месяца, да. Если вы едете, допустим, в Англию, то это однозначно чеддеры. Это зрелые чеддеры. То есть это уже такие практически экстратвердые сыры, которые зреют, но, тем не менее, как только вы кладете кусочек сыра чеддер в рот, он сразу же растаивает, потому что там специальная технология их создания используется, где там очень мелко нарезается сыр в процессе созревания, и поэтому он прям сразу же рассыпается. Если мы говорим там про Испанию, это козьи и овечьи сыры, потому что Испания, она вот там есть манчего, это очень знаменитый овечий сыр, и то есть там только такие. Италия — это, конечно, ну, выдержанные сыры. Это пармиджано, грано-падано, отличные овечьи сыры а-ля пекарино. И, конечно же, вот супер-классные сыры — это свежие. Там единственная страна, где можно попробовать там буйволиную моцареллу. То есть моцарелла не из молока коров, а буйволов.
0: Ну, да, в основном. А Норвегия что-нибудь делает там по этому поводу?
2: Есть прекрасный норвежский сыр, называется он Брюност. Это, если так... По-простому объяснить, то это переваренная сгущенка. То есть сыр варится, варится, варится там порядка 12 часов, и он карамелизуется за это время, и становится он коричневого цвета, очень странный по вкусу, скорее сладковатый. В Норвегии даже, я видел, делают из него мороженое, потому что он ну, не похож на сыр, он похож больше на десерт, на что-то сладкое.
0: Как необычно.
1: А в Японии, Китае делают сыры?
0: Да, вот восток, интересно.
2: Ну, насколько я знаю, там на самом деле вот безмолочные сыры, да, соевые сыры различные. Но вот как таковых я бы не сказал, там что-то вот прям есть, чем гордиться, на мой взгляд.
0: Давайте остановимся пока на этом и вернемся в студию через несколько секунд.
3: Вновь и в мороз, шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
0: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». Сегодня в студии Максим Петров, Елена Колосенцева и наш замечательный гость Александр Купецков. А говорим мы сегодня о сыре. Вы дали нам такую интересную классификацию. А могли бы вы, Александр, назвать представителей каждого вида, сырных представителей, опять же, каждого вида, что у нас здесь можно купить? Вот в России я пойду в магазин, и я хочу экстра твердый сыр или, допустим, сыр такой не очень твердый. Как мне разобраться, да, что здесь можно на прилавках найти?
2: Если начинать с молодых сыров, да, это сыры, которые, как я говорил, вчера еще были молоком. Конечно же, это, во-первых, ну, самое простое, что приходит в голову, это моцарелла. Ее встретить можно абсолютно везде, и особого смысла там, да, привозить ее из Италии тоже нет, потому что это сыр, созревающий очень быстро, и он вкусен там, где он произведен. То есть однозначно нужно покупать моцареллу, только русскую моцареллу искать.
1: Она и дешевле будет.
2: Да, и дешевле, так точно.
0: Угу, так.
2: А если мы говорим про полутвердые сыры, то это самая-самая большая категория сыров. Буквально там, наверное, процентов 90 ассортимента любого супермаркета это как раз и есть полутвердые сыры. Я рекомендую смотреть на... хотя бы оценивать немножко по стоимости, потому что вот все сыры, которые дешевле там 600 примерно рублей за килограмм, скорее всего, они содержат не только молочные жиры, то есть они сделаны не из натурального молока, потому что вот средняя цена на хорошее молоко сейчас — это примерно 50 рублей за литр. А для того, чтобы получить 1 килограмм хорошего сыра, нужно примерно 10 литров молока. Поэтому 500 рублей — это примерная вот себестоимость у фермера, который у него уходит именно. Да, ну, здесь на прилавках вам просто вот выбирай все, что хочешь, да. Ну, рекомендовал немножко бы смотреть на цену. Конечно, это не показатель, но, тем не менее, это хоть отсечет каких-то, да, плохих производителей.
1: А чем больше дырок, тем лучше сыр?
0: А вообще какие-нибудь там появляются. Откройте нам секрет вот тоже.
2: На самом деле, ну, это, конечно, не зависит. И разных сортов есть разное количество, да, дырок. Какие-то сорта подразумевают дырки, какие-то нет. А появляются они очень просто. Сыр во время созревания, он обычно созревает при определенной температуре, каждый сыр. А для того, чтобы появились там дырки, он кладется в более повышенную температуру, да, по технологии своего созревания. И вот бактерии начинают активнее работать, и, соответственно, появляются вот небольшие дырки. Такие. И после этого сыр дальше уже убирается, ну, на обычные полки для созревания.
0: Ну, давайте продолжим. Да. Вот, да? Угу. А, вот полутвердые сыры, а дальше.
1: Экстратвердые.
2: Да. Смотрите, с экстратвердыми вот нашими очень, да, большая проблема, потому что вот там еще 2 года назад, в принципе, они не производились, а сейчас их начали уже закладывать в связи с этой вот ситуацией, что из Европы сыр запрещен. И, ну, вот сейчас нет хороших, я вот лично не знаю хороших производителей, поэтому здесь я рекомендую смотреть в сторону Швейцарии. Она дороже, но, тем не менее, это классные сыры. И самый такой классический представитель называется сыр Сбринц. Он очень распространенный, и вот этот сыр зреет примерно от года до полутора, и вот, ну, это то, что вот прям, чтобы понять, что такое экстратвердые сыры, достаточно его купить. Вы его очень сложно нарезать, его проще наколоть. Он такой сладко-соленый по вкусу. Ну, тоже очень я его люблю.
0: То есть даже колется, да? Удивительно.
2: Да. А еще у этих сыров вот, есть отличительная такая особенность, что у них встречаются такие небольшие крупинки. Некоторые люди за это любят сыр. То есть вы едите сыр, и он начинает немножко хрустеть на зубах. Кажется, что вы какой-то там песок, возможно, или что-то. На самом деле это у зрелых сыров, вот это сахар, это лактоза, она скапливается вот такие крупинки и приятно хрустит. То есть, допустим, я вот за это обожаю экстратвердые сыры, но есть люди, которым вот это неприятно, вот это хруст на зубах, кажется, что-то не то.
0: Слушайте, вообще я просто в шоке, мне просто настолько удивительно, я никогда не знал, что такое может быть.
1: У меня вопрос. Если я ем сыр и понимаю, что там есть какая-то жидкость, да, это только к свежим сырам относится? Если у полутвердого жидкость, это значит, что не свежий или что-то не то, да?
2: Да, это очень странно, потому что вот, ну, полутвердый сыр, он должен быть однородным по массе. И вот здесь вот, для меня такой показатель есть, это когда вы смотрите на кусочек сыра, вы видите, что у него края, они немножко такие поплавящиеся, кажется. Ну, кажется, что они вот немножко потекли. Чаще всего это говорит о том, что, ну, сыр зрел в неправильных условиях. И это плохой показатель. Но вот а жидкость — это вообще страшно.
0: То есть из ряда вон что-то, да? Много кто ко мне приставал. Родители. И, в общем, как-то повелось. Сними воск, да? Вот на сыр иногда убирают воск. То есть кроме пленки еще есть такая, так сказать, восковая основа. Ну, вы знаете, наверное, о чем я говорю, да? На всех ли сырах это есть? Зачем это вообще делать? Ну, понятно, видимо, для сохранности, да, то есть это более-менее очевидно. А на всех ли сырах это есть или нет? Просто у меня почему-то дома считают, что есть на всех сырах. Мне так не кажется.
2: Нет, конечно, воск есть не на всех сырах. И, как вы правильно отметили, действительно, это делается для того, чтобы ничего не попало на корочку сыра, только чтобы его сохранить, и он спокойно зрел. На мой взгляд, вот сейчас воск, это даже такая, ну, вот он довольно редко встречается. То есть у большинства российских сыров они просто упакованы в упаковку, да, это в целлофан в какой-то, где вот вы... И у этих сыров, в принципе, даже нет никакой корочки. А вот у самых интересных, да, так называемых элитных сыров, у них чаще всего есть корочка. То есть вот там практически у всех швейцарских сыров у них есть корочка, которую не то что... Ну вот если воск мы, в принципе, не, там здоровый человек не будет есть, даже пробовать его не будет, то вот такую корочку у швейцарских сыров я искренне рекомендую как минимум попробовать. Потому что она чаще всего там самый яркий запах и яркий самый вкус. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но попробовать стоит.
0: А, еще вопрос такой. Вспомнил я, опять же, факты своей жизни. В одном месте интересном, которого уже нет, поэтому могу назвать, тратория терраса, заказывали пиццу. Это была сладкая пицца, там, с клубникой, с ананасами. То есть наполнитель был исключительно ягодный и сладкий, и там карамель, по-моему, была. А вот сыр там был маскарпоне, если я не ошибаюсь. Что это за сыр такой? Он действительно же, по-моему, сладкий, да? По-моему, его еще используют в чизкейках.
2: Да, тирамису делают из него. А, да, это сыр с добавлением сливок, поэтому он такой довольно жирный, да, и тем не менее он такой, ну, сливочный. Он безумно сливочный. Это крем-сыр, который можно намазывать на что-то и либо использовать в готовке. Поэтому он такой считается более десертным сыром. Вот. Но сейчас в России тоже его делают. То есть этот, ну, маскарпоне — это традиционный итальянский сыр, но в России делают сейчас достойные сыры, поэтому тоже рекомендую здесь брать наш.
0: Такого же плана, да? Тоже крем-сыр. И, ну, думаю, что практически, так сказать, подходя к завершению нашего разговора, расскажите нам, пожалуйста, Александр, о хранении. Какие есть хитрости и способы для того, чтобы сыр сохранить как можно дольше?
2: А здесь я рекомендую, конечно, использовать специализированную бумагу, но если вы покупаете сыр там не в наших лавках, где мы там дают бумагу, этот, а в супермаркете, то, конечно же, лучше всего есть такие так называемые сырницы. Они выглядят как дощечка, на нее ставится колпак, и под этот колпак можно положить какой-то сыр.
1: Как
2: да.
1: Масленка тоже.
2: Да, вот именно она. Это оптимальная вот, для сыра среда. А как вариант еще можно убирать его в целлофановый пакет. Это тоже очень хорошо. Но не завязывать его плотно. То есть сыр должен дышать. Если у вас масленка, то вы ее как минимум раз в день должны открывать, чтобы он немножко подышал. И дальше, соответственно, его накрывать. Если у вас сыр с голубой плесенью, то я рекомендую использовать фольгу. Потому что считается, что вот, ну, в принципе, заводская упаковка практически для всех сыров с голубой плесенью — это и есть фольга. То есть в ней плесень, она не так сильно развивается, и сыр, ну, вот он остается в хорошем состоянии дольше.
1: Александр, а какие есть устройства для того, чтобы нарезать сыр?
2: Здесь есть, да, промышленные там слайсеры, но если мы говорим про домашние условия, то, конечно же, это нож. При этом нож должен быть, ну, по классике у него должно быть не одно лезвие, а как бы два параллельных лезвия идущих, и между ними должна быть такая небольшая дырочка. Это сделано для того, чтобы, когда вы нарезаете сыр, он не прилипал к ножу. Если вы берете обычный нож, то сыр прилипнет и может просто сломаться. А вот если у вас между лезвиями у ножа есть дырочка, то, соответственно, он будет более приятно, да, там, ну, будет более тонко нарезан. Ну, конечно же, есть еще и терки, да, терки, если вы там едите экстратвердый сыр, то у вас, скорее всего, останется корочка, и что-то с ней сделать, ну, вот, и съесть ее вам просто не позволят зубы, потому что зубы могут поломаться, если есть корочку для экстратвердых сыров, поэтому здесь я рекомендую, конечно, вот на терке корочку тереть, и после этого как раз можно из нее делать суп, вот прекрасный получается суп, либо просто где-то зажарить эту вот корочку, и она тоже вам пригодится, не пропадет.
1: Слышала, совет давали нагреть нож, например, в теплой воде, и потом резать сыр, чтобы он не прилипал.
2: Да,
1: ну,
2: кстати,
1: если у нас сырного ножа нет, да?
2: Да, это можно. Вот отличная идея. Я даже знаю, что вот там большие головки сыра, которые по 30 килограмм, там, я не знаю, по полметра в диаметре, их часто режут, да, вот такие, их режут как раз нагретыми ножами для того, чтобы ничего не обвалилось. То есть, когда вы проводите, да, там сыр немножко запекается посередине, но тем не менее, да, ничего у вас никуда не пропадает, и сыр остается в той же форме.
0: Кстати, есть еще такие примитивные китайские штуки. Это, ну, как нож, да, только параллельно лезвию, но это не совсем лезвие, идет очень тонкая-тонкая струна такая, леска или как вот гитарная струна. Считается, что удобно нарезать таким устройством сыр, ну, чтобы это было тонко, чтобы тонкие ломтики получались.
2: Так точно, да, есть струны, но, на мой взгляд, это уже такое профессиональное оборудование. Действительно, можно и вдоль нарезать сыр этой струной. Здесь нужно такое вот серьезные мышцы для того, чтобы, потому что вот, ну, хрупкая дама не справится с тем, чтобы струной прорезать твердый сыр.
0: Большое спасибо, Александр, за то, что вы к нам пришли, за то, что сделали нашу передачу такой удивительно интересной. Я действительно в шоке как автор. Я очень много сегодня узнал. Я думаю, что наши радиослушатели тоже почерпнули много интересного. Еще раз вам большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, предложения, замечания, как всегда, присылайте нам их на адрес radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: С вами были Максим Петров, Елена Колосенцева и у нас в гостях основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, до свидания.
2: Да, всего доброго.
4: Бытовой вопрос. Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
5: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
7: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
5: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
7: Ну как не радоваться этому? С праздником!
5: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, эти «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
6: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
5: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
6: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
5: Здорово.
6: Поступил в социально-экономический техникум Родник, опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про Родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринска». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение. Но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске. Мы в их помещении и с участниками, именно с членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля, мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке нагрузке принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали, в феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых, Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий, они точно так же помогают, вот прям активно везде включаются. Весь наш, ну, Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем. У нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали. Если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже 2 раза, возле Гуляй-Поля мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит: ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы, Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
5: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас, в тылу, и главное там.
6: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят: победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают. Вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
5: А ну настроение и... здесь?
6: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
5: Ведь не

0: Концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей. И там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни. Не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
2: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александру Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами. У него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловск, Ленинградской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности,

0: готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки, и чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
2: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети либо внуки и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
0: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит, хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
2: Будем брать.
1: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
0: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то эти дроны. Это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончит эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
2: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прапрадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, днем Великой Победы!
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Выбрасывают Тольяттинцы шайбу в среднюю.
5: Хватит друг на друга, Антону тут пошел.
6: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
7: Решили прессинговать. Видимо,
8: есть... Обогнала совсем вот на

0: Носик, лодки, Мария.
1: Давление будет оказываться нешуточное.
2: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. «О, спорт, ты мир!» Эта фраза принадлежит основателю Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену. И, на мой взгляд, это одна из самых известных аксиом спорта. Спортивные ценности не знают границ и национальностей. В спорте мы видим единство и гармонию. Это свободная территория, где каждый может найти свое место и выразить себя. Спорт – это мир, который наполняет наши души энергией и оптимизмом, а наши тела – здоровьем и силой. Спорт учит нас уважать друг друга и быть готовым преодолеть любые трудности. А еще спорт – это важнейшее средство реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В каждом выпуске передачи мы будем знакомить наших слушателей с различными спортивными дисциплинами спорта слепых, с историей паралимпийского движения, будем обсуждать яркие спортивные события с тренерами и спортсменами и, конечно же, слушать хорошую музыку. Итак, на старт! Внимание! Марш!
4: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
3: За окном студии «Радио ВОС» моросит дождь. Но прогноз погоды оптимистично обещает в ближайшие недели минусовые температуры. А значит, выпадет снег. И все любители активного отдыха достанут бережно хранившийся зимний спортивный инвентарь и потянутся в парке на лыжные прогулки. Поэтому сегодняшний выпуск передачи мы посвящаем замечательным спортивным дисциплинам спорта слепых, лыжным гонкам и биатлону. Занятие лыжами с инвалидами по зрению имеет глубокие корни. Еще в 1935 году президиумом Центрального правления Всероссийского общества слепых был подготовлен циркуляр, ставший основополагающим документом для становления физкультуры и спорта во Всероссийском обществе слепых. Ввиду их огромного значения для физического оздоровления трудящихся, как было сказано в документе, было предложено в кратчайшие сроки добиться организации кружков зимнего спорта, а именно катания на лыжах и коньках, с вовлечением в это дело активистов-ударников и в особенности учащейся молодежи. Из архивных документов мы знаем, что в 30-е годы 20 века в школах слепых детей занятия лыжами проводились в обязательном порядке и входили в школьную программу. В тот период лыжами в нашей стране с удовольствием занимались и дети, и взрослые. Это всегда было одним из самых популярных, можно сказать, народных и, безусловно, массовых видов зимнего отдыха. В дальнейшем ряд трагических исторических событий оказал сильное влияние на развитие спорта слепых и его становление именно как спорта высших достижений. Великая Отечественная война нанесла нашей стране огромный урон. И именно физическая культура и спорт для многих воинов, потерявших на фронте зрение, стали мощным средством реабилитации, стали отдушиной, стимулом дальше полнокровно жить и бороться с недугом, бороться и побеждать. Занятия лыжами играли в этом немалую роль. Именно в тот период у нас в стране стало проводиться все большее количество соревнований, вовлекавших инвалидов по зрению в активные занятия спортом. В последующие годы во всем мире и, конечно же, в нашей стране паралимпийское движение росло и ширилось. Это касается и зимних видов спорта. Первое официальное первенство мира среди инвалидов в лыжных видах спорта было проведено в 1974 году. Впервые лыжные гонки классическим стилем были включены в программу первых зимних паралимпийских игр, тогда они назывались первые зимние олимпийские игры для инвалидов, проходивших в 1976 году в Швеции. Начиная с 1988 года, на зимних паралимпиадах стали регулярно проводиться соревнования по лыжным гонкам как классическим, так и коньковым стилем. И именно 1988 год стал для наших лыжников знаковым. Это были первые международные соревнования, в которых приняли участие незрячие спортсмены из нашей страны. В городе Инсбрук в Австрии состоялись четвертые зимние Олимпийские игры инвалидов. В них выступали спортсмены-инвалиды разных категорий из 22 стран, в том числе наша сборная команда в составе 8 человек. Наши незрячие спортсмены приняли участие в равнинных видах соревнований. Женщины в гонках на 5 и 10 километров, мужчины в гонках на 15 и 30 километров, а также в эстафетах. Женщины 3 по 5 километров, а мужчины 4 по 10 километров. Главной героиней нашей команды стала спортсменка из Ленинградской области Валентина Григорьева, завоевавшая две бронзовые медали в гонках на 10 и 5 километров. По итогам Олимпийских игр инвалидов отборочный комитет зимней Олимпиады в Калгари совместно с представителями Международного координационного комитета отобрал спортсменов-паралимпийцев, показавших лучшие результаты для показательных выступлений в лыжной гонке на 5 километров на 15-й зимней Олимпиаде в Канаде. Эта честь выпала двум незрячим советским лыжникам – Валентине Григорьевой и Виктору Жукову. Конечно же, участие советской спортивной делегации в той первой для нас зимней Паралимпиаде послужило большим толчком для дальнейшего развития лыжного спорта среди незрячих в нашей стране. С тех пор наши спортсмены доблестно отстаивали и по сей день продолжают отстаивать честь России на спортивных соревнованиях самого высокого уровня. А теперь давайте немного поговорим о том, что из себя представляют эти спортивные дисциплины и как проходят соревнования по лыжным гонкам и биатлону в спорте слепых. Хочу вас сразу предупредить, что это довольно приближенное описание, позволяющее составить только общую картину. А для того, чтобы участвовать в соревнованиях или начать правильно к ним готовиться, нужно обязательно изучить тонкости и нюансы и ознакомиться с правилами и другими методическими материалами, размещенными на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Итак, лыжные гонки – это гонки на лыжах на определенную дистанцию по специально подготовленной трассе среди определенной категории – возрастной или половой. Относятся к циклическим видам спорта. Соревнования по лыжным гонкам проходят на дистанциях 5, 10, 15 и 20 километров, спринт классическим или свободным стилем. Согласно принятой спортивной медицинской классификации, спортсмены разделены на три класса – B1 – тотально слепые, B2 и B3 – атлеты с остатком зрения. Участники соревнований должны следовать по маркированной трассе от старта до финиша и должны пройти все контрольные точки. Для классов B1 и B2 обязателен лидер. Направление спортсмена должно осуществляться только голосом. Кто же такой лидер? Для работы со слепым или слабовидящим спортсменом нужен зрячий сопровождающий, лидер, который проходит дистанцию вместе со спортсменом и голосом направляет и корректирует его прохождение по трассе. Во время гонки не разрешается физический контакт между сопровождающим и спортсменом с нарушением зрения. Также запрещается держать или же подталкивать спортсмена. Конечно же, для успешного выступления на соревнованиях и незрячему лыжнику, и его лидеру требуется хорошая физическая подготовка и большой опыт совместного катания и правильного взаимодействия, чтобы на лыжных трассах чувствовать себя уверенно и побеждать. А теперь поговорим о биатлоне. Это вид спорта, включающий в себя передвижение на лыжах коньковым стилем и стрельбу из специального спортивного оборудования. Незрячие и слабовидящие спортсмены при стрельбе используют биатлонные установки, оснащенные электронно-акустическими наушниками. Чем ближе прицел к центру цели, тем выше сигнал. Впервые такие соревнования были проведены на Паралимпийских играх 1988 года в Инсбруке в Австрии. На Паралимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере паралимпийский биатлон впервые вошел в официальную программу соревнований. Тогда же на Олимпийских и Паралимпийских играх стала использоваться одна и та же трасса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону. В паралимпийском биатлоне три дистанции с двумя огневыми рубежами. Короткая – 6 километров для женщин и 7,5 километров для мужчин. Средняя – 10 километров для женщин и 12,5 километров для мужчин. И длинная – 12,5 километров для женщин и 15 километров для мужчин. Расстояние до мишени составляет 10 метров. Спортсмену дается 5 выстрелов. Стрельба ведется из положения только лежа. Штраф за промах назначается либо в виде дополнительного времени, которое добавляется к основному, либо в виде штрафных кругов. Ну что ж, друзья, надеюсь, что мой рассказ был полезен и вдохновил вас на спортивные подвиги. Ну, или хотя бы сподвиг на то, чтобы проверить, как там на балконе поживают ваши давно застоявшиеся без дела лыжи. А мы с вами двигаемся дальше.
0: Музыкальный тайм-аут. Тайм-аут.
3: Здорово, когда любимое дело настолько тебя вдохновляет, что ты готов посвящать ему песни. Для вас звучит гимн лыжников, автор музыки и исполнитель Андрей Нутрихин, тренер сборной России по лыжным гонкам.

0: часа, ни минутки, ни секунды отдохнуть.
1: Спортивный фреш. Итак, друзья, давайте освежим в памяти недавние события. Думаю, будет правильным, если этот обзор я начну со знакового для всех любителей спорта мероприятия, с 11-го международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который проходил в Перми с 19 по 22 октября. Участниками форума стали более 5000 человек из 45 стран и 88 субъектов Российской Федерации. Форум принял около 100 иностранных гостей, и в рамках деловой программы прошло более 50 мероприятий. Конечно же, в мероприятиях форума активное участие принимала президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова. По итогам форума было сделано несколько важных заявлений. Вот одно из них. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Маленькая историческая справка. Первый парад физкультурников состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 они стали проводиться ежегодно с тысячами участников. Во время Великой Отечественной войны парады, конечно же, не проводились. А с 1946 года их возобновили, но перенесли на стадион «Динамо». А с 1954 года спортивные парады вообще перестали проводить. Надеюсь, что в 2024 году мы такой парад обязательно увидим, и там, конечно же, будут участвовать наши спортсмены-паралимпийцы. Кстати, на форуме также было принято решение, что следующий международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Уфе в 2024 году. А теперь перейдем к итогам прошедших соревнований. С 19 по 31 октября в Турции, город Кемер, состоялись 4-й чемпионат и первенство Европы по русским шашкам среди инвалидов различных категорий. В них приняли участие 50 спортсменов из России, Азербайджана, Казахстана, Польши и Турции. Соревнования проводились в двух видах программы – классической и быстрой. Всероссийскую федерацию спорта слепых представили 5 спортсменов. Мастера спорта – Виктория Архипова и Александр Зорин из Ленинградской области, Эмиль Галиев из Самарской области, Михаил Крылов из Республики Татарстан и Ирина Лаврова из Волгоградской области. Надо отметить, что российские спортсмены выступали в этот раз в статусе нейтральных атлетов. По итогам чемпионата Европы все наши спортсмены завоевали медали, в том числе 6 золотых и 1 серебряную. Виктория Архипова и Эмиль Галиев завоевали по 2 золотые медали в классической программе среди слабовидящих спортсменов в категории B2-B3 среди женщин и среди мужчин соответственно, и в быстрой программе в общем турнире среди инвалидов всех нозологий. Михаил Крылов и Ирина Лаврова стали чемпионами Европы среди мужчин и среди женщин в категории тотально незрячих спортсменов B1 в классической программе. Александр Зорин выиграл серебряную медаль в классической программе среди слабовидящих мужчин в категории B2-B3. С 30 октября по 1 ноября в Раменском состоялся Кубок России по дзюдо «Спорт слепых». Турнир прошел во Дворце спорта «Борисоглебский». Более 60 спортсменов из 19 регионов страны разыграли 16 комплектов медалей в 2 спортивных классах и в 8 весовых категориях. Победителями среди мужчин стали Дмитрий Самохвалов, Санкт-Петербург, Андрей Дьяков, Новосибирская область, Андрей Демидов, Ростовская область, Василий Кутуев, Хабаровский край, Виктор Руденко, Хабаровский край, Руслан Албагачев, Республика Дагестан, Павел Селиванов, Красноярский край и Владимир Федин, Московская область. Победительницами среди женщин стали Виктория Потапова, город Москва, Ирина Фролова, город Москва, Ирина Асадулина, Республика Башкортостан, Марина Карпычева, город Москва, Кристина Селиванова, Республика Бурятия, Ольга Забродская, город Москва и Ульяновская область. Спортсменка выступает в двойном зачете. Ирина Тарасова, Новосибирская область, и Наталья Поцелуева, Ростовская область. Спортивные классы и весовые категории, в которых победили спортсмены, можно найти в протоколах на сайте Федерации спорта слепых. С 3 по 7 ноября в Екатеринбурге прошли соревнования в рамках Кубка России по спорту слепых в дисциплине «Настольный теннис». Для участия в соревнованиях прибыли более 100 спортсменов из 25 регионов России. церемонии открытия участвовали президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова и заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. Соревнования проводились как в личном зачете среди мужчин и женщин, так и в командном разряде. Всего за 3 дня проведения соревнований было сыграно более 250 матчей. Призовые места распределились следующим образом. Женщины – одиночный разряд. 3-е место – Колбаева Милена, Тюменская область. 2-е место – Воронина Ирина, Тюменская область. 1-е место – Ковтуненко Татьяна, город Санкт-Петербург. Мужчины – одиночный разряд. 3-е место – Егоров Эдуард, Республика Чувашия. 2-е место – Завьялов Александр, Тюменская область. 1-е место – Аванян Артур, Тюменская область. Командный разряд. 3-е место – команда города Москвы. 2-е место – команда Республики Чувашия. И 1-е место – команда Свердловской области. Лауреатами специальной премии «За стальной характер и волю к победе» стали представители команд Республики Крыма, Приморского края, Калининградской области и Свердловской области. 8 ноября в Туле финишировали 2-е летние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт». Игры длились около полугода. Соревнования проходили в 14 регионах России. Было разыграно 474 комплекта медалей в 22 дисциплинах. Незрячие и слабовидящие спортсмены показали блестящие результаты в соревнованиях по легкой атлетике, триатлону, плаванию, дзюдо, голболу и велоспорту. С 7 по 15 ноября в городе Ярославле проходил чемпионат России по спорту слепых, дисциплина шахматы, быстрая игра, командные соревнования B1, B2, B3. В чемпионате приняли участие 9 команд из 8 регионов России. 1-е место, не оставив никаких шансов и обыграв всех своих соперников, заняла дружная команда Костромской области. Кстати, это первый крупный успех команды. На 2-м месте с 16,5 очками по дополнительным критериям оказалась команда Республики Хакасия. На 3-м месте также с 16,5 очками, но проиграв личную встречу команде Республики Хакасия, расположилась команда города Москвы. Кстати, прошлогодний чемпион России. Поздравляем наших спортсменов с отличными спортивными результатами и желаем новых побед на всероссийском и международном уровне. Следите за спортивными новостями. А мы с вами движемся вперед по дистанции.
2: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А у нас во Всероссийском обществе слепых, да и вообще в адаптивном спорте, плохих специалистов не бывает. Все они профессионалы своего дела. И с нами на связи заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, член Совета Всероссийской Федерации спорта слепых, тренер, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов, чьи имена золотом вписаны в летопись спортивной славы России, Вячеслав Анатольевич Голдинов. Добрый день, Вячеслав Анатольевич.
3: Добрый день.
1: 2023 год близится к концу. Каким он стал для наших спортсменов-паралимпийцев? Это год сбывшихся надежд и новых перспектив или год разочарований? Чем занималась сборная команда России по лыжным гонкам и биатлону? Какие главные старты прошли в 2023 году? И порадовали ли вас результаты, которые показали наши спортсмены?
3: Ну, вопрос, конечно, риторический, поскольку 2023 год был у нас, так сказать, промежуточный между соревнованиями. И очередной год без международных соревнований. Кроме стартов в Белоруссии, которые прошли совместно в Минске. Поскольку дальше перспектив пока мы, честно скажу, не видим. В этом году у нас не предвидится международных соревнований, поскольку МПК буквально в октябре приняли решение такое, что нам запрещают участвовать в международных соревнованиях даже в составе Беларуси и России, они уже считаются международными, без одобрения. Иначе они могут к нам применить санкции какие-то в дальнейшем. А насчет стартов, прошли очередные чемпионаты и первенства России. Результаты, ну, так скажу, что лидеры ушли в тень немножко. Ну, это можно понять. А молодые перспективные спортсмены, наоборот, дерзают, хотят показать то, что они лучше.
1: Понятно. Ну, не очень ребята, я бы сказала, деморализованы. Все-таки надежды у нас есть и на победы. Во всех смыслах слова наша страна борется. Не может же быть, что навсегда наш большой спорт уходит настолько в тень. Следите ли вы за результатами, которые показывают ваши соперники? Все равно вы на них ориентируетесь, наверное, на тренировках.
3: Ну, могу сказать, не все так безнадежно, поскольку вот близится летняя Паралимпиада на следующий год, и уже многие наши спортсмены допущены федерациями, триатлона, борьба, по-моему, допущена. Поэтому мы еще имеем, так сказать, временной запас и надеемся, что мы все-таки в 26-м году будем участвовать в Паралимпийских играх. Не знаю, в каком качестве.
1: Верить очень хочется в это, да. Я вот видела новость, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда подтвердила продление лицензии российских паралимпийцев и сохранила рейтинговые очки, заработанные в 2021-2022 году. Это же положительная новость, так я понимаю?
3: Да, конечно, это радует, поскольку в дальнейшем, чтобы попасть на соревнования, нам будет, так сказать, нет необходимости набирать дополнительные рейтинговые очки, если они сохраняют.
1: Ну, хоть чуть-чуть меньше препонов. Все-таки мы надеемся, что мы всегда блестяще выступали, и естественно, что нас пытаются оттеснить, убрать таких сильных соперников, как мы, но я думаю, что ни у кого ничего не получится, мы вернемся в большой спорт, вот в международный точно. И ребята обязательно...
3: Я вас перебью тут немножко. У нас другая ситуация, поскольку все полномочия по проведению и участию в соревнованиях передали ТИС и Биатлонной федерации. И, честно скажу, мы немножко зависимы от этих сейчас федераций, от здоровых федераций.
1: Понятно. Ну, будем надеяться на лучшее. А, ребят, обязательно поддерживайте, потому что все мы следим за судьбой наших паралимпийцев. Нам очень важно, чтобы не отчаивался никто и продолжали тренироваться и готовиться.
3: Да, конечно.
1: А вот такой вопрос. Вы сказали, что появляются молодые ребята, которые еще надеются, которые еще не пробовали, может быть, таких больших стартов. Появилась перспективная молодежь? Много ли детей и молодежи приходят в секции спортивной школы? Вообще лыжные гонки сейчас популярны? Это модный вид спорта?
3: Ну, я скажу по своему учреждению. Я являюсь директором спортивно-адаптивной школы. И у меня очень наплыв большой, и особенно детей с ограниченными возможностями по зрению тоже, в том числе в лыжные гонки, легкую атлетику. Поэтому им зеленый свет во всех регионах прямо открытый. Я вот по своему региону могу сказать, что мы имеем даже некоторые преимущества перед здоровыми детьми.
1: Ну, здорово. Я надеюсь, что появятся новые имена, и мы будем показывать все более высокие результаты. А как идут дела у наших именитых спортсменов-ветеранов? Вот после того, как заканчивается спортивная карьера, продолжают ли они заниматься спортом для здоровья, для души? Ну и главное, передают ли секреты мастерства молодежи? Вот есть ли такие примеры?
3: Ну, конечно, вот я опять говорю на своем регионе. Вот четырехкратная чемпионка паралимпийских игр Любовь Васильева, она прямо периодически не раз, не два, не три встает на лыжи, консультируется. Когда мы приезжаем на сборы, она с нами катается, тренируется. Ну и ведет вообще работу разъяснительную, показательные уроки дает, мастер-классы в школах, в адаптивных по зрению и в интернатах. Ну и Николай Полухин наш тоже самый, да, будущий спортсменом, который участвует в соревнованиях. Он очень много ведет работы.
1: Ну, это здорово. Я думаю, такой пример для и детей, и молодежи начинающей очень важен. Это сильно мотивирует, зная великолепные достижения наших спортсменов. Я думаю, они на них равняются. А вот такой вопрос в связи с тем, что сейчас у нас происходит, от этого никуда не деться. Приходят ли в паралимпийский спорт участники специальной военной операции? Какое участие принимает Российская Федерация спорта слепых в реабилитации наших ребят, получивших тяжелые ранения? Что-то есть у вас какая-то информация об этом?
3: Ну, вот честно скажу, инвалиды по зрению, которые получили инвалидность по зрению, они не так быстро входят, так сказать, в физкультуру и спорт, поскольку у них длительная реабилитация идет. Именно, в общем-то, операция военная началась не так сравнительно давно. Вот опорники, ампутанты, они быстро приходят. А вот люди, которые потеряли зрение, они проходят психологическую реабилитацию, социальную адаптацию, а потом уже начинают интересоваться напрямую здоровьем. У нас есть примеры, которые уже пришли ребята физкультурные, так сказать, физкультуры, не спорта, а физкультуры. У нас существуют и клубы, и секции, и областное управление ВОЗ. Прямо напрямую мы с ними работаем. Я конкретно знаю двух людей, которые уже занимаются физкультурой, подчеркиваю, физкультурой, не спортом.
1: Но это наши именно незрячие ребята, да, уже? Это потерявшие зрение?
3: Да. Потерявшие зрение в ходе военной операции.
1: Это, конечно, интересный феномен, потому что, как правило, как я понимаю, это люди хорошо подготовленные физически, и если они смогут преодолеть вот такую серьезную вещь, как потеря зрения, наверное, потенциально они могут и в большой спорт прийти, верно?
3: Безусловно, безусловно.
1: Ну, будем всячески помогать и надеяться, что ребята найдут себя, ну, скажем, в большом спорте в том числе, а мы им будем помогать и будем отдельно, наверное, делать какие-то передачи, освещать события такого рода. Спасибо за вашу работу, за ваш труд. Это очень-очень важно. Ну, давайте тогда поговорим о планах. Планах на 2024 год. Уже известен, утвержден календарный план на следующий год. Каких нам крупных турниров ждать? Будет ли что-то международное все-таки? Говорим хотя бы об этом или нет?
3: Ну, поскольку я как бы являюсь членом Совета Федерации спорта слепых, который сейчас работает. Поэтому я в курсе всех планов. Но еще раз подчеркиваю, что нам пока запрещено международные соревнования организовывать именно от, так сказать, Паралимпийского комитета. Паралимпийский комитет наш отстранен, если вы знаете.
1: Да-да.
3: Но очень много внутренних соревнований. Мы вместе, спорт вот недавно прошел финал всех этих соревнований. У нас то же самое в зимних видах будет в Ханты-Мансийске в марте месяце. Соревнований хватает. Кубки России, первенство России. Все идет своим чередом.
1: А скажите, пожалуйста, вот этот вот вторые зимние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт», которые вот с 18 по 28 марта 2024 года должны пройти, на них приезжают спортсмены, ну вот белорусы, вероятно, приедут, да? Зарубежные спортсмены тянутся к нам? Есть какие-то вопросы и запросы уже на участие?
3: Безусловно, еще раз повторяю, что интерес очень большой, но еще раз говорю, Паралимпийский комитет и Олимпийский комитет, МПК международный, они всячески стараются как бы
1: препятствовать,
3: ограничить Россию, препятствуют, да. И грозят санкциями именно тем странам, которые будут участвовать.
1: Да, и ребята боятся приезжать, хотя очень хотят, все ясно. Жаль, что так.
3: Белорусы, биатлонисты, сейчас мы приехали со сбора в Ханты-Мансийске, они будут участвовать в соревнованиях.
1: Как говорится, уже в какой-то степени нечего терять, наверное, да, в какой-то степени.
3: Да, белорусам точно нечего терять, поэтому они...
1: Как и нам, все ясно. Ну, будем надеяться, что ситуация будет выправляться как-то, потому что, ну, ориентироваться просто на какие-то результаты, которые... Вы же отслеживаете наверняка результаты своих соперников, бывших соперников зарубежных, верно, как они выступают. Заочно соревноваться все равно не очень хорошо. Лучше, конечно, встречаться очно, и это важно для любого спортсмена. Будем надеяться, что будет возможность более такой, скажем, широкий охват стран встречать на наших же соревнованиях внутренних в том числе. Ну, тогда еще такой вопрос. Я знаю, что постоянно идут в нашей сборной тренировки. Тяжелые, это тяжелая большая работа. Успешным выступлением всегда предшествуют серьезные тренировки, повседневная работа. Как выглядит распорядок дня члена сборной команды России? Остается ли у ребят время просто на человеческие радости и развлечения? Или вы их так загружаете, что времени нет ни на что?
3: Ну, почему же? Сейчас самый, так сказать, ответственный момент подготовительного цикла – переход на снег. Но у них существует, так же, как у всех, отпуск, но который не предусматривает полное исключение нагрузок. Но они уезжают тоже отдыхать, восстанавливаться на моря. А повседневный режим примерно такой. Утром зарядка часовая, потом завтрак, потом подготовка к первой тренировке 2-3-часовой, потом обед, потом отдых, не обязательно, это должен быть сон в течение 2-2.5 часов. Потом идет вторая тренировка, где-то длится 1.5-2 часа. Потом идет ужин, потом идет тренаж у биатлонистов также. И это, я говорю вам, распорядок учебно-тренировочного сбора. Ну, там где-то потом остается 1-1.5 часа свободного времени и отход ко сну.
1: Все серьезно. Я как раз... Вы не обманули. Вот примерно то же самое сказал Николай Полухин. Я недавно читала его интервью. Прямо вот он именно так все рассказал. Ну что, ребята, действительно, дисциплина должна быть высокая. Серьезно работают. Иначе себя невозможно держать в форме. Наверное, сохранять какие-то физические кондиции хорошей, если пропускать тренировки. Да, Вячеслав Анатольевич, все-таки впереди у нас много планов, надеемся мы на хорошее. А вот скажите мне, пожалуйста, у вас лично самого время остается? Вы занимаетесь и школой, и сборной командой. Время у самого остается на отдых, на какое-то хобби, на какой-то досуг? Или все время отдаете ребятам?
3: Ну, практически все время с ними. Исключая только отпуск, который мы обсуждаем. Uh-huh. Уже ранее обсуждали. Очень много отдаю времени подготовке молодого поколения. Сейчас в составе сборной команды Тюменской области готовится 5 или 6 детей с ограниченной возможностью по зрению, которые, я надеюсь, в будущем заменят наших ветеранов.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за интереснейшее интервью. Мы от души желаем вам и вашим ученикам крепкого здоровья, прежде всего, ну и, конечно же, новых побед. А мы будем наблюдать и следить за успехами ваших воспитанников. А вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, поднимает настроение и вдохновляет?
3: Наверное, это песня всех тренеров, наверное. Да разве сердце позабудет?
1: Да, прекрасная песня. Отлично. В финале нашей передачи эта песня обязательно прозвучит. Ну а вам всего доброго. Мы прощаемся с вами и желаем всего самого наилучшего. Всего доброго. До свидания.
3: Всего доброго. Благодарю вас за интервью. До свидания.
4: Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Ну вот, друзья, мы с вами успешно финишировали под звуки замечательной песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова из кинофильма «Баллада о спорте». Кто его не видел, настоятельно рекомендую посмотреть. А я тем временем пойду тренироваться и практиковаться в радиожурналистике, чтобы сделать следующие выпуски передачи «Аксиомы спорта» более полезными и интересными для каждого из вас. С вами была Мария Ильинская. Всего доброго и до новых встреч в эфире Радио ВОС.
5: Аксиомы спорта.
6: Радио ВОС. Музыка.

0: он умер. Притворяется. Ох, артист.
1: Артист.
0: Отдавайте наши деньги.
2: Трясут Буратино.
0: Деньги его во рту. Не такой же дурачок.
1: Ох, артист, ну-ка, скажи.
2: Трясут Буратино за ноги.
1: Так, дай-ка нос.
0: Давай пистолет.
1: Поброс.
0: Пистолет.
1: Поброс, тебе говорю.
0: Пусти его.
1: Потеряла. Раздела.
0: Притает уже, давай веревку.
1: Сейчас.
0: Вон, сук.
1: Так.
2: Один из разбойников забрасывает веревку на голый сук дерева. Буратино смотрит. Разбойники заматывают веревку вокруг щиколоток Буратино.
1: Три!
0: Повиси-ка, миленький дружочек. Повиси, голубчик.
2: Разбойники подвешивают Буратино вниз головой.
0: Повиси! Повиси, пока денежки сами изо рта не вывалятся.
1: Пока не вывалится, деревяшка. Неотесанная.
0: Постой-ка. А не распилить ли нам его?
1: Распилить.
0: Пошли за пилой.
1: Пошли за пилой.
2: Разбойники уходят. В глазах Буратино перевернутая картинка. Разбойники вверх ногами показывают кулаки, уходят. Оглядываются. Идут дальше. Крупным планом Мальвина, девочка с большими голубыми глазами, голубыми волосами, на ней белое платье до колен с пышной юбкой, на голове голубой бант.
3: Артемон! Артемон! Сними скорее этого бедняжку с дерева!
2: Указывает пальцем на Буратино. Пудель Артемон бежит к Буратино. Лужайка. На траве крупные головки ромашек. Буратино лежит на камне в луне, открывает-закрывает глаза.
3: Ах, почему он молчит? Ну почему он молчит?
2: Кукла-лягушка. На лапе белая повязка с красным крестом.
4: Пациент скорее жив, чем мертв.
2: Рядом куклы, сова и сверчок.
5: Пациент скорее мертв, чем жив.
2: На них белые халаты.
6: Одно из двух. Или пациент жив, или он умер.
5: Если он жив, он останется жить. Или не останется.
4: А если он мертв, его можно оживить? Или нельзя оживить?
2: Буратино лежит, смотрит на сову, сверчка, лягушку.
3: Чем же его теперь лечить?
7: Да столько его надо лечить.
2: Буратино выплевывает монеты.
7: Да-да,
2: из-за камня выскакивает Артемон с куклами на лапах.
3: И с чего придумали? С касторкой. Да я умру, я пить не буду.
2: Буратино собирает с земли монеты.
3: А, какой ужас, какой ужас! Артемон!
7: Сию минуту.
3: Снимите ваш лохмотье и переоденьтесь. Еще чего.
7: Прошу вас.
2: Артемон подносит халат.
3: Ну ладно. Только вы отвернитесь. Вы скажите, пожалуйста.
7: Когда папа Карло, а когда никто.
3: А теперь я займусь вашим воспитанием.
7: Вот еще.
2: Поле.
0: Эй, деревяшка!
1: Смотри-ка, что у нас есть!
2: Разбойники несут пилу, бросают ее.
0: Резво!
2: Крупным планом дерево с веревкой.
1: Махало!
0: Грабиян! Сбежал ты!
2: Разбойники скидывают балахоны. Лица в саже. Это Базилио и Алиса. Смотрят друг на друга, убегают. Лужайка. Стоит Буратино, одет в розовый халат с рюшами.
3: Садитесь, пожалуйста.
2: Буратино подходит к круглому столику, садится на стул.
3: Положите руки перед собой.
2: Кладет вытянутые руки на стол.
3: Не горбитесь.
2: Мальвина берет за руки Буратино.
3: Пожалуйста.
2: Кладет его руки одну на другую. Артемон подносит лист бумаги и чернильницу с пером.
3: Итак.
2: Мальвина кладет их на стол. Мальвина ходит взад-вперед.
3: У вас в кармане два яблока.
2: Буратино хлопает себя по карманам.
3: Врете. Ни одного. Некто у вас взял одно яблоко. Сколько у вас осталось?
7: Два.
3: Подумайте сначала. Почему два?
7: Ну я же ведь не отдам некту яблоко, хоть он дерись.
3: Так, математика из вас не выйдет. Попробуем диктант.
2: Мальвина подает перо, Буратино.

0: рассматривать перо.
1: Пишите. А роза упала на лапу Азора. А потом прочтите эту волшебную фразу наоборот.
0: Буратино берет чернильницу, засовывает туда нос, с носом на лист падают кляксы.
1: Написали? О, какой ужас! Что вы делаете?
0: Артемон одет в черный костюм, на шее красный бант, на голове черный парик с волнистыми длинными волосами. Идут к чулану.
2: Прошу.
0: Артемон открывает дверь в чулан. Буратино заглядывает внутрь, крупным планом паутина с пауком. Буратино оглядывается на Мальвину.
1: У меня нет выхода.
3: Нет выхода.
0: Заходит в чулан. Небольшое окошко, в углу под паутиной кувшины, миски. Дверь закрывается.
3: Тоже мне нашлась воспитательница. У самой голова фарфоровая. То еще ватой набита. А еще туда же воспитывать.
0: Буратино усаживается на стог сена. Артемон открывает дверь, забрасывает Буратино его одежду.
3: А этот дурачок Пьеро еще влюбился в нее. Нашел, в кого влюбляться.
0: Артемон закрывает чулан на щеколду. Уходят с Мальвиной.
3: Вот знал бы он, где сейчас я.
0: Ночь, улица города, дождь. Театр, комната Карабаса. В проеме между красными шторами фигура Пьеро. Сходит по комнате, играет на тубе. На голове клетчатая повязка, белый халат с красной полосой по низу. Садится.
4: Это просто праздник какой-то.
0: Стук в окно.
4: Кого это принесло в такую собачью погоду? Это я, Дуриман!
5: Ну и что?
4: Продавец лечебных пиявок. Впустите меня, сеньор!
0: Дуримар прислоняется лицом к окну.
4: Если у вас болит живот, я могу вам представить дюжину отборных пиявок. Дайте мне всушиться у огня.
5: И к черту, и к дьяволу, и никаких пиявок. Я думаю...
4: Сеньор! Пустите меня, сеньор! Я открою вам маленькую тайну. Тайну.
0: Пьеро прислушивается.
5: Есть только одна тайна, которую я хотел бы узнать. А на все остальные я чихал.
4: Но не на эту. Ее мне открыла черепаха Тортила.
0: Карабас замирает. Ладонь Дуримара на окне.
4: Тортила! Тортила! Тортила! Тортила! Тортила! Я иду! Тортила!
0: Карабас в спешке снимает тубу, впускает Дуримара.
4: Тортила, тортила. Сеньор, тысяча благодарностей.
5: А не стоит.
4: Мясо!
0: Дуримар подбегает к очагу с мясом.
5: Мясо!
4: Мясо!
5: Любезный, драгоценный, обаятельный, симпатичный Дуримар, Дуримарчик, Дуримуля. Ну, говори. Говори, скорее говори.
4: Я принимаю.
5: Ну, говори же, Дуримарчик. Ну, что тебе сказала Тортила? Ну, что, что? Что она тебе сказала?
4: У меня, сказала черепаха, есть ключик. Он золотой.
0: Дуримар ест мясо на вертеле. Карабас стоит за спиной Дуримара, подносит бороду ко рту, глаза широко открыты.
5: Ну, что? Ну, что, что? Ну что? Что? Что она тебе сказала?
4: Я знаю одного человека, сказала черепаха, который сделает все на свете, чтобы получить этот ключик.
5: Этот человек... Я.
0: Пьеро подглядывает.
5: Я! Я! Я! Я этот человек! ключ.
0: Карабас протягивает ладонь.
6: К сожалению.
5: Давай ключик.
6: К сожалению, мы разругались с черепахой. И она поклялась, что этот подлый, гадкий, низкий человек не получит, как вы изволили выразиться, сеньор, ключа.
0: Дуримар снимает колпак, закидывает ноги, греет над очагом.

0: зовете меня Катки?
1: Но не я.
0: Да, я готов на Гатки.
1: Я сеньор.
0: Их, я готов на Гатки.
1: А я сеньор.
0: Ох, я готов на Гатки.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости.
2: Дуримар бьет в барабан.
0: Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
2: Карабас и Дуримар танцуют.
1: Вашу прекрасную бороду.
0: Я открою этим ключиком одну дверцу в одной каморке, где живет один...
2: Карабас замечает Пьеро.
0: Он подслушивает, негодяй. Держи его!
2: Чулан.
3: Вот так дела. Ребенок, может быть, еще азбуку не освоил, а ему уже под нос чернильницу суют. Воспитатель.
2: Буратино бросает на землю халат. В окне чулана Мальвина.
3: Очень мне надо раскаиваться, ждите. В таком случае вам придется здесь просидеть до утра.
2: Уходит.
3: Слыхали? Я еще должен раскаиваться. Вот так.
2: В окне появляется Артемон. Крупным планом паутина. На ней сидят большие пауки.
4: Детям грубым непослушным.
2: Поют.
4: Место лишь в чулане душ.
2: Пауков пушистые лапки.
4: По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
2: Цветные брюшки.
3: Надоело! Получаю!
2: Паутина раскачивается.
3: Надоело! Получаю! Получаю!
1: Получаю! Получаю!
3: Получайте лучше ваше!
2: К Буратино на паутине спускается паук. Буратино пытается схватить его руками, паук поднимается вверх.
4: Ой, глупые, как пробки дети!
2: Буратино ходит по чулану.
4: Их затягивают в сеть.
2: Осматривает пауков.
4: Там и жизнь они кончают. И не вырваться назад.
3: Надоело! Получают, получают, надоело! Получают, получают!
1: Получаем, получаем!
3: Получайте лучше ваших, получат!
4: Благодарны, благодарны!
2: Снова спускается паук. Буратино ударяет паука кулаком.
3: Не нравится? Правда, глаза колет. Подхалимство у вас тут одно.
2: В окне чулана появляется летучая мышь.
5: Сидишь.
6: Сижу.
5: Ну, сиди, сиди. Много высидишь.
6: А что делать-то?
5: Лезь в крысиный ход.
2: Улетает. Буратино оглядывается, отбрасывает корзины от угла стены. Ночь. Базилио и Алиса смотрят вдаль.
0: Эх, все пропало. Она его не переведет. Плакали наши денежки.
7: Самый глупый кот на свете, Базилио.
0: Ему оттуда не выбраться, чулан-то на замке.
7: Там мышь свой человек.
3: Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Бежим в страну, дураком!
6: Слушай, а как ты узнал, что я сижу в этом проклятом чулане?
3: Это знают твои друзья? Твои друзья?
6: А кто они? Мои друзья?
0: Ай, ненавижу мышей. Особенно летучих. Все из-за тебя.
7: Из-за меня?
0: Из-за тебя!
2: Лиса бьет костылем кота по голове.
0: Я тебя сейчас разорву на клочки, на кусочки, на тряпочки!
2: Дерутся.
6: А большое оно? Поле чудес!
3: Это знают твои друзья, твои друзья!
6: А почему ты такая скрытная? Всюду летаешь, а ничего не знаешь!
3: Ну что?
6: Даже подозрительно немножко!
3: Вот мы и пришли!
2: Буратино бежит за летучей мышью, спотыкается, падает.
6: Ой-ой-ой!
8: Буратино!
0: Буратино!
6: Привет!
0: Привет!
8: Буратино, счастливчик, ты должно бы свалиться с луны!
0: Какое счастье! Кто к нам пришел?
6: Кто это с вами?
8: Буратино, мы столько пережили, чтобы спасти тебя.
0: Я весь изнервничался.
8: Базилио чуть не умер.
6: А я столько пережил из-за этой девчонки.
8: Буратино, а ты свои денежки потерял?
0: Да.
6: Нет, с тобой.
8: Буратино!
9: Буратиночка!
8: Мой мальчик!
9: Мой мальчик! Мой мальчик! Буратино!
8: Буратино!
9: Буратино, ты умница! Буратино, ты человек!
8: Иди ко мне на ручки!
2: Алиса и Базилио снимают Буратино с камня валуна.
9: Умница!
8: Сегодня же самая последняя ночь, когда можно сеять деньги!
9: Не успеем! Опоздаем! Не посеем, не пожнем! Что творится, я не знаю! Ты сам себе враг! Зачем мне это горе? Зачем?
8: Опоздаем! Опоздаем!
9: Опоздали!
8: А может быть, все-таки успеем, а?
3: Успеем!
9: Он прав!
8: Успеем! Успеем!
9: Ты умница! Хочешь фокус покажу? Так это тайна!
8: Это тайна, мальчик!
9: Грекс!
2: Базилио завязывает Буратино глаза белой повязкой. Вертит его за плечи. Кот и лиса отбегают. Буратино идет с вытянутыми вперед руками, натыкается на большой камень. С обратной стороны камня Алиса и Базилио поют.
10: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
11: Несите ваши денежки,
10: иначе быть беде.
11: Не в полночь ваши денежки
10: заройте в землю там.
11: И в полночь ваши денежки
10: заройте в землю где?
12: Заройте в землю где?
10: Не горы, не враги!
2: Кот и лиса танцуют и идут вперед. Буратино идет за ними в повязке с вытянутыми руками.

0: осел привязан к карусели, ходит по кругу.
1: Поле, поле, поле чудес! Поле чудес! В стране дураков!
0: Базилио снимает Буратино с ослика, вертит его за плечи, убирает с глаз Буратино повязку. Водоем. Справа стоят два каменных столба, между ними висит огромный колокол. К столбу, прислонившись спиной, сидит мужчина в шляпе. Голова опущена на грудь.
2: Только тихо.
3: Тихо. Пошли.
0: Базилио, Алиса и Буратино идут по тропе вдоль водоема. Буратино дергает за веревку колокола.
4: Вот оно,
0: ночь.
4: Поле чудес.
2: Вот.
0: Пустырь. Кругом мусор.
5: Никогда бы не подумал, что поле чудес так похоже на помойку.
2: Ладно,
4: вот, вот здесь рой ямку.
2: Води, деньги.
4: Клади, посыпь землей, посоли хорошенько.
2: Полей водичкой.
4: И иди спокойно спать.
2: Иди, иди,
4: да.
2: Иди, иди спать, вот посыпь и иди.
5: А вы все-таки отойдите подальше, а?
4: Боже мой, да мне и смотреть неинтересно, куда ты положишь свои деньги.
2: Да вам не интересно смотреть, куда ты свои деньги? Куда ты свои деньги кладешь? Неинтересно, кому это интересно смотреть, куда человек деньги кладет? Неинтересно! И все, вот тут, да, а мне интересно.
4: Главное, не забудь сказать, Крэкс, Бэкс, Бэкс.
2: Да, это главное, не забудь сказать, Крэкс, Бэкс, потому что это главное. Ты говори главное, Крэкс, Бэкс, Бэкс. Потому что это главное. А то забудешь сказать Крэкс, Пэкс, Пэкс. А это главное.
4: Ну что, Базилио?
5: Три.
2: Четыре. Пять. Пять монет.
0: Базилио и Алиса подглядывают из-за груды камней. Буратино прячет монеты в землю, закапывает, оглядывается по сторонам. Буратино садится на камень рядом с зарытыми монетами, руками подпирает голову.
4: Ну что? Спи.
2: Как же, дожидайся. Как? Будет он спать.
4: Дети же должны ночью спать.
2: Должны. А у него, видать, бессонница.
0: Алиса бьет кота костылем по голове.
4: Ну, Базилий, не такой уж он дурачок.
2: Да уж не такой. Дурачок.
4: Я знаю, что мне делать.
2: Да уж.
4: Ты сторожи детей, я спину.
2: А как же я, Алиса?
0: Алиса уходит.
2: Буратино! Ты здесь?
5: Здесь.
2: Умница. И я здесь. Буратино! Ночью дети должны спать.
5: Сразу побегу покупать своему папе Карло театр. Большой и красивый. Пожалуй, самый большой театр я ему покупать не буду. А то он умрет от радости. Куплю средний театр.
0: Встает солнце. На фоне неба темный профиль Буратино. Он сидит на камне, колышется трава. По небу летит птица. Лес. Карабас и Дуримар едут на велосипеде-тандеме среди деревьев.
6: Догнать, Герон!
7: Догнать, Герон!
6: Догнать!
7: Догнать!
0: Петляют.
6: Вперед! Сеньор! Сеньор!
7: Подожди, Дуримар! Дуримарчик, по-моему, мы сбились с пути.
6: Вперед, сеньор! Все нормально!
7: Дуримарчик!
6: Я отвечаю! Вперед! Крутите!
0: Врезаются в дерево, падают. Город. Будка полицейского. Он спит. Подходит Алиса, стучит по будке костылем. Полицейский просыпается, у него круглое лицо, лысая голова. На левой щеке наклеен крест-накрест лейкопластырь. Алиса кулаком стучит по его лбу.
4: Господин мужественный полицейский дежурный, ужасная опасность грозит всем богатеньким нашего города. На пустыре сидит воришка по имени Буратино. Он хочет ограбить весь город!
0: С погнутым колесом от велосипеда в руках подбегает Карабас. На нем клетчатый плед, на голове повязка.
8: Именем Тарабарского короля арестуйте вора и негодяя Пьеро. Он украл у меня страшную тайну. Его надо догнать.
4: Нет, Буратино.
8: Нет, Пьеро.
0: Алиса бьет Карабаса костылем. Карабас защищается колесом.
4: Нет, Буратино.
0: Полицейские смотрят на них. Нажимает кнопку. Появляются четверо полицейских. Двое бегут с Алисой в левую сторону, двое с Карабасом в правую. Бегут широким шагом. Карла и Джузеппе стоят у белого дома. На плече Карла мешок, перетянутый веревкой. Мимо них пробегают полицейские и Алиса. Джузеппе и Карла провожают их взглядом.
9: Ох, Джузеппе, что-то не нравится мне все это. Как бы чего не вышло с Буратино.
10: С Буратино? Несчастный ты, Карла, не такая уж важная птица твой мальчишка, чтобы за ним снарядили целую погоню.
9: И все-таки, сизый нос, вот чувствует мое сердце, что нужно идти в ту сторону.
10: В ту?
9: Да.
10: В ту, не разорваться же нам, Карла, на разные куски.
0: Восход солнца, пустырь. Буратино стоит с поднятыми вверх руками.
5: Что я сделал?
0: Слева и справа от него полицейские. Появляется третий полицейский в треуголке.
11: Да негодяй совершил три страшных преступления. Ты бездомный, беспаспортный, безработный. Отвезти его и утопить в пруду.
0: Полицейских во рту свисток. Двое полицейских хватают Буратино за руки и ноги, несут к пруду. Поднимаются на середину моста. Раскачивают Буратино. Бросают его в воду. В воде расходятся круги. Полицейские смотрят на воду, друг на друга, ударяют ладонью о ладонь, расходятся в противоположные стороны моста. Пустырь. Базилио спит, прислонившись к камню валуну. Алиса подходит к нему, щекочет рукой под подбородком. Отступает от кота, крадется к закопанным монетам. Ее обгоняет Базилио. Копает руками землю. Алиса бросает костыль, подбегает к нему.
2: Ты что, мое? Что ты? Что ты орешь? Если только посмотреть, это же все наше. Сейчас, давай мне.
12: Вот они, денежки.
2: Давай половину.
12: Подожди, Базилио. Фу. Денежки счет любят.
0: Дует на монеты.
12: Подожди.
2: Сейчас в рожу вцеплюсь.
13: У нас 5 золотых, так? 5 на 2 не делится? Не делится, да? Попробуем разделить на 5. Получается 1. Получай.
0: Протягивает Базилио монету.
2: Ты меня не путай.
12: Базиль, ну когда я тебя путала?
2: Ты меня не путай.
12: Ну когда я тебя путала? У нас 4 золотых.
2: 4.
12: Ну 4 на 5 не делится? Не делится. Вот я себе это не делясь, половину и возьму. Я ж всегда рада служить. Друга.
2: Обманула? Да? Запутала?
0: Базилио хватает Алису руками за горло, садится ей на спину. Алиса скидывает его. Базилио падает на спину, отталкивает Алису ногами. Алиса поднимает Базилио за воротник, бросает в сторону, подбегает к нему, катается, сцепившись по земле. Базилио цепляет загнутой ручкой трости Алису за шею, вводит ее по кругу. Алиса бьет его ногой по ноге, Базилио кубарем катится вниз, сидит на земле, вертит головой по кругу. Базилио несколько раз поднимает Алису, бросает плашмя на землю, довольно потирает руки. Алиса бьет Базилио костылем. Базилио отталкивает Алису ногами. Базилио гонится за Алисой. Догоняет, бьет тростью. Алиса гонится за Базилио. Догоняет, бьет костылем. Дерутся костылем и тростью, как на шпагах. Алиса ударяет рукой Базилио по лицу. Он наносит ответный удар.
2: Все!
0: Падают спиной на землю.
12: Какое небо голубое.
2: Отдай деньги, Алис.
0: Усаживается.
12: На, подави своим золотым.
2: Атан.
12: Ты бы без меня пропал, стукан.
2: А ты думаешь, легко притворяться слепым, Алиска?
12: Хватит, давай отряхиваем, сидем харчем. Ой, богатенький, умненький Буратино. Где ты?
2: Где ты? Нету.
0: Пруд. Буратино сидит на листе кувшинки с опущенной головой.
5: Куда они подевались, эти лягушки?
0: подплывают лягушки. Лягушки уплывают. На пруду колышутся огромные распущенные кувшинки. В воде отражаются камыши. Буратино оглядывается. К нему подплывает Тортилла на своем плоту. Сидит в кресле. За ней плывут лягушки. Тортилла отводит от глаз лорнет.
14: А, так это ты! Безмозглый дурачок, которого обманули кот и лиса.
5: Кот и лиса? А ты кто такая, чтобы клеветать на моих друзей? Черепаха, что ли?
14: Во-первых, не говори со мной на «ты». Я на 300 лет старше тебя и 300 раз лучше знаю жизнь. Правда, ты этого не понимаешь, потому что ты бросил школу и совсем не умеешь считать.
5: А вот и умею. Просто мне сейчас нечего считать. А когда у меня были деньги, я умел считать до 5. А сейчас у меня денег нет.
14: Значит, ты хочешь быть богатым?
5: Еще чего? Ни почем не хочу.
14: Тогда прости мне мое любопытство, зачем тебе деньги?
5: Чтобы купить театр.
14: Ты думаешь, что можно купить театр?
5: А разве вы не знаете, что за деньги можно все купить? Ну, подумайте хорошенько. Вот вам чего-нибудь хочется? Ну, хочется.
0: Тортилла улыбается, мечтательно смотрит вдаль, в руке лорнет. Крупным планом небо, по нему летают стаи птиц. Крупным планом белая кувшинка на пруду. Лепестки отражаются в воде. На весь экран заросли камышей на берегу. Их отражение в воде. Тортилла поет.

0: падает сверху. Лягушки крутят по кругу плод тортилы. Она рукой пытается дотянуться до каждой лягушки. Улыбается. Буратино наблюдает, улыбается.
1: Дерзким, шумным, драться надо, так дерись.

0: А ты знаешь, ты почему-то мне очень понравился.
1: Я обаятельный.
0: Нет, не в этом дело. Ты добрый. Ты любишь папу Карло. И веришь, что создан на радость людям. Я хочу подарить тебе ключик. Я поклялась, что никогда не отдам его людям. Они стали жадные и злые. А злые и жадные никогда не могут быть счастливы. Возьми ключик. Он принесет тебе счастье.
1: А что мне с ним делать?
0: Забыла. Совсем позабыла. Очевидно, это начало склероза. Я помню, что нужно этим ключиком открыть какую-то дверь. А какую? Забыла.
1: Но вы не волнуйтесь, дедушка Тортила. Если есть ключик, то дверь обязательно найдется.
0: Ты совершенно прав, Буратино. Возьми его.
2: В зарослях камышей Дуримар наблюдает за происходящим. Подползает на корточках ближе. Крупным планом Буратино. Поднимает вверх руку. Тортила кивает головой, улыбается. В руке Буратино массивный золотой ключик с резными завитушками. Он сверкает, переливается на солнце. Дуримар видит ключик, отступает в заросли. Буратино с ключом в вытянутой руке поворачивается, улыбается. Лягушки сидят на мосту, держатся за перила, болтают ногами. Лес. Буратино идет, отпрыгивает среди больших камней. Слышит свист, оглядывается. Прячется в пещеру. По лесу бежит Пьеро. За ним гонятся двое полицейских. На них оранжевые костюмы, белые жилеты, сапоги и перчатки. Пьеро падает вниз. Полицейские пробегают мимо. Оглядываются, бегут вглубь леса. Пьеро лежит на спине с закрытыми глазами.
3: Прощай, Мальвина. Прощай навсегда.
1: Что такое?
3: Прощай.
1: Не верю своим ушам.
3: Прощай, Мальвина.
1: Что такое? Не верю своим глазам. Пьеро! А сизый нос еще не верил в чудеса. Пьеро, откуда ты?
3: Прощай.
1: Да хватит тебе! По мне так век бы не видеть этой девчонки!
3: Ох, я еще жив, оказывается.
1: Скорее жив, чем мертв! Откуда ты?
3: Ох, спрячь меня скорее, спрячь!
1: Это Карабас-Барабас преследует меня. Я узнал его тайну.
3: Какую тайну?
1: Тайну золотого ключика. Что?
2: Буратино прислонился головой к камню.
1: Ты знаешь, где дверца, которая отпирает золотой ключик?
3: Карабас не успел сказать об этом. Все равно, Буратино, ключик на дне озера. Нам никогда не увидеть счастье.
1: А это ты видел?
2: Буратино достает из-за пазухи ключ, Пьеро улыбается. Буратино прячет ключ под мышку, садится на камень перед Пьеро.
1: Я спрячу тебя в надежном месте, а сам пойду к Карабасу.
3: Ты сам пойдешь к Карабасу?
1: А что делать? Не прибежит же он сам ко мне.
3: А вдруг прибежит?
2: По лесу бежит Карабас. В руке погнутое колесо от велосипеда. Крутит его как руль. За ним двое полицейских. Спотыкается, роняет колесо, оно катится по траве, ударяется о дерево. Поле, много камней, идут Буратино и Пьеро.
3: А что, она мне обрадуется?
1: А я почем знаю?
3: А вдруг она не обрадуется?
1: А я почем знаю? Иди сам увидишь.
3: А ты?
1: А я? Я ни почем здесь не останусь. Ты что, терять время? Между прочим, здесь чем-то пахнет.
3: Ах, кипяченым молоком! Вот, это она! Она!
2: По дорожке идет Мальвина.
1: Так и быть. Напьюсь молочка на дорожку.
4: Артемон! Артемон! Смотри, кто к нам пришел!
2: Мальвина роняет кружку с молоком.
5: Прошу вас.
2: Буратино поднимает кружку, нюхает.
1: Так и знал. Вот привел, воспитывайте.
2: Пьеро снимает колпак, кланяется.
3: О, простите, недостойного поэта, который позволит себе исполнить песню.
2: Пьеро становится рядом с Мальвиной, играет на мандолине, голова опущена. Поднимает взгляд. поет.
3: Поздно.

0: а, пожалуй, меня одного.
1: Пьеро опускается на колени перед Мальвиной. Крупным планом задумчивое лицо Мальвины.
0: Браво, браво! Мальчик, не умеет наступать и мыться, и чистить зубы. О, ты здесь надрываешься, а у нее одно в голове. Чистюля!
2: Догнать!
1: Лес, Гримар и Карабас сталкиваются лбами, падают. На заднем плане двое полицейских.
3: Это ты?
2: Сеньор! Только не волнуйтесь.
3: Что?
2: Черепаха Тортилла отдала ваш золотой ключик, Буратино.
3: Тысячи чертей! Именем Тарабарского короля! Погоню за Буратино! Туда!
2: Вперед!
3: Со мной! Плачу наличными!
2: Туда!
1: Лужайка, Буратино, Мальвина, Пьеро сидят за столиком. На столике чашки, заварник. Артемон подносит вишни в блюдце.
0: Что вы такого видели у меня на лице, Пьеро? Завтракайте спокойно.
4: Мальвина, я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи.
1: Буратино фыркает в чашку.
4: Мальвина бежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Я плачу, не знаю, куда мне деваться. Лучше ли с кукольной жизнью расстаться?
1: Буратино фыркает, Мальвина встает.
0: Все-все-все.
1: Появляются лягушки, машут лапами.
0: Я отведу вас в пещеру.
4: А ты, Буратино?
0: Ха, да разве я стану сидеть с вами в пещере, когда сам Карабас идет ко мне в руки?
1: Буратино потирает руки.
2: Хозяин!
1: Харчевня!
3: Ну давай скорее мы гонимся за негодяями!
2: Скорей!
3: Повинуюсь!
1: За столом Карабас, рядом Дуримар.
3: Давай, давай!
1: Вползает Буратино.
2: Подавай все, но съедобное! Живей!
1: Поварята разносят еду. Алиса и Базилио прячутся в углу за корзинами.
5: Куда боюсь?
6: Потерпи, Базилио.
5: Ну как теперь, когда аппетит разыграл?
2: Несут, сеньор.
3: Несут.
2: Спагетти.
3: Спагетти.
2: Спагетти это вам.
3: Спагетти тебе.
2: Мне. Хорошо. Где моя вилка? Вот.
3: Это что такое?
2: Приятного аппетита, сеньор.
3: Этого негодяя, Буратино.
2: Кушайте, сеньор.
1: Буратино под столом накручивает на перекладину бороду Карабаса.
3: Негодяя.
2: Приятного аппетита, ползет сеньор. Дальше. Клянусь пиявками, спагетти прекрасны.
3: Он у меня попляшет.
1: Прячется за кувшин.
3: Он у меня попляшет. Этого негодяя Буратино я разорву на мелкие кубы.
1: Буратино запрыгивает внутрь глиняного кувшина. Кот и лиса наблюдают, смеются. Хлопают в ладони друг друга.
5: Сейчас хватаем.
6: Базилио, у меня есть план.
5: План?
1: Алиса и Базилио прячутся под корзину. Дуримар и Карабас едят. Хозяин подносит кружки, отходит. Дуримар и Карабас пьют.
3: Эй, хозяин! Дрель у тебя вино!
2: Да. Вино,
3: налей-ка, налей-ка из этого кувшина!
1: Указывает на кувшин с Буратино внутри.
2: Этот кувшин пуст. Врет.
3: Врешь? Ну, давай!
2: Да прострел мне в поясницу, сеньор! Этот кувшин пуст!
3: Ну, давай его сюда! Мы будем бросать в него кости!
2: Кости будем бросать!
1: Дуримар и Карабас по очереди бросают кости. Хозяин отбегает.
5: Это у негодяя Буратино! Я положу на одну ладонь, а другой прихлопну. Мокрое место от него останется.
2: Нет, сеньор, вначале нужно приставить прекрасных дюжину пиявок.
3: Нет, это не больно.
2: Пиявки
3: не больно.
2: Больно.
3: А, да, хорошо. Но сначала... Я отниму у него золотой ключик.
2: Правильно.
1: Хозяин и поварята стоят за ширмой и наблюдают. Дуримар и Карабас по очереди бросают кости. Звучит голос из кувшина.
7: Тайну несчастный, открой тайну.
3: Это вы?
7: Открой тайну.
3: Открой,
1: Карабас
3: сказал.
1: Озирается.
7: Открой тайну, иначе не дойдешь до этого места.
1: Карабас и Дуримар пытаются встать. Садятся обратно.
3: Да, тайну?
7: Открой тайну!
1: Дуримар поправляет колпак, кладет руку на сердце.
3: Какую тайну?
7: Тайну черепахи Тортиллы!
1: Дуримар прячется под стол.
7: Где находится дверь? Где находится дверь?
3: Замолчи! Дверь
8: У папы Карло в каморке за нарисованным очагом.
1: Карабас рукой закрывает рот, бьет по лбу Дуримара. Из укрытия выходят кот и лиса.
0: Теперь пора.
9: Дайте бедному слепому коту хоть корочку хлеба.
10: Не то, Базилио.
9: Не то.
10: Сеньор хочет поймать Буратино.
8: Сеньор очень хочет.
9: Хочет.
10: За деньги мы вам приведем хоть самого черта.
9: За деньги?
8: Сколько надо?
10: 10 золотых. Всего да. 10 золотых. И мы отдадим вам Буратино, не сходя с этого места.
9: Да, да, да.
11: Хватит и пяти.
8: Хватит и пяти. 10 золотых за простую.
11: Конечно,
8: деревяшку.
11: За деревяшку.
8: Я сам поймаю вас за даром.
9: Ловите.
1: Лиса наступает коту на ногу.
10: Как вам будет угодно, сеньор.
8: А где Буратино?
9: А где 10 злотых?
1: Карабас бросает мешочек.
12: Вы слышали, вас спрашивали, где Буратино?
1: Алиса прячет мешочек себе в сумку.
10: А он под самым вашим носом, сеньор.
9: Здесь.
1: Кот указывает на кувшин за спиной.
9: Здесь. Здесь. В кувшине. Здесь.
1: Кот засовывает руку в кувшин. Карабас бросает кружку. Кувшин разбивается. Буратино убегает.
12: Помян, сеньор!
1: Дуримар наклоняется, разматывает бороду.
12: Черт бы побрал эту вашу бороду! Вы свободны, сеньор! Вперед!
8: Держите его!
1: Все, кроме кота и лисы, бегут за Буратино.
8: Держи!
9: Держи его!
8: Свищи его! Свищи его!
1: Лес.
13: Давай быстрее!
14: Да, с вами далеко не убежишь. Насели на одну собаку.
1: Артемон и Буратино на тележке везут Мальвину. Сзади идет Пьеро.
0: Можно потише? Ты же меня разобьешь.
1: Мальвина замечает Карабаса за валуном.
15: Ну, идите. Идите сюда, деточки.
0: Ой, боюсь.
1: Дуримар запрыгивает на камень. Из-за другого камня появляются кот и лиса.
0: Боюсь.
13: Слушай мою команду. Приготовиться к бою. Артемон, делай разминку. Пьеро, читай свои самые гадкие стишки. А ты, Мальвина, хохочи громче.
16: Лису, Алису жалко. Плачет по ней палка.
9: Что? Нахал!
16: Кот Базилио нищий.
9: Я смею.
16: Вор, гнусный котище.
9: Неправда ваша.
16: Дуримар наш дурачок. Безобразнейший сморчок. Карабас ты, Барабас. Не боимся очень вас.
9: Так, милые деточки.
12: Ясно.
1: Карабас держит за поводки 4 полицейских. Они стоят на четвереньках.
8: Взять!
1: Карабас отпускает их. Куклы убегают. Остается тележка с разбросанными подушками.
8: За мной!
1: Дуримар бежит за Карабасом. Кот и лиса прячутся.
9: Там собаки.
8: Осторожно, сеньор, борода! Пускай!
1: Дуримар подбрасывает ногой подушки. Катит тележку. Ударяется лбом в дерево. Падает.
12: Привал.
1: Полицейские стоят на четвереньках, ногами роют землю. Подбегают к Артемону. Он делает сальто. Полицейские падают на землю. Полицейские окружают Артемона. Артемон делает 2 сальто. Убегает. Дуримар лежит, наблюдает из-за дерева. Артемон бежит, за ним полицейские. Падают. Лежат животом на земле в ряд. Полицейские поворачиваются на спину, Артемон пробегает по ним, хлопает в ладоши.
8: Слезай оттуда!
1: Сосна, рядом Карабас.
8: Слезай сейчас же!
1: Буратино сидит на ветке.
8: Слезай оттуда, я тебе говорю! Или дай мне ключик.
0: Ключик?
8: Да.
0: Ах, ключи! Одну секундочку, сеньор Карабас! Он где-то затерялся, такая жалость!
8: Что?
0: Держите!
1: Буратино бросает шишку в Карабаса. За ним Пьеро, затем Мальвина бросаются шишками. Шишка попадает в рот Карабаса. Подбегает Дуримар. Вытаскивает шишку. Карабас прогоняет Дуримара.
10: Сеньор Карабас-Барабас, вы только прикажите.
1: Кот и лиса показывают пилу.
10: Ой, Синка, ты спилил.
8: Пилите!
5: тысячу за все!
4: Наличными!
5: Наличными!
12: Отлично!
1: Базилио и Алиса подбегают с пилой к сосне. Пилят.
0: Помощь! На помощь!
17: Кричи, кричи!
12: Кричи громче!
1: Буратино сидит на ветке. По лесу бегут Карло и Джузеппе.
5: Стой! Ты слышишь? Джузеппе! Да, сдается мне Карл, тот кричал. Это Буратино.
12: Я узнал его голос.
5: Как пить дать он? Врать не стану.
12: Так что же мы стоим? Сизый нос.
5: А я не знаю, чего мы стоим, Карло.
0: На помощь!
1: Подбегают к дереву.
17: Сейчас!
1: Карло бьет зонтом кота, Джузеппе с палкой гонится за лисой.
12: На помощь!
1: Борода Карабаса зацепилась за ствол.
0: Ага, хотите фокус-покус покажу?
5: Лезай оттуда!
0: Карабас, Барабас, попробуй догони меня, и ключик твой!
1: Буратино спрыгивает на землю, в руках ключ.
12: А вот ты попался! Вот теперь-то ты попался! Отдай ключ! Негодный мальчишка!
1: Бегает вокруг дерева, Карабас за ним.
12: Скверный мальчишка, отдай ключи!
1: Борода закручивается все больше. Карабас ударяется лбом о дерево, падает, топает ногами по земле. Подбегают Карло и Джузеппе. Джузеппе и Карло снимают кукол с дерева.
12: Эх ты! Кем ты стал из-за своей жадности? А еще доктор кукольных наук связался с жуликами. Кукол обижаешь!
0: Да-да-да!
5: А куклы мои отдай!
13: Не бойся, мне отдавай!
1: Пьеро спрыгивает с дерева, прячется за спиной Джузеппе, выглядывает.
17: Не валяй дурака! Буратино Карло сам выстругал. А это все наши друзья, понял, да?
1: Карабас бьется головой о дерево.
5: Ну продай мне их за 100 монет!
12: А я друзей не продаю, даже за миллион.
5: Ты хуже крокодила. Подожди. Ну подожди же. Побогать.
12: Ну, Карло, подожди.
1: Спиной к зрителю Карло и Джузеппе уходят, держат кукол за руки. Буратино подпрыгивает. Карабас сидит у ствола сосны, по щекам текут слезы. Видит Алису и Базилио с пилой.
5: Ой! Давай! Сейчас! Только как это?
12: Давай же!
5: Сейчас! Но все-таки как же?
12: Плачу наличными!
5: Отлично!
1: Кот и лиса ставят пилу над бородой.
12: Пилить!
5: Ты!
1: Карабас держит себя за бороду у горла.
18: Какое небо голубое, а?
5: Пили же!
1: Кот и лиса пилят бороду. Карабас следит за пилой, водит глазами.
17: Не беспокоит!
12: А я тут ни при чем!
1: Дуримар бегает вокруг деревьев.
12: А я тут ни при чем! Совсем я ни при чем! А я тут ни при чем!
1: Каморка Карла. Буратино склонился к холсту с очагом.
0: Папа Карло, ты не сердись, но по дворам я ходить не буду.
19: Ишь ты, не буду.
0: А ты лучше, чем передразнивать. Иди и принеси вон тот молоток.
19: А зачем тебе молоток, малыш? А?
0: Зачем, почему, отчего? Может быть, у меня тайна или нет?
19: Держи, Карло.
5: Это сойдет?
0: Сойдет.
1: Улица. Карабас, накрытый пледом, подходит к полицейскому.
5: Задержите вора! Он украл у меня куклы!
20: Кто ты такой?
5: Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра
20: А почему у тебя половина бороды?
5: А я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!
20: Кто тебя, сироту, обидел?
5: Этот старый шарманщик Карло! Он хочет сжечь мой театр и хочет ограбить весь город именем Тарабарского короля. Задержите вора и негодяя!
1: Карабас дает полицейскому мешочек с монетами. Полицейский подбрасывает мешочек на ладони, свистит, поднимает дубинку вверх. Сверху на каменной стене на четвереньках стоят четверо полицейских. Сбегают по ступенькам вниз к Карабасу.
20: Идите за почтенным сиротой и сделайте все, что он прикажет. Именем Тарабарского короля задержите вора и негодяя!
1: Каморка Карла. Буратино показывает куклам ключ.
0: За мной!
1: Крупным планом сорванный холст с нарисованным очагом. Буратино заходит внутрь, вставляет ключ в замочную скважину, поворачивает несколько раз. Дверь открывается. Буратино оглядывается назад, кивком головы зовет за собой.
6: Проходите.
1: Карло пропускает вперед кукол.
6: Осторожно.
1: Заходят. Улица, бежит Орликин. Перепрыгивает через корзину с помидорами уличной торговки, поднимается по лестнице, вбегает в каморку Карло.
6: Ну давай.
1: Идет за куклами. Улица. К дому Карла бегут Карабас и полицейские. За ними бегут люди. Карло и Джузеппе заходят внутрь за куклами. Карабас и полицейские поднимаются по лестнице Карла.
20: Именем Тарабарского короля!
1: Карло закрывает дверь. Из противоположных углов выдвигаются зубчатые колеса. Смыкаются, начинают вращаться. Улица. Карабас смотрит на часы на каменной стене дома. Стрелки быстро вращаются. Толпа людей наблюдает. За кадром смех Буратино. Стрелки на цифре 12. Лестница ломается, полицейские и Карабас падают, двое полицейских повисли на уцелевшей верхней части лестницы, люди разбегаются, смотрят на часы. За дверью каморки Карла Буратино спускается вниз по ступеням. За ним идут куклы, Джузеппе и Карло. Темно. Горят и переливаются разноцветные огни. Карло надевает шляпу, оборачивается, идет дальше. Появляется сверчок.
0: Здравствуйте, мудрый сверчок. Куда же вы тогда запропали?
21: Я ведь предупреждал, что тебя ждут страшные приключения.
0: А без приключений, скажу я вам, ничего не добьешься.
21: Ну что ж, Буратино, может быть, оно и так. Вам, молодым, теперь это лучше знать. Но приключения твои не окончены. Иди вперед. За тобой идут твои друзья.
1: Буратино поворачивает голову, видит ступени, уходящие вверх. Все поднимаются по ним. Сверчок провожает их взглядом.
21: До встречи, Буратино.
1: Машет вслед. Занавес открывается. Все оказываются на сцене. Зрительный зал полон детей. Дети хлопают. Джузеппе и Карло спрыгивают со сцены вниз, помогают спрыгнуть куклам.
22: Я убедился нынче сам.
1: На передний план выходит Джузеппе.
22: Что надо верить чудесам. Понять мне это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут?
1: Джузеппе дирижирует.

0: На передний план выходит Карло.
1: Есть у меня теперь сынок.
0: Вокруг него в припрыжку бегает Буратино. Куклы танцуют.
1: Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник. Великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут. Скажите, как его зовут?

0: передний план выходит Буратино.
1: И Дуймар, и Карабас.
0: Имитируют игру на ключике.
1: Но я одураченный не раз. И Сахитра, и Кот-Прохвост. Но ведь я не так-то прост. Недаром обо мне поют, все знают, что в Риаза.

0: Белыми буквами идут титры. В фильме принимали участие артисты балета Государственного театра музыкальной комедии БССР, сценарий Инны Веткиной, постановка Леонида Нечаева, главный оператор Юрий Елхов, главный художник Леонид Ершов, музыка Алексея Рыбникова, стихи Булата Акуджавы и Юрия Энтина, режиссер Поначевный, оператор Костырев, звукооператор Дроздов, грим Немова. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР под управлением Гороняна, куклы Ховролевой, редактор Поздняк. Конец фильма.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Радио ВОС.

0: Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко. И только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини. И мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
2: Здравствуйте.
1: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала, и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
2: Спасибо.
1: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам?
2: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. Немножко понимать, если есть разница, внимание, отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно. Потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали на более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Ну, есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, два концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
1: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
2: Угу, угу. Книги в бумаге? Извините,
1: да, бумажные, да. Вот по Брайлю.
2: Да, по Брайлю. Угу. Но я думал, что сегодня другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
1: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. Угу. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону, угу, и прочитывать по Брайлю все, что там
2: написано. А, то есть пальцами, да?
1: Да.
2: А, дисплей с рельефом, да?
1: Да.
2: А, интересно.
1: Угу. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их, как вы им помогали?
2: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня, это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, очень известном институте, где даже Андреа Бочелли был, ну, очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей, оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. Mm-hmm. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение. Mm-hmm. То есть это тоже, это как другая пенсия. Не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно. В течение одного года, к сожалению.
1: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
2: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 1948 году. Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слова, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средне я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
1: И а вы старший, да?
2: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
1: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Угу. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
2: Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью, поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
1: Может, наверное, сказать правильно, оказывать помощь, да, то есть, когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
2: Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже с закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе. Мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
1: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
2: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант. Играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли... Несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому, но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
1: Долгожданная дочка, да?
2: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начал играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, и я уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитары еще не было в консерватории, классическая гитара. И у меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы, у меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом музыка изменилась. Я уже играл на фортепиано чуть-чуть, взял инструмент, потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом, в возрасте примерно 35 лет, я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарка женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более эзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или испанский. Ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого, в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
1: А когда вы приехали первый раз в Россию?
2: Первый раз я...
1: Или это Советский Союз еще был?
2: Да, я приехал в 1985 году. в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Вот такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить. Поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
1: А музыка как у вас? Вот,
2: А, и музыка я... Да, да, это... Я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
1: Я сегодня была, да.
2: А, есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро я, наверное, весной буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас. Да,
1: да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
2: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста, но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь, ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
1: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
2: Нет. Это у нас русские любят. Я в городе, где я живу, Монте-Гарри-Терме, очень много русских живут. Нет. Есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах бывают моменты русофобия или что-то такое.
1: Нет, мы давно любим. Италия меньше, да, подвержена таким...
2: Не, меньше. Мы все равно любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
1: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
2: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Ну, например, в Петербурге заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так, в больших городах может быть лучше. Я общаюсь только с флорентинскими, знаю, и вижу немножко так.
1: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
2: Ну, я сделал, да, сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваше МФЦ, например, ваши поликлиники. Такой сервис в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я, чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни. Тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
1: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, а какое же место тогда занимает фото и корреспондент? Ну, оказалось, что как раз музыка — самая меньшая часть вашей жизни, да?
2: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо: либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене, ночью, два раза в неделю, поэтому когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда, но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию, сначала приехал по приглашению одной фирмы, я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
1: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
2: Ну, я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад, это город моей жены. И они просят мой концерт и, может быть, презентации книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как... Как могу.
1: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да.
2: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле. Называется «Сироварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому Меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юрия Антонова.
1: Uh-huh.
2: Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо, в одном доме культуры, где 700 мест, театр, это тоже неплохо.
1: Да, огромное спасибо, Карлос, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожеланий накануне Нового года нашим радиослушателям.
2: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями. В любом месте, начиная с этого места, Москва.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: История, которую я вам хочу рассказать, произошла... Нет, все-таки странно начинать рассказ с глагола прошедшего времени. И знаете почему? Потому что события, о которых пойдет речь, еще только будут происходить. Причем очень и очень не скоро. В начале 22 века. Вы, конечно, удивлены и спрашиваете, откуда мне известно, что будет происходить через 2 с лишним столетия. Сейчас я вам объясню. Дело в том, что я прибыл из будущего. Да-да-да, вы не ослышались, именно из будущего. Техника 22 века позволяет мне перемещаться во времени с той же легкостью, с которой вы, люди века 20-го, путешествуете по автострадам и железным дорогам. Ой, однако я до сих пор не представился. Моя фамилия Селезнев. Я профессор космобиологии и работник московского зоопарка. Все началось с того, что в один прекрасный день дирекция зоопарка предложила мне возглавить экспедицию по соседним галактикам для сбора редких инопланетных животных. Я сразу же согласился и немедленно, ни минуты начал готовиться к полету. Корабль наш назывался «Пегас». Капитаном его был назначен мой старый друг, астронавт высшего класса по фамилии Зеленый. Этот парень действительно ас. Но при всем при том невероятный пессимист. Что бы ни случилось, он неизменно повторяет одно и то же. Добром это не кончится. Узнав о предстоящей экспедиции, Зеленый лишь сокрушенно покачал головой.
2: Все это добром не кончится. Пегасу никогда не подняться.
1: Хорошо еще, что мрачные прогнозы Зеленого обладают одним очень отрадным свойством. Никогда не сбываться. Не прошло и недели, как Пегас уже стоял на космодроме в полной готовности. Незадолго до старта в небе над летным полем показалось грузовое космотакси. Увидев его, Зеленый вздохнул и обреченно пожал плечами.
2: Сейчас разобьется.
1: Но космотакси не разбилось, а благополучно приземлилось возле Пегаса. Из такси выбежала бойкая старушка в спортивной куртке и старомодной розовой шляпке.
3: Скажите, пожалуйста, вы летите за зверями для зоопарка?
4: Да.
3: Вы капитан Селезнев?
4: Простите, я профессор Селезнев.
3: Профессор Селезнев, все сходится.
5: А я Алиса.
3: Вот это совершенно не важно. Важно то, что вы летите мимо Альдебарана.
2: Что случилось?
3: Ничего, просто вы повезете тортик моему внуку Коле, у мальчика день рождения.
2: Где тортик?
3: Здесь. Разумеется, он здесь.
1: В космотакси открылся грузовой люк. И из него выкатилась большущая тележка. На ней громоздилась гигантская пирамида из крема и теста.
2: Это называется тортик?
3: А как вы думаете, мой внук будет есть тортик один или с товарищами? Как вы думаете?
2: Я ничего не думаю, я никуда не полечу.
3: Нет, вы полетите, капитан. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны редкие звери.
1: Спор со старушкой продолжался еще полчаса и завершился полной победой старушки. А еще через полчаса Пегас устремился в небо и взял курс на Луну. Теперь настало время познакомить вас с еще одним членом нашего экипажа. Моей дочерью, Алисой. Как вы вскоре убедитесь сами, это очень необычная девочка. Она не боится опасности и постоянно находится в поисках приключений. Прослышав о предстоящей экспедиции, Алиса ходила за мной по пятам до тех пор, пока я клятвенно не пообещал взять ее с собой. Узнав о моем решении, Зеленый, естественно, сразу же предупредил меня, что добром это не кончится. Однако протестовать не стал, зная, что Алиса в экспедиции человек полезный, ведь она умеет ухаживать за животными. Путь от Земли до Луны не занял много времени. Благополучно приземлившись, мы выключили мотор и спустились по трапу на летное поле.
4: Завтра подзарядка и старт на планету Блук. Вот, сегодня будем отдыхать.
5: А я на футбол. Сегодня здесь на Луне матч Земля-планета Фикс.
2: Я пойду с Алисой.
4: Правильно, ее одну отпускать нельзя.
5: Ну, мне уже 9 лет, ну что может со мной случиться на Луне? В 22 веке.
2: С тобой было бы полно хлопот даже в тихом 20 веке.
1: Алисы с Зеленым ушли. А я решил, что неплохо бы выпить чашечку кофе. И отправился в здание космопорта. В дальнем углу ресторана сидел мой давний приятель, Громозека. Археолог с планеты Чумороз. Увидев меня, он опустил на пол свои свернутые для удобства щупальцы и расплылся в очаровательной улыбке.
6: Селезнев! Селезнев, старина! Ну, это же надо! Сколько световых зим! Сколько световых лет! Световых лет! Ты что здесь делаешь?
4: Мы летим за зверями, Громозека.
6: За зверями?

0: Громозека внимательно изучил содержимое рюмки и скорчил недовольную гримасу.
1: Ну, я же просил 400 капель, а тут 402.
2: 400. У нас все точно.
1: Нет, но ты слышал? Все со мной спорят. Меня никто не любит.
3: Да что ты говоришь? Тебя все любят, Громозека.
1: Да? А ты слышал о планете капитанов?
3: Да, знакомое название.
1: Да там будет музей имени двух капитанов. Они вдвоем одолели джунгли и вредики. Они уничтожили гнездо пирата Глота. Они такое...
3: Да, да, да, это я знаю.
1: А ты знаешь, что капитаны встречали массу редких зверей? Ну, улавливаешь?
3: Улавливаю, Громозека. Спасибо. А это далеко?
1: Да, совсем рядом, парсеков 100. Кстати, директором там доктор Верховцев. Мой большой друг. Он тебе покажет дневники капитанов. Он ты...
0: Неожиданно в дальнем конце коридора, ведущего в холл космопорта, показался человек в сером плаще и коричневой шляпе.
1: Доктор Верховцев!
3: Ну почему он убежал, а? Ну почему?
1: А, это же надо, а еще друг.
3: Может быть, ты обознался?
1: Может быть. Вот что значит две лишние капли валерьянки.
0: Мы еще целый час сидели за столиком, вспоминая старых знакомых и приключения, которые нам довелось пережить вместе. Но тут из глубины коридора послышались чьи-то быстрые шаги, и в зал вихрем влетела Алиса.
4: 3-1 в нашу пользу!
1: Селезнев, это твоя малютка?
3: Моя.
0: Громозека ласково обнял Алису своими щупальцами и поднял до самого потолка. В этот момент в зал вошел Зеленый. Увидев Алису, бьющуюся в щупальцах громадного чудища, он бросился на Громозеку и с разбегу врезался в его круглый живот. Удивленный и возмущенный Громозека обхватил Зеленого свободными щупальцами и посадил на люстру.
5: Хулиган!
0: И лукаво подмигнул Алисе.
4: Ой, снимите Зеленого, это он меня спасал.
5: И не подумаю.
1: Будет знать, как кидаться на великих археологов. Привет.
0: Громозека покинул зал ресторана, распространяя вокруг себя острый запах валерьянки. Чтобы снять Зеленого с люстры, нам с Алисой пришлось взобраться на стол.
5: Безобразие. Ну, что у нас плохого?
3: Мы летим на планету капитанов.
4: Да здравствуют капитаны!
5: Это хорошо не кончится.
0: На следующее утро, подзарядив топливные баки Пегаса, мы стартовали с лунного космодрома и взяли курс на планету капитанов. Подлетая к поясу астероидов, окружающих планету, мы заметили небольшой космокатер, за штурвалом которого сидел пожилой человек в сером плаще и коричневой шляпе.
6: Осторожней! Астероиды очень опасны! Следуйте точно за мной!
0: Следуя за космокатером, мы благополучно приземлились на небольшом космодроме.
5: На этот раз обошлось.
0: Человек вышел из космокатера и приподнял шляпу в знак приветствия. Это и был доктор Верховцев.
7: Добро пожаловать.
0: На площади перед космодромом возвышались две каменные статуи.
4: Это же надо! Я про них в школе учила.
7: Ты права, детка. Это капитаны таким

0: и буран.
1: На своем корабле «Синяя чайка» они облетели всю вселенную.
2: Доктор Верховцев похлопал Алису по плечу и пригласил нас к себе домой. Комната доктора представляла собой небольшой закуток, заваленный книгами и микрофильмами.
1: Садитесь. Чем обязан?
3: Мы ищем редких зверей, а капитаны были на многих планетах и...
1: Хотите чаю?
3: Нет, спасибо. Сначала мы хотим посмотреть дневники капитанов.
1: Вам нужны дневники?
2: Доктор изменился в лице и зачем-то полез под кровать.
3: Вы покажете дневники?
1: Нет у меня дневников.
3: Может, нам уйти?
1: Конечно. Приятно было познакомиться.
3: А где сейчас капитаны?
1: Я ничего не знаю. Я никуда не летаю.
2: Мы покинули жилище доктора Верховцева и направились к Пегасу. Но не прошли мы и половины пути, как над нашими головами прогудел взлетающий космолет, в кабине которого сидел никто иной, как доктор Верховцев.
4: Вы говорили, что никуда не летает.
3: Все это очень странно. Не люблю я этих тайн и загадок.
4: А я очень люблю.
2: Покинув планету капитанов, мы около 3 суток блуждали в межзвездном пространстве, пока, наконец, перед нашими иллюминаторами не засверкал красно-желтый шар.
5: Планета Блук. Начинаю спуск.
3: Здесь меняют и продают самых удивительных животных.
2: Как только Пегас произвел посадку, и мы спустились по трапу на летное поле, к нам сразу же подошли 2 служащих охраны космопорта. У каждого из них на голове росло по 3 здоровенных уха. Видимо, за это жители планеты Блук и прозвали ушанами.
6: Прекратите сквозняк, а то ребенка простудите.
7: У нас несчастье. Перебили всех говорунов.
8: Это сделал он.
2: Грустный ушан вынул из кармана потрепанную фотографию, на которой был изображен человек в сером плаще и коричневой шляпе.
9: Доктор Верховцев!
4: Зачем директору музея убивать говорунов?
10: Откуда мы знаем?
2: Это странное и не слишком приятное известие несколько омрачило наше бодрое настроение –

0: Из космопорта мы отправились в гостиницу, чтобы немного отдохнуть с дороги. В дверях отеля я столкнулся с одним своим очень хорошим приятелем.
1: Здравствуйте, профессор.
2: Добрый день, штурман Башев. Вы тоже за зверями?
1: Нет, мы летим на Альдебаран.
3: Пап, смотри, кто там.
0: Подняв голову...
4: Извините.
0: Я увидел мелькнувшее за стеклянными шторками третьего яруса лицо доктора Верховцева.
4: Простите, в каком номере остановился доктор Верховцев?
5: В восьмом.
4: Спасибо.
0: Восьмой номер располагался в самом конце длинного гостиничного коридора. Я постучал в дверь. Та отворилась, и на пороге показался толстяк в черном кожаном костюме. Зеленый вынул из кармана фотографию Верховцева и протянул ее толстяку.
6: Этот человек ушел.
4: Давно?
6: Вчера.
5: Странно все это.
0: Отдохнув и позавтракав, мы отправились на птичий рынок. Даже мне, опытному космобиологу, было очень трудно разобраться в том, что мы там увидели. Животные были разнообразны, а владельцы их и того разнообразнее. Я подошел к синей птице, стоящей на трех желтых ногах. От нее тянулась цепочка к составленному из разноцветных шаров инопланетянину.
4: Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта птица?
7: Нахал! Это я его продаю!
0: И рассерженная птица больно тюкнула меня по голове своим длинным острым клювом. Продолжив путь, мы остановились у клетки, в которой сидело существо с туловищем тигра и головой крысы.
4: Это тигра-крыс с планеты Пенелопа. Он питается дикими быками.
5: Осторожней, пап! А вдруг он и профессорами питается?
0: Но, зная о дружелюбном характере тигра-крыса, я с легкостью раздвинул пластиковые прутья клетки и бесстрашно шагнул внутрь.
2: Так, так. Правый хвост длиннее.
5: Папа, здесь рыбы.
2: Аквариум пустой.
1: Все так думают.
5: Папа, это же невидимые рыбы.
4: Так не бывает.
1: Бывает. Только не все верят.
4: Возьми. Это шапка невидимка.
5: Спасибо.
0: Алиса протянула ладошку, и торговец вручил ей крошечный лоскуток прозрачной ткани. Не успели мы отойти от столика с невидимыми рыбками, как под ноги нам бросилось странное существо, с виду напоминающее небольшой кирпичик. Оно имело 4 тоненькие ножки и постоянно меняло свою окраску. Следом за ним неслась толстая, но проворная сороконожка в блестящем скафандре.
8: Помогите! Ну, помогите же! Помогите! Ой.
4: Простите, что это за животное?
9: Это индикатор. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку.
4: Нет, спасибо. Спасибо, не надо. Лучше вы нам его продайте.
9: Он не хочет.
5: А ты хочешь, чтобы нам тебя подарили?
9: Хочет. Ну тогда берите. И только скорей, а то я передумаю.
0: Сороконожка взмахнула 10 передними лапами, и кирпичик-индикатор плавно опустился на руки Алисы.
5: Папа, там корова!
10: Это Склис, он ничей.
0: Склис помахал своими прозрачными, как у комарика, крыльями и без особого труда поднялся в воздух.
5: Он летает! Это замечательно! Пап, давай возьмем Склиса. Я буду на нем в школу летать.
4: Ну, если так хочешь, давай возьмем.
0: В этот момент над нашими головами раздался гул космокатера.
4: Ну, что у нас плохого?
5: У нас хорошее. Мы Склиса нашли.
11: А она, то есть, а он в катер не влезет.
5: Склис, домой.
0: Услышав голос новой хозяйки, Склис послушно сложил крылья и плавно спланировал на космокатер Зеленого.
11: Это возмутительно. Если коровы станут летать, то мне в космосе делать нечего.
0: Космокатер скрылся из виду, и мы продолжили путь по птичьему рынку. Но говорунов нигде не было видно. Последний торговец, встретившийся на нашем пути, оказался старым ушаном. Он сидел низко, опустив голову, и тяжело вздыхал.
12: Могу предложить пургуру.
13: Нет, благодарим вас. Нам бы такую птицу, которую никто не видел.
12: Жаль, что всех говорунов перебили.
5: Говорунов?
12: Да.
5: А что это были за птицы?
12: Они могли говорить и летать меж звезд.
0: Неожиданно к нам подбежал другой ушан. Он схватил меня за рукав и доверительно заглянул мне в глаза.
14: Могу предложить говоруна.
13: Это прекрасно, но почему шепотом?
14: Потому что я боюсь.
13: А что случилось?
14: Однажды ко мне в дом залетел израненный, еле живой говорун. Я его выходил. А вчера пришел один человек с земли и просил продать говоруна. Я отказал ему. Человек рассердился и сказал, что нам с говоруном не жить.
0: С этими словами ушан достал из специального сундучка птичью клетку.
5: Ой, такая птица сидела на плече у капитана Кима.
14: Если не боитесь, берите.
13: Мы не боимся.
14: Прощай, друг. Прощай, друг.
0: Ушан убежал, даже не пересчитав деньги. А мы с Алисой свернули на пустынную дорожку, ведущую к гостинице. Но не успели мы пройти и 10 шагов, как путь нам преградили двое солдат, выскочившие из грузового контейнера.
13: Засада.
5: Настоящая.
13: К сожалению, да.
0: Я мигом схватился за рацию, висящую у меня на поясе.
13: Зеленый, Зеленый, слышишь меня? Зеленый, на помощь, на помощь.
15: Слышу, слышу, но я разобрал катер.
0: И вдруг мы увидели, что нам на помощь спешит какой-то человек.
5: Штурман Басов!
0: Вместе со штурманом мы в два счета одолели злодеев. Один из них рухнул на бетонную площадку, голова его отскочила в сторону, и из нее посыпались лампочки, болтики и микросхемы.
16: Это роботы, управляемые по радио.
0: Через несколько минут к нам подлетел Зеленый. Оглядев поле боя, он тяжело вздохнул и развел руками.
11: Ну вот, я же предупреждал.
0: Вернувшись на корабль, мы с Зеленым занялись изучением купленных на рынке животных. А Алиса решила немного поэкспериментировать с шапкой-невидимкой.
5: Это здорово! Теперь можно будет подглядывать тетрадки к отличникам.
0: Мы с Зеленым очень удивились, когда, войдя в, казалось бы, пустую каюту, вдруг обнаружили в ней сидящую у зеркала Алису.
13: Откуда ты взялась?
5: А я...
14: Откуда ты взялась?
0: Мы обернулись и увидели говоруна, широко раскрывшего свой красный клюв.
14: Ты полетишь, Ким? Да. Будет трудно, Ким, пришлешь говоруна. Я приду на помощь. Спасибо, Буран.
13: Это голоса отважных капитанов.
5: Значит, это тот самый говорун.
14: Держи курс на систему Медузы.
5: Папа, мы должны полететь туда. Это капитан Ким послал говоруна за помощью.
11: Опасно. Давайте лучше вызовем с земли патрульный корабль.
0: Неожиданно за дверью послышался странный шорох.
5: Там кто-то есть.
0: Я на цыпочках подкрался к двери и распахнул ее резким толчком ладони. На пороге стоял уже знакомый нам толстяк.
17: Простите, примите от меня подарок.
6: Это алмазная черепашка.
5: Какая красавица. Но нам нечего подарить вам взамен.
6: Подарите мне этого попугая.
13: Это исключено.
6: Ладно. Тогда берите так. До свидания. Мы еще увидимся. Запомните, меня зовут Весельчак У.
0: С этими словами толстяк повернулся к нам спиной и затопал вниз по трапу. Зеленый, как всегда, был настроен скептически.
11: Ох, не нравится мне этот весельчак.
17: Держи курс на систему, систему медузы, медузы.
13: Так, решено. Мы идем к системе медузы.
5: Ура! Ой, а как же быть с тортом для Коли?
11: Я предупреждал.
13: Ничего, торт отвезет штурман Басов. Он летит на Альдебаран.
0: На следующее утро Пегас покинул планету Блук и взял курс на систему Медузы. Два дня полет проходил без особых осложнений. На третий день неожиданно заработала корабельная рация дальней связи.
18: Получен сигнал СОС с планеты Шелезяка.
19: Внимание, внимание. У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите.
0: Зеленый нажал кнопку электронного справочника, и тот выдал необходимую информацию.
20: Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.
11: Придется помочь.
0: Мы повернули корабль к терпящей бедствие планете. И уже через час Пегас опустился на пустынное поле местного космодрома.

0: Двери в космовокзал были распахнуты настежь. Внутри также все было пустынно и тихо. В большом сером динамике, висящем под потолком, послышалось какое-то шуршание. А затем раздался скрипучий голос.
1: «Идите наверх! Идите наверх!

0: Мы поднялись по лестнице и увидели сидящего за столом робота. Заметив нас, он вздрогнул, и в его железном животе что-то забулькало.
1: Спасибо, что прилетели. Спасибо.
0: Зеленый проверил у робота шарниры и пожал плечами.
2: Смазка есть. А мы пока пойдем посмотрим, что у них творится.
1: Наверное, я последний.
0: Мы с Алисой отправились осматривать остальных роботов. Те ворочали глазами, мигали лампочками, но пошевелиться не могли.
2: Они живы, но парализованы.
1: Ну, как?
3: Я так и знал.
2: Как у тебя дела?

0: Нам пришлось немало повозиться, прежде чем первый робот смог подняться на ноги, пройтись по залу и вскинуть руки в знак благодарности.
1: Спасибо, дорогой пришелец, вы спасли меня. Здравствуй, смелая птица.
2: А откуда вы знаете говоруна?
1: Однажды он прилетел к нам со сломанным крылом. Пришлось заменить его протезом. А недавно к нам прилетел человек. Он искал смелую птицу.
2: Он был в шляпе?
1: В шляпе.
2: Все ясно. Это был Верховцев.
1: Когда он узнал, что мы вылечили птицу, он страшно разозлился. А когда он улетел, у нас началась эпидемия.
3: Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять.
1: Гениально. Оставайтесь. Будете гениальным механиком планеты.
3: Спасибо. У меня и так забот хватает.
1: Ну, тогда я пошел смазку менять.
0: Довольные тем, что спасли от гибели целую планету, мы устремились в открытый космос и продолжили свой полет. Система Медузы затерялась на самом дальнем конце нашей галактики. Вокруг огромной звезды с длинными, словно волосы, протуберанцами вращались всего лишь три планеты.
4: Первая планета системы Медуза. Здесь нам делать нечего. Вторая планета системы Медуза. Идем на посадку.

0: Вторая планета оказалась пустынной и мрачной. Над ней гулял холодный ветер, и плыли мрачные тучи. Неожиданно мы увидели неподалеку космический корабль и выходящего из него человека в скафандре.
1: Синяя чайка!
2: О, обошлось. Теперь не нужно никого спасать.
1: Капитан Ким, подождите!
0: Однако мелькнувший впереди человек исчез так же неожиданно, как и появился. Вместе с ним исчезла и синяя чайка.
2: Это были миражи.
0: Мы остановились у кромки кратера, покрытого необычайного вида кораллами.
2: Ну вот, познакомьтесь с жителем этой планеты. Они умеют изображать то, что видели.
0: Словно в подтверждении моих слов, кораллы по очереди изобразили сперва меня, потом зеленого, затем Алису и, наконец, говоруна.

0: это планета или нет?
1: Ищи на третьей планете. Ищи на третьей планете.
2: Птицы считать не умеют.
0: А капитаны умеют?
2: Умеют, и еще как.
0: Ну тогда значит все правильно.
3: Ну что ж, друзья, летим, летим к третьей планете.
4: Мы взошли на корабль и дали ключ на старт. Оторвавшись от поверхности планеты, мы увидели в иллюминатор точную копию нашего Пегаса, парящую в воздухе над чудесными кораллами. Третья планета системы Медуза оказалась куда более привлекательной, чем первые две. Зеленый, конечно же, был в своем репертуаре.
2: Уж больно здесь красиво. Жди беды.
0: Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы.
5: Только звери об этом не знают, они неграмотные.
4: Когда мы спускались по трапу, над нами пронеслась птица с острыми, как стрелы, перьями.
6: Берегись!
0: Вы что, в прятки играете?
5: В прятки? Видишь, царь природы, это перо птицы Крок. От корабля не на шаг. Ясно?
0: Ясно, но у меня идея.
5: Идея подождет.
4: Но Алиса, конечно же, не послушалась нас и ушла слишком далеко от корабля.

0: Алиса! Назад!
1: Но было поздно. Птица Крок подхватила Алису и понесла в сторону горных вершин. Мы с Зеленым прыгнули в космокатер и рванули следом.

0: Птица отнесла лису в гнездо, где сидели 4 голодных птенца. Мы с Зеленым подоспели как раз вовремя. Птенцы уже щелкали своими длиннющими клювами.
1: Алиса!
2: Папа!

0: птенцы меня не обижали. Мы играли, и было весело.
1: Ты чего же это с корабля ушла, как маленькая?
0: Мы пошли с говоруном капитана искать.
1: А чего искать? Капитана здесь нет.
0: А, значит, нет. А это что?
2: Алиса протянула мне кусок корабельной обшивки с надписью «Синяя чайка».
1: Откуда это у тебя?
0: В гнезде нашла.
1: Ну и везет же тебе.
0: Смотрите, говорун нас ждет. Бежим за ним.
2: Говорун привел нас на поляну, где росли удивительные цветы, напоминающие подсолнухи, но только с зеркальной серединкой.

0: зеркала и вдруг растут.
1: Отойди, разобьешь.
2: Отнесем это зеркало на Пегас.
3: На Пегасе Алиса долго стояла перед зеркальным подсолнухом и корчила смешные рожицы. Внезапно ее собственное отражение исчезло, а вместо него в зеркале возникла физиономия Зеленого.
0: Зеленый! Там в зеркале ты! Кино наоборот!
2: Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видит. А сейчас эти пленочки испаряются одна за другой.
3: Через несколько секунд отражение Зеленого сменилось отражением человека в сером плаще.
0: Пап, смотри, Верховцев! И Весельчак с ним. Значит, они знакомы? Значит, они где-то здесь?
1: Я предупреждал.
3: В этот момент в каюту влетел Говорун.
4: Держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил.
0: Он видел капитана Кима.
2: Капитан где-то здесь.
3: Неожиданно за нашими спинами послышался странный звон. Обернувшись, мы увидели, что зеркальный подсолнух разбит.
0: Кто это сделал?
3: Из груды зеркальных осколков выкарабкалась и пустилась на утек алмазная черепашка.
2: Глупая, зачем убегаешь? Ты же редкое животное.
1: А ну-ка дай мне ее.
3: Зеленый вскрыл черепашке панцирь и обнаружил под ним подслушивающее устройство.
1: Чудо враждебной техники. Это она цветы погубила.
2: Здесь, оказывается, микрофон есть. Значит, они все слышали.
1: Давайте перелетим на зеркальную поляну. Там безопасней.
3: Ну, а перелетев на поляну, мы увидели, что она пуста.
2: Куда-то исчезли все зеркала.
1: Это добром не кончится.
3: Увы, на этот раз Зеленый оказался прав. Поляна перевернулась, подобно крышке чайника, и Пегас рухнул в бездонную темень колодца.
2: Алиса!
0: Я здесь!
1: Я же предупреждал. Никогда себе не прощу.
0: Не горюй, Зеленый, выберемся.
3: Я достал фонарь и направил вперед мощный луч света. Тот уперся в массивную каменную стену.
0: Как же мы сюда попали?
1: Как в чайник. Крышку, значит, открыли, нас пустили, а потом закрыли.
2: Похоже.
3: Выйдя из корабля и пройдя шагов 10, мы увидели, что кроме Пегаса в яме стоит еще один корабль.
0: Синяя чайка!
3: Неожиданно над нашими головами вспыхнул яркий свет. И с высокого потолка на нас упала огромная металлическая сеть.
5: Из съезда! Руки вверх!
3: Прикрыв ладонью глаза, я посмотрел в ту сторону, откуда раздался голос. По блестящему настилу пещеры к нам подошли Весельчак У и доктор Верховцев.
6: Где птица?
3: Не дождавшись ответа, Верховцев кивнул Весельчаку.
7: Посмотри на Пегасе.
8: Есть, шеф!
3: Толстяк пробрался на Пегас и через 5 минут появился с говоруном в руках.
9: Как вы смеете
4: охота на говорунов строго воспрещена. Говорунов строго воспрещена.
6: Заткни ему глотку.
8: Ну, если ты так просишь.
3: Но не успел толстяк поднять руки, как за его спиной возникла невидимая Алиса. Она изо всех сил ударила толстяка коленкой в спину, и тот, шлепнувшись на пол, выпустил говоруна.
9: Ты чего падаешь, ротозей?
8: Я не упал, шеф. Меня уронили.
6: Вот я тебя уроню, не встанешь.
9: Я поищу говоруна. А ты изложи ему нашу точку зрения.
8: Будет сделано.
3: Верховцев подошел к синей чайке и постучал пальцем по входному люку.
8: Слушай, капитан, мы схватили двух ротозеев. Так вот, не отдашь формулу, мы их стенки и чик-чик. Начинай.
10: Остановись. Сначала я скажу несколько слов этим людям.
8: Даю минуту. Я добрый.
10: Бандиты пронюхали, что мне известна формула абсолютного топлива.
8: Мы не бандиты. Мы благородные пираты.
10: Бандиты передали отсюда сигнал СОС. Когда я спустился на планету, синяя чайка провалилась. Мне удалось выпустить говоруна.
8: Кончилась твоя минута, Ким. Считаю до трех. Один, два.
9: Ну как, молчит?
8: Ха, сейчас заговорит. Три.
10: Остановитесь, я выхожу.
3: Капитан Ким вышел из корабля и, изловчившись, схватил толстяка за шиворот. Бедняга-толстяк побелел, как мел, и замахал руками.
8: Не стреляйте! Не стреляйте!
3: А в это время Алиса блуждала по пещере в поисках выхода.
0: Говорун! Говоруша! Ты знаешь выход?
4: Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью.
3: Говорун полетел вперед, ведя Алису по длинному узкому туннелю, в конце которого вскоре забрезжил свет. Выбежав из пещеры, Алиса увидела стоящий на поляне космический корабль.
0: Капитан Буран!
3: Рядом с капитаном стоял уже известный нам человек в сером плаще.
0: Капитан, берегитесь! Верховцев предатель!
3: На самом деле же все оказалось совсем не так. Это стало ясно через несколько минут, когда капитан Буран и доктор Верховцев вбежали в пещеру.
9: Сдавайтесь!
11: Вы окружены!
9: Брось пистолет!
3: Настоящий доктор Верховцев подошел к своему двойнику и схватил его за шиворот.
6: А ну, самозванец, покажи свое настоящее лицо.
3: Самозванец скривил рот и замахал руками.
6: Я буду жаловаться. Я директор музея.
3: Но настоящий доктор Верховцев схватил двойника за нос и быстрым движением руки сорвал с него оболочку. Тут-то мы все и увидели, что под ней скрывалось другое существо, не человек. Мнимый доктор Верховцев выхватил из кармана ампулу с ядом и, раздавив ее зубами, замертво рухнул на каменный пол пещеры.
0: Он себя убил!
8: Не верьте ему! Это глот с планеты Катрук! Он притворяется! Убейте его!
10: Зачем убивать? Пусть люди посмотрят на последнего пирата.
8: Так ему и надо, предателю!
11: Молчи, весельчак. Ты виноват не меньше.
8: Даю слово. Клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду.
0: Будет, я его знаю.
12: Потом разберу их на запчасти.
11: Ким,
10: Буран, как ты нас нашел?
11: Я был на Марсе.
13: И вдруг прилетает мой друг Верховцев.
6: Да, я страшно беспокоился. Кто-то забрался в музей и пытался украсть дневники капитанов и планы синей чайки. Представляете? И тут вы прилетаете.
2: Вы нас заподозрили.
6: Ну, конечно. Я тут же помчался к Бурану.
13: Когда мы отправились с доктором на поиски, то встретили Громозеку.
1: Хулиган и невоспитанный тип.
13: Почему? Он добрый и веселый.
0: А как вы нас нашли?
13: Очень просто. От Ушана, друга Говоруна, мы узнали, что птица говорила ему про систему медузы.
4: Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Отличается умом, отличается сообразительностью.
3: Капитан Буран подошел к весельчаку и навел на него серебристый бластер.
13: Скажи, как открывается ловушка?
8: Если освободите, скажу по-дружески.
13: Если ты не скажешь, нам поможет твой друг Глот.
8: Я готов. Я же шутил. Уж и пошутить нельзя.
3: Весельчак подбежал к стене, перевернул один из кирпичиков и нажал на замаскированную под ним кнопку. Стена медленно поползла вверх, и через минуту вход в пещеру был открыт.
6: Ну вот, капитаны снова вместе, как в добрые старые времена.

0: А вы еще полетите куда-нибудь?
1: А что? Хочешь с нами?
0: Я, конечно, не напрашиваюсь.
2: Алиса, ты именно напрашиваешься.
3: Мы вышли из пещеры и направились к своим кораблям. Когда мы с Зеленым уже подходили к Пегасу, в небе раздался пронзительный свист, и на поляну с грохотом опустился оранжевый космокатер. Из него выскочил вооруженный до зубов Громозека.
4: Не с места! И немедленно освободите моих друзей!
0: Громозека, нас уже освободили!
2: Так, опоздал. Нет, ну это же надо! Ах, как мне не везет в жизни!
4: Ну тогда хоть покажите мне живого пирата!
1: Пожалуйста. А где толстяк?
3: А толстяка в это время голодная птица Крок подхватила своими цепкими лапами и понесла в сторону горных вершин.
5: Не стреляйте! Он разобьется!
6: Понесла своим птенцам новую игрушку.
3: Так и закончилась наша экспедиция. На обратном пути мы произвели посадку еще на нескольких планетах, но никаких особых приключений там не встретили.

0: Ну что, Алиса, будет о чем рассказать в школе?
1: А что рассказывать? Путешествие-то не удалось. Зверей мало собрали.
2: Зато друзей новых нашли.
3: Птица Говорун стоит целого зоопарка.
2: Правильно. А когда я полечу с капитанами в другую галактику, я тебе такое привезу.
0: Алиса, тебе учиться надо.
2: Да ладно, пап, не расстраивайся. Может, мы и тебя возьмем. Биологи в любой экспедиции нужны.
0: Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
5: В Чувашии переизбран председатель республиканской организации ВОС. В республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет ВОС получено 3 499 000 рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 543 тысячи рублей, а спонсорской помощи 6 миллионов 740 тысяч рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах Совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Собери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно.

0: Я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
1: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
0: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александра Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова, ну, я могу перечислять очень много таких громких имен, они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали и поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли, и в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди принимают в этом активное участие. И это главное, это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
3: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика вмешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
2: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
3: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
2: В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте «Радио ВОС».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и

0: как искренно любили, как верили в себя.
1: Актуальный репортаж.
2: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
3: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну вот благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна,
4: хочу вам. Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
3: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смаркиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
4: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
2: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
5: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
2: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
6: Перпендикулярно ставим и пупком по нему. Перпендикулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта
7: разворачиваете. Я пытаюсь, да.
6: И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю опеку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
7: ага,
6: перпендикулярно.
7: Да, я поняла.
6: Да, да, и просто по нему как бы ударяю. Все. И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
7: Ага.
6: Здорово.
8: Попробуем.
6: И опять же...
8: Да.
6: А, сейчас объясню. Если... Хорошо. Если там, например, здрасте, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может. Если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
8: Потому что у меня здесь не интересно.
7: Как бы отмахивая, да?
6: Ну, как бы перпендикулярно, да. Вот так. Так, давай.
8: Все, начали.
6: Все, пей, дайте мяч.
2: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
9: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
2: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
9: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле, но достойные претенденты есть.
2: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
10: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
11: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
12: Александр Зисентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
7: Хотим! Ждем Марину Александровну.
12: Так, ждем.
13: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежи, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
2: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
14: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
15: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
13: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
16: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
2: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали два дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения двухдневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом. Ну, а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
1: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Снова в эфире наша программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова начинаем с вами путешествовать. Путешествуем по моей поэтической карте мира. Моя поэтическая карта мира – это посвящение абсолютно всем странам, которые живут и процветают на нашей планете. И я вас приглашаю сейчас в очень интересную страну. Она далеко, но вы ее знаете. Это страна Новая Зеландия. Полетели в Новую Зеландию. Зеландии новый, могуч океан, зеленые горы, рассеян туман, пещерное царство и мир ледников. В фьордах остался холодный покров. Страна словно парк, удивительный, яркий, где пляжи, как море, дарящих подарки, жемчужные ракушки, камни с рисунком. Зеландия нова, у крабов форсунки. Здесь гейзеры сами рисуют картины. Здесь маори дух, не хоббитом единым. Вулканы украшены древним молчанием. Кольцо властелина, как кот обручальный. Именно в Новой Зеландии снимали фильм «Властелин колец». Конечно, вы слышали о нем.

А из Новой Зеландии я приглашаю вас в другую, не менее интересную, не менее завораживающую и, я бы даже сказала, танцевальную страну. Конечно, я говорю о Бразилии. Полетели в Бразилию. Стрела отглажена на брюках. Остапа Бендера мечта. Латинский танец самбы клубов. Фавел угрозы. Пляж верста. Бразилия, ты вечный танец. Здесь юбок мир и карнавал. Здесь удивится иностранец гигантским бабочкам. Зеркал бразильских здесь секреты. В них перья закрывают суть. Футбол везде, везде при этом. Дух амазонки ускользнуть мечтает. Какао с яблоком и кофе. И имена из трех частей. С горячей бразильской кровью живется в танце веселей. И статуя над миром этим, раскинув руки навсегда, Бразилия для всех на свете, ты карнавалов череда. Ощутили себя в Бразилии, почувствовали аромат бразильского кофе и то, как болельщики болеют за бразильских футболистов. Да, Бразилия удивительная, невероятная, завораживающая страна. Но мы здесь пробудем ненадолго, потому что поэтическая карта мира приглашает вас в другую, не менее удивительную, таинственную и совершенно потрясающую страну. Я приглашаю вас в страну, где создан искусственный остров, где найдены древние петроглифы и где есть море, которое плещется внутри пустыни. Единственное море внутри пустыни находится в Катаре. Я приглашаю вас в Катар. Остров искусственный, Доха, пустыня. Море внутри мусульманской святыни. Ярко, прозрачно морская вода. Город петроглифов вечен всегда. Земли Аравии солнцем прогреты. Форты персидские, Катара скрепы. Земли, где золото больше песка. Брежет волна у чарующих скал. Здесь самобытность арабского мира. Жизнь мудрецов у залива красива.

Ну вот, друзья, мы с вами побывали в очень интересных странах, а сейчас я приглашаю вас послушать еще один отрывок из моей пьесы, посвященной Леонардо да Винчи. Почему я хочу прочитать вам этот отрывок? Потому что в 2022 году Леонардо да Винчи исполнилось 570 лет, и этот юбилейный год мы обязательно отдаем дань великому гению эпохи Возрождения. Я сейчас прочитаю вам отрывок из моей пьесы «Вижу», посвященной Леонардо да Винчи, который рассказывает о разговоре короля Франции, Франциска I, и Леонардо да Винчи. Ну, мне показалось, что такой диалог между королем и великим гением мог состояться, потому что король Франции, Франциск I, в очень преклонном возрасте Леонардо да Винчи уговорил его переехать из Италии во Францию и подарил ему очень счастливые и по-настоящему, в прямом смысле, богатые годы жизни, которые провел Леонардо да Винчи в конце своего жизненного пути. Итак, диалог короля Франции, Франциска I и Леонардо. «Король, я потрясен, что сделал ты один. Я удивлен, как смело и как ярко. Твои глаза из фресок и картин. Слуга, вина, несите чарку. Я поднимаю здравицу и тост. Я приглашаю жить, творить и видеть. Талант твой, сила, свет и мост. Никто не смеет у меня обидеть. Ты сможешь делать все и без границ. Дарю я замок и мою защиту. И посмотри на удивление лиц, талантом неотмеченных и сытых». Леонардо. «О, сир, король, вы это наяву! Не верится, неужто слышу точно? Я много лет творю, живу, да устаю, да больно и да сложно. Мне много лет, но я готов менять, готов дороги новые увидеть». Первый ученик Леонардо. «Опять бежать, переезжать, слуга короля». «А ведь король наш прав, провидец!» Леонардо о своей картине «Монна Лиза». «Поеду с ней, она моя душа, Психея, Монна Лиза, Евридика. Но посмотрите, как же хороша! Глаза живые, сильные, до крика». «Король, вы едете с картиной в мой дворец? Добро пожаловать, все двери вам открыты. Поместье гения готово, в нем ларец, и витражи прекрасные помыты. Подземный ход прорыт, там тайный зал. У факелов огонь, как лава жаркий. На стенах тени, так, как ты мечтал. Я одарю тебя, подарки взять, подарки. И в час назначенный, в подземном том ходу, я буду ждать тебя, поговорим о вечном». Леонардо. «О, сир, вы так добры, я жду, пусть наши встречи будут бесконечны». И сейчас я приглашаю вас послушать музыку Тиграна Джагера, которая называется «Правитель и мудрец».

0: Вы прослушали музыку «Правитель-мудрец», посвященную встрече короля Франции Франциска I и Леонардо да Винчи. А сейчас, по традиции, стихотерапия для позитива. Напоминаю, что стихотерапия для позитива создана мной более 10 лет назад, и главная цель ее создания – это маленькие стихотворения, которые улучшают настроение всем, кто их слышит. Поэтому те стихотворения, которые я сейчас прочитаю, я надеюсь, тоже заставят вас улыбнуться и понять, что жизнь прекрасна и радостна. Стихотерапия для позитива. Произведение «Решение». Быть беременной решением – очень тяжкое мучение. Вариантов – паутина. Жизнь лишает серпантина. Лотерея в голове. Сколько фишек? 3 или 2? Вдруг, как солнце среди туч, найден выход. Он могуч. Он не знает, что он выход, и поэтому колюч. Срочно козочку найти, чтобы узнать свои пути. Мы вдвоем с козой подъедем, не отвертишься, поди. Друзья, я абсолютно убеждена, что у каждого из вас бывали в жизни ситуации, когда вы искали выход и самое правильное решение из сложившейся ситуации. Так вот, я хочу сказать, что выход всегда находится, если к этой ситуации относиться, ну, хотя бы чуть-чуть с юмором, хотя бы немножечко с легкостью. И тогда действительно выход никуда от вас не отвертится и откроет дверь в любое хорошее и правильное решение. Следующее произведение стихотерапии для позитива называется «Водопадный этюд». Сейчас лето, давайте полюбуемся и почувствуем его тепло. Солнце водопадное, рыжее и ладное, яркими полосками режет воду броскую. За зеркальным обручем радуги касается. Здесь перо лиловое в облаке купается, ледяными кольцами озеро пропитано. Жук мохнатый хмурится, жизнь его упитана. Ну что ж, друзья, очередная наша программа «Возрождение».
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. Волшебство мастера. Жил-был художник. Его звали Иван. Работы его были уникальны. В них было много доброты и спокойствия. Они ласкали и убаюкивали взгляд. Иван работал с прялками, матрешками, украшал шкатулочки, а после продавал все это на ярмарке. Однажды у Ивана спросили, как он создает свои работы, откуда берется этот тонкий узор и веселый цвет. Художник ответил, «Я просто закрываю глаза и представляю себе что-то, что у меня точно купят». И правда, не стоит художникам раскрывать своих секретов. Хотя секретов никаких и не было. Три краски, опыт предшественников и живая фантазия. Семья Ивана жила дружно. Красавица-жена помогала художнику, да и ребятишки со временем стали заниматься росписью. Ребятишки, если и пошаливали немного, то без злобы, просто ради шутки. Вечерами вся семья садилась за работу. Во время работы они пели, рассказывали друг другу сказки, вплетая сказочные волшебные слова в неуловимые узоры своих работ. Однажды вечером в дверь их дома постучался незнакомый человек. Одет он был необычно, и весь его вид говорил о том, что он иностранец. «Вечер добрый!» – поздоровался незнакомец. «Здравствуй, добрый человек! С чем пожаловал?» – спросил Иван. «Я знаменитый у себя на родине художник. Мои картины очень дорогие. Я достиг совершенства в своем деле. Я создал новые краски и множество оттенков. Мои ученики тоже уже добились некоторых успехов. «Что ж, за вас можно порадоваться», — сказал Иван. «Вы многого добились, но, видимо, пришли не для того, чтобы хвастать этим перед нами». «Вы угадали», — согласился незнакомец. Он достал из сумки фрагмент прялки, расписанный некогда Иваном. «Это ведь ваша работа?» «Да, я ее узнаю», — удивился Иван. «Все мои ученики гениальны», — воскликнул незнакомец. «Но все же никому из них не дано передать той красоты, которой наполнены ваши работы. Мои ученики талантливы, глазом и рукой, но бездушные и злые. Дело в том, что в моей школе каждый стремится быть лучше другого, и это соревнование порой перерастает в большие драки. Я смог научить учеников своему мастерству, но не смог затронуть их души. Поэтому я пришел к вам за советом. Ваши работы просты и наполнены добром. Поделитесь со мной секретом вашего мастерства». Художник Иван взглянул на свою семью, потом на гостя и, наконец, сказал: «Прошу к столу. Жёнушка, поставь самовар». За чаепитием и неспешной беседой время пролетело незаметно. Напоследок Иван сказал гостю: «Тайна моего мастерства заключается в том, что никакой тайны нет. Я расписываю свои изделия яркими красками, создаю узоры и орнаменты, которые испокон веков знакомы моему народу. Как могучее дерево не может жить без своих корней, так и талант человеческий погибает без опыта, переданного предками, без связи со своим народом. Мое ремесло много лет передается по мужской линии, от отца к сыну. Каждый день я вижу вокруг себя своих близких, чувствую их заботу и сам помогаю им. Я радуюсь тому, что могу сделать мир ярче, и всей душой люблю свою работу. Я счастлив жить скромно и не гонюсь за деньгами и славой. Где есть стремление за наживой, нет места творчеству и красоте. Возможно, поэтому люди любуются моими работами. Не знаю, что еще вам сказать». «Я понял вас, уважаемый коллега. Пожалуй, я приобрету еще несколько ваших работ». После этого гость ушел, унося с собой тепло приветливого дома и знания, переданные мастером.
2: «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни» в гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. «Мудрая песочная горка». В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца — Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил. А этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях, например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. «А давайте спросим, откуда он?» – предложил Игорек. «У кого?» – удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки!» Маленький Игорек был большой фантазер. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил ее лицо. Алёнушка и Игорек тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза, и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорек нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова: «Абра-швабра туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла: «Ну, наконец-то здесь появились ребятки и решили со мной поговорить». «Пап, эта песочная горка заговорила?» – спросил испуганный Игорек. «Вроде бы. Сам наколдовал, вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», – ответил папа. «И вовсе я не пришла», – пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Алёнушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься! Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» – спросила Алёнушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники – кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно. Тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно. Солнце играет в воде.

0: тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище? На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поет в дождливую погоду и любит комаров и мух. Ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух. Аленушка и Игорек так увлеченно играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», — сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тетушке песочной горки тоже пора отдыхать». Аленушка и Игорек тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра-тумбочка-кровать, песочной горке время спать», — хором сказали малыши. И тетушка песочная горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Аленушка и Игорек собрали свои игрушки, еще раз попрощались с песочной горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой песочной горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Праздник дружбы. Тигриная семья жила в самой чаще леса. У тигренка были братья. Они часто играли вместе, но при этом постоянно ссорились. И игра превращалась в спор. Кто будет самым главным? Ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок был самый младший среди братьев. Ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным. Даже если он совершал плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и называли его «малой», особенно если у него что-то не получалось. Как-то раз решил тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата играли в салки, весело бегая друг за другом. «Можно с вами?» – спросил тигренок. «Давай, догоняй нас!» – закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в рассыпную. Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что тигренок остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому что рядом с ним проползал очень интересный жучок. Заметив зазевавшегося зайчонка, тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчонку стало очень больно, и он заплакал. «Ты зачем обижаешь маленьких?» – заступился старший зайчонок. «Это ему за то, что он нечестно убегает», – ответил тигренок и добавил. «Надоели! Не хочу больше с вами, зайцами, играть! Пойду от вас!» «Больше мы тебя не примем», – сказали зайчата. «Ты злой и не играешь по правилам». «Ну и не надо», – сказал тигренок и снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик. Возьмите меня». Зверята согласились принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. Поэтому, когда тигренок ловил мяч,

0: Он нарочно сильно швырял его в зверят, так что никто из них не мог поймать мяч, и они садились в круг. А тигренок оставался победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но тигренок продолжал нарушать правила и обижать зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. «Мы не хотим с тобой больше играть! Уходи!» — сказали зверята. «Ну и ладно», — сказал тигренок. «Не очень-то и хотелось с вами малявками играть». Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу! Вы меня еще запомните!» — подумал тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок укусил мячик, и тот сдулся. «Это вам за то, что вы меня прогнали! Забирайте ваш дырявый мяч!» И тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого лета здесь проводился праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не замечал. Тогда тигренок подошел к лисенку, который старательно подметал беговую дорожку. «Привет! И я хочу мести!» Но лисенок сказал: «Не дам! А будешь отнимать, позову папу! Не хочу с тобой дружить! Ты прокусил наш мячик и назвал нас малявками!» Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками. «Привет! Давай я помогу!» Но зайчонок схватил корзинку и отпрыгнул в сторону. «Не дам! Ты маленьких обижаешь!» — сказал он. В это время тигренка заметили бельчата и закричали: «Давайте прогоним этого хулигана!» Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко рыдал. Слезы катились по щекам. Ему было очень обидно. «Сделай глубокий вдох», — послышался вдруг голос сосны. Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел большой черный ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. «А теперь выдохни», — сказал он. Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. «Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой», — сказал ворон. «Видел, как ты толкнул зайчонка. Но зайцы нечестно убегали. Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного. Как ты думаешь, можно ли сразу поймать всех зайцев?» Тигренок подумал и сказал: «Нет, можно сразу поймать только одного. Но обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя обижают». Тигренок молча качнул головой. «Подумай. Если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними». «И с лисятами?» – спросил тигренок. «Со всеми. Слушай». Ворон тихо спустился с ветки и прошептал волшебный совет на ухо тигренку. После этого тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им мяч. Мячик в самом деле лежал под кустом, выставив прокушенную сторону. Рядом с ним рос красивый белый гриб. Тигренок сорвал этот гриб, взял мячик и поспешил к тетушке-ежихе, которая жила неподалеку. «Тетушка Ежиха, будьте так добры», — попросил тигренок. «Мама говорила, что вы лучшая портниха в лесу. Я поступил скверно и прокусил мячик лисят. По дороге к вам я нашел гриб и решил, что он для вас. Пожалуйста, помогите починить мячик». Тетушка Ежиха пожалела тигренка, и через 5 минут мячик был как новенький. Теперь на нем красовалась яркая заплатка. Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам. И, как оказалось, как раз вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. «Не обижай маленьких!» – крикнул тигренок и в 2 прыжка догнал волчонка. Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. «Вот, возьмите! Я очень виноват перед вами!» Тигренок протянул корзинку зайчатам. «Все обступили тигренка! Лисята, бельчата и зайчата! Я понял, что вел себя некрасиво! Мне очень стыдно! Простите меня, пожалуйста! Я хочу дружить с вами!» – сказал тигренок. Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик и закричал. «Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его!» «Нет, это не я!» – признался тигренок. «Это тетушка Ежиха помогла!» Зверята простили тигренка и позвали его на праздник дружбы. «Спасибо, зверята!» – сказал тигренок. «Я обязательно приду! Можно я возьму своих родных на праздник?» «Да, конечно! Приходите все!» Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на празднике дружбы. Вечером папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев тигренка показал приглашение на праздник дружбы и сказал: «Удивительно, но все в лесу говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет найти выход даже в самых сложных ситуациях». С той поры братья-тигры больше не называли тигренка малым, и семья тигров первый раз побывала на празднике дружбы. Так, благодаря советам мудрого ворона, тигренок научился дружить и стал примером для своих братьев.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: вас.
1: Потому что
0: всех нужнее и дороже,
1: всем доверчивее и строже.

0: хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.
1: Потому что

0: и с улыбкой душей.
1: Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.

0: Давным-давно в древнем арабском городе Багдаде жил-был богатый купец. Звали его Синдбад. Был у Синдбада большой красивый дом, слуги, служанки, телохранители. В общем, все, что положено богатому человеку. Лучший в Багдаде повар готовил для Синдбада лучшие в мире пирожки. Славные багдадские певцы пели Синдбаду про белые розы и желтые мимозы. А сказочник Абдулла рассказывал на ночь чудесные арабские сказки. Так вот и жил Синдбад. И все бы хорошо, но вот беда. Ни с того ни с сего загрустил Синдбад, запечалился. Что такое? В доме переполох. Что за напасть такая? Все родные встревожились.
1: Эй, Синдбад, что случилось?
2: Скажи нам.
0: И сказал Синдбад:
3: о, драгоценные алмазы моего сердца! 30 лет я живу в этом благословенном городе. А что я видел? Что я видел? Все те же улицы, те же дома, заборы. А ведь есть, говорят, на свете чудесные места. Бескрайние моря, горы выше облаков, прекрасные города.
2: Эй, сынок! Что ты задумал?
3: А задумал я вот что. Пока еще молод и полон сил, сяду-ка я на корабль и поплыву в дальние страны мир посмотреть, да и себя показать.
1: Эй, Синдбад, ну зачем тебе это море?
2: Лучше в баню сходи.
1: Ну куда тебе на корабль? А если он потонет?
2: Обязательно потонет.
1: Ты же плавать не умеешь. Долго ли до беды?
4: Налетит буря или шторм. Бешеный ветер порвет паруса в клочья и разобьет корабль о скалы.
2: Как орех.
1: Это ведь любой ребенок знает.
0: Долго шумели родственники. Да все напрасно. Синдбад был тверд, как скала. Под вопли и стенания собрал Синдбад вещи, попрощался с родными и отправился на корабль.
5: Поднять паруса! Полный вперед!
0: И вот Синдбад плывет по синему морю под белыми парусами в дальние страны.
6: Я Синдбад, мореход из Багдада, мне покоя и даром не надо. Обожаю морские походы, несмотря на большие расходы. Не хочу никаких накоплений, но безумно хочу впечатлений. Но при этом таких впечатлений, чтоб хватило на 100 поколений. Над парусами небеса, под небесами паруса. И не бывает большей радости на свете. Но только надо, чтобы Бог мне, как всегда, чуть-чуть помог и по возможности послал попутный ветер.

0: как всегда, чуть-чуть помог. И по возможности послал попутный ветер.
1: Попутный ветер.
2: Ходит Синдбад по палубе, смотрит по сторонам, а вокруг сплошные чудеса. Впереди корабля дельфины по воде несутся, позади акулы плывут, из воды летучие рыбки выскакивают и на палубу падают. А то вдруг среди волн громадное морское чудище покажется, плеснет огромным хвостом, брызги до небес летят, а из головы настоящий фонтан бьет. А корабль все дальше плывет. День плывет, и два, и три. На шестой день пути крик раздался. Ну, наконец-то! Что тут началось? И молодые, и старые радовались, как малые дети. Корабль к незнакомой земле приблизился и встал неподалеку от берега.
3: Убрать паруса!
2: Бросили в воду тяжелый якорь на толстом канате, спустили с корабля большую лодку и уселись в ней. Синдбад, матросы и, конечно, мудрый капитан.
3: Весла на воду! Навались, ребята!
2: И вот лодка уткнулась в цветущий берег. Все выбрались на сушу и дружно пришли в восхищение. И было чего. Под ногами расстилался пестрый ковер из ярких ароматных цветов. Невысокие деревья тоже были все в розовых и белых цветах, а на ветках сидели птицы невиданной красоты. А чуть подальше, над всей этой красотой, под самые облака вздымалась огромная гора с белой вершиной. Край был, конечно, очень красивый, но совсем безлюдный. Тем временем матросы засуетились. Кто-то разводил огонь, кто-то набирал свежей воды из ручья, а мудрый капитан, как всегда, командовал.
3: «Эй, ребята, поторапливайтесь! Запасемся водой, свежей зеленью и на корабль!»
2: А Синдбад отошел в сторонку и спрятался от палящего солнца в тени раскидистого дерева. Улегшись в мягкой густой траве, рассуждал Синдбад.
4: «Ах, как славно все получилось! Как хорошо, что я никого не послушался! Выдумали тоже бури, штормы какие-то, а все идет как по маслу! Эх, жаль мне тех, кто дома сидит! Несчастные люди, а я уже вон сколько всего повидал, а сколько всего еще увижу, эх!»
2: Размечтался Синдбад и не заметил, как заснул. Спит себе, как в гнездышке, крепко-крепко, так крепко, что ничего не слышит. А между

0: Сколько времени прошло, неизвестно. Может, час, может, два. Проснулся Синдбад. Прислушался. Тишина.
1: А где же матросы? И капитана не слышно. Спят они, что ли?
0: Поднялся Синдбад, вышел из-под дерева, осмотрелся. Что такое? Никого не видно.
1: Эй, люди! Эй! Где вы?
0: Никто не откликался.
1: Да где же они? Сквозь землю, что ли, провалились?
0: Бросился Синдбад к берегу, выскочил из-за деревьев, взглянул на берег и застыл от ужаса. Берег был пуст. Не было там ни лодки, ни матросов, ни мудрого капитана. А корабль? Корабль тоже исчез. Синдбад глазам не поверил.
1: Да быть такого не может. Уж не сон ли это? Может, я сплю?
0: Ущипнул себя за нос, потом за ухо дернул.
1: Пусть!
0: Нет, это был не сон. Но как же так? Как можно оставить человека в этом диком безлюдном краю? Да кто ж так поступает?
1: Изверги! Нечестивцы! Душегубы вы проклятые! Вот вы кто!
0: Синдбад погрозил кулаком уплывшему кораблю и всей его команде.
1: Враги рода человеческого! Бог вас накажет, так и знайте! О, Господи, Боже мой! Добрый и милосердный, покарай их, пожалуйста! Только как следует покарай!
0: Ну вот, Синдбаду стало немного легче. Оно и понятно. Все-таки главный вопрос, кто виноват, был решен. Оставался не самый главный, но самый трудный.
1: Что делать? Что делать?
0: Огляделся Синдбад. На берегу, конечно, делать было нечего. Ну что ж, повернулся он спиной к пустынному морю и пошел обратно, по цветущему лугу, прямо к большой горе. Идет и опять рассуждает.
1: Может, там... За горой люди живут. Надо только через нее перебраться как-нибудь.
0: Едва добравшись до подножия горы, Синдбад тут же остановился. Перед ним, прямо в скале, зияла широкая дыра высотой больше человеческого роста.
1: Что это?
0: Осторожно заглянув в дыру, Синдбад увидел большую пещеру. Каменные стены широко расступались и упирались в высокий каменный потолок. Синдбад осторожно вошел внутрь и огляделся. В пещере царил полумрак, но при свете заходящего солнца можно было кое-что разглядеть.
1: Ого!
0: Посередине пещеры на каменном полу виднелась куча толстых обгорелых сучьев, остатки большого костра, а вокруг валялись дочисто обглоданные кости оленей, кабанов, буйволов.
1: Ух ты!
0: Судя по всему, народ в пещере жил дикий. А с дикарями Синдбаду встречаться совсем не хотелось. Кто знает, что у них на уме.
1: Уходи-ка ты отсюда, Синдбад. Подобру поздорову, пока хозяева не вернулись.
0: Синдбад двинулся к выходу. Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг...
1: Ой!
0: Синдбад замер. Снаружи послышался шум. К пещере приближались тяжелые шаги.
2: Ну вот, дождался.
0: Бежать было поздно. Прижавшись к стене, Синдбад с тревогой смотрел в сторону входа. Внезапно светлый проем закрыла чья-то тень. Синдбад не шевелился. И вот в дыру просунулась огромная косматая голова с широким клыкастым ртом, с толстым, как баклажан, носом и одним единственным выпученным глазом. Синдбад перестал дышать. Вслед за головой в дыру протиснулось огромное тело. И вот уже в пещере стоял самый настоящий великан. Синдбад закрыл глаза. Оглядев пещеру своим единственным глазом, великан заметил маленькую фигурку, едва доходящую ему до колена. Сделав шаг, великан нагнулся, подхватил свою находку чудовищными пальцами и поднес к лицу. Сначала он осмотрел добычу, потом понюхал и, наконец, громко заржал.

0: Синдбад был зажат, как в каменных тисках. Ему уже было все равно, что с ним будет. Пусть великан раздавит его, как козявку, лишь бы поскорей кончился этот ужас. Но великан, видно, был сыт и решил приберечь добычу до завтрака. Он опустил еле живого Синдбада на пол. Потом великан поднял огромный камень и завалил вход изнутри. В пещере сразу стало темно. Потом сам завалился на груду звериных шкур и сладко зевнул. Вскоре великан закрыл свой единственный глаз и громко захрапел. Тем временем Синдбад пришел в себя, уселся у стены и стал рассуждать.
1: О, Аллах великий и всемогущий! Господь, ты наш добрый и милосердный! Я не знаю, о Господи, зачем ты послал мне такое тяжелое испытание, но тебе, конечно же, виднее. Но знаю точно, если за ночь не придумаю, как отсюда выбраться, утром этот людоед сожрет меня, сожрет, как цыпленка, вот так-то.
0: Синдбад тихонько подобрался к камню, который загораживал вход, ощупал его. Щели, конечно, были, но очень маленькие. А сдвинуть такой камень с места?
1: Нет, лучше и не пробовать.
0: Синдбад обошел пещеру, ощупал все стены. Бесполезно. Ни щелки, ни дырочки, сплошной камень. А вокруг стояла черная непроницаемая тьма.
1: Теперь я знаю, что чувствует слепой человек. О, Боже, не дай мне ослепнуть.
0: И тут бедному Синдбаду пришла в голову одна мысль.
1: Ну, конечно, для того, чтобы мне спастись, людоед должен ослепнуть.
0: Теперь Синдбад знал, что ему делать. Надо ослепить людоеда. Дождавшись первых лучей солнца, Синдбад выбрал из кучи сучьев самый острый сук. Осторожно подкравшись к спящему людоеду, Синдбад прицелился и изо всех сил ткнул чудовище в глаз.

0: Синдбад отскочил подальше, а людоед с воем вскочил на ноги и начал метаться по пещере. Потом ощупью добрался до входа и отвалил тяжелый камень. Синдбад пулей выскочил из пещеры. Великан, выбравшись наружу, с воплями двинулся вдоль скалы. А Синдбад, стремглав, кинулся в другую сторону, подальше от страшного места. Добежав до какой-то небольшой, но быстрой речки, Синдбад оглянулся.
1: О, Боже! Что это?
0: Синдбад глазам своим не верил. Рядом со слепым великаном появился другой, такой же огромный и страшный.
1: Значит, он не один? Господи, за что?
0: Отчаяние охватило Синдбада.
2: Видно, Бог отвернулся от меня. Ну что ж, по делам тебе, безмозглый мореход. О, верблюд ты несчастный.
0: А второй великан уже заметил его. Он-то был не слепой. Синдбад оглянулся, бежать было некуда. Позади великаны, впереди речка, которая... И тут Синдбад с изумлением увидел, что бурная речка, добежав до подножия горы, куда-то исчезает.
1: Что такое? Куда же она подевалась?
0: Синдбад подбежал к горе, и тут он понял, в чем дело. Бурный поток врывался в широкий пролом и несся дальше под землю, вглубь скалы. Синдбад снова оглянулся и увидел, что зрячий великан уже приближается, угрожающе размахивая страшными руками. Раздумывать было некогда.
2: Ну уж нет, проклятый живоглот, я тебе не дамся. Лучше утонуть в подземном потоке, чем стать добычей людоеда.
0: Синдбад схватил валявшийся на земле толстый корявый сук, крепко прижал его к груди и бросился в воду.
1: Мама! Ой!
0: Вода стремительно втянула Синдбада под скалу.
1: Ой! Ой-ой-ой!
0: Подземный поток несся в кромешной тьме. Синдбад, руками вцепившись в сук, держался из последних сил. Его мотало, швыряло, било о камни. Вода яростно вырывала из рук корявый сук. Единственное спасение. В этой смертельной гонке Синдбад уже терял силы и надежду. Но вот, где-то далеко, во мраке, мелькнуло светлое пятнышко. Тьма начала отступать. И, наконец, в пещеру ворвался свет. Беднягу морехода, чуть живого, вынесло из-под скалы и выбросило на берег. Очнулся Синдбад. Сквозь гул и грохот в ушах пробивались какие-то знакомые звуки. Что это? Не может быть! Голоса! Человеческие голоса!
1: Люди! О, Боже! Спасибо тебе!
3: Эй, брат! Ты кто?
4: Откуда ты взялся, а?
1: Я Синдбад, купец из Багдада.
4: Из Багдада?
3: Какой Багдад? Слушай, он из пещеры выплыл, клянусь.
4: И на купца не похож, оборванец какой-то.
3: Может, это злой дух?
5: Он на человека не похож.
0: Наконец, Синдбад пришел в себя и рассказал людям, что с ним случилось.
3: О, купец из Багдада, история твоя изумительна. Мы отведем тебя к нашему повелителю, царю всех времен и народов нашей области.
1: К царю?
4: Да-да, непременно.
1: Ну зачем же сразу к царю? Неудобно как-то?
3: О, нет, это у нас обычай такой.
4: Да, как только к нам попадает чужеземец, царь немедленно просит его к себе.
3: Ну да, ведь для нас чужеземец большая редкость.
6: А что, неплохой обычай, подумал Синдбад.
1: Ну что ж, к царю так к царю.
6: И отправился Синдбад во дворец. Царь принял Синдбада как дорогого гостя. А когда мореход рассказал свою историю, царь воскликнул:
7: «О, чужеземец, ты покорил наше сердце и наш разум!»
1: «Ой, ну что вы, о, ваше величество!»
7: «Не спорь, не спорь! И теперь ты будешь жить во дворце!»
1: «О, великий царь, доброта твоя не знает границ!»
7: «Не возражай, не возражай! У нас такой обычай! Для нас чужеземец, редкий гость, а потому все лучшее гостю! Но это еще не все!»
1: «О, а что же еще, о, великий царь?»
7: «Сегодня ты отдохнешь как следует!» «А завтра, о чужеземец, у нас будет свадьба, а? Что скажешь?»
1: «Чья свадьба-то?»
7: «Как чья? Твоя, конечно!»
1: «А позвольте,
7: невеста
1: папа!»
7: «Невеста у тебя лучше не бывает!»
1: «Ваше величество!»
7: «Царская дочь! Моя, то есть, принцесса! Умница, красавица, глаз не отведешь! Цветок, роза, а? Ну, как, возражений нет?»
1: «Ну что вы, о, ваше величество, как можно, обычай надо почитать!»
7: «Да-да-да!»
1: «Святое дело!»
7: «Конечно!»
1: «Ну какие тут могут быть возражения?»
7: «Ну, ты славно! Теперь иди, мой друг, отдыхай, веселись и прыгай от счастья!»

0: И вот наступил долгожданный день свадьбы. И с тех пор стал Синдбад жить да поживать вместе с юной и прекрасной женой в счастье и довольстве. Жизнь проходила весело, охота, скачки, разные зрелища. Но в жизни, как известно, бывают не только радости. Однажды в дом Синдбада явился посыльный из царского дворца.
1: «О, чужеземец! Наш земной повелитель, царь всех времен, приглашает тебя во дворец! Поспеши! Он ждет!»
0: И вот прибыл Синдбад во дворец. Царь встретил его с улыбкой.
2: «Ну, привет, привет, почтеннейший. Мы позвали тебя, чтобы сообщить две новости. Хорошую и не очень. Начнем с хорошей. Не возражаешь?»
3: «О, светлейший, я бы хотел все...»
2: «Ну, тогда слушай. Ты знаешь, какой сегодня день?»
3: «О, как? Кажется, вторник, Ваше Величество».
2: «Сегодня прошло ровно 100 дней с тех пор, как ты чудом попал в нашу страну».
3: «О, как быстро летит время, а! Сегодня у меня счастливый день».
2: «Да, сегодня у тебя праздник, это хорошая новость. Но завтра, и эта новость не очень хорошая, завтра, мне кажется, у тебя будет не самый счастливый день».
3: «То есть как? А что случилось, Ваше Величество?»
2: «Да ничего не случилось. Просто есть у нас очень древний обычай».
0: Услышав знакомое слово, Синдбад вздрогнул. «Ну вот, началось. От этих обычаев добра не жди». А царь продолжал.
2: «Когда-то, очень давно, попал в нашу страну один чужеземец. Был он молод, хорош собой и всем очень понравился. Прожил он в нашем городе 100 дней, а на 101-й день выросли у него черные крылья и огромные когти. И оказалось, что это был злой дух, враг рода человеческого. И вот с тех пор каждого чужеземца на 101-й день мы торжественно провожаем в царство мертвых».
3: «Это как же?»
2: «Есть неподалеку от города глубокая пещера. Туда мы опускаем всех умерших. И вот чужестранцев».
3: «А чужестранцев-то зачем?»
2: «Ну так, на всякий случай. А вдруг он окажется злым духом на 101-й день?»
3: «А если не окажется?»
2: «Ну, что делать? Таков обычай».
0: И тут Синдбад не выдержал.
3: «О, Господи! Да что же это творится на белом свете? Ваше Величество, ну посмотрите вы на меня, ну посмотрите! Ну разве я похож на злого духа?»
2: друг мой, но ведь таков обычай!»
3: «Да плюньте вы на этот дикий обычай!»
2: Что ты, как можно? Закон есть закон. Может, он мне и самому не очень нравится, но таков порядок. Ну, ступай, мой друг. Ты, конечно, ничего плохого не сделал, но помочь ничем не могу. Мои советники меня не поймут».
0: Царь еще долго что-то говорил, видно, очень расстроился, а Синдбад поплелся, куда глаза глядят. Вскоре он остановился и возопил.
3: О, Господи, Боже мой! Добрый и милосердный, ну в чем я провинился? Зачем ты губишь меня? О, этот дикий обычай! Будь он трижды проклят отныне и во веки веков!
0: Да, не зря так опасался Синдбад за свое хрупкое счастье. Неужели какой-то нелепый обычай прервет его земное существование?
2: В это было трудно поверить.
4: Так обидно, что обычай дурной и меня не обошел стороной. Предлагают в мир иной поспешить и досрочно путь земной завершить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лично я бы в мир иной не спешил, я бы тут свои проблемы решил. Но для здешних твердолобых парней их порядки всех на свете верней. Я рассчитывал на помощь царя, но, выходит, понадеялся зря. Никакой он, потому что не царь, а такой же твердолобый дикарь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: И вот настал день погребения. Торжественная процессия вышла за город и приблизилась к подземной пещере. Откинули тяжелую каменную крышку, затем подвели Синдбада, обвязали его веревкой и опустили в глубокое темное подземелье. Потом спустили корзину с лепешками и кувшин с водой. И вот сверху кто-то крикнул:
5: «Эй, Синдбад, отвяжи веревку!»
0: Синдбад опешил.
3: «Чего?»
5: «Отвяжи свою веревку! Она ведь тебе не нужна!»
3: «Подавитесь вы своей веревкой!»
5: «Чего?»
3: «Бараньи головы, дикари, изверги, душегубы, да чтоб вам всем провалиться!»
0: Захлопнулась крышка, упала к ногам ненужная веревка, а Синдбад все не мог успокоиться.
3: «Нет, ну вы только подумайте, а! Веревку им жалко! О, Боже мой, куда я попал?»
0: И тут, наконец, Синдбад почувствовал, куда он попал. Вокруг стояла мертвая тишина и царил непроглядный мрак. Настоящее царство мертвых. Синдбад замер, прислушался. Ни шороха, ни звука.
6: Синдбад с детства боялся темноты, но еще больше страшился злых духов.
7: «В таком месте их, наверное, великое множество. Ох, ну и темень. Просто адская. Ну, конечно, я ведь уже в аду. Ой, что это?»
0: Неподалеку, в кромешной тьме, что-то сверкнуло. Синдбад окаменел от ужаса. К нему
6: медленно приближались два огненных глаза.
3: Духи!
6: Ну, конечно, это был злой дух. А кто же еще? Рука у Синдбада разжалась, и глиняный кувшин грохнулся на пол. А огненные глаза стремительно метнулись в сторону. И тут Синдбад ясно услышал, как кто-то бросился прочь, царапая когтями по каменному полу.
3: Это не злой дух. Он сам меня боится. Это же зверь. Эй, ты! Не бойся! Я тебя не трону!
6: Ну, конечно! Это был дикий зверь. Может, шакал, может, гиена. Но если зверь пробрался сюда, значит, из этого ада есть выход. Синдбад затаился. Вскоре два желтых огонька появились снова.
3: А, вернулся? Молодец! Ну-ка, веди меня, о мой добрый дух! Только не убегай! Очень тебя прошу!
6: Синдбад двинулся вперед. Зверь начал отступать, не спуская горящих глаз с человека. Так они шли все дальше, вглубь пещеры. Синдбад уже не шел, а бежал, потому что адская тьма начала рассеиваться. Вокруг становилось все светлее, и вот впереди показалось небольшое отверстие, звериный лаз. Из него в пещеру пробивался яркий свет.
3: О, добрый зверь, спасибо тебе! Ты вывел меня из царства мертвых!
6: Синдбад бросился к лазу и бешено заработал руками. Расширив дыру, он из последних сил протиснулся в нее и очутился на морском берегу.
3: Солнце, небо, свобода.
6: Синдбад лежал на траве, не в силах пошевелиться. Снова он в полном одиночестве на пустынном берегу. Но что это? Неподалеку от него, у самого берега, качалась лодка. С берега в нее забирались люди. О, ужас! Лодка вот-вот отчалит.
3: Ребята! Матросы! Я здесь!
6: Стоя на четвереньках, Синдбад приветливо махал слабеющей рукой. Вряд ли за шумом прибоя кто-нибудь услышал его призыв. Но тут, на его счастье, один из матросов обернулся. Наверное, Господь Всемогущий все-таки пожалел беднягу Синдбада. На этот раз его все-таки заметили. Вскоре Синдбад очутился на незнакомом корабле. Сначала он долго плакал, потом долго смеялся, потом, наконец, успокоился. И вот он уже расхаживает по палубе и напевает песенку, ту самую, что пел в начале своего путешествия, только теперь слова в ней совсем другие.
8: Я Синдбад, мореход из Багдада, мне походов и даром не надо. Чтоб скорее закончить походы, я готов на любые расходы.

0: богат, попал измученный Синдбад. Ведь больше радости не может быть на свете.
1: После долгого плавания Синдбад наконец-то вернулся в родимый Багдад. Первым делом он хотел пойти в хамам, так называлась багдадская баня. Но родным и друзьям так хотелось, ну, хоть чуть-чуть узнать о его приключениях, все решили, что ради такого праздника хамам подождет. Синдбад попросил чашечку арабского кофе и начал свой рассказ. Слушая его, люди ахали от ужаса. Многие решили, что Синдбада кто-то околдовал. Но разве может человек безо всякой особой нужды отправиться в такое опасное путешествие? А потом, после всех разговоров, ахов и охов, упреков и восхищений, Синдбад отправился в хамам, то есть в баню. Вот это был настоящий праздник!

0: Синдбад снова дома, снова ест лучшие в мире пирожки, слушает любимые песни и чудесные арабские сказки. Хотя, честно говоря, после собственных приключений сказки казались ему скучноватыми. И странное дело, все чаще вспоминались Синдбаду морские просторы, шум парусов, дельфины. Вот где сказка-то. И вот однажды утром на обеденном столе кто-то из домашних нашел записку. Поднялась тревога, сбежался весь дом, стали читать.
1: «Милые родители, братья и сестры, не волнуйтесь, пожалуйста, за меня, о достойнейшие! У меня все хорошо. Я снова решил немножко попутешествовать».
2: «Да что ж ты такое?
0: Да, не зря Синдбад постарался улизнуть потихоньку. Он-то знал, какой шум поднимется. И вот он снова на большом корабле плывет по широкому синему морю. На третий день пути налетел бешеный вихрь и стал, как дикий зверь, рвать паруса. Огромные волны кидали корабль вверх и вниз, валяли, как игрушку, с бока на бок. От бешеной качки сердце у Синдбада катилось то вверх, то падало вниз. А корабль все несло на скалы. И вот страшный удар. Корабль хрустнул, как орех, и стал тонуть. Синдбад намертво вцепился в обломок мачты. Огромная волна подхватила его и выбросила на берег. Пока Синдбад приходил в себя, ураган затих. Из всей команды спасся один Синдбад. Он с тревогой осмотрелся. Место, конечно, было безлюдное. Но деревья были увешаны сочными плодами. Вдали виднелась большая река, к которой стекались полноводные ручьи. Первым делом Синдбад напился из ручья.
3: «Хороша водичка. Теперь можно и пообедать».
0: Синдбад подошел к дереву, сплошь усыпанному большими сочными персиками. Он уже потянулся к ветке, как вдруг...
4: Ой!
0: Синдбад обернулся.
4: «Кто здесь? Эй!
5: Подойди сюда, добрый человек!»
0: Голос шел из-за соседнего толстого дерева.
5: «Не бойся! Я старик и очень болен. У меня ноги не ходят».
0: Синдбад осторожно обошел дерево и увидел незнакомца. Тот сидел, прислонившись спиной к дереву, а ноги были прикрыты полами халата.
5: «Привет тебе, о юноша! Ты пришел из города».
4: «Город? Какой город?»
0: Сердце у Синдбада бешено забилось. «Здесь есть город! Неужели спасен?» Он не верил своему счастью.
4: «А где этот город?»
5: «Вон там! До него можно доплыть по реке, а можно дойти пешком. Но мне туда уж не добраться».
0: И тут старик рассказал Синдбаду, что живет здесь уже давно и всю жизнь питается плодами, медом и кореньями. А теперь, когда отказали ноги, придется, видно, помирать с голоду.

0: году. Синдбад возмутился.
1: Да что вы, дедушка, зачем помирать-то? У вас лодка есть?
2: Есть, есть.
1: Ну вот, сядем в лодочку и поплывем в город.
2: Кому я там нужен?
1: Ничего, ничего, придумаем что-нибудь. Вы помогли мне, а я помогу вам. Ну-ка, где ваша лодка?
2: Там, в камыше спрятана. Но без меня, сынок, ее не найти.
0: Тогда Синдбад, недолго думая, подхватил старика и усадил к себе на плечи.
3: О, лучше бы он этого не делал.
0: Ноги у старика оказались твердыми, как железо. Он крепко сжал ими шею Синдбада.
1: Ой-ой-ой, дедушка, да не жмите вы так! Я же не лошадь все-таки!
2: Хорошо сказано!
1: Ну ладно, ладно, идемте скорее.
2: Эй, куда ты?
1: Как куда? Лодка ведь там?
2: Может и там. Только мне она не нужна.
1: То есть как это не нужна?
2: А вот так. Сначала я должен пообедать. Ну-ка, давай вон к тому дереву.
1: Что вы сказали?
2: Что слышал? Тупой, давай, и побыстрее.
0: У Синдбада от такой наглости дух перехватило.
1: Слушай ты, старичок.
2: Нет, это ты меня слушай и запоминай. Значит так, с этого дня ты будешь моей лошадкой.
1: Чего?
2: Не перебивай. Надеюсь, ты будешь послушной лошадкой, а непослушную лошадку я буду наказывать. Вот так.
1: Ой.
0: Старик сжал Синдбаду шею, как тисками. У морехода потемнело в глазах.
2: Ну что, ты будешь послушной лошадкой?
1: Да.
2: Ну вот и молодец. А теперь поехали. Ну, красавец.
0: Ах, как поплатился Синдбад за свою доброту. Старик оказался коварным злодеем. Как ловко он притворился немощным. И теперь целый день гадкий старик гонял несчастного Синдбада с одного места на другое, а ночью спал очень чутко, ни на секунду не ослаблял железной хватки.
1: Нет, так жить нельзя. Эта гадина меня до смерти заездит. Надо что-то придумать.
0: На следующий день, когда старик лакомился виноградом, Синдбад тоже сорвал себе пару больших гроздьев. Потом, проходя мимо сухой тыквы, Синдбад захватил и ее. Ночью он сделал в тыкве дырочку и надавил туда виноградного сока. Днем положил тыкву на солнце, и через 3 мучительных дня виноградный сок превратился в вино.
2: Эй, лошадка, что это ты все возишься с тыквой, а?
1: О, господин мой, я приготовил чудесный напиток. У меня на родине его пьют только цари. Вот попробуйте.
2: Ну ладно, давай свой царский напиток.
0: Старик сделал глоток.
2: А что? Неплохо.
0: Он сделал еще несколько глотков, и глаза у него заблестели. Наконец старик выпил все, что было в тыкве, и, конечно, опьянел. Сначала он веселился и ржал, как лошадь, но вскоре захрюкал, как поросенок. Глаза у него слипались, голова падала вниз. И вот, о радость, железная хватка ослабла. Старик заснул мертвым сном. Синдбад осторожно снял его с шеи.
1: О, Боже! Спасибо тебе!
0: Синдбад уже давно понял, что никакой лодки у старика нет. Не теряя времени, он набрал крупных сучьев и снес к реке. Потом перевязал их длинными крепкими стеблями вьющихся растений, и у него получился надежный плод. Мореход спустил его на воду, походил по нему, плод держался хорошо. Синдбад уселся на свой корабль и оттолкнулся от берега. Он плыл по реке, вспоминал неблагодарного, коварного старика и пел про него вот такую песенку.
4: Я не требую медали за спасение от беды, лишь бы вежливо сказали мне спасибо за труды. Но когда неблагодарный норовит на шею сесть, к этой личности коварной у меня вопросы есть. С какой, простите, радости терпеть такие гадости? Не будем подозрительны, но будем осмотрительны. А того, кто сесть на шею непременно норовит, поскорей гоните в шею, вот и все. Вопрос закрыт. Мы за мир и солидарность. Нет вопросов, господа. Но терпеть неблагодарность мы не станем никогда. А с какой, простите, радости терпеть такие гадости? Не будем подозрительны, но будем осмотрительны. Вот так.
0: Через два дня Синдбад доплыл до большого красивого города. Там он пришел к правителю и рассказал свою историю. Правитель слушал Синдбада, раскрыв рот от удивления. И тут же приказал посадить гостя на корабль, который вскоре поплыл на родину Синдбада. Корабль благополучно доплыл до реки Тигр. На этой реке стоит, как известно, город Багдад, куда и прибыл, наконец, уже знаменитый Синдбад-мореход. Да-да, не удивляйтесь, ведь слава о его приключениях уже гремела по всему городу. И теперь на улицах часто звучала его песенка о дальних морских походах.
4: Я Синдбад-мореход из Багдада, мне покоя и даром не надо. Обожаю морские походы, несмотря на большие расходы. Мне не просто порой приходилось, но ведь как-то же все обходилось. И теперь, если туго придется, я уверен, что выход найдется. Над парусами небеса, под небесами паруса. И не бывает большей радости на свете. Но только надо, чтобы Бог мне, как всегда, чуть-чуть помог и по возможности послал попутный ветер.
5: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на Радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Поздравляем юбиляра!
1: Вадим Андреевич Бубнов родился 7 мая 1981 года в городе Великие Луки Псковской области. В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу номер 5 города Великие Луки и поступил в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию. После окончания первого курса инженерного факультета в 1999 году приехал учиться в Санкт-Петербург, где по переводу был принят на второй курс Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени Ленина. Трудовую деятельность начал с рабочих профессий. В 2004 году окончил университет, защитив диплом на отлично и получив квалификацию инженера по специальности системы автоматизированного проектирования. Был принят на должность инженера-программиста в информационно-вычислительный центр, в группу по разработке и внедрению систем автоматизированного проектирования ОАО «Силовые машины», завод «Электросила». С 2005 до 2011 года работал в структурных подразделениях ОАО «ФСК ЕС» в сфере строительства электроподстанций, высоковольтных линий и других энергетических объектов ОАО «Энергостроинвестхолдинг». Во время работы успешно окончил курсы повышения квалификации управления в сфере строительства энергетических объектов. В 2011-2012 годах занимал руководящие должности в коммерческих организациях по производству низковольтного распределительного оборудования. В июле 2012 года Вадим Андреевич был принят на должность технического директора ООО «СПБ УПП номер 5», а в ноябре этого же года назначен на должность генерального директора предприятия. Под его руководством значительно активизировалась деятельность по созданию и модернизации рабочих мест для трудоустройства инвалидов по зрению, приведению в надлежащее состояние производственных и реабилитационных помещений. Он проявил себя как энергичный и грамотный руководитель, им был проделан большой объем работы по сокращению затрат от основного производства, совершенствованию структуры и стабилизации финансово-экономического положения предприятия. В июле 2015 года Вадим Андреевич был назначен генеральным директором по совместительству в учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт». Он сразу принял решение о развитии производства медицинской продукции. В результате, за короткое время, КРИ «Контакт» стал одним из лучших по качеству производителей медицинских полиэтиленовых бахил в Санкт-Петербурге. А производственные мощности учреждения позволили выпускать более 50 миллионов пар в год. Другими направлениями производственной деятельности учреждения, активно развивающимися в последние годы, являются товары для незрячих и слабовидящих, приборы для письма, черчения, рисования, изучения шрифта Брайля. Полный комплект инвентаря для игры в настольный теннис для слепых, уникальные детские развивающие игры, оригинальные сувениры и подарки. В январе 2022 года Вадима Андреевича назначили на должность генерального директора по совместительству ООО «Санкт-Петербургское учебно-реабилитационное предприятие «Свет». Под его руководством предприятие активно стало развиваться в производстве бытовых светильников различного назначения, детских развивающих игр и так далее. Благодаря его усилиям в настоящее время на всех предприятиях совершенствуются условия для обеспечения профессиональной реабилитации и трудоустройства инвалидов. Постоянно ведется работа над освоением новой продукции, обновляется технологическое оборудование и оснастка. Вся продукция соответствует предъявляемым требованиям, проходит испытания и инспекционный контроль, а также имеет сертификаты Таможенного союза. Помимо трудовой деятельности, Вадим Андреевич большое внимание уделяет общественной работе. С 2016 года избирается членом правления СПБ РОВОЗ. С 2017 года является членом Совета директоров при Центральном правлении ВОЗ. Вадим Андреевич награжден благодарностями. ООО «Новая инжиниринговая компания», Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга, а также почетными грамотами Санкт-Петербургского и Центрального правления ВОЗ, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Юбилейной медалью 100 лет образования Всероссийского общества слепых. От всей души поздравляем Вадима Андреевича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, личного счастья, реализации всех намеченных планов, как в трудовой, так и общественной деятельности. председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов и Народный музей истории СПб РОВОС.
2: В эфире «ВОС зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОС зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОС зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
0: Дорогие друзья, до 31 марта 2026 года проходил прием заявок на конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. На протяжении первой половины апреля жюри подводило итоги, и вот названы имена победителей, и мы начинаем знакомить вас с лучшими работами конкурсантов. Сегодня вы услышите репортаж из Полежаевского парка Елены Засурцевой из Красносельской местной организации ВОС. Елена стала обладательницей диплома в номинации «Прогулка с микрофоном».
3: Мы находимся на оживленном и очень шумном перекрестке Авангардной улицы и проспекта Ветеранов. К шуму проезжающих автомобилей прибавляется перестук трамвайных колес. Иногда слышен звук летающих самолетов. В общем, очень шумно. Жителей нашего района есть счастливая возможность отдохнуть от шума, оказавшись в Полежаевском парке, в долине реки Дудорговки. И мы туда спускаемся. Эта живописная река берет начало на Дудорговских высотах и впадает через Дудорговский канал в Финский залив. Второе, а может быть и первое название реки – Лига. Отсюда наша Лигова, Лиговский проспект, по которому до конца XIX века проходил Лиговский канал. Подходим к спортивной площадке. Как тут оживленно. Футбольное поле отдельно выгражено. Площадка для занятий баскетболом. Кольцо. Взрослые, детки. Вот сидит женщина. Сейчас мы к ней подойдем. Попробуем с ней поговорить.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Погода какая сегодня замечательная. Можно я тут рядышком с вами сяду?
5: Да, пожалуйста.
4: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы часто бываете в Полежаевском парке?
5: Да, вы знаете, живу недалеко и хожу довольно-таки часто. Вот с мужем сегодня, с мужем бывает гуляю.
4: Я смотрю, тут у них спортивные соревнования. Это ваш внучок тут на спортивных соревнованиях?
5: Нет, он еще пока небольшой, но наблюдаем часто. Это многолетние соревнования.
4: А я смотрю, тут даже занимаются, такое ощущение, что то ли школьники с учителем физкультуры, то ли это, может быть, спортивная школа. Видите, там на кубриках лежат прямо на травке.
5: Вы знаете, у нас же тоже спортивная база. От колледжа.
4: Да.
5: И тут часто даже соревнования бывают районные. Поэтому это уже мы столько лет наблюдаем. Именно по субботам.
4: Зимой на лыжах.
5: На лыжах. И они и осенью травку подкашивают. Да. Дорожки, где бегуны. Бегуны даже бегают у нас. Так что тут насчет этого...
4: Я смотрю, папа привел сына тренироваться с баскетбольным мячом. Сетку кидает.
5: Там же еще вон и турники. Вон турники, если вы видели.
4: Да, подальше.
5: Не площадки. Там просто приходят пожилые. Поэтому тут насчет этого очень хорошо сделали.
6: Парку птицы, щеглы, и дрозды, а соловьи как поют
5: в конце мая, когда гнездование начинается. Да что, тут и утки, мы и уток видели с утятами, и ежи. Поэтому это не парк, это чудо для нашего микрорайона.
4: Да. Парк ведь старинный очень, с петровских времен.
5: Ну, видите, вот как бы я особо историю-то плохо знаю этого парка, но вот знаю, что да, тут...
4: Вот. Петр I повелел построить на реке плотины, и так образовался Лиговский пруд, он как раз у нас тут на территории Полежаевского парка. Сейчас овраг, да?
5: была построена мельница на плотине. Вот мельницу сейчас можно видеть, остатки, руины. А плотину разобрали во время Великой Отечественной войны.
6: Ну да,
5: тут же
6: рубеж
5: этот проходил.
6: Да,
5: Ну, а потом Екатерина II эти земли пожаловала Григорию Орлову. У него тут была усадьба. Вот здесь. Хозяева имения менялись, но до конца 19 века здесь были такие образцовые сельскохозяйственные угодья. Посещаемый ухоженный парк, очень известное место. Так что да, тут, казалось бы, такой спальный район, а оказывается...
6: Ну вот мы Аллею Славы знаем за то, за захоронение, мы знаем, что 9 мая всегда здесь цветочки, сначала памятники все эти. Мы ходили с внуком, наблюдали, их почистят, покрасят, потом цветочки, возложения сейф, да, каждый год на 9 мая возлагают цветочки каждому обелиску.
5: Церковь возвели, да, церковь Святой Нины. День памяти Святой Нины, 27 января, произошло полное освобождение города от блокады в 1944 году. Тельница от блокады. Замечательная.
6: Замечательная. В ней, кстати, она очень, да, она очень уютная. Ремонт сделали года 4 назад. Крышу перекрывали, маковки меняли. И вот крещение мы захватывали несколько раз, когда это с малышами. И вот. Там такое торжество такое же.
5: Искусственные школы детки приходили рисовать.
6: Уютная очень, она чистенькая, аккуратная, цветочки посажены, там клумбы замечательные. Прямо идешь, вот, особенно летом, и любуешься вот этим участком.
5: Да,
6: так что и хочется зайти в эту церковь. Она тем более деревянная, и она низкая, она такая теплая.
5: Очень обидно, что разбирают развалины клиновских домов. Это же был рабочий поселок, построенный перед самой войной. Ну и оказался фактически на линии фронта. Захоронение 41-го года – это вот как раз жители этого городка. Могли бы модифицировать как-то, оставить эти захоронения, потому что их просто убирают, бульдозер.
6: Нет, в принципе,
5: убирают.
6: Могли бы дом Павлова в Волгограде стоит. Ну, да, по идее, что-то можно было и оставить, и нужно было бы, наверное.
5: Да.
6: Иначе как, как молодежь,
5: да,
6: узнает,
5: потому что очень было. Это как-то вот прямо... За душу берет.
6: Это как представить, какое-то, да,
5: представляешь,
6: если все уберут.
5: Что гитлеровцы стояли на территории больницы номер 15. И тут же прямо рядом были дома. Очень такое место.
6: Да, вот ну-ка говорили, что вот рубеж проходил.
5: Погода какая в этом году, да? Ранняя весна такая.
6: Да, в этом году погода прям
5: высохла.
6: Всегда ждем. Скорее бы, чтобы подсохло, чтобы выйти в парк погулять. Потому что парк это за зиму скучаем без парка. Зимой как-то уже реже ходим, а летом каждый день стараемся.
5: Зимой лыжников тут столько. Благодаря тому, что пересеченная местность, так они любят. Тут.
6: А на ватрушках.
5: Да,
6: на ватрушках, да, с внуком, да, ходим. Да, тут так вот. Тут столько народу, столько людей на выходных, когда особенно хорошая погода. О, и все идут с санками, с ватрушками. Это парк, это не парк, это чудо. А мы когда утром, муж когда был здоровый, он бегал. А вот когда заболел, стал инвалидом, мы на колясочке стараемся до жары летом. Утром часиков 6-7. Боже мой, какое пение птиц. Это, вы знаете, это стоишь... И прям это, ну это невозможно, даже
5: завораживает.
6: Это завораживает. И мы научились уже распознавать, мы уже знаем, где соловьи, какое, где есть соловьи, где нет соловьев, где дрозды, где щеглы. А трясогузки через дорогу бегают, через дорожку. Это просто вообще, это красота. Это не передать, это
5: а
6: надо...
5: лягушки как квакают весной.
6: А лягушки.
5: Соловьи отдыхают. Как большой, красивый, конечно, очень хороший. Я-то еще переживаю, что если за него возьмутся и приведут его в порядок, как бы не стал он таким
6: как
5: парком
6: Лениса?
5: Культуры. Ну вот, да.
6: Вот. Может
5: чтобы
6: быть.
5: Не появились скамеечки.
6: Потому что я, например, разочарована.
5: Летним садом?
6: Да. Потому что почему-то, когда он был в прежнем виде, в советском,
5: Мне вот туда тянуло. Поэтому не хочется, чтобы наш парк сделали
7: таким. Да, да, вот я как раз тоже боюсь, так ценишь тем,
5: чтобы он остался немножко дикий.
7: Да, 5 минут попадаешь уже.
5: Да, именно вот в лес. В
7: природу, в лес, да. Не тронутый, действительно. Ну ладно, всего вам доброго. Хорошей погоды, хорошего настроения. И чтобы парк продолжал радовать. Вот идет спортсменка с палками. Здравствуйте, можно вас отвлечь? Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о парке? Как часто вы бываете в парке?
8: Мне в 70-м году, наверное, сделали операцию на тазобедренный сустав. И вот пока я восстанавливалась, потом я пришла в парк, наверное, в году в 73-м, когда купила себе палки, и стала здесь ходить. Я иду от народного ополчения.
7: Ничего себе!
8: От электричек я иду до начала солдата Корзуна, до Жукова. Там я перехожу в Жуково, спускаюсь вниз и выхожу в парк.
9: Да, почему меня так тянет сюда? Во-первых, я уже привыкла. Во-вторых, здесь очень хорошо. Здесь свободно.
8: Да,
9: красиво.
8: Ну, не мешай.
7: А мы сейчас к вам подойдем, поговорим с вами.
9: Все зеленое. Здесь церковь рядом.
10: Церковь нет.
7: Да, вот тут гуляют еще малыши, увидел палку, да, увидел бабушку гулять.
9: Здесь это самое, как его, детки, мамы, колясочки, бабушки, дедушки. Сейчас моего возраста ждут, мне вот 80 будет, а спускается женщина. Они говорят, здравствуйте, я говорю, физкуль, привет.
10: Говорят, правильно. Скажи, пока
7: привет. Движение жизни.
9: Да, и говорю сама себе, иди, бабка. Никому не жалуйся.
7: Вы не прекрасно, прекрасно выглядите.
9: Все отвалится.
7: Спасибо большое. Хотел с нами поговорить. Мы тебя догнали, а мы как раз берем интервью. Привет, тетя. Да. А мы как раз берем интервью у тех, кто гуляет по парку. Да. Ты часто тут гуляешь?
11: Да.
7: Каждый день сюда ходишь? Тебе здесь нравится? Что тебе тут нравится? Собачки тут гуляют? Видишь собачек тут? Да?
11: Да.
7: Да, собачки тут гуляют. А тут и ежики даже бегают. Летом приглядывайтесь в травке. Вот тут как раз около церкви мы видели.
12: Белки, да, я видела.
7: А белки недавно появились, да. Говорят, что тут даже лисичка живет с семьей.
12: Бобры.
7: Бобры на речке. Так что тут, ну, как зоопарк, можно сказать. Грибы растут. А вы, наверное, рядом живете здесь где-то?
12: Да, да.
7: Ага, ну, да, пешком, понятно. Ну ладно, хорошо, давайте гуляйте. Пока, пока, пока. Спасибо. Пока.

0: Здравствуйте. Я смотрю, вы парк убираете. Собираете стекло, мусор.
1: Да, мы когда ходим гулять с собаками, то мы очень опасаемся за собак. Поэтому мы стали сначала собирать стекло, а потом стали собирать и пластиковые бутылки, потому что это раздражает, особенно когда уже зелень, все вокруг красиво. И очень обидно, что люди приходят в парк, отдыхают.
0: Одну сторону несут, а в другую.
1: Да, отдыхают, едят. И получается, что летом это все завалено кучами мусора. Очень как бы неприятно.
0: Ну, какие у вас пожелания, может быть, тем, кто должен убирать парк?
1: Пожелания, наверное, может быть, надо ставить большие контейнеры летом, по крайней мере, чтобы, ну, такие, как мы, могли собирать мусор и выбрасывать его в эти большие контейнеры, а не складывать, и чтобы у людей создавалось ощущение, что можно мусорить по всему парку. И потом из маленьких урн вороны вытаскивают или птицы вытаскивают
0: пакетики,
1: которые мы же собрали, и превращают их уже в гору окончательного мусора.
0: Спасибо большое. Желаю вам в вашем труде успехов.
1: Спасибо. Да.
0: Ну вот мы совершили прогулку по парку. Сами получили удовольствие. С посетителями пообщались. Ну и убедились, что парк для жителей нашего района – это редкая возможность прикоснуться к живой природе, ну и к истории нашего города.
2: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvoz.ru.
3: Памяти ветерана.
4: Николай Алексеевич Пронин родился 12 мая 1931 года в Ленинграде. Закончил Ленинградский механический техникум. Работал на заводах «Электроприбор» и «Равенство». В 1988 году он был признан инвалидом первой группы по зрению и вступил в члены Всероссийского общества слепых. С мая 1990 до апреля 2013 года Николай Алексеевич возглавлял Охтинскую местную организацию ВОЗ, объединяющую инвалидов по зрению Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области. Организация была одной из самых крупных по численности и охвату территории региона. На учете в ней состояло более 500 человек. Николай Алексеевич постоянно проявлял заботу о членах своей организации, оказывал поддержку инвалидам по зрению и членам их семей. Сумел наладить деловые контакты с администрацией и депутатами муниципальных образований, являлся членом Координационного совета по делам инвалидов Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Проводил большую работу по привлечению благотворительной помощи в денежном и натуральном выражении с целью оказания материальной поддержки нуждающимся членам организации и проведения реабилитационных мероприятий. Одним из первых сумел заключить долгосрочный договор с коммерческой фирмой о предоставлении ежемесячной финансовой помощи путем перечисления средств на расчетный счет региональной организации. Под его руководством на базе организации функционировали реабилитационные кружки и творческие коллективы. Команды и отдельные представители Охтинской МОВОЗ регулярно участвовали в конкурсах и фестивалях, проводимых СПБ РОВОЗ. Николай Алексеевич награжден почетными грамотами правления СПБ РОВОЗ и Центрального правления ВОЗ администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Значком «Отличник ВОЗ», знаками «Заслуженный работник ВОЗ» и «За заслуги перед ВОЗ 3 и 2 степени». Медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, нагрудными знаками «За заслуги перед Красногвардейским районом Санкт-Петербурга». В 2011 и 2013 годах ему было присвоено звание лауреата приза «Золотой пеликан» за милосердие и душевную щедрость в номинации «За умение не сдаваться». Николай Алексеевич скончался 18 января 2020 года. Его прах покоится на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Информация подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.

В эфире «Воз зрения». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715, а также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».

Завершает нашу сегодняшнюю программу Галина Гусева с песнями, записанными на фестивале авторов и исполнителей бардовской песни «Струны Северной Пальмиры» в 2016 году. А я, Александр Гусев, на этом с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Беседка на радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко, и сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя, здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Петя.
2: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
3: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
2: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
3: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
2: То есть это сольный саксофон, да?
3: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом... песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
2: Но это уже в составе другой группы, да?
3: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гиреевны.

0: Наталья, расскажите, пожалуйста, про Петю. Насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе Грота для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе Ухтинском музыкальном центре и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. 4 раза в неделю у него тренировки, 4 раза в неделю занятия в музыкальной школе. И в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персант. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Пока он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Пети. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет, у нас уже традиция, каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми стилями люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: «Ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба». На что он, обидевшись, сказал: «Я не рыба, я рыб».
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и ни в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Ну, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. С папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет, то есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет, он больше любит... Пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, гнаться, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструментом. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место, как назывался
2: конкурс? Восхождение.
1: В конкурсе восхождения. И его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И прошел следующий тур.
1: Финал
2: уже получается. Финал. И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете, а кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: Утром у Пети тренировка.

0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет, но именно по городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно. С тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас недавно на пространственной ориентировке мы изучали подземный переход на станции метро Новочеркасская в Санкт-Петербурге. И у меня хорошо получалось это делать.
0: А, Петя, вот ты переехал из Череповца в Санкт-Петербург. Скучаешь по родному городу?
2: Ну да, мы иногда ездим в Череповец. Там до сих пор как раз живет моя сестра и мой племянник. Навещаем их.
0: А нет желания вернуться после школы?
2: Пока еще не знаю.
0: Как, Наталья, я понимаю, что по состоянию здоровья Пети из-за школы вы вынуждены были переехать в Санкт-Петербург. Нет сожаления или трудностей каких-то?
1: По первому времени были трудности, потому что здесь с нуля все пришлось начинать. Там и знакомый, и авторитет был свой, а здесь уже все с нуля. Но сейчас уже все стабилизировалось. Дорогу осилит идущий.
0: То есть вы уже основательно устроились в Санкт-Петербурге, переехали полностью, да, семьей?
1: Да.
0: Спасибо большое, Петя, спасибо, Наталья, за нашу беседу. И в заключение я бы хотела попросить озвучить свои пожелания для наших радиослушателей.
2: В первую очередь это наметить какие-то цели, может, на будущее, задачи, стремиться к ним, хорошо учиться, быть очень трудолюбивыми, все успевать, распределять грамотно свое время.
1: Я как-то прочитала финскую пословицу: не бойтесь стучать в закрытые двери. Если не стучать в закрытые двери, никто не узнает, что ты приходил. Поэтому стучитесь, боритесь, и все у вас будет, всего достигнете. Пока человек жив, все можно достичь, все можно исправить, все можно одолеть.
2: И как гласит уже другая, уже американская пословица: из любой безвыходной ситуации выход там же, где и вход.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с...

Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный, с панелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
5: Необыкновенные истории.
6: Всем привет, дорогие радиослушатели! И если вы слышите мой голос, это значит, что вы на волнах Радио ВОС. Меня зовут Ольга Хасид, и в эфире выпуск программы «Необыкновенные истории», в котором я расскажу вам, почему майского жука называют майским и когда празднуется Международный день музеев. Майский жук – ностальгическое словосочетание из детства. Многие из нас, зная, что это насекомое абсолютно безвредно, ловили его и сажали в спичечные коробки или привязывали за нитку, чтобы запустить летуна на поводке. Интересно, а почему майского жука называют майским? Все на самом деле очень просто. В мае они просыпаются после зимнего покоя, из личинок выводятся взрослые жуки и начинают свою активную деятельность. В общем, раньше мая этого жука не встретишь. Майский жук, он же майский хрущ, обитает и в Европе, и в Азии. Насекомое, на удивление, живучее и абсолютно неграциозное. Это как раз про него. Упал и встать не может. А падает он часто, причем почти всегда из-за своей неуклюжести. При этом природа постаралась в создании хруща. Строение его глаз, лапок, тела, умение летать чудесны. Так уж сложилось, но самый что ни есть весенний жук своим появлением радует только детвору, да, пожалуй, домашних кошек. Неповоротливый, он напоминает им о том, что вообще-то они хищники и в состоянии поймать дичь. Больше всего появление жука огорчает, конечно, дачников. Он относится к пластинчатоусам, семейству жуков с особой формой усиков. Они состоят из нескольких пластинок. В покое усики сложены, но перед взлетом жук распушает их веером. Кстати, у жуков-барышень усы короче. Это очень простой способ установить, какого пола насекомое. Длина жука 23-32 мм. Выглядит он крупным, но весит совсем немного. Внутри у него полости для воздуха. Жук набирает воздух в тело через особые отверстия – дыхальца. Затем он поступает в трахеи. Ими окутаны все его внутренние органы. Подсемейство хрущи огромное, более 5000 видов. Каких только окрасок и размеров хрущей не бывает. В наших краях тот самый майский жук встречается двух видов. Западный и восточный. По классификации дворовой ребятни, обычный и королевский. Путь от яйца к полноценному жуку долгий. Жизненный цикл майского жука в среднем 4 года. После того, как жук продолжит род, он, к сожалению, гибнет. Тело хруща делится на три отдела – голова, грудь и брюшко. Лапки, их три пары, крепятся к груди. На каждой лапке есть маленькие цепкие коготки, и благодаря им жук прекрасно карабкается по деревьям и роет землю. Тельце насекомого покрыто маленькими волосками, и если присмотреться, то майский жук как будто бы в жилетке. У него хорошее обоняние, благодаря этому он всегда найдет себе пропитание. Говорят, что в поисках лакомого дерева хрущ может пролететь больше километра. Жук устроен невероятно хитро. У него есть твердые верхние надкрылья, их цвет зависит от вида жука, пара больших полупрозрачных летательных крыльев. И как раз с помощью последних он и летит. Летают жуки в основном по вечерам. При особом желании развивают скорость до 10 км в час. Наверняка вы видели, как жук, подняв закрылки и распушив усы, неподвижно сидит. Почему он замер? Специалисты говорят, что затаивается жук неспроста. Ему нужно до минуты, чтобы надышаться. Хрущ усердно вдыхает воздух, заполняет им тело и только потом взлетает. Его предполетная тактика чем-то схожа с тем, как взлетает аэростат. Расправляется, закачивает воздух и отрывается от земли. Сам полет майского жука, как и шмеля, и других толстяков, не дает покоя многим. Наверняка вы слышали весьма знаменитую фразу «По законам физики майский жук летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает». На самом деле ученые разобрались во всем уже давно. Он летает, не нарушая законов природы. Уж настолько все в ней продумано. Трапеза жука немудреная – листья кустов, деревьев, цветы. Он любит клен, каштаны и фруктовые деревья. Личинки трехлетки, как и почти все подростки, страшно прожорливы. Они едят молодые корешки, очень любят трапезничать в недавно посаженных фруктовых садах и на грядках с клубникой и земляникой. Ученые подсчитали, что компания личинок может повредить на одном квадратном метре до 25% корешков. Жук и личинка – страшные вредители. Они едят практически всю растительность и в больших количествах. Естественных врагов у личинок майских жуков хватает – птицы, ежи, кроты. А у взрослых хрущей недоброжелателей поменьше – только птицы и дети. А можно ли сделать из майского жука домашнего любимца? Этот вопрос спорный, но любопытный. Ганс Христиан Андерсен сделал майского жука одним из героев своей сказки «Дюймовочка». Появляется он в ней ненадолго, но играет очень важную роль. Хрущ знакомит Дюймовочку со своими собратьями. И барышням-жукам девчонка категорически не нравится. Если подзабыли, что было дальше, то лучше перечитайте сказку. Майские жуки – крайне редкие герои литературы. А вот народных примет, связанных с ними, десятки. Так, если жуки летят стаей и жужжат при этом громче обычного, то быть дождю. А если жуков очень много, лето будет жарким. А как, по-вашему, друзья, какое лето будет в этом году, если ориентироваться на майских жуков? Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В 2022 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом, а зачем вообще нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад разными словами ответили классики. Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя, говорил французский мыслитель Вольтер. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра, сформулировала ту же мысль поэтесса Марина Цветаева. Музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать в музее. Любопытствующий и пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Кроме того, технический прогресс совсем не соперник музеям, он их лучший друг. Все больше культурных учреждений по всему миру берут на вооружение новые технологии. Дополненная реальность, интерактивность и виртуальное погружение — то, о чем писали фантасты 100 лет назад, сегодня наша повседневность, к которой можно прикоснуться в том числе в музейном пространстве. Международный день музеев – важный праздник и настоящий культурный феномен. Он не только напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю, но и позволяет наладить диалог между разными странами и народами в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums, или ICOM, созданному в 1946 году. С середины прошлого века в него входил Советский Союз, сегодня Россия. В 1977 году состоялась 11-я глобальная конференция Международного совета музеев, которая проходила в двух городах СССР – Москве и Ленинграде. Именно на ней было принято решение об учреждении Международного дня музеев. Примечательно, что предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой, на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», который в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, «Ночь музеев» может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы. проводят мероприятия для детей. Часто на Ночь музеев приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18.00 до 24.00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
5: Необыкновенные истории.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.
7: By going back into the days, back to the disco days.

0: слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии переизбран председатель Республиканской организации ВОС. В Республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет квот получено 3 миллиона 499 тысяч рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 миллионов 543 тысячи рублей, а спонсорской помощи 6 миллионов 740 тысяч рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В Республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Свери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radiosobaka.radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря же про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, ну, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго, а одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это вот одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры, заканчивая более сложными, как «Очередь»,

0: и цитадели. Вот очередь все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это цитадели. Ну и мафия, безусловно. Мы мафию адаптировали. Мы играли в мафию не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов. И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
1: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
0: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст. Сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
1: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
0: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
1: Сколько игр на сегодня вы апробировали и адаптировали?
0: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
1: В чем заключается специфика адаптации игры?
0: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой, тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», кодовые имена, где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной, веселой.
1: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
0: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. А когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Такая очень бытовая, в каком-то смысле интересная, захватывающая игра.
1: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
0: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл из Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район, даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
1: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
0: Наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет, приходите, мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием «Чпок». Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
1: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
0: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников, и им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
1: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
0: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к Билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
1: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект «Молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная». Расскажите о команде, которая работала над проектом.
0: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен, мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
1: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год, теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
0: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
1: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
0: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта, адаптации на местах, мы окажем любое содействие, по возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
1: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
0: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в монополию, и будет наравне с эрудитом и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму. Вечером,
2: когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Обычно мы с вами путешествуем все-таки по местам, в большей степени там, где мы сами не были, и нам это тоже интересно, мы узнаем новое, и потом совершаем туда путешествие. Но сегодня я расскажу о том путешествии, которое мы совершили с Геннадием сами. Маршрут не новый, известный, популярный очень, это Санкт-Петербург. В конце апреля мы там побывали с несколькими целями. Это были и гастроли нашего театра КСРК ВОС «Опера Белиссимо», оперетту «Летучую мышь» мы представляли в Доме культуры в Питере. Ну и, конечно же, мы с Геннадием, как специалисты отдела доступного туризма КСРК ВОС, не могли не организовать экскурсию. И организовали мы ее с помощью наших знакомых, партнеров, которые были героями одной из наших передач, из наших туристоскопов, это туристическое агентство «Либерти». И вот сейчас мы с ними познакомились уже в действии. Это знакомство было замечательное, прекрасное, скажу сразу. Мы выбирали, куда же нам поехать. Выбрали маршрут, город, который сейчас называется Пушкин. Там находится Царскосельский лицей знаменитый. Изначально, конечно, этот городок дачный носил название «Царское село». В советское время, правда, его на какое-то время переименовали в детское село. Царское, понятно, почему? Потому что это была загородная резиденция императоров. Погода, конечно, нам досталась не очень хорошая. Зима вернулась в апреле к нам. Не дала она нам поисследовать парк в должной степени, использовать те возможности, которые у нас были в лице нашего экскурсовода от Либерти Анны. Но, тем не менее, немножечко мы там прошли. Об этом речь немножко позже. А сейчас в первую очередь хотелось бы рассказать о дворце, который находится в Царском селе. Жалели мы, конечно, что не успели и не смогли пройтись по местам встречи Ахматовой с Гумилевым, местам встреч с другими поэтами Серебряного века. Ну, мы надеемся, что это все впереди у нас. А сейчас о дворце, о его программе для людей с нарушением зрения. Программа замечательная, программа не просто адаптированная, она имеет некоторые новшества, которые нам интересны уже даже как специалистам по доступному туризму. Итак, начинаем путешествие по дворцу, который назван Екатерининским. И до сих пор он носит это название, хотя на самом деле его по праву можно было бы назвать Елизаветинским. Подарены эти земли были Петром Первым, его жене, будущей императрице Екатерине Первой. Но она не очень любила это место. Там, конечно, был построен каменный дворец небольшой, но, тем не менее, не очень она туда стремилась. А вот их дочь, цесаревна Елизавета и будущая императрица Елизавета Петровна, проводила там лето и любила это место, потому что, став взрослой, став императрицей, она сделала это место главным своей летней загородной резиденции. Перестроила дворец, он принял грандиозный размах, строил его Франческо Бартоломео Растрелли. Протяженность дворца 306 метров. А мы начинаем путешествие с парадной лестницы. Парадная лестница занимает всю ширину дворца, 17 метров. А вот ширина самой лестницы около 13 метров. Соответственно, два крыла справа и слева от нее.

0: на лестницу, и во дворец можно попасть с двух сторон. Из запада и с востока ведут во дворец три высоких окна двери. Лестница из белого карарского мрамора. На перилах рельефный узор, и мы поднимаемся с нижней на среднюю площадку. Лестница, как я уже сказала, бело-мраморная, но вот здесь на площадке у нас уже есть несколько ярких акцентов. Это красная ковровая дорожка и красные шторы на окнах. А вот стены также покрыты рельефом в виде причудливых завитков. На площадке, широкой, конечно же, площадке, находятся беломраморные высокие вазы. Ну, на высоких постаментах. В них цветы, но, правда, искусственные. Три окна. Здесь же находятся часы с барометром, а также разнообразные вазы на полочках.
1: С двух сторон от часов карсельские лампы. Их заправляли маслом, они хорошо освещали в лепной декор. Справа и слева от нас вмонтированы часы и барометр. Сейчас они электрифицированы, а когда-то они очень хорошо освещали в 19 веке парадную лестницу.
2: Часы, барометр работают?
1: Не работают. Их демонтировали в годы немецкой нацистской оккупации, пока они ждут своего ремонта. Кроме часов, кроме лепного декора, на стенах полочки. Лепной декор, лампы и вазы. На стенах, на полочках стоят китайские и японские вазы. Это еще один цветовой акцент. Ведь вазы расписаны полихромной живописью. Красные, синие цвета ваз эффектно выделяются на белом фоне стен парадной лестницы.
0: А мы с вами поднимаемся на второй этаж. Два крыла у дворца, правое и левое. И вот когда мы поднимаемся на второй этаж, здесь тоже идет разделение на жилые и парадные комнаты, в которые ведут разные двери. Мы, конечно же, с вами попутешествуем по парадным залам. Но сначала познакомимся с Амуром. Амур стоит у нас у среднего окна на высоком постаменте. Он находится в раковине и символизирует восход солнца. Амур лежит на собственных крыльях. У него игриво закинута одна ножка на другую, руки под головой. Беломраморный у нас оригинал, а мы познакомились с фарфоровой его копией, которая в 3 раза меньше оригинала. Потолки во дворце расписаны итальянскими мастерами. И в большей степени это мифологические сюжеты. На площадке лестницы это огромная картина, где Парис выбирает прекраснейшую из 3 богинь. Мы с вами отправляемся в первый парадный зал. Длина его 50 метров. Ширина 17, то есть получается на всю ширину дворца. По обеим его длинным сторонам расположены по 13 высоких окон дверей. За это зал называли светлой галереей. Площадь его 860 квадратных метров. Можно было принять одновременно 500 гостей. Конечно же, здесь проходили балы, парадные приемы, принимали иностранных послов. Дворец отапливался печами. В зал выходят, конечно, стены печей, украшенные изразцами. В основном на них изображались пейзажи. Но есть в дворце исключения, где изразцы расписаны мифологическими сценами. Изразец устроен очень интересно. Это не просто плитка, которая вплотную прилегает к стене. С внутренней стороны изразца имеется пустое пространство, и на таком длинном металлическом штыре он прикрепляется к стене, то есть между изразцом и стеной есть пространство, которое, конечно, помогает удерживать тепло. Площадь очень большая, отапливать трудно. Такое приспособление помогало удерживать тепло.
1: То, что гладкое, это двери, окна. Они завершаются полуциркульным завершением, арками такими. То, что на стенах гладкое, это зеркала. А вот то, что шершавое, это деревянный золоченый декор. Из липы. Липа – самая мягкая порода дерева. Выполняли резную цветной декор в виде, опять же, гирлянд цветков, в виде причудливых завитков. В верхней части зала женские фигуры. Это нимфы и амуры. В руках у них книги, палитры, атрибуты изящных искусств. Зеркала обрамляют бра, в которых вставлены свечи. Бра в виде побегов растений. На стенах деревянный золоченый декор, на стенах бра. Резьбу выполняли из литых.
0: На полу паркет из цветных пород дерева с геометрическим рисунком в виде звезд и цветов. А вот на потолке огромный плафон с росписью. Это огромная картина «Триумф России». В центре дама. У дамы щит голубого цвета. Это аллегория России. Она имеет портретное сходство с императрицей Елизаветой. А над ней слава держит корону. Вокруг аллегории наук и искусств. За окнами можно видеть парадный двор с флигелями. С одной стороны у нас находится именно парк, а с другой стороны парадный двор. А далее мы проходим по трем гостиным, где размещались в свое время гости. Но сейчас здесь размещается выставка золотного шитья каргопольских мастериц. Каргополь находится в Архангельской области. На макете, предназначенном для людей с нарушением зрения, запечатлены этапы создания рисунка с помощью золотного шитья. Это изображение, которое наиболее часто встречается на изделиях цветок.
1: А перед нами на манекенах парадное платье, расшитое золотыми нитями. Парадное платье сестры Николая II, великой княгини Ксении Александровны. Юбка с длинным шлейфом, узкий верх, лиф расшиты золотыми нитями. Золотыми нитями расшиты и три белых хлопчатобумажных платка, которые представлены в витринах. Золотыми нитями были украшены цари персидского царя Дария и его воинов уже в VI веке до нашей эры. К нам в Россию золотое шитье приходит из Византии вместе с принятием христианства. Золотыми нитями украшались одежды зажиточных горожанок, крестьянок и, конечно, мундиры, платья придворных. Сначала ниточка была очень тонкая, золотая. Из грамма золота можно было вытянуть 2 версты. Это более 2 километров нити толщиной от 1 до 3 микрон. Постепенно ниточка становится металлической, золоченой. Шитье стали называть золотным. Золотным шитьем, золотными нитями украшались и мундиры придворных. Здесь, в этом зале, на манекенах 2 мундира камергера. Камергер – это слуга, самый близкий к семье императора. Он решал все бытовые проблемы царской семьи. Камергер носил символический ключ, символ его власти. Здесь на витринах мундиры передняя часть полностью расшита золотыми нитями. Конечно, такое золотое шитье утяжеляло одежду мундиры. Мундир, платье могли весить до 10 килограмм. И в таких нарядах, в таких мундирах дамы выдерживали приемы многочасовые, проходившие во дворце.
0: Мы познакомились не только с этим макетом, но познакомились и с ниточками, с помощью которых золотное шитье мастерицы выполняют. В зале представлены вышитые парадные платья дам и мундиры придворных и офицеров.
1: Здесь, в этом зале, представлен кафтан красного бархата, который заказал Николай II. Балу-маскараду. Кафтан времен царя Алексея Михайловича, расшит гербом Российской империи. На груди, на красном бархате у будущего императора Николая II блестел герб двухглавый орел. Кафтану полагалась шапка, отороченная лисьим мехом, сапоги и перчатки.
0: И платья, и головные уборы женские передавались из поколения в поколение. Чистились они, представьте себе, керосином. Потом это все выветривалась, тщательно хранилась и передавалась.
1: Перед нами 3 расшитых золотными нитями платка и головные уборы. Голова женщины должна была быть полностью покрыта по традиции. Волосы имели важную жизненную силу, должны были быть убраны под головной убор. Женщины носили кокошник, который полностью покрывал голову. Уши закрывали по уши, которые спускались на уши женщины. Передняя часть кокошника была расшита сеточкой из бисера. бисера и жемчуга. Кокошник был расшит жемчугом, который добывали в северных реках. Головной убор, платок, расшитый золотными нитями, жемчугом был очень дорог. 100 рублей стоил, а на 100 рублей крестьянская семья могла купить лошадь или корову. Женщины заказывали такие головные уборы, передавали от поколения следующему поколению. На головных уборах были вышиты и имена, инициалы хозяйки головного убора. На платке, на кокошнике, спереди на кокошнике была вышита розетка из жемчуга. Она напоминала солнце. Полностью головной убор был покрыт жемчугом. Вышивка жемчуга была выполнена также мастерицами, которые занимались и золотным шитьем. Были и мягкие головные уборы, которые шили из красной ткани, из кумача. Такой головной убор назывался сорока. Если развернуть этот головной убор, он напоминал птицу-сороку. Крылышки сороки – это ленты, которые скреплялись сзади у женщины, напоминали крылья сороки. А сам кокошник от славянского курица, что значит кокоть. Передняя часть у кокошника была приподнята, напоминала гребень курицы, на уши закрывали по уши у женщины.
0: Архитектор Франческо Бартоломео Растрелли устроил внутреннее пространство дворца, разделенное на жилые и парадные покои. Причем они идут параллельно друг к другу, они просто разделены стеной, и из каждого парадного покоя можно попасть в жилую комнату. Первый парадный зал, он на всю ширину дворца, а следующие парадные комнаты, они в два раза уже, потому что еще нужно было оставить место на жилые покои. Ну, а мы продолжаем путешествовать по парадным комнатам. Первая парадная столовая. Здесь чествовали награжденных офицеров. И даже сервизы выполнялись символики тех орденов, которыми награждались офицеры. Например, есть сервиз с георгиевской символикой, то есть оранжевые и черные полосы. Здесь очень интересный стол в форме венделя Елизаветы, то есть буквы Е. Вообще в то время были очень модные всякие фигурные столы. Но вот, тем не менее, в следующей парадной белой столовой стол обыкновенный, овальный, накрытый длинной белой скатертью, сервированный полностью. Среди этой сервировки много фруктов и цветов. Но встречались обманки. Не настоящие, а сделаны из фарфора, но очень искусно. Трудно было сразу распознать, что это не настоящий фрукт. И вот кому они доставались, кто брал их и пытался съесть, тот должен был рассказать забавную историю, анекдот. Таким образом создавалась непринужденная веселая обстановка за столом. Вдоль окон стоят вазы-ароматницы на золоченых гнутых ножках. Они выполнены в виде соцветий бульдонежа. Каждый цветок, причем, вылеплен вручную. Следующие залы уже предназначены для размещения гостей после обеда. Парадная, гостиная, малиновая, столбовая. Малиновая, потому что на стенах имелись выступы, где под стекло была положена малиновая фольга. Следующая гостиная уже зеленая столбовая с соответствующим цветом на стенах. В малиновой столбовой мы встречаем изящный столик с шахматной доской и изящными шахматными фигурами. Там, очевидно, можно было сыграть в эту игру. А вот в зеленой столбовой стоит клавесин. Императрица Елизавета любила музыку.
1: Мебель во дворце, стулья, кресла на изогнутых ножках, массивные резные золочёные, обиты белым шелком. Белый шелк и на стенах дворцовых залов. Мебель 18 века была вывезена в эвакуацию в первую очередь. Шелк современной работы. Московская фабрика «Красная роза» поставляла шелк после Великой Отечественной войны. Шелк был заказан вот уже в наше время в Италии. Фирма «Рубелли» выполнила шелк. Она выполняет ткани с 1857 года.
0: Далее нас встречает портретный зал. Здесь у нас два портрета Екатерины I и Елизаветы.
1: А в этом зале на стенах парадные портреты. Приходит в зал портрет первой хозяйки этих мест, супруги Петра I, Екатерины I. Она изображена в полный рост, в платье, сшитом из красного бархата, с лентой орденской Андрея Первозванного, голубой орденской лентой. При Екатерине I был небольшой дворец, разбит фруктовый сад. При выходе из зала парадный портрет дочери Петра I, императрицы Елизаветы Петровны. Парадный портрет императрицы также в полный рост, с регалиями императорской власти, со скипетром и державой. Для императрицы Елизаветы Петровны этот дворец, Большой Царскосельский, был построен к лету 1756 года, а Екатерининским назван в начале 20 века. Ведь в ходе строительства этого дворца объем дворца Екатерины I вошел в центральную часть дворца. Отделка залов дворца удивляла гостей.
0: Следующий зал тоже весьма примечательный. Это янтарная комната. Янтарный зал.
1: За нами на стенах янтаря нет. А вот стены перед нами, три стены, украшает янтарь. Куски янтаря разной формы и цвета полностью покрывают стены зала. На стенах 8 мозаичных янтарных панно. Между янтарных панно, а они от пола до потолка, были размещены зеркальные сдвоенные пилястры. Зал украшен дополнительно деревянной золоченой резьбой. Янтарь не обработанный. Вот так он выглядит. Если его бы укрепили на стенах зала, не обработанный янтарь. Он был бы вот такой шершавый.
3: Ну, он какого цвета? Он же немножко разный бывает.
1: Когда не обработанный, он имеет корочку такого.
3: Коричневого цвета.
1: Это корочка – результат окисления кусков янтаря. На стенах янтарь обработанный. И вот если срезать корочку янтаря, открывается очень красивый цвет. От светло-желтого, почти белого, до насыщенного медового коричневого цвета. Кусочки янтаря даже почти не отличить. Да, вот стыки. Если вот внимательно посмотреть, то стыки чувствуются, да, между пластинами янтаря. Пластины янтаря толщиной 0,5 сантиметра с помощью специальной мастики прикрепили на деревянную основу. Так был выполнен мозаичный набор. Но стены не гладкие. На стенах есть завитки, есть овалы из орнамента. В верхней части гирлянды из цветов и фруктов. Они тоже выпуклые. На янтарных панно есть еще рамы. И в рамах мозаики из цветов и камней.
0: Последняя из парадных залов, где мы побывали, это картинная галерея. Этот зал такой же по ширине, как и парадный первый зал, но в несколько раз короче. Картины в зале находятся в шпалерной развеске. Возвращаемся на парадную лестницу через анфиладу жилых покоев. Сейчас здесь проходят различные периодические выставки. Дизайн такой, пол черный, а стены синие. Мы с вами совершили путешествие по одному крылу Екатерининского дворца. Экскурсия по дворцу адаптирована для людей с нарушением зрения. Заключается это, конечно, и в умении экскурсовода описывать все, то есть вовремя давать нужные тифлокомментарии, и в тех моделях, как, например, даже для периодической выставки золотного шитья эти модели подготовлены. Но есть и новшество. Когда мы только встретились у парадной лестницы дворца, и наше путешествие начиналось, каждому экскурсанту была вручена тактильная книжка. Книжечка небольшого размера. По мере путешествия по дворцу мы переворачивали странички этой книжечки, и на каждой страничке был либо план общего вида дворца снаружи, либо какие-то конкретные вещи, например, тот же стол в виде вензеля или еще стол в виде, фигурный стол в виде лиры. Такие вещи были модны. Изображение ваз на стенах. Так вот мы пропутешествовали по дворцу с этой книжечкой, с первой первой до последней странички, и она, конечно, дала нам представление о многих вещах и, собственно, плане здания тоже. Очень важно, что эта книжечка была у каждого экскурсанта. А в парке мы, конечно, повторюсь, прошлись немного по парку, потому что снег и ветер нам не дали сделать больше. Но, тем не менее, в парке можно посмотреть, осмотреть тактильно скульптуры. Наш экскурсовод готова была все прокомментировать подробнейшим образом. Один из арт-объектов, недавно созданных, мы осмотрели. Это объект, созданный по мотивам ахматовских строк, посвященных Александру Пушкину. Здесь лежала его треуголка и растрепанный томик «Парни». И действительно, здесь головной упор, треуголка, томик «Парни», хотя вряд ли это соответствовало истине, потому что «Парни» считался довольно откровенным чувственным поэтом, и лицеистам вряд ли разрешалось его читать открыто. И бросать в парке этот томик было как минимум не осмотрительно. Но тем не менее, это стихи, это образ, этот образ запечатлен в арт-объекте. На скамейке лежит головной убор, томик и недоеденное яблоко. Видимо, это был полдник Александра Сергеевича в его лицейские годы. В парке много скульптур. Еще нам удалось посмотреть нимф. Две нимфы, кокетливые, присели в разных позах на спины дельфинам. Это было все, что позволила нам погода. Мы надеемся на новые встречи с Царским селом, и тогда расскажем вам больше. И, конечно же, мы благодарим туристическое агентство «Либерти», одной из специализаций которого является туризм для людей с различными особенностями здоровья, в том числе и для людей с нарушением зрения. Они нам предоставили любезно и автобус, и экскурсовода, и внимательнейшего водителя. Всего доброго, до новых путешествий и до новых встреч на волнах Радио ВОС в программе «Туристоскоп».
4: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
5: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
6: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
5: «Туристоскоп».
6: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
4: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 5 марта в преддверии Международного женского дня на унитарном предприятии «Светоприбор» впервые среди работниц прошел конкурс «Леди by Электрика». Визитная карточка, интервью, домашнее задание и дефиле. Такие этапы предстояло пройти участницам, которых было 7. За победу поборолись инженер-конструктор технического отдела Анна Юрьева, пекарь цеха питания Наталья Николаева, слесарь механосборочных работ Бобруйского филиала Ангелина Савицкая-Карабанова и 4 сотрудницы сборочного цеха номер 2 столичного предприятия, слесарь механосборочных работ Елена Цай, Татьяна Сацук, Зарина Лысенкова и Татьяна Попова. На протяжении 2 часов проведения конкурса судьи и зрители буквально купались в лучах таланта, красоты, остроумия и грации участниц. Однако главный приз получила девушка, нежными руками которой сегодня собираются воедино самые популярные электротовары предприятия. В прошлом году она стала активным участником разработки навигационной системы кропки для незрячих и слабовидящих. Также она является председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Ее литературные произведения вошли в сборник стихов и иллюстраций незрячих поэтов и художников «Слово и фарбы, слова и краски», который был издан к столетию Белтис. Татьяна Сацук стала леди by Электрика. Давайте послушаем, как она выступала.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Татьяна Сацук. Моя жизнь разделена на до и после. Я хочу кратко рассказать про каждый этап своей жизни. В детстве я была любознательным, активным ребенком, который любил играть в футбол, водить машину, да, на руках у отца, играть в куклы, но я еще любила все разбирать. Если дома ломалась какая-то техника, все знали, что я не должна об этом знать, потому что в 5 лет я разобрала телевизор, приставку, утюг. Ну, бабушки решили починить утюг с двоюродным братом. Разобрали новый, старый. В итоге полдеревни без света, а мы довольные. Опыт удался. Сегодня моя работа заключается в другом. Я слесарь механосборочных работ на унитарном предприятии «Светоприбор» ООО «Белтис». Также с 2024 года я являюсь председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Я горжусь своими достижениями, и я люблю помогать людям, поэтому я рада, что я могу. Также я поэтесса. Когда в моей жизни произошел новый этап, и я потеряла зрение, я стала писать. Сегодня я лауреат многочисленных государственных и международных литературных конкурсов. Мои стихи, рассказы печатаются в сборниках Российской Федерации, Республики Беларусь. Также мой рассказ переведен на английский язык и опубликован за рубежом. Один из таких конкурсов «Золотое перо Белой Руси» в 2024 году я заняла призерное место, 2-е на республиканском этапе. И этот конкурс вдохновил меня на поступление, на получение высшего образования. Я сегодня являюсь студенткой Московского международного университета по специальности журналист ТВ и радиовещания. Также я люблю фотографировать. Мои фотоработы принимают участие в конкурсах и занимают призовые места. Еще я закончила курсы на копирайтера, закончила курсы у известного шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева. Также я закончила курсы по нутрициологии. На самом деле я могу очень много рассказывать, что я сделала за тот период, когда потеряла зрение. Но выделю важное. Я путешествую. И я очень люблю путешествовать, открывать для себя страны со стороны незрячего человека, ароматы, вкусы. это развивает, потому что развитие я считаю самым главным для человека. Еще с детства я люблю авиацию. Я состою в международном клубе любителей авиации. И это тоже мое достижение. Я считаю, что все преграды, которые у нас встречаются на жизненном пути, мы все можем преодолеть. Главное — реалистично смотреть на свои возможности и находить выход с каждой ситуации. Люблю жизнь и благодарна нашему предприятию за те возможности, которые она дает незрячим людям. Спасибо.
2: Спасибо, Танечка, большое.
3: Я очень долго думала, наверное, неделю, но все-таки я решилась. Из-за нагрузки не всегда есть время подготовиться для какого-нибудь мероприятия, поэтому я очень боялась, что у меня не хватит просто физически времени. Но все удалось. А что касаемо участия в первом таком конкурсе, поскольку он новый здесь, большая ответственность, если этот конкурс людям понравится и в дальнейшем он будет проходить, это почетно быть участником самого первого конкурса.
4: Что станет вот лично для вас успехом в любой ситуации? Вот выиграете, не выиграете? Для себя как-то уже определили?
3: Успех — это уже решение попробовать. Это уже подготовка. Выбор образа, выбор для визитной карточки, фотографии. Причем я хотела, чтобы были с разного периода моей жизни, и чтобы визитка, она открывала все мои увлечения, мои достижения, как я менялась. Подготовка текста для визитной карточки, потому что рассказать о себе я могу очень много, но здесь все-таки ограничено время, чтобы раскрыть себя со всех сторон. Успех — это уже написанное стихотворение, которое я сегодня прочитаю. Получилось так, что я ездила выступать в Тюмень на днях, и когда я возвращалась обратно, естественно, это самолет, у меня пошли строчки, и из строчек сложилось стихотворение, и это большая часть моей души, потому что это не просто стихотворение, как от меня привыкли все слышать про любовь, про взаимоотношения, это молитва. Честно, очень волнуюсь, потому что это та часть души, которую не всем показываешь, и это мои мысли в последнее время, учитывая все, что вокруг. И я посчитала нужным ее озвучить сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, ну, если я займу самое первое место, это будет максимальный успех. Любой конкурс, любое мероприятие — это возможность показать свой талант. Я как человек творческий, для меня это возможность очередной раз раскрыть еще больше свой потенциал.
4: Есть ли стратегия?
3: Ну, стратегия одна — быть естественной, настоящей, такой, какая я есть на самом деле. Меня так с детства учили, что самое главное — быть самой собой и себя ничего не строить. И я не хочу быть какой-то идеальной картинкой, казаться лучше, чем я есть. Это отталкивает, мне кажется.
4: Какой этап конкурса кажется самым сложным?
3: Я думаю, что каждый этап, он по-своему будет сложным. Наверное, более ответственно это все-таки, когда ты делишься творчеством, а это если еще твое авторское творчество. Это волнительно, как зритель воспримет, какая будет реакция. Но поскольку у меня есть талант писать, и он мне дан, наверное, вот это и дает мне уверенность, что... Выходя к людям, я им доношу какие-то мысли, может быть, какая-то строчка затронет сердца людей, натолкнет на какие-нибудь размышления, которые приведут человека к доброму делу, например, о чем бы он раньше не задумался.
2: Дорогие друзья, следующий этап — это интервью. Девушки, я каждой из вас задам по 3 вопроса. У меня первый вопрос. Татьяна, если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
1: Доступность интернета, потому что интернет не всегда во благо.
2: Итак, девушки, у меня второй вопрос. Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
1: Честно, но директор уже занят, поэтому замдиректор.
2: Замечательно. Девушки, у меня финальный 3-й вопрос. Таня, скажи, чем ты отличаешься от других участниц?
1: Каждая участница уникальна по-своему, поэтому, я думаю, нас отличает цвет волос, цвет глаз и харизма.
2: Ну что, градус напряжения растет. Мы переходим к самому креативному этапу нашего конкурса. Забудьте все, что вы видели раньше. Сейчас наши девушки докажут, что они не только красавицы, но и невероятно многогранные личности. Домашнее задание.
1: Мой голос дрожит над пламенем, зажженный во мраке свечи. Молюсь за грешных и праведных, за дальних и близких моих. Пусть тьма перед ними расступится, растают сомнения, страх. Господь, пусть у них все получится, и счастье сияет в глазах. Молюсь за грешных, неверующих, ты слезы их иссуши, и дай ощутить бескрайнюю всю силу отцовской любви. Избавь от судьбы искушения, от слез и долгих разлук. Избавь их от боли телесной, каким бы ни был недуг. За тех, кто тебе взывает, подняв глаза к небесам, за тех, кто тебя не знает и просто не слышит тебя, даруй им простое чудо. Напомни, что ты здесь. Пусть в дом, где тепло и уютно, не придет плохая весть, а там, где холодно, тяжко, надеждой души согрей. Господь, мне бывает страшно за жизни и судьбы людей. Как самый бесценный подарок, даруй нам спокойный мир. Я знаю, меня ты услышишь, ведь ты всех нас любишь. Аминь.
0: По каким критериям оценивали участниц конкурса «Леди Бай Электрика», рассказал председатель жюри, директор предприятия «Светоприбор» Павел Степанович.
5: Мне трудно сказать. Наверное, критерий был суммарный. Такого сложного выбора в своей жизни я давно не помню. И слава богу, что было пятеро членов жюри. И это была бальная система, и это было суммирование баллов. Никакого сверхмнения председателя жюри не было. Когда выбирали номинации, мы чувствовали девчат. Мы смотрели на искренность, и информационность и оригинальность предоставления информации, которая была. Домашнее задание у каждого было свое. Хорошо, когда домашнее задание, которое соответствует профессии. Это тоже интересно было. Вот Наташа Николаева.
6: Конкурс новый для предприятия. Да как вы, как руководитель, отнеслись вот к такой идее вашего отдела?
5: С волнением, но однозначно. Если не начинать, то и не получится. То есть однозначное было решение сразу – да, работаем.
6: Какие они, работницы светоприбора?
5: Прекрасные. Сегодня была песня «Девушки бывают разные». А я скажу, а наши самые красивые, самые креативные, самые талантливые, самые трудолюбивые – вот такие наши девушки на светоприборе. Я хочу поздравить всех с 8 марта, всем женщинам нашего предприятия в год белорусской женщины. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть близкие вас радуют. Всего наилучшего.
0: А теперь давайте услышим всех остальных участниц конкурса «Леди Бай Электрика». И, конечно, самые яркие моменты из их выступлений. Анна Юрьева победила в номинации «Леди Очарование».
7: На самом деле я шла не за номинацию, я прекрасно понимала, что каждая из нас прекрасна по-своему, и сравнивать нас это будет глубокой ошибкой каждого человека. Что я хотела показать своим выступлением, то, что каждая из нас может скрывать за своей будничной личиной очень интересные факты своей жизни. Самое сложное и самое приятное – это был творческий конкурс «Восточный танец». Я шила костюм буквально за один вечер, то есть у меня был день на то, чтобы купить все материалы, вечер на то, чтобы этот сшить и вспомнить, как это делать. оказывается, потому что последний раз я выступала, будучи подростком.
6: То есть опыт такой вот имеется, да, участие, включая и конкурсы «Мисс», да, вот чего-то?
7: Нет, «Мисс» для меня — это абсолютно первый конкурс с подобными номинациями, однако был опыт творческих всяких номинаций, были также выступления. Я являюсь участником труппы по фаер-шоу. Мы выступаем, у меня были различные выступления с восточными, латиноамериканскими танцами, поэтому опыт выступления, конечно же, имеется. Артистизм у меня не отнять.
6: Как давно работаете на предприятии и как занесла вас сюда судьба?
7: Занесла судьба меня достаточно недавно в эти края. Я училась в университете, и, собственно, это мое место отработки. Работаю здесь 1,5 года и ни о чем не жалею. Очень приятное и комфортное место для молодого специалиста, чтобы чему-то научиться.
6: В чем заключается ваша работа, да, что вы делаете?
7: Я инженер-конструктор. Я работаю над конструированием литьевых форм под давлением. В основном я занимаюсь именно проектированием, однако иногда случаются вопросы ремонта форм или переделывания под какие-либо международные каталоги. Этим тоже я занимаюсь.
6: Вот такая серьезная профессия у такой очаровательной девушки. Как вам кажется, что вам понадобилось, чтобы очаровать всех наших судей сегодня?
7: Возможно, моя рыжая шевелюра и яркая улыбка.
2: Аня, номер 7. Если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
8: Добавила больше безопасности для каждого человека.
2: Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
8: Директором предприятия.
2: Аня, скажи, пожалуйста, чем ты отличаешься от других участниц?
8: Ростом 1,80 м.
2: Браво!
0: Зарина Лысенкова стала леди добротой.
3: Я, когда еще немножко видела, я любила смотреть конкурсы красоты, «Мисс Беларусь», ну и прочее. Мне всегда было интересно самой поучаствовать в таком конкурсе, но я не подхожу по параметрам для данных мероприятий. И вот в этом году, наверное, Вселенная услышала мои мысли, и вот решили организовать такое мероприятие.
4: Изнутри этот конкурс такой же, вот как представлялся снаружи, когда вы были просто зрителем?
3: Мне всегда казалось, что на подобных конкурсах какие-то интриги, какие-то заговоры, все там друг против друга. А на самом деле у нас не было такого. Мы и поддерживали друг друга, и советы друг другу давали какие-то.
4: Мечта сбылась, и как вы себя чувствуете вот уже после окончания этого конкурса?
3: Это такой интересный опыт. Получается, ты в роли участницы конкурса красоты, и, конечно, для меня это очень такой важный момент в моей жизни. Этот конкурс дает уверенность в себе, то есть почувствовать себя действительно красивой, звездой. Когда был сам конкурс, у меня не было вообще никакого волнения, то есть оно как будто бы куда-то испарилось. Я просто получала удовольствие от мероприятия, от того, что мы делаем, от этих эмоций, которые зрители нам передавали своими аплодисментами, поддержкой своей. Мне кажется, каждая участница была достойна этого титула «Леди Байэлектрика».
4: Какой этап стал самым сложным для вас?
3: Визитная карточка. Я совсем не знала, что мне говорить, как мне говорить. Муж немного помогал, подсказывал. Говорит, ну как, разве тебе не о чем рассказать? Ты же такая разносторонняя, ты же много чем интересуешься. Есть и какие-то достижения.
4: А дефиле? Вот, казалось бы, участница с отсутствием зрения, да, и ей вот нужно красиво пройтись по сцене. Вы как-то это репетировали, и вы не назвали этот этап, этот конкурс самым сложным. Почему?
3: А потому что у меня уже был опыт в дефиле. В 2017 году я участвовала в показе модной одежды в качестве модели. И если тогда я боялась тоже, как бы была не уверена, то сейчас я была посмелее.
9: Хоть мать судьба и не сидит без дела, но идеалы скупо созидает. И красота души с красивым телом довольно редко в людях совпадает. Две красоты, и обе хороши, вручить бы им по равному венцу. Однако часто красота души завидует красивому лицу. Не слишком-то приятное признание, а все же, что нам истину скрывать? Ведь это чувство, надобно сказать, не лишено, пожалуй, основания. Ведь большинство едва ли не до конца пристранной близорукостью страдает. Прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечают. А и заметит, так опять не сразу, а лишь тогда, смущаясь, разглядит, когда все то, что мило было глазу, порядочно и крепко насолит. А может быть, еще и потому, что постепенно, медленно, с годами, две красоты, как женщины в дому, вдруг словно бы меняются ролями. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко, тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока. И сквозь туман, как звездочка в ночи, она горит и вечно улыбается. И кто откроет красоту души, тот честное же слово не закается. Ведь озарен красивою душой, и сам он вечным расплеснется маем. Вот жаль, что эту истину порой мы все же слишком поздно понимаем.
10: Спасибо.
0: Титул «Леди Грация» присудили Наталье Николаевой.
11: Очень было волнительно, честно скажу. Я в первый раз в таком конкурсе участвую. Ну, все понравилось.
12: Самое сложное, наверное, было, потому что я выходила первая. Хотя почему-то у меня было такое ощущение, что я буду первая. Жеребьевки у нас никакой не было. Мы пришли когда на репетицию, нам конкретно сказали, кто под каким номером выступает. Ну и домашнее задание там тоже, конечно, я немножко заволновалась, чуть-чуть забыла то, что хотела, то, что придумала про презентацию. Был подготовлен десерт экспромт. Название придумала я сама. Честно скажу, это было очень быстро. Своим дома прочитала презентацию. Все сказали, классно, здорово, все, типа, читай.
6: То есть это был авторский десерт для всех наших судей, да?
12: Ну да, готовила не только я, мы готовили все, кондитерский цех, все девочки участвовали.
6: Кто вас сегодня пришел поддержать?
12: Сестра пришла поддержать. Пришли мои коллеги в цеху. Девочки там еще пришли с бухгалтерии. И не думала даже, что они будут с таким транспарантом. Мы слышали их даже в гримерке.
6: Как вообще изначально стали здесь работать, почему?
12: После окончания училища я была на хлебозаводе, но потом в итоге решила попробовать расширить знания, потому что на хлебозаводе все-таки процессов сильно много ты не узнаешь. А здесь вот именно, да, здесь был очень хороший урок. И, честно, мне очень это пригодилось и дальше, когда я уходила на других предприятиях, когда я работала. Знания здесь я получила очень хорошие.
6: Почему вернулись?
12: Когда дети были маленькие, ну, зарплаты немножко и не хватало, поэтому ушла, работала в сетях. Конечно, там очень большие масштабы. Сейчас, получается, дети взрослые, выросли, работают, недостаточно. Ну, я решила, что можно мне немножко облегчить.
6: Какие эмоции испытываете, да, когда за производством кондитерского отдела просто стоят огромные очереди?
12: Ну, честно могу сказать, что здесь вот единственное, наверное, предприятие, даже могу сказать даже от себя, от своих детей, они даже до сих пор говорят, что это мама, говорит, это вкус детства, ничего не поменялось абсолютно, поэтому я думаю, что все люди сюда приходят только за этим.
6: Вы стали леди Грацией. Что это значит для вас сегодня?
12: Почему я согласилась на этот конкурс? Это была какая-то неуверенность, может быть, в себе. Сейчас зрители доказали, что я все-таки леди Грация, и значит, можно в себе не сомневаться. Выше голову и вперед.
13: Уважаемый жюри, я хочу вам представить десерт камелии. Свежий аромат киви и освежающая мята в сочетании с лесными ягодами быстро уступают место вкусу нежных сливок и творожного сыра крем-чиз. Завершается композиция уютным вкусом теплой вишни с легкой, тонкой, неуловимой ноткой ванили, которая содержится в нежнейшем бисквите. Камелия – это не просто десерт, это любовь с первого взгляда. Идеальная пара для вашей чашки кофе и лучший подарок для себя. Спасибо.
14: Приятного аппетита.
0: Татьяна Попова стала леди скромностью.
15: Захотелось что-то попробовать новенькое и очень интересно. Ну, так как я люблю пробовать что-то новое в своей жизни. Хотя где-то я сомневаюсь, что у меня получится. Но я все равно пробую. Вот и решилась. С недавнего времени я начала играть в шоу-даун. Ну, результатов пока нет, но мы стараемся, ведем к своей победе. Спорт вообще, в принципе, для меня интересен был всю жизнь. Люблю активность и активных людей.
6: Почему это важно для вас? Пробовать всегда что-то новое?
15: Наверное, больше раскрывать свою уверенность. Вот почему я и леди скромность.
6: Как оцениваете конкурсы сами?
15: Вы знаете, знаете, по-моему, мне всего хватило. Очень все ровно, аккуратно.
6: Что подготовили для домашнего задания? Так как-то скромно на сцене вы презентовали его, да? Немножко больше расскажите.
15: Так как год белорусской женщины, тематика была на эту тему. Белорусское блюдо, и чтобы не забывали белорусских традиций.
6: Что за блюдо это было? Да, вы что-то приготовили, я так понимаю.
15: Это были овощи, так как в нашем рационе это важно. И белорусское блюдо — драники. Надо чтить традиции.
6: Любите вообще готовить?
15: Да, люблю. Но только когда у меня есть очень большое вдохновение.
6: К какому конкурсу готовились дольше всего?
15: К визитной карточке. Хотелось бы, конечно, рассказать больше, но так как я не совсем уверенный человек в себе, я очень переживала.
6: Удалось справиться с волнением?
15: Да. Попробовала собраться, взять себя в руки. И подумала, что я смогу.
10: Добрый день, уважаемые жюри, гости и работники нашего предприятия. Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В данный момент работаю слесарем механосборочных работ. Родилась и училась в городе Минске. Параллельно занимаюсь техникой массажа, обучаюсь на данный момент. Семейное положение: замужем, имею двоих детей. Очень любим активный отдых, особенно хоккей и путешествия. Стараюсь активничать на предприятии. Светоприбор в стенах нашего любимой моей работы. Есть мечта прыгнуть с парашютом. А также считаю, жить нужно ярко и красиво. Всем спасибо за внимание.
0: Ангелина Савицкая-Карабанова из Бобруйска уехала домой с титулом «Леди вдохновения».
14: Одним теплым летним утром родилась девочка-загадка. Почему загадка, спросите вы? Да потому что родители до последнего не знали, кто же у них будет, и хотели назвать именем Женя. Но, как в том знаменитом фильме говорится, родилась я, Раиса Захаровна, только Ангелина Сергеевна. Покой начал мне только сниться, начиная с сада. Я играла все главные роли, мне доставали всякие стихи, даже не удавалось посидеть на стульчике. Во времена учебы в школе в 6 классе мы писали сочинение по теме стихотворения Дмитрака Абдулы «Треба дома бывать частей». И преподавательнице белорусского языка и литературы очень понравилось оно, и она дала его на публикацию в местную газету. Там мне предложили стать юным корреспондентом. И тогда родилась моя любовь к журналистике. В 2015 году я поступила на факультет журналистики Белорусского государственного университета. К сожалению, планам не дано было сбыться. Я всем говорю, что я была чрезмерно амбициозной, категорично, и судьба решила меня, простите за выражение, обрубить. И я стала инвалидом. Что было дальше в моей жизни? Несколько лет жаления, самобичевания и незнания, куда двигаться дальше. В один момент в моей жизни появилось отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения, где меня вернули к жизни, пытались обуздать мою творческую личность. И в моей жизни в 2022 году, в декабре, произошел интересный момент. По пути на фестиваль творчества союзного государства «Вместе мы сможем больше» я познакомилась не только с будущим своим коллективом, но и с будущим мужем, который постоянно терял шапки. Тогда же мою творческую личность обуздала Нина Ивановна Ярошенко.

0: Ромашова, я думаю, всем вам известная, членом коллектива, который я сейчас являюсь, это коллектив «Кветень». В моей жизни было множество конкурсов, и пальцев одной руки хватит пересчитать, где я не занимала какие-либо места. Итак, всем привет, меня зовут Ангелина, мне 29 лет, и своей жизнью я доказываю, что ограничения могут быть только на бумаге.
1: Вообще идея с участием родилась спонтанно, меня попросили. Наверное, потому что я зацепила всех с харизмой, своим творчеством, да, таким являюсь лучиком света на нашем филиале. И поэтому, наверное, решили отправить. Я же раньше в школе участвовала в такого рода мероприятиях, поэтому, в принципе, примерно понимала, что должно происходить. Я достаточно много принимаю участие в разных фестивалях, поэтому творческий номер «Домашнее задание» не составил для меня какой-либо сложности. Каждый этап конкурса — это очень волнительно, потому что ты преподносишь себя, знакомишься с другими участницами, оцениваешь свои шансы, шансы участвовать, ну как бы это ни звучало, все равно это есть.
2: Конкурс «Леди по электрике». Что вы вкладываете в понятие «леди»?
1: Это женщина, которая в первую очередь любит себя, любима окружающими. Ну а любовь к себе может быть во многих смыслах, да, это и одежда, это и макияж и так далее. Никаких возрастных ограничений нет, потому что в душе каждая женщина, она все равно леди, в каком бы возрасте она ни была.
2: В чем ценность таких конкурсов вот в нашей именно белтизовской системе, как вам кажется?
1: Показать в первую очередь, что женщина, она в любой ситуации женщина. Даже если с нарушениями. Нарушения могут быть, как говорил один врач мне, могут быть твоей изюминкой. Поэтому в первую очередь показать себя и сказать, что все равно, несмотря на то, что есть какие-то ограничения, все равно я женщина.
3: А вот участница Елена Цай обрела титул «Леди Позитив».
4: Я себе заранее сказала, как бы ни сложились обстоятельства, все равно считать себя красивой, талантливой, успешной, чтобы не расстраиваться.
2: Внутренне получилось?
4: Получилось, потому что как на шоу-дауне я плакала, я не могла время контролировать эмоции, я не могла ничего сделать с собой, сдержать. Это было просто не в моих силах. А сейчас я очень довольна собой, что я держала лицо до конца, и на самом деле я довольна очень мероприятием, благодарна всем организаторам за столько эмоций, за возможность почувствовать себя в центре внимания. Это дает невероятный тонус. Ты начинаешь как бы делать такой свод-анализ. Так, а что у тебя есть вообще? Какие у тебя сильные стороны? Чем ты можешь поразить? На что способна? И ты даже сам до конца не знаешь, на что ты способен. И вот в моменты таких мероприятий ты знакомишься с собой. Было времени мало на подготовку. Ну вот буквально там 2 недели. Они для меня прошли в таком концентрате всего. И подготовки,
2: эмоций,
4: да. Я просто жила в таком предвкушении. Я ждала этого дня. Правда, потом очень сильно волновалась. Я потом подумала, зачем я согласилась? Надо было не соглашаться. Но нет, это мне дало столько красок, столько жару, столько жизни, столько энергии, что просто вау!
2: Кому особенно вы благодарны в подготовке к этому конкурсу?
4: Своей сестре, что она уделила мне время и сходила со мной выбрать образы. У меня было 3 образа для визитки, для выступления и дефиле. На визитке у меня был костюм, пиджак удлиненный, блузка и брюки. А уже когда я исполняла песню, я сняла просто пиджак и считаю, что это новый образ. Потому что мне надо было показать еще и блузку. Она тоже классная, вот. И платье длинное. Хоть мама сказала, куда ты длинная, не надо было. Потом что, будет лежать, висеть? Я говорю, нет, мама, надо. Потому что такое впервые в моей жизни. А где я еще смогу поучаствовать и вложиться всеми ресурсами, которые есть на сегодняшний день? Поэтому я считаю, это инвестиция в себя, в свое настроение, в свое состояние. Просто подарила себе праздник.
2: От какого этапа конкурса получили наиболее яркий выплеск?
4: Во время своего выступления «Домашнего задания» я исполняла песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Я хотела вот показать такой вот образ решительной, уверенной, деловой, интересной особы, которая манит и привлекает, и интригует своим внутренним состоянием.
2: В жизни вы похожи вот на эту певицу?
4: Совсем нет, я не такая, я не угонщица. Тут просто спонтанно пришел этот выбор, это решение исполнить эту песню, потому что она меня так почему-то внутренне зажгла, завела. Мне что-то захотелось, вот, знаете, такой какой-то шалости.
2: Почувствовать эту живость, да? Вот
4: да, правда. Что я могу, что такое, я красивая, я могу, хо-хо.

бешеной скорости, а другие пускай тормозят и вернуть себя не стараются, не вернется.

И почему я не слышу вас? Ой, электрика! Больше, больше, больше энергии! Вы супер! Держим, держим этот огонь до конца! Молодцы! Так, все, поем все вместе! Вы готовы? Я тоже.

0: все шикарно. Вы классные. Признавайтесь, угонщицы здесь есть?
1: Для гостей творческого состязания «Леди Бай Электрика» выступили артисты и музыканты, работники предприятия «Светоприбор», руководитель театральной студии «Скарб» Сергей Карбовский, певица Санна Салиева и кавер-бенд «Квартал», в котором играет Борис Падера. Поговорили с ним перед началом конкурса.
2: Какие качества выделяют ваших девушек от всех других?
3: Девчонки у нас достойные. Они у нас красивые, они у нас хорошие, они у нас отзывчивые, они у нас добрые. Ну, вообще, говорю, девчонки, они на то они девчонки, чтобы быть хорошими. Конечно, мы их музыкой поддержим. Я уверен, что девчонки готовились, они молодцы. Ну, а в общем сказать, всем нашим девчулям с нашей прекрасной синёкой Беларуси, я хочу, во-первых, сказать, что самые красивые девушки. Самые красивые, даже в СНГ. Ну, я про мир вообще молчу. Потому что в мире. У меня знакомая ездила в Италию, я еще тогда видел. И она привезла фотографии, и она стоит с двумя итальянками. Она говорит, это у них считается красивая девушка. Я говорю, да ладно, что ты смеешься? Она говорит, серьезно? Красивая девушка? Я говорю, нет. Наши белорусские все равно красивее. Они более синеокие, более мягкие, более умные. Ну, просто класс.
1: Инструктор по организационно-массовой работе предприятия «Светоприбор» Валерия Шушкет стала не только ведущей конкурса «Леди Бай Электрика», но и одной из его организаторов и авторов идеи проведения.
4: Конкурс «Леди Бай Электрика» мы решили сделать в преддверии 8 марта праздника, дабы показать всю красоту наших прекрасных сотрудниц, то, насколько наши женщины многогранны, насколько они разносторонние. Ну, я думаю, у нас это получилось. У нас было 5 членов жюри. Председатель молодежного крыла общественной организации «Белорусский союз женщин» Коваль Мария Александровна, а также присутствовал председатель Фрунзенской районной организации

0: Организации города Минска «Белая Русь» Тимошишин Игорь Валентинович. В членах жюри был еще заместитель директора по техническим вопросам предприятия «Светоприбор», главный инженер Урбанович Виталий Евгеньевич, заместитель директора по коммерческим вопросам и производству Лопотко Дмитрий Николаевич, ну и также председатель жюри, директор унитарного предприятия «Светоприбор» Степанович Павел Павлович.
1: Как шла подготовка и почему именно с определенными заданиями, с определенными этапами должны были справиться участницы? То есть в чем значимость каждого этапа?
0: Визитной карточкой мы хотели показать наших сотрудниц с более яркой стороны. Им далась возможность проявить себя и рассказать о себе и о своих лучших качествах, показать, на что они способны.
1: Такой классический этап всех конкурсов красоты, грации.
0: Да, совершенно верно. Не будем скрывать, мы наблюдали за другими конкурсами современными, Мисс Мира, Мисс Беларусь, и оттуда мы немножечко подчеркнули вот эти этапы. Второй этап у нас был интервью с ведущим. Этим этапом мы хотели раскрыть наших девушек, раскрыть их ум, раскрыть обаяние, и чтобы они могли показать себя, насколько они могут юморить, насколько они могут хорошо и легко себя вести на сцене. Этим этапом мы хотели раскрепостить девушек.
1: Было 3 вопроса каждой, но это были 3 одинаковых вопроса. Почему?
0: Мы хотели поставить их в равные условия, и тут уже от того, как они ответят, наши судьи, они могли определить, насколько каждая из них уникальна. Потому что в этом этапе некоторые девушки раскрылись с другой стороны. Кто-то более с творческой, кто-то со стороны того, что человек оказался более скромнее, чем мы ожидали, а кто-то был более эффектней в ответах и не стеснялся говорить, как есть, его цели, желания, и, возможно, это может и получиться. 3 этап конкурса — домашнее задание. Это творческое задание. Девушки у нас готовились заранее. Каждый, чем мог, пытался удивить жюри и зрителей. Если девушка вот у нас не участвовала в пении, зачитывание стихов. Она показала свое мастерство при помощи кулинарии. Одна девушка у нас испекла драники, принесла домашнее сало вкусненькое, овощи со своих теплиц. И я думаю, жюри очень понравилось, потому что я видела пустые тарелки.
1: А за какое количество времени девушка каждая должна была подготовить свое домашнее задание?
0: Им далось только 2 недели. Поэтому я считаю, что наши девушки молодцы, потому что времени на подготовку было не так много. Но я думаю, они показали почти свой максимум. Почему почти? Потому что было мало времени.
1: И 4 этап, такой несвойственный этап для участниц с плохим зрением, это этап был дефиле. Как он задумывался, расскажите, и все ли получилось?
0: Вы знаете, все получилось. Почему? Потому что девушки наши в априори все прекрасны, все девушки любят одеваться в красивое платье, одевать туфельки, красивый макияж. И мы этим конкурсом, этим этапом хотели показать, что они тоже могут. Для них мы создали равные условия. Да, в конкурсе участвовали девушки с хорошим зрением, с остаточным зрением, и те девушки, которые, к сожалению, абсолютно не видят. Каждую девушку сопровождал кавалер. Это и эстетически красиво, и было очень удобно и комфортно нашим девушкам. Поэтому те, кто были на высоких каблуках, им было очень удобно. Те, кто не видит, им тоже было очень удобно.
1: Вы уже упомянули, что в конкурсе принимали участие представительницы с разными возможностями по здоровью. У кого-то хорошее зрение, да, у кого-то есть остаточное, а кто-то не видит. При подготовке не было ли желания вот сделать эту градацию среди категорий самих участниц?
0: Это было не так принципиально. Почему? Потому что мы попытались создать для них максимально комфортные условия и для девушек, которые с зрением, и для девушек, у которого их нет. Я не думаю, что им было неудобно, потому что после мероприятия я у них спросила, и девушки сказали, что им было максимально комфортно. Поэтому наша задумка получилась.
1: 7 девушек приняло в этом году участие в конкурсе. Как быстро откликнулись вообще, да, вот ваши участницы, и не только для столичного предприятия, но и также для филиалов было предложено проявить себя девушкам.
0: Вы знаете, участниц было бы чуть больше, но наши девушки прекрасные из других филиалов в этот период участвовали в других мероприятиях. Так как наше мероприятие было посвящено дню 8 марта, наши другие девушки, которые хотели поучаствовать, ездили в Витебск, в Элект, ездили в Борисов, и, соответственно, по этой причине девушек было чуть меньше. Возможно, мы учтем этот момент. Может быть, в другие года мы назначим другую дату, чтобы наши женщины, девушки были посвободнее.
1: Но в целом с желанием откликнулись участницы.
0: Было разработано положение. Это положение мы прислали во все филиалы. Начальники донесли до сотрудниц данное положение. И уже по желанию и по пониманию девушек они могли оставить заявку. Связывались со мной, и дальше я уже их направляла. Какие этапы, рассказывала, предлагала свою помощь. Но вы знаете, помощь сильно им не нужна была. У нас девушки самостоятельные, творческие. Ну и тем самым вот так вот у нас все сложилось.
1: В международных конкурсах, конкурсах республиканских, городских конкурсах красоты есть всегда титул «Первая вице-мисс», «Вторая вице-мисс». В вашем случае это были все леди чего-то. Почему решили не вводить помимо первое место, второе и третье?
0: Наша задача была определить леди по электрику, главную женщину нашего предприятия, в том числе и из филиалов. А другие номинации мы решили присваивать девушкам, так как каждая из наших сотрудниц, девушек, она по-своему интересна, уникальна. Мы хотели в праздник весны подарить всем хорошее настроение и, опираясь на их личное качество, присвоить каждый титул. Ведь любой женщине, девушке приятно быть частью чего-то. Я хотела бы сказать всем участникам огромное спасибо за участие. Вы все молодцы, вы все лучшие, так как вы решились поучаствовать в таком пилотном проекте. Вы для меня и для зрителей, и для жюри открылись с новой стороны. Я вам желаю женского счастья, красоты, чтобы все ваши мечты сбылись, цели ваши реализовались. Вы прекрасны.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив. Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели. Сегодня 23 мая 2025 года, пятница, в студии, в московской студии «Радио ВОС», 14 часов 31 минута. И, как всегда, это значит, что в прямом эфире «Радио ВОС» программа «Молодежный экспресс». И ближайший час с вами, дорогие наши слушатели, проведем мы, Марьяна Цвит. Марьяна, привет.
2: Всем привет.
1: И меня зовут Сергей Пищальник. Очень-очень рад с вами сегодня буду пообщаться, наши дорогие слушатели. Стоят у нас теплые, наконец-то, в центральном регионе весенние деньки, и в эти теплые весенние деньки, повторюсь, у нас тысячи, наверное, даже сотни тысяч выпускников готовятся к последним звонкам, к выпускным экзаменам, наверное, у кого-то уже даже они прошли, готовятся к вступительным испытаниям в учебные заведения. В общем, такая пора очень-очень волнительная. Кстати, Марьяна, а ты помнишь свои выпускные экзамены и вступительные экзамены?
2: Конечно, такое не забудешь, да. Сейчас, как ты правильно сказал, не время отдыхать для молодежи. Время серьезно готовиться.
1: А ты, кстати, что больше вспоминаешь? Выпускные экзамены в школе или впускные в вуз?
2: В школе как-то в тумане прошли. Выпускные, вступительные в вуз я помню. Я сдавала биологию, математику и русский язык, по-моему.
1: Да, слушай, я на самом деле, у меня было вступительных испытаний гораздо больше, чем, наверное, у тебя, потому что я выпускные экзамены из школы, я помню, я уходил после 9 класса, да, в интернате, это после 10, и как-то это не так помпезно, как правило, бывает. А вот вступительных экзаменов у меня было два раза, в колледж и потом в вуз. Наверное, сложнее и больше запомнились мне вступительные экзамены в вуз. Сегодня мы все равно будем говорить не про нас, а в целом про возможности поступления в высшие учебные заведения для людей с инвалидностью по зрению. Но об этом в нашей основной рубрике.
0: Есть тема!
2: А говорить мы сегодня будем о поступлении в вузы. И в гостях у нас сегодня старший преподаватель кафедры дошкольной дефектологии Московского педагогического государственного университета Наталья Сергеевна Комова. Наталья Сергеевна, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые ведущие Сергей и Марьяна. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Да, Наталья, добрый день. Спасибо большое, что нашли время и возможность посетить сегодня нашу студию. Я думаю, что абитуриентам с инвалидностью по зрению сегодня будет что услышать. Я напоминаю, дорогие друзья, что мы в прямом эфире, и в этот самый прямой эфир нам можно звонить по номеру 8 800 100 00 15. Номер бесплатный, звоните. А также можете писать нам смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Номер я буду напоминать неоднократно, поэтому пишите, звоните, мы будем очень рады. И Наталья Сергеевна, я думаю, с удовольствием ответит на ваши вопросы. Пока вопросы начнем задавать мы. Наталья Сергеевна, расскажите об основных этапах поступления в вузы абитуриентов с инвалидностью по зрению. Вот с чего вообще начать и как действовать?
3: Первое, с чего начать, и мы, наверное, поздравим наших выпускников с началом последних в школьной жизни испытаний. Это испытание по сдаче единого государственного экзамена. Пожелаем им всяческих успехов. И как только они получат результаты по сдаче экзаменов, они могут рассчитывать на поступление в любой выбранный вуз по тем специальностям, по тем направлениям, которые они уже, наверное, для себя выбрали. И хотелось бы отметить, да, что для ребят, поступающих по особой квоте, а к особой квоте у нас относятся лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, другие категории я не буду перечислять, да, мы сейчас сконцентрируем внимание на данном факте. И ребята имеют возможность, как только у них на руках будет документ, до 25 июля идет прием заявлений и документов у абитуриентов. Но на самом деле где-то уже с 21 июня мы имеем возможность прийти лично, либо направить через госуслуги. Еще есть вариант, это почта, документы, необходимые для того, чтобы ВУЗ увидел ваше желание и, собственно, предоставил вам возможности поступления по выбранным условиям. Какие выбранные условия? Это результаты единого государственного экзамена, либо вступительные испытания, которые проводит непосредственно ВУЗ и предоставляет ребятам льготной категории. Можно посмотреть, что на сегодняшний день есть небольшие изменения. Это согласие, которое подает помимо заявления обучающийся для зачисления по выбранным программам, и приоритетное направление. Да? То есть у нас есть 5 возможностей подать документы в 5 вузов на 5 направлений, но для себя человек должен проранжировать. То есть на первом месте должен стоять тот вуз, куда очень хочется поступить. Ну и, соответственно, на последнем месте, куда хотелось бы поступить, но, наверное, приоритеты расставлены по-другому немножко.
1: А это вузы это видят, вот этот лист?
3: Сказать не могу, насколько есть доступ у приемных компаний к такой информации. На мой взгляд, наверное, это было бы не совсем правильно, да, если бы такая возможность была. Вероятно, что нет. То есть и это такой пробный на сегодняшний вот день. Да?
1: Это нужно именно для себя, да, чтобы, не дай бог, не поступить не туда.
3: И для себя, да. И, наверное, все-таки, когда вы мотивированы на какое-то конкретное направление, здесь будет вас подстегивать. Во-первых, для каждого направления есть и перечень обязательных испытаний, которые необходимо пройти. В зависимости от того, выбираете филологию, русский язык в приоритете, выбираете психологию, биология вам в помощь, математические дисциплины, математика профильная, информатика. И в данной ситуации, наверное, такого разнообразия вузов абитуриенты, как правило, не используют свой шанс, наверное, подавая заявление вот в 5 вузов, поскольку ну, 1-2, да, как-то, которые уже на примете есть, а остальные, наверное, уже по принципу такого...
1: Лишь бы.
3: Да, да, на всякий случай подстраховаться. Хотя мы понимаем, что у каждого вуза есть свои цифры контрольного приема и обязательство предоставить не менее 10% на квоты тех бюджетных мест, на которые могут рассчитывать наши ребята.
1: А вы сказали о вступительных испытаниях. Это замена ЕГЭ, ну, которые могут проводиться в ВУЗе, или это дополнительные какие-то испытания в ВУЗах проходят?
3: У нас есть ряд ВУЗов, несколько. Один из них — это наш государственный университет имени Ломоносова, которые устанавливают еще дополнительно свои испытания, и они ориентируются больше не на результаты ЕГЭ, а на те результаты, которые подтверждают абитуриенты при поступлении, так как это связано, ну, наверное, с правом, поскольку ведущий университет страны, главный университет, имеет, наверное, такое право выбора лучших. А если мы говорим про приоритетность при предоставлении возможности выбрать вступительные экзамены, то здесь вузы идут по пути, наверное, больше ориентируясь на удобство для абитуриентов. То есть когда мы говорим о вступительных испытаниях, они не похожи на ЕГЭ. Ну, например, давайте я буду конкретный вуз приводить. МГППУ может предлагать обучающимся разные форматы проведения вступительных испытаний. И в частности, можем рассчитывать на формат, подготовленный рельефно-точным шрифтом Брайля, на формат компьютерной сдачи экзамена, либо традиционный устный экзамен. Но большинство вузов все-таки предлагают испытания в дистанционного формата, где абитуриенту не нужно, если он живет в другом регионе, не нужно тратить время на то, чтобы приехать, и это дополнительное волнение, когда ты не в своих стенах находишься. И можно сдать экзамен дистанционно. Есть вариант, когда мы прибегаем к условию, помощи технического ассистента, который может озвучивать то, что происходит, если у абитуриента нет возможности пользоваться техническими средствами специальными. И достаточно такой распространен опыт именно использования помощника в виде ассистента. Это МПГУ, Московский педагогический государственный университет, когда абитуриент может либо непосредственно присутствовать в вузе, либо дистанционно, да, работая за своим компьютером или находясь в эфире через какой-то мессенджер, там мы можем подключиться и обговорить условия, тогда нам представляют платформу для сдачи экзамена. Естественно, не всегда мы можем гарантировать, что платформа доступна, да, в какой-то части. И тогда вот эта помощь помощника, которая озвучивает то, что дублирует, допустим, информацию, чтобы снять напряжение у абитуриента ввиду того, что, да, возможно, что-то пропустил, не увидел, не прочитал программы. И, соответственно, в таком случае очень часто сами по себе испытания вступительные, они проходят индивидуально для и очень удобно для непосредственно поступающего абитуриента. В связи с этим, да, я хочу, наверное, снять такое напряжение аудитории и сказать, что практически все вузы, которые располагают квотами по тем программам выбранным, ориентированы на ребят с инвалидностью и находят уже в рамках своих имеющихся возможностей те ресурсы, которые помогут абитуриенту в первую очередь максимально эффективно сдать вступительный экзамен.
1: У нас есть уже два вопроса от слушателя Артема. Он написал, интересуется. Мы собирались об этом поговорить чуть позже, но раз Артем спрашивает, по поводу обучения в МПГУ. У Артема два вопроса. Первый, предоставляется ли общежитие для инвалидов по зрению? И, наверное, сразу второй вопрос задам. Да? И второй вопрос, предоставляется, есть ли возможность, точнее, помогает ли вуз после его окончания в трудоустройстве инвалидов по зрению? Есть ли такая возможность?
3: Безусловно. Общежитие в МПГУ есть. В этом плане мы немножко располагаем большими ресурсами, чем наш головной вуз, который является ресурсным центром. Вот ресурсный центр с 24 года у МПГУ. У нас 21 ресурсный центр федеральный. И в Москве есть три университета, которые являются ресурсными центрами для московских вузов. И вот МПГУ относится, то есть является вузом-партнером МГППУ, у которых как раз все условия для ребят с нарушением зрения, для обучающих с нарушением зрения. И в МГППУ, к сожалению, с общежитием не очень хорошо, да? Вот, если mm-hmm. так можно выразиться. У нас есть возможность, ребятам предоставляются, ну, в первую очередь, да, единственное, есть вопросы с доступностью общежития, но, опять же, решается это достаточно легко, если мы говорим про центр сопровождения обучающих с ограниченными возможностями. Центр сопровождения очень ориентирован на как поступающих, так и обучающихся. И если вы на этапе поступления подаете заявление, обязательно нужно написать заявление. Да, есть шаблон, в котором вы пишете, в каких условиях нуждаетесь, что необходимо. И какой-то проблемы с адаптацией в общежитии, как правило, не бывает. Все проходит достаточно гладко, угу. и в том числе сопровождение, уже и адаптация на этапе, когда вы поступили непосредственно в МПГУ, осуществляется и кафедрой психологической антропологии, и непосредственно центром вам, по заявлению вам предоставляется ассистент, который оказывает сопровождение по всем необходимым вот, в рамках образовательной среды, собственно, аудиториям, этим столовые, какие-то досуговые мероприятия проводятся, то здесь ассистент всегда рядом с вами.
2: Я как раз поступала в МПГУ, да, все, как вы говорите, я
1: было уже тогда?
2: По Брайлю, да, мы не давали ассистента, да, предоставляли общежитие на все время обучения, и, видимо, за лет 10 ничего не изменилось, в МПГУ как раз не подавала документы в связи с тем, что общежитие они не предоставляли.
1: Ну вот, да.
3: И по поводу, да, вот я не ответила, по поводу трудоустройства. У каждого вуза есть нормативный документ, ну и в первую очередь мы ориентируемся на закон об образовании. Это является обязательством. 2% от всех выпускников, которые мы заканчивают, да, с инвалидностью вуза, обязательно должны быть трудоустроены возможно, в образовательную организацию. И, конечно же, всех ребят, у кого есть инвалидность, сопровождают и трудоустраивают. То есть здесь как раз работает и центр содействия трудоустройству, mm-hmm. и центр сопровождения. Переживать за это не надо. Как правило, в процессе обучения вы посещаете те базы практики, если они доступны, да, поскольку есть ряд специальностей, конечно, где мы говорим о различных вариантов, но тем не менее все равно мы находим возможность для трудоустройства и для прохождения практики.
1: Угу. А вы уже говорили по поводу того, что указать в заявлении, что необходима помощь. А можете в целом рассказать, какие документы необходимо подготовить для поступления в вуз? Вы сказали про подачу заявления через госуслуги, там все автоматически подтягивается, или это нужно загружать, и какие документы должны быть?
3: Если у вас оформлен уже полный доступ в кабинете в госуслугах, угу. то, конечно, документы подтягиваются автоматически, вы заполняете только заявление. Но, естественно, когда мы говорим про то, что ребята получают аттестат непосредственно за несколько дней до подачи заявления, здесь могут быть нюансы. Поэтому, конечно, нужно себя подстраховать. Например, копия паспорта и, собственно, та копия, которая требуется при личном присутствии, это все уже будет в личном кабинете. СНИЛС как угу. основной документ, который устанавливает наш идентификационный номер, также присутствует в личном кабинете. Останется добавить аттестат, справка, если ее нет в личном кабинете, подтверждающая угу. да, инвалидность. И если вы хотите проходить обучение по адаптированной программе, Такое право тоже есть, но оно заявительного характера. То есть человек пишет, это уже после, вы можете определиться после того, как пройдете вступительные испытания, когда будете зачислены, можно эту возможность воспользоваться в любой момент, да, и подать на адаптированную программу. Но у нас именно на особые условия, то есть помощь технического ассистента, вы пишете сразу заявление, заполняется оно в шаблоне, как только появляется, как только вы выбираете как раз поступление по квоте, так, имеете на это право, предоставляя документы об инвалидности. В программе ИПРА, если есть какие-то рекомендации по использованию ТСР, то тоже их можно указать, что они вам необходимы, да, либо при обучении, либо при вступительных испытаниях. Но опять же повторюсь, да, не всегда ВУЗ может предоставить технические средства в тот момент проведения вступительных испытаний. И, как правило, ищет ВУЗ альтернативу. Да? Например, подготовить билеты по Брайлю, когда у нас остается неделя до проведения вступительных испытаний, в силах только МГППУ, да? Поскольку у них есть специальная лаборатория.
1: Ресурсный центр.
3: И здесь у МГППУ, конечно, нет таких возможностей, но вот тогда мы предлагаем ассистента, который, собственно, помогает и даже в дистанционном формате осуществить сдачу вступительного экзамена. Также необходимо будет предоставить фотографию уже когда вы подаете документы, для того, чтобы личное дело сформировал сотрудник приемной компании. И если есть какие-то условия по той программе, которую вы выбрали, это дополнительно может быть медицинская справка 086У. Как правило, она необходима для педагогических специальностей. Педагогических, психолог-педагогических, дефектологических. То есть есть отдельные требования. Ну, естественно, у медиков тоже свой формат требований по дополнительным справкам, и будет это зависеть от той программы, которую вы выбираете, того направления подготовки.
1: Я в творческом вузе учился, у нас тоже была какая-то форма справки, но не помню какая. То есть это, видимо, в каждом вузе есть, но в каждом своя. Ну, или
3: возможно, какое-то, да, еще дополнительное могут из медицинского перечня, поскольку мы понимаем, что есть ряд профессий, требующих определенных, наверное, условий, да, для выполнения работы, и, конечно, человеку важно об этом знать, да, и заранее подготовиться.
1: Вы говорили по поводу возможности выбрать, проходить по адаптированной программе обучения, а это не влияет на качество диплома впоследствии?
3: В дипломе не должно быть никаких надписей из серии «адаптированная программа», «инклюзивная программа», то есть если это не предполагает в наименовании непосредственно той программы, которую выбрали. На самом деле, с прошлого года, когда в декабре, по-моему, 24-го года, были внесены изменения в правила поступления абитуриентов ВУЗы, им также разработаны министерством требования по сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Но на самом деле требования превратились в рекомендации. Да, они носят такой рекомендательный характер и будут действовать, вступят в свои права где-то с сентября. Я так предполагаю, что, возможно, будут разработаны какие-то универсальные адаптированные программы, поскольку того требует закон об образовании. Да, в законе об образовании есть, что у человека есть и право, у человека с инвалидностью есть и право на образование с условиями, которые соответствуют его потребностям и образовательным, и, собственно, возможностям. И есть у вузов обязательства, вообще у образовательных организаций обязательства по предоставлению этих условий. Потому что мы говорим о качественном образовании, мы говорим о каких-то учебниках, учебных пособиях, об адаптации архитектурной в тех учебных классах, технических средствах. И, наверное, все-таки вот в рамках таких требований Отдельным ребятам, наверное, требуется адаптированная программа. В большинстве своем, как показывает опыт, адаптация, в адаптации ребята нуждаются только по условиям прохождения практики, когда да, вот есть такие направления подготовки, где необходимо продумать в индивидуальном порядке. А так ребята обучаются совместно с тем потоком, куда они поступают, в той группе. Как правило, не возникает каких-то проблем на лекционных занятиях. Это и поточные аудитории, это большой формат, где могут несколько групп присутствовать, и аудитории классические учебные, где ребята со своей группой сидят, и все в том же режиме, в том же порядке успевают осуществлять. Да.
2: А какие факультеты и направления в МПГУ наиболее доступны для абитуриентов и студентов с нарушением зрения?
1: Да, и если можно, я сразу расширю этот вопрос. А вообще есть ли какой-то ресурс, где прописаны доступные либо же недоступные специальности для инвалидов там, или для инвалидов по зрению?
3: Да, такого ресурса, наверное, нет. И это...
1: Ну, а если я вот человек с первой группы и захочу поступить, пойти учиться в медицинский на хирурга, естественно же, меня не возьмут, но...
3: А здесь профотбор, идет профпатолог, который медицинский работник, да, определенно это то же самое, когда если вы захотели бы стать летчиком-испытателем, и не только
1: это связано с инвалидностью. То есть это не требует прописывания какого-то...
3: Есть даже жесткие требования к здоровью для реализации той или иной профессии. Но на самом деле то право на образование, которое нам предоставляется, говорит о том, что, в принципе, мы можем любую выбрать специальность, да, закончить вопрос с практикой, тоже можно решить в индивидуальном порядке. Главное нам для себя определить цели, для чего мы хотим получить эту профессию. Если эта профессия является неким хобби, нам что-то нравится в этом направлении, не обязательно выбирать именно программу для получения специальности. То есть это же может быть доп. Образование. Вот то, что популярно, да, вот как сказала Марьяна, я бы сказала, недоступно, а популярно из того, что выбирают. На самом деле категория, у которых есть существенные ограничения в доступности, это ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для ребят с инвалидностью по зрению можно сказать, что доступны большинство вузов, большинство направлений, так как у нас практически во всех вузах есть центры по сопровождению, и в условиях этих центров всегда имеются либо тьюторы, либо ассистент. Вот в МПГУ тьюторов нет, там есть ассистент по техническому сопровождению. На данный момент, вот на 15 мая, я накануне как раз успела поговорить с директором ресурсного центра, с Андреем Валерьевичем Погореловым, который уже сказал, что на 15 мая у нас обучается 39 студентов с нарушением зрения. Это первая и вторая группа инвалидности. На каких направлениях? Бакалавриат — это журналистика — один человек, педобразование — 8 человек, психолого-педагогическое — 3 человека, дефектологическое — 2, и педобразование с двойным профилем. То есть у человека будут две специальности по окончанию вуза. Это 10 человек. В магистратуре также ребята учатся, в основном тоже педагогические,

0: психолого-педагогические специальности, филологические. Это порядка 12 человек. И один человек на ИНЯЗе в аспирантуре. Это тоже достаточно хороший показатель, что человек для себя уже выбрал ту профессию и видит себя в науке. Еще есть два человека в филиалах. У нас есть Покровский филиал и филиал в городе Черняховске, где также учатся ребята с нарушением зрения. В основном, как вы видите, из того, что представлено, выбирают профессии гуманитарного цикла, такого ориентированного на образовательную деятельность. И в ряде случаев ребята достаточно успешно проходят практику и трудоустраиваются. Иногда в те учебные учреждения, которые они заканчивали, да, в те школы, колледжи, так кто-то может после колледжа прийти. Но это выбор современных ребят. Мы немножко отошли от точных наук, да, то, что было достаточно популярно в советское время.
1: Наталья Сергеевна, у нас есть еще вопрос от Эдуарда из Кемеровской области. Он задает вопрос, касающийся адаптированной программы. Спрашивает, чем она отличается от классической и по информативности и наполненности. Отличается она от классической программы или нет?
0: Если мы говорим о вузах, то когда человек приходит получать профессиональное образование, естественно, адаптация, например, представить даже, наверное, страшно адаптированного инженера, да, если мы будем говорить об адаптации содержательной части. Нет, на самом деле адаптация в части доступности информации, в части дополнительных факультативов, которые позволяют человеку получить какие-то необходимые ресурсы для того, чтобы учиться по данному направлению.
1: То есть это даже более наполнено, возможно.
0: В целом, да. Ну, например, у нас разный уровень. Вот на сегодняшний момент столкнулись с ситуацией, что если на территории Российской Федерации у нас еще стандарт подготовки в школах единый, то когда к нам приезжают ребята поступать из стран СНГ, из других иностранных государств, мы, к сожалению, отмечаем, что не просто низкий уровень владения системой письма побрали, но иногда и полное отсутствие. То есть ребята поступают, приезжают даже иногда уже с каким-то базовым высшим образованием учиться на программу магистратуры, но они не могут этого сделать, поскольку такого формата факультативов мы не сможем предложить. Это практически надо заново учиться человеку, так как мы понимаем, что владение системы Брайля — это основа грамотности, образованности человека с нарушением зрения, и без нее на сегодняшний момент невозможно получить хорошее образование. И, конечно, если мы будем говорить про адаптацию, то это в первую очередь ряд практических занятий, которые, возможно, недоступны в какой-то части ввиду отсутствия зрения. То же практическое прохождение производственной практики, где необходимо изменить, возможно, условия, и это идет совместно с работодателем обсуждать, то есть предоставление рабочего места, организация рабочего места. И то, что сейчас нам предлагают, из тех рекомендаций, которые мы еще пока не изучили, поскольку они не афишированы для широкой аудитории, предполагается увеличение срока обучения. И в законе об образовании сказано, что допускается увеличение срока обучения, но не более чем на один год. И это немножко отпугивает. Например, для ребят с нарушением слуха это необходимое условие. В МГТУ имени Баумана достаточно большой, хороший опыт подготовки. Там действительно ребята на год дольше учатся, но это не отражается в дипломе и никак не отражается на какой-то специфике. Нашим ребятам нужна доступность, адаптация ресурсов. Большинство точных наук, к сожалению, еще не адаптированы, не располагают для вузов, нет таких учебных пособий, учебных материалов, которые бы были подготовлены по Брайлю и были, собственно, на выбор предоставлены обучающимся, поскольку у каждого вуза, у каждого преподавателя в направлении подготовки есть свои, условно, любимые авторы, любимые учебники, если так немножко в таком формате рассматривать, то, конечно же, содержание не должно пострадать никак в адаптированной программе. Возможно, вам потребуется индивидуальный учебный план. Это тоже зависит от особенностей, да, каких-то абитуриента, обучающегося. Да, когда ему достаточно... не просто учиться совместно, либо какие-то дисциплины нуждаются в индивидуальном рассмотрении, подходе, и, допустим, объединяют из разных групп ребят с нарушением зрения факультатив. Естественно, это изменение в расписании какое-то есть, индивидуальный какой-то формат другой. Ну, вот в части такой адаптации.
1: Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Я предлагаю нам немножечко отдохнуть и послушать песню.
2: Все горит огнем.

со мной. Ведь тебе нужен хоть кто-то, я с тобой. Потому что мне нужна именно ты без повода. И так хочется просто поговорить, говорить. На двоих молчать

0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: В прямом эфире Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». Мы сегодня беседуем со старшим преподавателем кафедры дошкольной дефектологии Московского педагогического государственного университета Натальей Сергеевной Комовой. И говорим мы сегодня о возможностях поступления в различные вузы людей с инвалидностью по зрению. Напоминаю, что вы можете позвонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 100 00 15, а также писать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните, как это делали в предыдущей половине программы наши слушатели. Наталья Сергеевна, хотелось бы поподробнее остановиться именно на поступлении в МПГУ. Расскажите, пожалуйста, а какие альтернативы вступительным, альтернативы ЕГЭ имеются у вас в ВУЗе?
2: Альтернативы ЕГЭ — это вступительный экзамен.

0: специальное. Uh-huh. То есть, на самом деле, человек с инвалидностью может подать и отдельно на общих основаниях, да, по результатам в ЕГЭ, и также может подать по, на как раз конкурс по квоте. Да, и там будут засчитываться результаты, которые человек, собственно, получил по результатам единокустарного экзамена. Угу. Для, как правило, ребят желают перестраховаться и пойти по пути вступительных испытаний. То есть, да, это, с одной стороны, дополнительная нагрузка, когда мы выбираем те приоритетные направления, мы, конечно, хотим показать наилучший результат, и внутренний экзамен будет определен программой направления подготовки, которую угу. выбрали. Если, опять же, там мы уже немножко вначале говорили об этом, если мы выбираем психолого-педагогические дисциплины, цикл дисциплин, это будет биология, экзамен по биологии. И можно, да, пройти все три экзамена, выбрать, либо за какие-то экзамены уже по результатам ЕГЭ, да, за счет тех уже баллов, которые вы получили. Хотелось бы еще отметить, вот для поступающих в МПГУ есть возможность воспользоваться электронной библиотекой. Насколько она будет доступна с помощью различных технических средств, не могу сказать, да, поскольку такого тестирования специального не проходили. Но, тем не менее, по ряду дисциплин, по ряду направлений подготовки мы имеем возможность воспользоваться. На сайте приведена ссылка для доступа, для входа в электронную библиотеку, абитуриент МПГУ и пароль 187-22023, который дает возможность попасть в те ресурсы и, собственно, выбрать для себя необходимую литературу. В этом году такой интересный случай поделился директор центра. Абитуриент с нарушением зрения, который хочет поступить на музыкальное направление подготовки, как раз обратился за помощью. Он сказал, что с техническими средствами у него возникли сложности в работе в библиотеке, и он попросил помощи ресурсного центра. Ему выделен ассистент. Вот в ближайшие дни человек будет начитывать ту литературу необходимую физически, да, непосредственно в ресурсной библиотеке, необходимую для поступления. Это тоже как раз такой показатель. Опыт, да. Когда мы используем первые человеческие возможности для адресной помощи, индивидуальный подход.
1: А скажите, а есть ли какие-то, может быть, подготовительные курсы для людей с инвалидностью по зрению перед поступлением в МПГУ?
0: Не первый год такой вопрос возникает, и все задают, да, есть ли какие-то курсы для ребят с инвалидностью. На самом деле подготовительные курсы, они ориентированы на всех. Другой вопрос, когда вы выбираете, они, как правило, платные, то есть бесплатных курсов подготовительных, на сегодняшний момент я не знаю, точно не могу сказать, вот в ведущих вузах, как правило, они платные. И когда приходит человек и говорит о том, что у него есть особые потребности, как правило, организаторы подобных курсов идут навстречу и решают этот вопрос. То есть это предоставление учебных материалов в том удобном формате, это ориентированность преподавателя, поскольку, как правило, подготовка идет либо полностью дистанционно, либо частично дистанционно, частично очно. Это удобный формат на сегодняшний день, чтобы человеку не приезжать часто и получать, ну, условно, те необходимые образовательные задачи в том режиме, в котором он может это делать. И здесь, конечно, мы говорим о том, что у нас единые требования, содержание единое, и тогда условия только в части доступа к информации. А в целом вся информация та же, и она, ну, да, изучается. Изучается ребятами с ограниченными возможностями здоровья, так же, как

0: сети. В общем, она не только у ребят с нарушением зрения. Естественно, мы видим из потребности работодателей в разных сферах, что IT-специалисты — это такая достаточно перспективная на сегодняшний взгляд категория, в которой нуждаются. IT-подготовка — это как раз достаточно хорошая в качественном формате для ребят с нарушением зрения, осуществляется в Московском государственном психолого-педагогическом университете на факультете информационных технологий. Это не значит, что в других вузах нет, но вот тот уровень, который удовлетворяет по качеству, по содержанию, по представленности учебных материалов и технических средств, он на сегодняшний день лучше в МГППУ. Uh-huh. Также выбирают специальность, вот мы, да, озвучивали, на каких направлениях учатся ребята с нарушением зрения в МГПУ. Это преподавательские специальности, это все, что связано с образованием. И мы также видим дефицит кадров в преподавании по предметным областям, таким как математика, физика, информатика. И здесь возникает вопрос в том, а возьмет ли в обычную школу директор человека с нарушенным зрением, да, в качестве учителя? Мы сейчас даже не про начальную школу, а именно средняя школа, поскольку в начальной школе есть такой момент ответственности за обучающихся, за жизнь и здоровье, поскольку маленькие дети. Да? И очень важно, чтобы учитель как раз больше воспитанием занимался, а не таким образовательным формате. Но если говорить про учителя по предмету, специальностям, то в школах у нас, к сожалению, нет сопровождения преподавателя, вот, имеющего инвалидность. То есть пока такой формат нет. Но я думаю, что со временем в этом что-то должно измениться. Нет такого потока преподавателей, как бы мы ни говорили о дефиците кадров, а не предпринимали какие-то меры государственные. И мне кажется, что ребята с инвалидностью по зрению, они более, скажем, качественно, если ставят цель получить какие-то знания, они более качественно разбираются, и тот подход, и та реализация, и опыт имеющихся именно в преподавании учителей первого интерната все-таки говорит о том, что там много работают учителя с инвалидностью, говорят о том, что это хорошие педагоги, и возможно вот в этом что-то поменять. Но филология, иностранный язык, да, говорят, что переводчики, сейчас искусственный интеллект их заменяет, не очень-то нужны, наверное. На самом деле мы видим, что многие, наверное, интернет и такие заинтересованные интернет-издания, как что-то связанное с журналистикой, работа с текстами, подготовка какого-то формата для там, бизнеса, это тоже требует хорошего, качественного специалиста в области филологических, лингвистических собственно, таких иностранных знаний. Поэтому какой бы выбирать специальность, ориентируясь на потребность, это такая достаточно сомнительная история. Сегодня у нас потребность
1: стремительно меняется.
0: Да.
1: И актуальность.
0: И самое главное, вот у вас есть какой-то интерес и желание реализоваться. Идите к своей цели. И никто не знает, что нас ждет в будущем. Очень часто люди получают специальность по одному направлению, работают совершенно в другой сфере, а иногда и в процессе обучения понимают, что это не то, что они хотели, и их выбор может поменяться. Ну, наверное, да, мы можем еще представить такие специальности, но это больше СПО, колледжи медицинские, как массажисты и современные выпускники специальной школы, да, желают иногда подстраховаться, сказать, вот у меня есть возможность поступить в медицинский колледж, даже закончив полностью полное общее образование школу, они идут сначала в колледж для того, чтобы условно получить профессию, которая будет им помогать зарабатывать. А дальше уже выбирают вузовские направления подготовки, и, как правило, это такое психолого-педагогическое образование. Несколько таких ребят видела, которые

0: говорили, что вот для души я пошел в психологию, но потом понял, что у меня есть еще ресурс, и когда я даже работаю с клиентами, мне эти знания очень помогают. Угу. Это тоже такой индивидуальный опыт. И еще хотела отметить, что это как раз отзывы тех, кто работает непосредственно со студентами с инвалидностью по зрению, в первую очередь директор ресурсного центра МПГУ сказал об этом, что хочется отметить выпускников первой школы-интерната. Целеустремленность, мотивированность и быстрая адаптация к любым условиям. То есть никогда практически не возникает проблем, поскольку ребята знают, зачем они пришли, чего они хотят. И вот в плане именно такой самостоятельности они достаточно хорошо уже подготовлены и к студенческой жизни, и к взрослой жизни, и к профессиональной в первую очередь. Больше возникает трудности с ребятами, которые пришли из инклюзивных школ, у которых нет опыта такого и общения, и больше, меньше самостоятельного опыта. Угу. Поэтому, конечно, они нуждаются в таком, в более, наверное, точечном, индивидуальном сопровождении, и в том числе не только в образовательном процессе.
1: Угу. Ирина тоже интересуется, хочет узнать про зарубежный опыт. Бытует мнение, что там более доступно получение технических специальностей инвалидами, в том числе по зрению. И возможно ли там устроиться по этим специальностям потом работы? Если вы обладаете такими знаниями, поделитесь с нами.
0: Вот вы знаете, я даже не знаю каких-то деятелей науки как раз в точных направлениях, которые, имея инвалидность за рубежом, да, вот и деятели, могли себя вот как-то проявить, да, что вот известные учебники писали, mm-hmm. какие-то школы, научные направления основали. Возможно, получить и проще, но те навыки профессиональные, навряд ли они могут реализовать их в любой сфере, в которой, ну, собственно, которая рассчитана эта специальность. То есть я имею в виду в рамках приема на работу, насколько они конкурентоспособны. Возможно, у нас учиться и сложнее, но мы ориентированы на то, что ребята с инвалидностью, они конкурентоспособны, они выходят на открытый рынок труда. Это не даже при условии сопровождения по трудоустройству, это в первую очередь помощь, такая больше техническая, помощь в оформлении документов, в подаче документов, в поиске вакансий, в поддержке. Но качество подготовки, трудовые навыки, компетенции, которые есть у выпускника вуза, они все-таки являются его личным достижением.
1: Угу. Хотелось бы еще затронуть, наверное, тему быта, тему доступности МПГУ для инвалидов по зрению. Вы сказали, что есть общежитие. Насколько оно далеко от учебных корпусов и как удобно ли? Да, вы говорили, что есть, да, сопровождение, но в целом доступны для самостоятельного ориентирования корпуса учебные и общежития?
0: При определенной сноровки. Помощи, да, которую оказывают в первые, да, наверное, в первый месяц. Но, как правило, вот со слов директора центра, где-то к концу первого семестра ребята уже самостоятельно ориентируются, и общежитие находится, если мы говорим про то здание, которое находится на проспекте Вернадского, 88, общежитие находится на территории учебного корпуса. И, конечно, на первый взгляд, сам учебный корпус непростой в ориентировании даже для зрячего человека. Но к этому привыкаешь, и, в принципе, не возникает каких-то проблем. Более того, у нас хорошо развита наша наш студенческий актив и в плане такой волонтерской помощи и организации каких-то таких совместных мероприятий. Ребята очень быстро адаптируются, принимают вот, уже старшие курсы, да, принимают первокурсников в эту активную среду. И помощь здесь не только... Уже сам обучающий, как правило, отказывается от помощи технического сопровождающего, mm-hmm. поскольку те сокурсники, с кем он учится, в общем-то, и живет в общежитии, не испытывают каких-то проблем в том, чтобы обучать, показывать, как, где лучше добраться, да, до какой учебной аудитории. Угу. В целом есть навигация. После нас единственное прошло. В прошлом году завершился ремонт, сейчас еще отдельные аудитории дооформляются, и не вся система навигации представлена, которая была до недавнего времени. А в целом она такая стандартная, классическая. Это направляющие на полу, вестибюле внутри корпуса. Угу. Это таблички подписанные по Брайлю, это озвучивание лифта. И в целом, опять же, после нескольких, наверное, показов оказания помощи в ориентировке, ребята неплохо адаптируются и комфортно себя чувствуют.
2: А это только в главном корпусе или во всех?
0: Главный корпус у нас находится на метро Фрунзенской, на Пироговке, и это будет зависеть от того, какие факультеты, да, факультеты выбираем, и в основном факультет гуманитарных наук, он сосредоточен на как раз проспекте Вернадского, поэтому там достаточно условий. И в целом внутри корпуса сейчас везде идет оборудование по навигации. Сопровождение осуществляется, как я уже сказала, на всех. Естественно, у нас спортивные объекты не предусмотрены для ребят с инвалидностью, сейчас не по зрению, даже говорю, в принципе, для ребят с инвалидностью, но тем не менее есть группы, как проходим те же занятия по физкультуре, которые как раз ориентированы на студента с нарушением зрения, и они точно так же проходят физкультуру, но уже с набором тех допустимых упражнений, тех снарядов, которые позволяют им заниматься. То есть подготовка спортивная, она все равно должна осуществляться. Также, если ребята, кстати, не сказали о том, что при поступлении каждый вуз для себя определяет еще и дает возможность использовать дополнительные баллы. Это прохождение, это участие участники Олимпиады, Всероссийской школьной Олимпиады, то есть это призеры и победители, они также получают дополнительные баллы к тем имеющимся. То есть это плюс в их портфолио, в ту копилку при поступлении. Какие-то еще дополнительные результаты, которые ребята за период школьного обучения продемонстрируют, в том числе спортивные результаты, угу, также учитываются. Да. И более того, есть спортивное направление, то есть это уже когда ты становишься частью команды МПГУ, ты можешь представлять МПГУ на различных, да, соревнованиях, и если у тебя есть уже какое-то направление, которое ты выбрал, это тоже достаточно хорошее, собственно, мотив для того, чтобы именно быстрее адаптироваться к жизни студенческой и учебной.
1: Да, вот как раз завершающим вопросом нашей программы, да, пролетел час незаметно. На самом деле многое не успели обсудить, но основные моменты обсудили. Хотелось бы поговорить, как раз не секрет, что окончание школы — это выход в новый этап жизни, и все мы через него проходили, все мы знаем, что это очень волнительно. А есть ли у вас какой-нибудь практический совет или слова для абитуриентов, чтобы их как-то приободрить, чтобы они не боялись поступления в вуз, не боялись адаптации в вузе?
0: Из совета, поскольку я по образованию являюсь психологом, давайте из профессионального совета. Любой этап, новый этап, С одной стороны, это стресс, с другой стороны, это следующий скачок в нашем развитии, движение вперед, которое дает нам неоценимый опыт. Опыт общения с другими людьми, какие-то навыки, умения, которые мы приобретаем. И, конечно же, любое волнение, оно должно присутствовать, безусловно, в той позитивной части, так как она нас мобилизует. То есть, когда мы переживаем, значит, дело такое стоящее, с одной стороны, но мы должны видеть цель. Вот у нас есть цель поступить на ту программу, которую нам хотелось закончить. У нас есть знания, которые у нас вооружила школа, да, и тот опыт жизненный, который, пускай небольшой, но он уже присутствует. Коммуникация, общение с людьми. Будьте открыты для новых впечатлений, и понятно, что никогда не бывает без какого-то негатива, иначе мы просто с вами не смогли оценить все позитивные стороны нашей жизни. Поэтому небольшая ложка дегтя, она, конечно, всегда встречается. Но тем не менее, когда ты идешь к цели, и могу, наверное, процитировать Паула Коэля, у него достаточно такое известное произведение, как «Алхимик», где он говорил, когда ты хочешь чего-то очень добиться в этой жизни, вся Вселенная работает на твое желание. Да? Но я немножко модифицировала, не точность цитаты, не отвечаю за точность цитаты, но тем не менее...
1: Да, у нас, к сожалению, 20 секунд остается, мы вынуждены прощаться. Спасибо вам огромное за такую интересную беседу, и до новых встреч. Всем счастливо.
2: Всем
0: спасибо.
2: Пока.
0: Спасибо, да, и удачи.
3: Молодежный экспресс.
4: Экскурсии по музею.
5: В сегодняшней нашей передаче мы обратимся к материалам музея имени Зимина. Среди документов, хранящихся в музее, есть любопытный экземпляр. Альманах, посвященный 25-летию Московского городского отдела ВОС. Толстый том, собранный из машинописных листов, датированный 1948 годом. Этот удивительный исторический источник объединил в себе статьи, воспоминания и очерки о москвичах, членах общества слепых. Среди них известные ученые, литераторы, студенты, стахановцы и инженеры. О судьбах этих людей мы расскажем вам, сопоставив два взгляда, один из 48-го года, другой из 2011-го. Сегодня прозвучит материал Бориса Киселева, посвященный Эдуарду Асадову. В то время еще студенту. В далеком 1948 году никто не мог сказать, как сложится в дальнейшем судьба Асадова. И от этого еще интереснее прозвучат страницы старого альманаха. Своеобразный стиль рассказчика передает неповторимый колорит 40-х годов, возвращает нас в историю страны, которой уже нет. Итак, открываем 166-ю страницу альманаха. Пожелтевшая бумага, потускневшие машинописные строчки.
4: Эдуард Асадов – студент Литературного института имени Горького. На войне он проявил неустрашимость и героизм. Но попробуйте попросить его рассказать о совершенных им подвигах. И Асадов опишет боевой эпизод на Северном Кавказе у станицы Крымской летом 1943 года. В один из дней командование получило сведения, что немцы, сосредоточив крупные силы, собираются перейти в наступление. Подтянув резервы, наши открыли по немцам ураганный огонь. И за 10 минут до запланированной немцами артиллерийской подготовки сорвали наступление немцев. Спутали их планы, сбили с позиций. Вы спросите Асадова, ну а ваше участие в этом бою? В чем оно выразилось? И он ответит.
5: Мое участие, оно было таким, как и всех. Как и все, я старался ничем не нарушить тишины во время подтягивания боевых резервов к передовой линии. Я служил в батарее «Катюш». Мы, приближаясь к линии фронта, старались ехать так, чтобы ни одна металлическая часть не звякнула, не скрипнула на наших «Катюшах». В назначенное время мы открыли огонь. Вот и все.
6: То ли с укором, то ли с сожалением звучит твоя задумчивая речь. Неужто впрямь не смог я уберечь себя когда-то в боевых сражениях? Мог или нет? Да разве в этом дело? Ведь в час, когда я подымался в бой, я чувствовал все время за спиной мою страну, что на меня глядела. И где бы мне беда не угрожала, не уступал ни смерти, ни огню, ведь Родина мне верила и знала, что я ее собою заслоню. И если сердце честное дано, ну как?

0: прикажи иначе поступить. Себя упрятать, родину открыть. Вот то-то, дорогая, и оно.
1: Осадов расскажет, как под Синявином наша крупная пехотная часть очутилась в окружении между немцами с одной стороны и топким болотом с другой. К нашим вела узкая искусственная гать, которую немцы беспрерывно бомбили. Было принято решение отвести нашу пехоту под прикрытием трех танков и батареи «Катюш». Пехота ушла, но танки и батарея не успели. Гать была разрушена.
0: Письмо с фронта. Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновний привет. Тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую. Слов даже нет. Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, немного лентяя и вечно не в срок, бегущего утром с портфелем под мышкой, свистя беззаботно на первый урок. Грустила ты, если мне физик бывало, суровую двойкой дневник украшал. Гордилась, когда я под сводами зала стихи свои с жаром ребятам читал. Мы были беспечными, глупыми были. Мы все, что имели, не очень ценили, а поняли, может, лишь тут, на войне. Приятели, книжки, московские споры, все сказка, все в дымке, как снежные горы. Пусть так. Возвратимся, оценим вдвойне.
1: Командиры решили прорваться к своим через немецкое расположение. Мы прорвались через немецкую передовую линию, вихрем пронеслись по их тылу, взяли в сторону, пересекли боевой рубеж немцев и очутились в нейтральной полосе между немецкими и русскими укреплениями. Но как приблизиться к нашей линии? Свои встретят нас огнем и уничтожат. И командир «Катюш» круто повернул батарею лицом к немцам и скомандовал: «Наводить! Угломер 30 и 2 нуля и одиноко стоящую сосну!» Залп из всех батарей, из всех танков в немцев в упор на близком расстоянии. Видно, как взлетают вверх немецкие укрепления, как мелькают в воздухе немецкие руки, ноги, туловища, как загораются в немецком расположении дома. Восторженный крик всех солдат сотрясает воздух. В наших окопах нас узнали, и мы въехали в наше расположение.
2: А вы что делали во всей этой операции, спросите вы у Осадова?
1: Был наводчиком, лаконично ответит он.
0: Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, застыли орудия, как стадо слонов, и где-то по-мирному в гуще лесов, как в детстве, мне слышится голос кукушки. За жизнь, за тебя, за родные края иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры, ты здесь, ты со мною, родная моя. В холодной ночи под неласковым небом, склонившись, мне тихую песню поешь, и вместе со мною к далеким победам солдатской дорогой незримо идешь. И чем бы в пути мне война ни грозила, ты знай, я не сдамся, покуда дышу. Я знаю, что ты меня благословила. И утром, не дрогнув, я в бой ухожу.
2: В 1944 году Осадов был тяжело ранен и ослеп. Более года он пролежал на госпитальной койке. Это были дни и месяцы упорных раздумываний о том, как теперь жить. И было твердое, как сталь, решение – жить и работать, жить и идти бок о бок с людьми. Он будет поэтом. Еще в школе он писал стихи, писал их на фронте. Ему есть что сказать людям.
1: Когда на лице твоем холод и скука, когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая это мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье.
2: 20 лучших своих стихотворений Асадов вложил в конверт, на котором был адрес: «Союз советских писателей», Корнею Ивановичу Чуковскому, на отзыв. Чуковский подверг стихи Асадова жесткой критике, но вместе с тем написал: «И все же вы, Асадов, настоящий поэт. Вам в полной мере присуще то широкое лирическое дыхание, без которого нельзя быть поэтом. Вам надо учиться. Приходите».
0: Зимняя сказка. Метелица, как медведица, весь вечер буянит зло, то воет внизу под лестницей, то лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, плывут в молоке огоньки, стоят постовые на улицах, как белые снеговики. Сугробы выгнули спины, пушистые, как из ваты, и жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладней к ночи, чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, все будто летит куда-то, метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято, до боли хочется верить, что сбудутся вдруг мечты. Сквозь вьюгу звонок у двери, и вот на пороге ты, трепетная, смущенная. Снится или не снится, снегом запорошенная, звездочки на ресницах. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко, весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Метелица, как медведица, косматая голова, а сердцу все-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня, скажешь, дурочка, полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка, сказка моя невозможная?
2: Через полтора года подготовительных занятий Асадов поступает в Институт литературы имени Горького на факультет поэзии в группу поэта Павла Антокольского. Работы в институте много. Надо сдавать общие предметы, но, кроме того, надо писать. Можно сдать все предметы на отлично и все-таки быть уволенным из института за творческую несостоятельность. Творческая состоятельность узнается на семинаре. Студент написал поэму. Он приносит ее на семинар и читает. Поэма подвергается всестороннему разбору и критике по принципу: «Хвалить будет читатель, а наше дело – ругать».
3: Стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. «Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но все же тебя я покину». Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга». Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам, из сил выбиваясь, за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова, в кровь лапы о камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. «Старик, ты не знаешь природы? Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы».
2: Асадов учится владеть словом. Своими стихами он хочет вселить в человека бодрость и уверенность, которые он выращивал в себе всю жизнь и окончательно закалил, пластом лежа на госпитальной койке после ранения на фронте. Он хочет, чтобы люди крепко верили в жизнь, как верит он.
4: Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, и коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, а тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов, встань над ссорою, будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, из-за глупого пустяка ты не должен ей дать разбиться. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть. Злого в мире и так довольно. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлуку, только подлости не прощай и предательства не прощай. Никому, ни любимой, ни другу.
1: Конечно, в далеком 1948 году никто не мог заглянуть в будущее. Никто не знал, найдут ли стихи начинающего поэта дорогу к читателю. Сумеет ли он стать настоящим поэтом? Сегодня мы можем утверждать, у Эдуарда Осадова это получилось.
3: Ты далеко сегодня от меня и пишешь о любви своей бездонной и о тоске разлучницы бессонной. Точь-в-точь все то же, что пишу и я. Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь. Не будь разлук, так не было бы встреч, а были б только споры да раздоры. Конечно, это мудро может статься. И все-таки, не знаю почему, мне хочется наперекор всему сказать тебе: давай не разлучаться. Я думаю, что ты меня поймешь. Плечу плечо и ни тоски, ни стужи. А если и поссоримся, ну что ж, разлука все равно намного хуже.
2: Еще на студенческой скамье Осадов принял участие в институтском конкурсе поэтических произведений. В комиссии были известные поэты Владимир Луговской, Михаил Голодный и Павел Антокольский, прозаики Константин Федин и Константин Паустовский.
3: Задумчиво она идет по улице. Тройна, как синеглазый василек, но все сейчас в ней словно бы сутулится. Сутулится душа, и взгляд сутулится, и даже чувства съежились в комок. Идет она, как в проклятое царство, где нет ни звезд, ни пищи, ни воды, и нет на свете, кажется, лекарства, чтоб вдруг ее избавить от беды. Но есть лекарства прочих посильней, которое помочь всегда готово, чтоб человек, известный только ей, который всех важнее и нужнее, сказал одно единственное слово.
2: Тогда Осадов получил первую премию. Вторую взял Владимир Солоухин, третью – Константин Ваншенкин. И именно тогда, пожалуй, впервые Осадов заявил о себе как о поэте с собственным мироощущением, собственным видением окружающего мира.
0: Дорожите счастьем. Дорожите. Замечайте. Радуйтесь. Берите. Радуги, рассветы, звезды глаз – это все для вас. Сколько песни суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь, над кручей вяз. Разве это будет тысячу раз? На бульваре освещают вечер тополей пылающие свечи. Радуйтесь, не портите ничем ни надежды, ни любви, ни встречи. Лупит гром из-под небесной пушки, дождик и на лужицах веснушки, крутит, пляшет, бьет по мостовой крупный дождь в орех величиной. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите!
2: Институт Эдуард закончил в 1951 году, получив диплом с отличием. В этом же году вышла его первая книга стихов «Светлые дороги». Его принимают в члены Союза писателей СССР. И все последующие годы Асадов пишет прекрасные поэтические произведения и яркую, глубоко волнующую прозу.
5: «Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно. По ночам могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно».
2: В 1987 году «Литературная газета» сообщила, что по данным библиотеки имени Ленина в Москве, Эдуард Асадов является самым читаемым поэтом в нашей стране.
4: На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300, не больше. Совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот в лощине увидел он девушку за ручьем, красивую, с полной грибной корзиной и в ярком платьице городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и леший вдруг словно затосковал. И как ее выручить? Вот задача! Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь! Ты меня красотой смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был прекрасен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были, но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радостей мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив ее окончательно, тихо ей руку поцеловал, донес ей грибы, через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку отгибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг подумала: «Леший, леший, а вроде, пожалуй, не так уж плох». И, пряча смущение в букет, красавица вдруг тихо промолвила на ходу: «Мне лес этот, знаете, очень нравится. Наверное, я завтра опять приду». Мужчины, встревожьтесь! Ну кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов нам простит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает. Вернемся же к рыцарству в добрый час и к ласке, которую мы забыли, чтоб милые наши порой от нас не начали бегать к нечистой силе.
2: Асадов абсолютно уникален, самобытен и неповторим. Очень многим его стихи помогали и помогают жить. Он как бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, оскорбленному или попавшему в беду.
3: Не привыкайте никогда к любви. Не соглашайтесь, как бы ни устали, чтоб замолчали ваши соловьи и чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, что будто все приходит и уходит. Да, звезды меркнут, но одна звезда по имени Любовь всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Не привыкайте никогда к любви, разменивая счастье на привычки, словно костер на крохотные спички. Не мелочись, а яростно живи. Не привыкайте никогда к губам, что будто бы вам издавна знакомы, как не привыкнешь к солнцу и ветрам или ливню средь грохочущего грома. Да, в мелких чувствах можно вновь и вновь встречать, терять и снова возвращаться, но если вдруг вам выпала любовь, привыкнуть к ней, как обесцветить кровь или до копейки разом проиграться. Не привыкайте к счастью никогда. Напротив, светлым озарясь гореньем, смотрите на любовь свою всегда с живым и постоянным удивлением. Алмаз не подчиняется годам и никогда не обратится в малость. Дивитесь же всегда тому, что вам заслужено или нет, судить не нам, но счастье в мире все-таки досталось. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством. Не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью никогда.
1: Всем своим творчеством он призывает нас: не надо сдаваться, люди. Эти слова, ставшие названием одной из его книг, были и его жизненным принципом, девизом ветерана Великой Отечественной войны, незрячего поэта, кавалера 7 орденов, почетного гражданина города-героя Севастополя, автора 52 книг.
3: Одни называют ее чудачкой и пальцем на лоб за спиной тайком. Другие – принцессой и гордячкой. А третьи – просто синим чулком. Птицы и те попарно летают. Душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, а эта одна убегает домой. Зимы и весны цепочкой пестрой мчатся, бегут за звеном звено. Подруги порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться. Дело-то катится к 30. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть: любви звездопада, красивый-красивый, большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо.
6: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к

0: Установки, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием установки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Концертный зал Радио ВОС представляет.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце» рад приветствовать вас! Как вас много, я смотрю! Какие вы все интересные, разные, красивые и наверняка очень талантливые, правда? Я и не сомневалась. Скажите, друзья, а среди вас есть те, кто уже был на нашем фестивале? Поаплодируйте, пожалуйста. О, как вас много! А может быть, здесь есть те, кто впервые? Тоже такие есть. У нас есть дебютанты. Как это прекрасно. Ребята, особенно те, кто здесь уже был. Вот мне кажется, что у нас здесь с вами такая добрая, теплая и по-семейному уютная атмосфера, что нас давно можно считать большой творческой семьей. Согласны? Прекрасно. А давайте поддержим аплодисментами и пригласим в нашу творческую семью наших дебютантов. Давайте им поаплодируем, чтобы им было не так страшно. Спасибо, мои прекрасные! Ну что, вы готовы делиться своим творчеством и своими талантами друг с другом? Прекрасно! А присоединиться к нашему мероприятию могут все желающие, потому что мы ведем трансляцию нашей творческой встречи в прямом эфире в группе «Молодежное движение инвалидов по зрению ВКонтакте». Ну что, пришла пора открыть нашу творческую встречу. И я приглашаю для торжественного открытия первого заместителя генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Владимира Андреевича Мочалина.
5: Ну что, дорогие мои, здравствуйте. Позвольте мне от имени генерального директора КСРК ВОС Владимира Петровича Баженова приветствовать наших юных друзей в этом зале в КСРК ВОС. КСРК ВОС – большой дом для всех вас, для людей с инвалидностью по зрению. Мы всегда рады видеть вас в наших стенах. И сейчас, пока вы маленькие, и когда вы подрастете, всегда приходите к нам. У нас здесь много интересного, у нас работают кружки, секции. Вы сможете здесь заняться самыми разными интересными и увлекательными вещами. Еще раз, это ваш дом. Друзья мои, мы всегда рады вас здесь видеть. Ну и, конечно, наш традиционный фестиваль, к которому мы подходим с большим трепетом. Весь коллектив КСРК ВОС приложил максимум усилий, чтобы вам было здесь комфортно, уютно и интересно. Поэтому, друзья мои, я долго говорить не буду. У нас впереди с вами много-много интересного. Я думаю, что вы полностью раскроете свои замечательные творческие таланты. Мы будем за вами внимательно смотреть и помогать вам и сейчас, и в будущем. Поэтому фестиваль в добрый путь. Ну и что? И будем считать его открытым. Друзья мои, похлопаем сами себе. И удачи вам в этом замечательном творческом мероприятии. Спасибо.

Прошу садиться. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Ну что, ребята, вы готовы? Мы начинаем. И первый участник уже спешит зарядить нас флюидами добра. Это ученик школы-интерната города Королёва Тимур Арапов с гимном добра. Поаплодируйте.

Браво! Спасибо Тимуру за такую прекрасную, добрую песню. Друзья, как вы думаете, про кого из членов семьи больше всего написано песен? Конечно, правильно, безусловно, про маму, про самого дорогого, близкого и родного человека. Вот и следующая участница нашего фестиваля, Варвара Молоканова, ученица школы-интерната номер 2, исполнит песню «Наша мама». Поаплодируем ей, Варваре.

0: Парам-пам-пам.
1: Спасибо, Варвара. Ну что ж, а мы продолжаем. И сейчас о том, как важно быть дружной семьей, крепкой, чтобы всегда в семье была любовь, нам расскажет ученица школы-интерната номер 2 Софья Арнопольская.
2: Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездка на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты. Рождение детей – первый шаг, первый лепет. Мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья – это труд, друг о друге, забота. Семья – это много домашней работы. Всегда будьте вместе, любовь берегите. Обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтоб про вас говорили друзья, какая хорошая эта семья.
1: Спасибо, Софья! Действительно, без дружбы, без взаимопонимания никакой семьи быть не может. Но каждая семья начинается с любви. На сцене ученик школы номер 1529 имени Грибоедова Дмитрий Кирилюк с песней «Я тебя рисую».

0: Спасибо, Дмитрий. Действительно, великая сила любви творит чудеса с каждым. Не только с людьми, но даже с нашими четвероногими друзьями, которые тоже нуждаются в защите, любви и любящей семье. О том, как плохо быть одиноким, готова рассказать ученица школы-интерната номер 2 и участница студии «Драматический театр» Олеся Ананьева. Он был тощим, облезлым, рыжим.
1: Он был тощим, облезлым, рыжим. Грязь помоек его покрывала. Он скитался по ржавым крышам, а ночами сидел в подвалах. Он был старым и очень слабым, а морозы порой жестоки. У него замерзали лапы, точно так же, как стынут ноги. Но его никогда не грели, не ласкали и не кормили, потому что его не жалели, потому что его не любили, потому что выпали зубы, потому что в ушах нарывы. Почему некрасивых не любят? Кто-то должен любить некрасивых.
0: Благодарим Олесю за такое пронзительное стихотворение. И давайте все вместе мысленно пожелаем герою этого стихотворения как можно скорее обрести дом и любящую семью. А вселить уверенность нам поможет ученица школы номер 1529 имени Грибоедова Айлана Вудвуд с жизнеутверждающей песней «Что тебя ждет?».

Спасибо, Айлана. Друзья, скажите мне, ну так, тихонечко, по секрету, я никому не скажу, а вы родителей часто обманываете? Какие вы молодцы! А скажите, а хитрите вы часто? Ну так, чтобы вас похвалили или не поругали за какой-нибудь проступок? Да или нет? И да, и нет. Ну ладно, признайтесь, я никому не расскажу, честное слово. Я вот тоже иногда хитрю, а что делать приходится? Ну что ж, а мы приглашаем на сцену одного из самых находчивых учеников школы-интерната города Королёва Антона Беспалова с песней «Говорят, что я без слуха». Вот сейчас мы это и проверим.

Спасибо Антону. Он так хорошо поет. Мне кажется, он нас всех сейчас обхитрил с такой песней. Да, конечно. Ну что ж, должна вам признаться, ребята, что хитрите не только вы, но иногда и взрослые тоже хитрят. Приходится, к сожалению. Но, впрочем, об этом лучше всего нам расскажут Злата Арапова и Анастасия.

Суворова из студии драматического театра школы-интерната номер 2. Встречайте!

0: А не потешить ли вас сказочкой?
1: А сказочка чудесная.
0: Есть в ней чудо чудное.
1: Диво дивное.
2: Русская народная сказка, как мужик у черта деньги взаймы брал.
1: Случилось однажды у мужика несчастье, а на всякое несчастье деньги нужны.
0: И решил мужик пойти к черту и попросить у него деньги взаймы. Приходит мужик к черту и говорит: «Дай мне, черт, деньги взаймы».
1: «А зачем тебе надо?»
0: «Несчастье у меня случилось».
1: «А сколько тебе надо?»
0: 1000 рублей».
1: «Ого! А когда вернешь?»
0: «Завтра».
1: И дал черт мужику 1000 рублей. Приходит черт на следующий день, а мужик говорит:
0: «Приходи завтра».
1: Приходит черт на следующий день, а мужик говорит:
0: «Приходи завтра».
1: Приходит на следующий день, а мужик говорит:
0: «Знаешь что, черт, я повешу табличку на ворота и напишу на ней, когда тебе приходить».
1: Хорошо, черт ушел, а мужик на табличке написал:
0: «Приходи завтра».
1: И повесил ее на ворота. Приходит черт к мужику, а там написано:
0: «Приходи завтра».
1: Пришел черт на следующий день, а там написано:
0: «Приходи завтра».
1: Не приду я на следующий день. И не пришел. Приходит через день, а там написано:
0: «Приходи вчера».
1: Вот как мне не повезло. Пропали мои деньги. Обманул меня мужик.
3: Спасибо, Злате и Анастасии. Какая чудесная сказка, правда? Ну что ж, друзья мои, вы еще не устали? Как у вас настроение? Готовы делиться талантами своими по-прежнему? Не передумали? Прекрасно! А мы приглашаем на сцену ансамбль «Преодоление» из семейного центра имени Мещерякова города Сергиев Посад. Русская народная песня «Матушка».
4: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.

0: Благодарим ансамбль «Преодоление». Давайте им еще поаплодируем немножко. Их много, они заслужили. Друзья, скажите мне, о каких хитрых животных вы знаете? А еще? Ух ты, как много! А как вы думаете, а хитрые птицы бывают? Какие? Сороки хитрые? Цапля? Интересные какие варианты. Вот про такую очень хитрую птицу знает ученик школы-интерната номер один Максим Емельянов. Он нам сейчас и расскажет детективную историю под названием «Дырки в сыре».
1: Скажите, кто испортил сыр? Кто в нем наделал столько дыр? Во всяком случае, не я. Поспешно хрюкнула свинья. Загадочно воскликнул гусь. Гадать я вовсе не берусь. Овца сказала, чуть не плача. Безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Все зло от кошек, произнес, обнюхав сыр, дворовый пес. Как дважды два — четыре, от них и дырки в сыре. А кот сердито фыркнул с крыши. Кто точит дырки? Ясно, мыши. Но тут ворону бог принес. Ура! Она решит вопрос. Ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. И вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудь о сыре! Заголосил весь скотный двор. Разбой, грабеж, позор, позор! Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно. Ну, это, знаете, придирки. Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы. На этом был окончен спор, и потому-то до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки в сыре.
0: Браво, Максим, спасибо большое, какая интересная история, загадочная. Ну что ж, а мы продолжаем и приглашаем на сцену участницу студии «Драматический театр» школы-интерната номер 2 Агату Антонову с рассказом Леонида Пантелеева «Две лягушки».
2: Жили-были две лягушки. Они были подружки и жили вместе. Вот только одна из них была настоящая лесная лягушка. Сильная, храбрая, веселая. А другая не то не сё, ленивая, Соня, трусиха. Но все-таки они жили вместе, эти лягушки. И вот как-то раз пошли они вечерком прогуляться. Вдруг видят дом. А возле дома погреб, а из погреба так вкусно пахнет плесенью, сыростью, грибами. А это как раз то, что лягушки любят. Забрались они в погреб, попрыгали по нему, попрыгали. И вдруг нечаянно свалились в брошюр со сметаной. Что делать? И стали тонуть. А тонуть им, конечно, не хочется. Та лягушка, что была лентяйка, сразу подумала, зачем мне барахтаться, только даром себе нервы трепать. Лучше уж я сразу потону. И с этими словами одна пошла ко дну. А вторая лягушка, нет, та была не такая, нет, братцы, сразу я не сдамся, пока силы есть, буду барахтаться. А там уж что будет, то будет. И вот барахтается наша лягушка, барахтается, знай себе, лапками перебирает, но нет, ничего не выходит. У этого горшка были очень скользкие и высокие стенки, поэтому лягушке никак не удавалось оттуда выбраться. Но нет, та не сдается, борется со всех сил со своей лягушачьей смертью. Шалишь, лягушачья смерть! И вдруг, что такое? Чувствует лягушка то, что под ногами у нее уже не жидкая сметана, а что-то твердое, как сыра земля. Посмотрела она себе под ноги, что такое, откуда здесь масло появилось. И вдруг она догадалась, то, что она сама своими трудами из жидкой сметаны масло сделала твердое. Обрадовалась наша лягушка, выпрыгнула из горшка, подождала чуть-чуть, отдохнула и поскакала обратно домой в лес. А та лягушка, что потонула сразу, так и осталась лежать в горшке. И никогда она, голубушка, не видела белого света, никогда не прыгала и не квакала с другими лягушками. Хотя, если сказать честно, то сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом, не убирай раньше смерти.
0: Давайте поблагодарим Агату. Спасибо большое. Жаль, конечно, лягушку, но что делать? А мы приглашаем на сцену ученицу школы номер 1529 имени Грибоедова Викторию Соколову с песней «Летела Гагара».

Спасибо, Виктории. Друзья мои, скажите, а вы праздники любите? А когда семейный праздник, вот чтоб за одним столом, где много всего вкусного. А вот после застолья еще в парк пойти погулять всей семьей, да? Да, конечно. И все эти праздники большие, народные, которые отмечают в каждой семье, это так здорово, так прекрасно, правда же? А еще обязательно всегда с древних времен все эти народные гуляния сопровождались народной музыкой. Мы приглашаем на сцену ансамбль «Соловушка» школы-интерната номер 2. Концертмейстер Марина Израилевна Бахаревич. Чешская народная песня «Вот волынки заиграли».

На прошлой неделе мы всей страной отмечали великий праздник День Победы. Символом этого праздника является вечный огонь, как память о павших героях. Музыка Рафаила Хозака. Вечный огонь.

Благодарим ансамбль «Соловушки». Семья учит нас очень многому – любви, заботе, дружбе, честности. И не только любви к родителям, к детям, но и обязательно к родине, да и в целом к нашей планете Земля. На сцене ученики семейного центра имени Мещерякова города Сергиев Посад. Семен Камаев – вокал, Радислав Орлов – жестовое пение, песня «Моя Россия».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Спасибо большое ребятам. Приглашаем на сцену ученика школы-интерната номер один Евгения Тимаева с песней «Этот большой мир».

0: Спасибо.
1: Спасибо Евгению, благодарим его. А к нам на сцену уже спешит Георгий Дорохов, ученик школы-интерната номер 2 и участник студии «Драматический театр». Он, не поверите, но он будет заклинать нас смехом.
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешишь над смеяльных смех усмеянных смеячей! О, и смейся над смеяльно смех усмеянных смеячей! Смей во, смей во, усмей, осмей! Смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Благодарим Георгия! Конечно, заколдовал. Вот браво, кричат. Правильно. Молодцы, друзья, какие вы добрые, как вы готовы делиться друг с другом. Это так прекрасно. А теперь приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Задоринка» школы-интерната города Королёва с песенкой «Ходики с кукушкой».

Благодарим ансамбль «Задоринка», провожаем его аплодисментами, а заодно сразу такими же теплыми и дружными аплодисментами встречаем младшую группу ансамбля «Дружный хор» школы номер 1529 имени Грибоедова с песней «Россия, мы дети твои».

Браво! Аплодируем! Аплодируем младшей группе ансамбля «Дружный хор» школы 15-29. А на сцене ученица школы-интерната города Королёва Соня Глазунова. «Нарисовать мечту».

Благодарим Соню. Друзья, скажите мне, как вы думаете, кто самый важный член семьи? Мама, папа, еще какие варианты? Бабушка. А давайте я вам подскажу. Ну, почти. Их иногда бывает не один. Братья и сестры, вы, друзья мои, дети. Дети – самые главные члены семьи. Потому что, глядя на вас, все взрослые возвращаются в детство, начинают верить в сказки, добро. И мир от этого становится чуть лучше, чуть светлее и добрее. И я предлагаю вам сейчас всем вместе поколдовать, помечтать, чтобы мир стал лучше и добрее. А поможет нам ансамбль «Бэби-шлягер» школы-интерната номер 2 с песней «Цветик-семицветик».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем беседу с интересными людьми на тему финансовой грамотности. У нас в гостях Юлия Александровна Филина, преподаватель, автор методик финансового просвещения для детей с расстройством аутистического спектра, город Санкт-Петербург. Юлия, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
3: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень приятно присутствовать в эфире сегодня.
2: Да, взаимно. Мы с вами уже общались на тему финансового просвещения для детей. И сегодня поговорим как раз про такую особенную целевую группу. Но, наверное, будет логично, если мы как раз и начнем с того, что опишем, в чем специфика, данных детей. И почему здесь традиционные подходы в финансовой грамотности, наверное, не совсем успешны. Да, вот давайте, наверное, немножко про это поговорим.
3: Да, конечно, соглашусь. Важно понимать, что обучение детей с данной нозологией, конечно же, отличается от стандартных программ по финансовой грамотности. Стандартные программы, они предусмотрены нашим, скажем так, да, и Министерством образования, если мы берем в ГОСовские программы, да, и Министерством финансов, которые тоже активно участвуют в формировании материалов. Все-таки стандартные программы включают в себя какую-то, во-первых, возрастную градацию, да, мы можем поделить четко первый, второй класс, третий, четвертый, отдельно можем взять там пятый, шестой, седьмой, отдельно восьмой, девятый, отдельно старшеклассников. Когда мы говорим про детей с аутизмом, то здесь не работает возрастная градация, мы отталкиваемся от базовых навыков, то есть это, наверное, такое одно из основных отличий. Это первый момент. Второй момент, конечно, отличие в самой методике преподавания, потому что само восприятие финансовой терминологии, восприятие денег у данной целевой группы отличается. Во-первых, абстрактные понятия довольно сложно объясняемы, да, то есть если, грубо говоря, дети нейротипичные, назовем их так, да, стандартно, могут видеть поведение своих родителей, что-то перенимать, какие-то личные примеры родителей прикладывать на свое финансовое поведение, то с детьми, у которых расстройство аутистического спектра, к сожалению, так работает не всегда, потому что очень много зависит от уровня его базовых каких-то бытовых навыков, зависит от того, есть, нет речи у ребенка. Есть дети, у которых, к сожалению, да, не присутствует речь и используются альтернативные средства коммуникации, поэтому вот здесь есть сложность еще в какой-то такой истории с объяснением терминологии, плюс дети с РАС, конечно же, это достаточно тревожные дети. И часто достаточно простые бытовые какие-то действия, которые мы производим с деньгами каждый день, например, поход в магазин, для такого ребенка может стать стрессовой ситуацией, которая будет вызывать у него высокий уровень тревожности. Многие родители сбегают, не ходят с такими детьми в магазин, может быть, кто-то стесняется. И мы вот в рамках своей методики, своей программы как раз-таки главной целью, главным результатом видим именно вот такую социализацию ребенка, чтобы он мог применить свои полученные у нас на курсе знания как раз-таки вот в такой простой бытовой ситуации. Вроде бы для нас кажется, что это простая ситуация, для детей это ну, такая прям достаточно долгая, сложная история. То есть если вкратце, то, конечно, да, у нас разные немножко цели. То есть если мы говорим про стандартные программы финансовой грамотности, то там есть речь про инвестирование, например, когда мы говорим про подростков, про какие-то сложные накопления, про сложные проценты, да, про более какие-то углубленные финансовые инструменты. Здесь мы в первую очередь делаем акцент на каких-то простых, понятных инструментах, которые помогут ребенку влиться в общество, помогут ему в дальнейшем совершать финансовые действия, управлять своими деньгами в том числе.
2: Ну, когда мы говорим про возраст, с которого стоит начинать финансовое просвещение, да, мы часто имеем в виду то, что в любом возрасте уже что-то мы можем применять. Когда мы говорим про детей с РАС, вот здесь есть ли эта нижняя граница, с которой, ну, наверное, более эффективно начинать работать, и с каких тем, с каких понятий стоит начинать, учитывая вот эти особенности, наверное, учитывая то, что... Ну, сложно выделить детей с расстройством аутистического спектра как какую-то группу, да, они все разные. И вот здесь, опять же, можем ли мы говорить про какую-то единую методику, или все-таки мы какие-то имеем общие, ну, инструменты, а методика строится, исходя вот из конкретного ребенка. Как это происходит?
3: Да, спасибо за вопрос. На самом деле здесь, наверное, не совсем правильно определять возраст. Когда мы говорим про детей с РАС, мы говорим в первую очередь про его освоение навыками определенными. И, конечно, да, как я уже говорила, есть, нет, речь, насколько он владеет бытовыми навыками. То есть, условно говоря, там навыки личной гигиены, они первостепенны, условно говоря, перед финансовыми навыками. Да, с точки зрения там, работы специалистов по там, специальной терапии, которые занимаются такими детьми. И когда мы понимаем, что ребенок достаточно овладел именно какими-то бытовыми навыками, то, конечно, мы можем уже к социальным переходить, да, потому что мы понимаем, что у ребенка есть вероятность большая, да, что он обладает хорошей функциональностью, жить в дальнейшем самостоятельно, ну или условно самостоятельно. Поэтому сначала... Вот такая первая ступень у ребенка это вот как какой-то быт, что-то очень простое. Дальше уже как, ну, финансовые навыки это более сложное понятие. Поэтому это все индивидуально. Кто-то начинает в 10 лет, кто-то в 8, кто-то начинает в 15. И абсолютно все эти случаи, они. Ну, не являются какими-то там неправильными, потому что, ну, нету, да, правильно и неправильно. Абсолютно верно, да, Василий сказал про подход. Здесь мы выстраиваем, конечно, индивидуальный подход. Выстраиваем индивидуальную, скажем так, траекторию развития каждого ребенка. Темы, которые мы лучше осваивать в первую очередь, безусловно, ну, как прикладные. То есть что такое деньги, номинал денег. Во-первых, ну, важно, чтобы дети, приходя там, в магазин, могли отличить 100-рублевую купюру от 1000. Не у всех детей, например, на момент начала нашего курса, мы начали в сентябре 2025 года, было понимание, да, то есть дети могли путать просто визуально купюру, то есть считать, они вроде как считают, потому что у нас в основном ребята это либо там 6-7 класс, есть чуть помладше, но в общем целом это дети, которые у них есть счет, это тоже важный бытовой навык, чтобы ребенок мог элементарно там 1 рубль от 100 рублей отличить. И вроде как счет у ребенка есть, но он не совсем может правильно высчитать, допустим, сдачу или там остаток на своем денежном счете. Вот, поэтому мы начинаем вот с таких простых, абсолютно понятных, ну, вот, серии, как выглядят деньги, да, мы сюда же включили, как определить фальшивое-нефальшивое, потому что для таких детей вот тактильная история, сенсорная, она тоже имеет значение, то есть мы прям брали деньги, настоящие наши, разного номинала, мы водили пальцами, мы их там просвечивали, у нас закуплены даже были инфракрасные специальный аппарат, который проверяет подлинность, то есть да, что вот ты придешь в магазин, ты должен прийти с настоящей купюрой, ты должен ее не потерять по дороге и, в общем-то, понять, что если у тебя стоит хлеб 50 рублей, то ты должен еще сдачу высчитать. То есть очень многие застряли именно вот на вот этом этапе, ну, даже не застряли, а, ну, достаточно долго мы вот, формировали вот этот навык счета. Далее мы, конечно же, особое внимание уделили тем расходам, которые в семье происходят. То есть если доходы дети более-менее понимают, зарплата, там, многие из них получают пенсию по инвалидности, то здесь как-то у них вот это присутствует, да, что деньги куда-то там на карточку родителям или самому даже ребенку приходят, то, например, относительно расходов, что первостепенно, что нет. Да? То есть мы уже приходим к такой теме «нужно-не нужно», конечно, очень просто об этом говорили, что вот нужно купить еду, а там телефон, если остались деньги, условно говоря. Нужно купить себе ботинки зимой, а например, там, пятую пару джинсов, если там у тебя остались деньги, но лучше, например, куда-то положить в банк. И то есть такой момент. Мы много говорили про мошенников, про финансовых, что, ну, потому что действительно у детей, так же, как и взрослых, есть телефоны, звонят, пишут, поэтому, конечно, эти ребята в зоне риска, не бери трубку, это опасно. Какие-то такие базовые моменты мы проговаривали, то есть на самом деле. И все наши темы, они у нас выстроены так, чтобы в итоге выстроен был общий алгоритм вот такого похода в магазин, как поведенческая цепочка. Есть такое понятие как раз-таки в EBA-терапии, да, которая как раз да, у нас метод клинический, доказанный, который применяется для детей с расстройством аутистического спектра, когда мы делим вот такое большое сложное действие на несколько шагов, да, и то есть для того, чтобы пойти в магазин, мы должны понять, что нужно аккуратно обращаться с деньгами, там, убирать их в карман, то есть, вернее, изначально мы дома должны список написать, потом убрать деньги, получить их от родителей, мы должны дойти до магазина безопасно, мы должны в этом магазине выбрать товар только по списку, ничего там, больше не нужно, проверить срок годности. Вот это такое, да, достаточно тоже сложное действие, посмотреть там, чтобы и молоко у нас было свежее, и хлеб, чтобы был не там позавчерашний, а там вчерашний-сегодняшний, условно говоря. То мы должны пройти на кассу, либо самообслуживание, либо наличкой, получить сдачу обязательно, если это наличка, сложить все в пакет и пойти домой, донести сдачу родителям, передать. То есть такая сложная история, и все наши темы, они к ней подкрепляются, и мы вот именно, да, это как некий итоговый результат. Но в первую очередь, конечно, да, я считаю, что вот номинал денег и какие-то расчеты.
2: Да, вы очень подробно описали как раз вот технологию совершения покупок. А если вот говорить про особенность методик, которые применяются при работе с детьми с РАС, вот что еще можно выделить? Может быть, игровые форматы здесь должны преобладать, какие-то, не знаю, визуальные материалы. Что более, может быть, эффективно или что отлично от, ну, не знаю, условно стандартных методик, которые чаще применяют при формировании финансовой грамотности у детей?
3: Ну, огромное количество визуального материала, то есть, да, и при этом мы стараемся, чтобы наше визуальное подкрепление было максимально, да, изображение было похоже максимально на реалистичную, то есть не какую-то там, не знаю, булочку нарисованную, мультяшную, а это прям настоящий батон, чтобы это было, если какая-то карточная игра. То есть абсолютно такая, скажем так, тренировочное погружение в какие-то реалии. Мы используем оборудование, которое также у нас приближено к действительности. То есть у нас есть витрины, мы закупили. То есть для таких детей очень важно отработать в безопасной среде. Да, вот эти навыки. Поэтому у нас витрины, эквайринг, монетница, да, там специальный ящик для сдачи, как то, что да, мы моделируем ситуацию, как будто ребенок пришел в магазин, мы ему все показываем, рассказываем. Понятное дело, да, что мы иногда даже какие-то продукты приносили свои, настоящие, ну, чтобы не просто там, грубо говоря, какая-нибудь там резиновая булка или там апельсин из дерева сделанный, да, что-то такое максимально приближенное. То есть мы тренируемся в безопасной среде на оборудовании, которое, понятно, что оно игрушечное, но оно максимально приближено к реальности. То есть вот это работает. И в основном, конечно, дети в школе не играют в магазин, да, это могут играть ребята-дошкольники в основном в детских садах, да, дети в школах в основном, конечно, в своих методиках используют больше таких. Там есть и тестовые форматы и так далее. Здесь не работает, да, это какой-то в любом случае интерактив и большое количество визуального подкрепления, карточек. Вообще у детей с РАС есть специальные карточки, PECS-карточки называются. Они разработаны, есть. То есть карточка, которая используется у таких детей, в том числе есть карточки, связанные с деньгами.
2: А в чем их особенность?
3: Слушайте, ну они, во-первых, они используются, когда мы... Есть такое понятие социальная история, да, то есть это такая разработанная, скажем так, методика, когда мы ребенка погружаем в то, что он сейчас будет делать, что вот твой социальный навык, да, там мы идем с тобой в магазин, да, вот этот алгоритм рассказываем, сопровождаем. А они схематично рассказывают. Например, если ребенок, ну, я пример, да, приведу. Например, если у ребенка в магазине во время магазина не хватило денег на покупку, он может отказаться. То есть вот с такими детьми нужно меньше слов, больше картинок, да, то есть предложение там 3-4 слова, условно говоря. То есть я сейчас очень много, условно говоря, то есть я сейчас очень много слов говорю в предложении, вот, поэтому мне прям очень сложно было. И когда мы, допустим, объясняем

0: которые встречают клиентов, посетителей с раз, можем ли мы какие-то вот, ну, условно, там, не знаю, топ-5 или топ-10 рекомендаций дать, что делать или чего не делать для того, чтобы комфортно взаимодействовать с таким человеком?
1: На самом деле все зависит от ситуации. То есть, условно говоря, вот базовый пример. Мы ходим в магазин тренироваться с ребятами. Магазин, естественно, рядом с нашим помещением, да, вот наша комната, наш кабинет бизнес-центр, рядом большой, ну, торговый комплекс, там есть крупный сетевой магазин. Там не так много людей, как раз-таки мы ходим в дневное время, да, чтобы, ну, меньше, допустим, те дети стрессовали, плюс многие и так, в принципе, в магазин ходят. Вы знаете, я туда хожу как на работу 2 раза в неделю, несколько просто детей партии. Сначала сотрудники магазина, они так, знаете, немножко косились, но никто не подходил там, ничего не говорил. Вот, под конец уже ко мне тут в прошлый четверг подходит женщина, которая на кассе самообслуживания сидит, говорит: «Вы когда со следующей партии придете?» Я говорю: вторник, четверг. То есть, на самом деле, у людей, ну, если мы говорим, допустим, про сотрудников магазина, то они просто выполняют свою работу, и, поверьте, не вы первые, не вы последние. Таких детей и с разными абсолютно нозологиями в магазинах ходит много. И поэтому сейчас, например, я не вижу в магазинах какого-то там предосуждения или еще чего-то. То есть, ну, все спокойно, там, сотрудники отдельно, мы отдельно. Что касается, допустим, посетителей, то... Ну, вы знаете, даже если посетитель подойдет, да, или там сотрудник магазина что-то спросит, или там пытается помочь, с большой долей вероятности ребенок ну, как бы, да, немножко проигнорирует, потому что здесь же еще вопрос про восприятие, да. Поэтому мне кажется, что здесь максимально корректно, да, понятно, что пальцем показывать не надо, но только если, наверное, сам ребенок обратится, потому что, опять же, для многих может быть стрессом, когда к нему кто-то обращается.
0: Если говорить про то, что могут делать родители, как они могут помогать, потому что, когда мы говорим про навык, в том числе финансовой грамотности, да, он формируется не только от преподавателя, да, от наставника, но, естественно, от семьи, от тех моделей, которые в этой семье присутствуют. И вот можем ли мы дать, ну, какие-то рекомендации родителям, учитывая то, что родители, как никто, наверное, знают особенности своего ребенка, вот как ему помочь, как, может быть, придать ему чуть больше уверенности как раз вот в процессе взаимодействия с деньгами, что ему может помочь, или просто вот, собственно, наглядность, игровые форматы, максимальная подробность, ну, подробность с точки зрения, наверное, вот проигрывания ситуации. Я понял, что здесь не нужно большим количеством слов это объяснять, а скорее вот какими-то образами.
1: Да, абсолютно согласна с тем, что финансовая грамотность – это не про теорию, да, это больше про практику. На самом деле можно сколько угодно, да, там, теоретические знания, даже с игровыми форматами детям, да, любых категорий, да, там, и жизненных ситуаций рассказывать и преподавать. Но если дома родители не дадут ему карманные деньги, да, или в целом деньги не дадут, если мы говорим про детей с раз, там, не пойдут с ним в магазин, например, на первых порах, то вот обучение, оно будет, конечно же, очень малоэффективно, потому что, конечно, нужно уметь распоряжаться деньгами на примере денег. Поэтому самое главное, что должны сделать родители, это как бы доверить своему ребенку деньги. Для детей с раз важно постоянно проговаривать и постоянно добиваться включенности ребенка. У них есть такая особенность, что, например, там дали деньги, он там взял, и все, да, ребенок отключился. То есть его постоянно держать в тонусе, задавать вопросы. Опять же, да, много слов не нужно. Там, куда мы идем, напомни. Контролируйте, допустим, написание списка продуктов. Или, например, если мы говорим про какие-то накопления, там, да, вот есть реальный пример ребенка, который там копил на день рождения, накопил, пригласил своих друзей, но там родители постоянно включали его в процесс, что вот мы тебе дали карманные деньги. То есть там вообще практически как с нейротипичным ребенком выстраивалась работа, потому что функционал ребенка мог позволить, да, его ресурс, да, такой подход. Вот, да, все разные. Кроме родителей, никто ребенка своего лучше не знает, но в первую очередь, конечно, постоянство. Если дело касается деньгами, это, конечно, системный труд. То есть нужно постоянно, каждодневно, с

0: ребенком заниматься. Это не то, что мы один раз сходили в магазин, и он запомнил. Нет. С такими детьми это может длиться годами. И это тоже нормально, ничего в этом такого, да, страшного нету. То есть мы просто своим трудом постоянно ребенка поддерживаем. Ну и, конечно, на бытовом уровне, допустим, та же самая оплата коммунальных платежей, да. То есть мы, например, делали акцент, что вот есть ежемесячные расходы, да, в том числе вот на квартиру. Свет, электричество, вода, это нужно платить, иначе у тебя их отключат. Мы так объясняли. И мало просто объяснять, нужно взять эту квитанцию, открыть, например, интернет-банк или сходить с ним в ближайшее там отделение, где принимают оплату, да, и оплатить, чтобы ребенок понял, что вот квитанция, вот деньги, оплата, да, то есть вот так через такую практику действовать.
1: Что мы можем порекомендовать в плане конкретных инструментов или материалов, ресурсов и для родителей, наверное, и для педагогов, кто взаимодействует с данной категорией, с чего начать, что почитать, что где подчеркнуть, может быть, и, там, посмотреть эти методики, ознакомиться с ними.
0: Да, на самом деле достаточно мало материалов. То есть мы столкнулись с тем, что какие-то материалы мы просто сами адаптируем. Да, берем какой-то, допустим, материал, который был разработан для нейротипичного ребенка, и мы его, ну, скажем так, не то что упрощаем, мы его адаптируем, да, там, перерабатываем под детей с раз. Хорошо таким ребятам заходят, например, ролики, ну, из серии там «Смешарики», «Простоквашино», «Финансовая грамотность». Потому что это знакомые для большинства детей герои, они их знают, и можно посмотреть, например, такой ролик, потому что все равно дети смотрят, да, там какие-то мультики, и все равно у всех есть гаджеты. Можно посмотреть, обсудить какой-то момент, да, тем более, что, да, в обоих вот таких в мультфильмах, в общем-то, достаточно серьезные, да, затрагиваются темы, да, то есть можно пойти, если, допустим, у ребенка нету вот этой сенсорной перегрузки, да, ему там не страшно слушать звук с компьютера, то можно пойти такой момент. Второй момент, есть ребята, которым, наоборот, интересно какие-то книжки посмотреть. Вы знаете, сейчас огромное количество литературы, даже там с окошками, что-то такое, да, на тему денег, энциклопедии. Ну, то есть, единственное, что, да, текста меньше, больше картинок, да, и сами мы тоже сопровождаем свою речь меньшим количеством там эпитетов, метафор и всего остального. Оборудование, да, играем дома, проговариваем. Хорошо заходят разные настолки. Понятно, что не стоит с ребенком играть там, не знаю, в монополию денежный поток сразу, но сейчас очень много настольных игр на основе игры в магазин, например. Да? То есть, если нет возможности купить там, не знаю, тренировочную витрину, потому что такая витрина стоит, да, там 5, 6, 7 тысяч рублей, как бы такая красивая, большая, да, и сразу много оборудования, то можно пытаться выстроить какими-то вот такими, да, методами. На самом деле родители, у которых есть такие дети и педагоги, которые с такими работают, сами все прекрасно понимают и умеют, да, перестраивать материалы, которые, допустим, для нейротипичных детей, вот для детей этой целевой группы.
1: Ну, то есть получается, что можно использовать популярные мультики на тему финансовой
0: Да,
1: грамотности,
0: конечно.
1: а вот ну, каких-то прям адаптированных методик, которые можно рекомендовать в большинстве ситуаций, их просто по сути нет, да, то есть тут нужно.
0: По сути, да, чтобы вот просто взять, да, по целиком всю методику и перенести, вот здесь есть сложность на самом деле, да, то есть и мы, и коллеги наши, мы так немножечко по крупицам собираем эту информацию. Опять же, да, мы понимаем, что аутизм абсолютно разный. И то, что одному ребенку зайдет, для другого может вызвать стресс и тревожность. Поэтому индивидуальный подход, здесь все абсолютно в таком формате индивидуальном. В общем-то, поэтому и мало материалов, потому что очень сложно унифицировать, в принципе, материалы, да, потому что вот такая особенность группы.
1: Ну, да, безусловно, и границы, наверное, применимости здесь очень разные. Да, для кого-то, наверное, уже будет достижением как раз освоить технологию приобретения продуктов в магазине, да, а кто-то, наверное, вполне себе может и

0: инвестированием заниматься и делать это успешно, просто, может быть, не совсем типичным, наверное, для условно, да, нейротипичного человека, извините за тавтологию, способом. Спасибо вам большое, что поделились методиками, да, практикой того, как это происходит с вашими детьми. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Юлия Александровна Филина, преподаватель из Санкт-Петербурга, автор методик финансового просвещения для детей СРАС. Будем рады еще раз пригласить вас в эфир, может быть, спустя какое-то время, и узнать новый опыт, новые кейсы, что происходит в этом направлении. Спасибо еще раз, было очень интересно.
1: Спасибо большое, взаимно. Буду рада прийти еще раз.
0: Спасибо.
2: Мани-мания. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройки. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
12: Здравствуйте. Сегодня 18 мая 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых совместно с полномочными представителями президента ВОС по округам. И, конечно, обсуждалась отчетно-выборная кампания во Всероссийском обществе слепых и, в общем-то, те вопросы, которые следовало обсудить в работе на следующую неделю. Ну, а по предыдущей неделе нужно сказать следующее. Я посетил Владивосток и конференцию Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых, который возглавляет полномочный представитель президента ВОС Дмитрий Вячеславович Поташов. Хорошая, показательная конференция во всех отношениях. Было возложение к памятнику воинам-тихоокеанцам, делегатов этой конференции. Честь имею, этот фестиваль, он идет по России и, конечно, по всем регионам, и местные организации участвуют в этом движении. Это главное, что патриотическая наша направленность, патриотическое воспитание в нашей организации, оно движется в нормальном, хорошем, так сказать, направлении, и все это будет продолжаться. Ну и главное, итоги конференции, единогласная, единодушная поддержка Дмитрия Вячеславовича. Конечно, беседы с органами администрации Приморского края, с фондом социальным по поводу путевок. Ну, мы выработали механизмы гарантийных писем, по которым возможно отрабатывать в том числе и наши санатории, которые, естественно, для незрячих являются прежде всего теми хорошими местами реабилитации и очень хорошей доступности, и для того, чтобы все-таки пользоваться нашими санаториями. Отработаны вопросы квотирования рабочих мест, побывали, правда, в выходной день на предприятии «Ритм» Владивостока. Предприятие находится, имущественный комплекс, в нормальном, таком хорошем состоянии. Внешние контуры, все обозначено. Надо сказать, что порядок соблюдается. Приморская организация живет полноценной, хорошей жизнью. И, естественно, ее варианты работы, они очень важны. Ну и я думаю, Дмитрий Вячеславович Поташов исполняет обязанности как председателя организации, так и полномочного представителя, так и директора генерального предприятия «Ритм», решает практически все вопросы. Затем мы вылетели на Сахалин, ну и, естественно, уже 14 мая на Сахалине прошла отчетно-выборная конференция. Организация, нужно сказать, не очень большая, 435 человек, 4 местных организации, единодушная поддержка председателя Людмилы Васильевны Коваленко и ее работы за отчетный период внушает хороший оптимизм на то, что мы будем в этой организации и дальше наращивать варианты реабилитации инвалидов по зрению. Собаки-проводники у них там есть, региональные выплаты. Вы знаете, довольно так усиленно, хорошо и четко работает эта организация. Конференция прошла на высоком организационном уровне. Делегаты выразили только поддержку и были довольны. Были вопросы определенного плана по говорящим книгам. Но я думаю, Эдуард Казбекович,

0: разберется с библиотекой Южно-Сахалинска. Ну и, конечно, мы обязательно на это среагируем. Следующая конференция у нас прошла 16 мая 2026 года. Это город Хабаровск. Ну, нужно сказать, что мы тоже возложили цветы к мемориалу погибшим воинам во время Великой Отечественной войны.
1: Дорогие друзья, я нахожусь на площади славы города воинской славы Хабаровска. По нашей родине идет это памятное, очень хорошее мероприятие, честь имею, которое стало всероссийским символом нашей организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Я еще раз обращаю всех внимание памяти павших. Вечная память и вечная слава героям всех боевых действий, которые защищают нашу Родину.
0: Могу сказать, что Елена Анатольевна Зенкина очень хорошо организовала конференцию. Конференция прошла в библиотеке для незрячих. И вы знаете, на очень таком хорошем, высоком уровне. Единогласная поддержка делегатов конференции. Это нужно прежде всего отметить, что организация является межрегиональной. Она объединяет 4 региона Российской Федерации. Это Камчатский край и, конечно, Магаданская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Но вот эти все 4 субъекта, в принципе, представители, делегаты от них прибыли. И это высокий показатель работы, прежде всего, и председателя Хабаровской организации региональной. И, в общем-то, взаимодействие, так сказать, с организациями на местах. 2 предприятия в Хабаровском крае работают. Ну, есть вопросы имущественного плана и центра города вот именно по Хабаровскому предприятию. Есть проблематика загрузки Комсомольского предприятия. Но реально, я думаю, эти все вопросы, они преодолимы. И организация уверенно и четко смотрит в завтрашний день. Что и продемонстрировали голосованием делегаты. Полная поддержка Елены Анатольевны Зенкиной, члена Центрального управления. Ну и, конечно, поддержка всех тех вопросов, которые ставились в повестке дня. 18 числа прошла конференция, прежде всего, это в Благовещенске, Амурская область. И мы поздравляем Владимира Александровича Титова с избранием. Тоже единодушная поддержка и поддержка всех тех вопросов повестки дня, которые, в принципе, стояли на отчетно-выборной конференции. Также Александра Сергеевича Киреева поздравляю с избранием руководителем Томской областной организации Всероссийского общества слепых. Это очень важные знаковые вехи, которые, в принципе, на сегодняшний день уже идут к завершению все отчетно-выборные конференции. Сегодня день музеев, день музейных работников. Я хочу поздравить, прежде всего, наш музей имени Бориса Владимировича Зимина, его руководителя Агаркову Аллу Сергеевну и, конечно, весь коллектив КСРК, который оказывает содействие формированию этого музея. Мы все стараемся передавать туда какие-то значимые экспонаты. Ну и вышла, наконец, наша трехтомная книга, которая, я думаю, будет хорошим материалом для работы наших организаций, для того, чтобы члены ВОС понимали историю, что она за 100 лет очень интересно развивалась именно по незрячим в нашей стране, в нашем государстве. Были много интересных людей, заслуженных людей, которые руководили нашей организацией. И, естественно, всегда вопросы решались на заседаниях правления, съездах, вырабатывались определенного рода концепции развития. Ну и, я думаю, мы очень много в свое время помогали государству. Сегодня государство, слава Богу, помогает нам. Мы все-таки стараемся работать в унисон с сегодняшним днем. И это главное. Но вот эти музейные экспозиции, музейная прекрасная экспозиция Волгограда, ну, я могу сказать, очень уникальная экспозиция и очень уникальный человек, который проводит там экскурсии. Это очень интересный музей из региональных, я хочу выделить. Ну и во многих других организациях у нас тоже есть музеи, берегут память о тех ветеранах, о поколениях, которые прожили жизнь вот в этих стенах наших организаций, участвовали в мероприятиях, помогали, воздействовали, проводили какие-то проектные различные мероприятия. Это очень большая и замечательная работа, которую нужно сохранить. И, естественно, она хранится в стенах этих музеев. Ну, 19 числа пройдет заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых, на котором будут рассмотрены ряд вопросов. Есть новые вопросы повестки дня. Я считаю, что они актуальны на сегодняшний день. Поэтому мы их обсудили предварительно сегодня, но на завтра мы их вынесем. И я думаю, члены Центрального правления, в общем-то, уже выразили свое мнение по некоторым тем вопросам, которые должны, в общем-то, быть решены. В Москве жарко, лето вдруг неожиданно у нас наступило. Ну и главное, наверное, наступают уже такие кульминационные варианты предвыборной кампании Всероссийского общества слепых, которые, в принципе, решают все те вопросы формирования команды следующего пятилетия, команды, которая будет избрана на 24-м съезде Всероссийского общества слепых. Есть технологии нормальные, есть технологии, конечно, с определенными отклонениями предвыборные. Ну, что ж делать? Все это имеет место. Главное, чтобы они находились в правовом поле России и не выходили за эти границы. Ну, и, а мы с вами, так сказать, продолжаем работать на благо Всероссийского общества слепых. Всем хорошей рабочей недели, успехов и удачи во всех наших делах.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Актуальный репортаж.
7: Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
8: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, ну, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, ну, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, ну, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит, соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, вот благодаря еще вот Юле у нас в Саркозовом графике потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам.
6: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
8: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
6: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот, когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
7: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смахтина.
9: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
7: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
10: Перпендикулярно ставим и пухом по нему. Толчком перпендикулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта заворачиваете.
11: Я пытаюсь, да.
10: И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогаю, перпендикулярно. Вообще
11: ага,
10: перпендикулярно.
11: Да, я поняла.
10: Да, да, и просто по нему как бы ударяю. Все. И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
11: Ага.
10: Здорово.
11: Попробуем.
10: И опять же, сейчас объясню. Если... там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
11: Как бы отмахивая, да?
10: Ну, как бы перпендикулярно, да, вот так. Так, давай.
12: Все, начали.
10: Все, пей, дайте мяч.
7: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
13: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
7: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
13: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать, кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
7: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
14: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
15: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
16: Александр из Ессентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
7: Хотим! Ждем Марину Александровну.
16: Так, ждем.
17: Георгий, Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
7: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
18: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал. Я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
19: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
20: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
21: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
7: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованно, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их?
22: Да!
7: Заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
23: Материал подготовили Циндыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Юрий Никулин. Почти серьезно. Каждый раз перед выходом на манеж я смотрю через щелочку занавеса в зрительный зал, разглядываю публику, настраиваюсь на встречу с ней. Как нас сегодня примут? Смотрю, нет ли среди зрителей моих знакомых. Я люблю, когда на представление приходят друзья, родные, знакомые артисты. Тогда во время работы я стараюсь лишний раз остановиться около них, поздороваться, подмигнуть, а иногда что-нибудь крикнуть им. Мне это доставляет удовольствие. Раньше мне казалось, что многоликая масса зрительного зала только и ждет от тебя промаха, чтобы с радостью засвистеть, затопать ногами. Поработав пару лет, я понял, что ошибался. Народ приходит к нам благожелательный, настроенный по-доброму, щедрый на аплодисменты. Публика. Она ведь для нас самое главное. Мы репетируем, ломаем голову, придумывая новые номера, переживаем и мучаемся, когда что-то не получается, и все это ради зрителей, ради уважаемой публики. Артист должен поражать и удивлять публику своим номером, заставить ее смеяться или, затаив дыхание, следить за опасным трюком. Когда цирк перестанет удивлять, восхищать, поражать, он перестанет быть цирком. Помню, Николай Акимич Никитин говорил просто: «В цирке публику надо попугать и рассмешить, тогда навалом к нам пойдет». Мы, артисты, делим все города на цирковые и нецирковые. Минск, Киев, Саратов, Тула, Горький – это цирковые города. А есть города, где трудная публика. Среди них Иваново, Курск, Куйбышев. Там к цирку зрителей не приучили. К ним относится и Кривой Рог, в котором построили цирк-дворец, а народ туда не ходит. Есть города сложные, например, Одесса. Одесситы цирк любят, принимают и разбираются во всех тонкостях нашего искусства. В прошлом справедливо считалось, если артист хорошо выступил в Одессе, то номер у него стоящий и пройдет везде. Старые артисты рассказывали мне, что в давние времена на цирковую премьеру в Одессу от каждой улицы шло по одному человеку. На билет деньги собирали в складчину. Если этот человек говорил: «Это так и стоит посмотреть», вся улица покупала билеты. Если же он изрекал: «Пусть их смотрит Жмеренко», цирк прогорал. Часто сбор зависит от того, в каком месте стоит цирк. В прошлом владельцы строили цирки около рынков, вокзалов, в городских садах, словом, в тех местах, где собирается народ. Каждый город любил свой жанр, своих артистов. Были города, где народ обожал чемпионаты борьбы, в других пользовались успехом номера с хищниками, но везде любили клоунов. Давно, еще работая в Горьком, я стал свидетелем того, как публика бушевала, когда из-за болезни клоуна программу пустили без коверного. Проходит один номер, второй, третий, и в зале начинают раздаваться выкрики: «Рыжего давай! Давай клоуна!» А в антракте обиженные зрители устроили директору скандал. Каждый вечер в цирке представление. И почти каждый вечер зрительный зал настроен по-разному. «Сегодня публика тяжелая», — говорит кто-нибудь из артистов, выходя с манежа. Это означает, что работать ему трудно. Зрители слабо реагировали, мало хлопали, шумели. Причины разные. Например, вечером в воскресенье публика менее восторженная, чем накануне. Сидя на представлении, многие подсознательно думают о делах, которые их ждут завтра. Бывает, что какие-нибудь события влияют на настроение людей. Помню, после гибели наших космонавтов народ в зале сидел сдержанный, притихший. Влияет на реакцию зрителя и погода. В дождливый холодный день и люди в зале какие-то нахохлившиеся, холодные. Когда публика доброжелательно настроена, она помогает артисту, вдохновляет его. Один воздушный гимнаст признался мне: «Если публика хорошо принимает, я как будто на крыльях работаю и почти не устаю». Самое главное — с первого же появления на манеже найти контакт с залом. «Вот бывает, выходишь и чувствуешь, — говорил нам Карандаш, — не берет тебя зал. Тогда и начинай».

покупали билеты, настраивались. А на целевые спектакли многие идут из-за того, чтобы не отставать от других за компанию. Потому у таких зрителей и другой настрой. Ко всему, что мы показываем, они относятся прохладно, и мы это чувствуем. Бывает, что в цирк приходит человек нетрезвый. Выпил, настроение поднялось, и он решает пойти в цирк, покуражиться. Подвыпивший человек, наблюдая, как прыгают акробаты, падают в опилки клоуны, считает, что и он может кое-что показать. Такие люди, спотыкаясь, лезут на манеж, подают на весь зал реплики, мешая и публике, и артистам. У коверного Павла Боровикова был свой способ поставить на место пьяного. Он подходил к нему и на весь зал проникновенно говорил: «Дорогой товарищ, большое вам спасибо за то, что вы помогаете мне в работе. Как говорится, ум хорошо, а полтора лучше». Публика смеялась. Пьяный, как правило, замолкал. В юности я прочел рассказ о том, как один человек ежедневно ходил в цирк и ждал, что кто-нибудь упадет и разобьется, или кого-нибудь разорвут львы. Причем не просто ждал, а мечтал о таком зрелище. Может быть, такие люди и есть, но я их не встречал. Бывают у нас несчастные случаи. Редко, но бывают. Сорвется артист с трапеции, его уносят с манежа. В зрительном зале сразу волнение, гул. В этом случае нам, коверным, приходится срочно выходить на манеж, заполнять непредвиденную паузу. Работаем, а сами думаем, как там наш товарищ. Публика же сидит молчаливая, насторожившаяся. И какие же аплодисменты раздаются, когда инспектор манежа объявляет, что артисту оказана медицинская помощь и чувствует он себя хорошо. Бывает, что в конце представления артист, чуть прихрамывая, стараясь улыбаться, сам выходит на манеж. Публика неистово аплодирует, радуясь, что все кончилось благополучно. Помню, работали мы в Калинине. На одном из дневных представлений во время выступления жонглера с горящими факелами кто-то опрокинул банку, в которой смачивались факелы. В бензин попала искра, вспыхнуло пламя, загорелся пол, занавес повалил дым, цирк деревянный, публики в зале битком, в основном сидят дети с бабушками. Мы с Мишей в отчаянии хватаем огнетушитель и бежим на манеж. «А-а-а! Это ты в цирке разжег костер!» — кричу я и делаю круг по манежу за убегающим партнером, после чего поливаю из огнетушителя горящий занавес. Миша в это время, прыгая вокруг меня, исполняет какой-то дикий танец. Дети, думая, что мы показываем очередную репризу, смеются. Только когда пожар погасили и представление пошло своим чередом, до нас дошло, чем все это могло кончиться. Потом, правда, смеялись, вспоминая, как сбили с ног жонглера, как с безумно вытаращенными глазами плясал Шуйдин, а я весь облился пеной из огнетушителя. Но до конца представления у нас дрожали руки. Самые благодарные зрители — дети. Для них посещение цирка — праздник. Они охотно включаются в любую игру. Им нравится ощущать себя соучастниками представления, но порой они бывают неуправляемыми. На одном утреннике дрессировщик Владимир Дуров легкомысленно предложил желающим выйти на манеж и покормить слоненка. Желающими оказались все дети. Они лавиной ринулись на манеж и шумной толпой окружили слоненка, который с перепугу ни от кого не принимал лакомства. Потом детей полчаса рассаживали по местам и подбирали на манеже бесчисленные варежки, шапочки и калоши. Дети все подмечают, во все вникают. Эмиль Теодорович Кио рассказывал мне, как однажды он чуть не плакал, когда во время представления на манеж выбежал какой-то мальчишка и, открыв один из его таинственных ящиков, перед всеми разоблачил секрет фокуса. Зритель любит, когда в клоунаде упоминается название городского

0: городского района, который имеет какую-то свою особенность. То ли это название места, где много хулиганов, то ли район базара-толкучки. Когда мы работали с карандашом, он всегда спрашивал у работников местного цирка: «Ну, какой у вас самый веселый район?» Спрашивал для того, чтобы, выезжая в одной из своих реприз на ослике, на вопрос инспектора «Карандаш, ты куда собрался?» назвать этот район. В Москве, например, была Марьина роща, в Тбилиси — Сабуртала, название местного базара. Только в Ереване у карандаша вышла осечка. Когда Михаил Николаевич спросил у униформистов о смешном районе, ему стали предлагать всякие заковыристые названия. После долгого спора старший униформист сказал: «Михаил Николаевич, у нас все знают Абаран. Назовите это место». «Абаран, так Абаран». Выехал на представление карандаш на ослике и на вопрос инспектора, куда он едет, на весь зал закричал: «На Абаран!» Что тут в зале поднялось? Минуты две стоял такой смех, что карандаш растерялся. А за кулисы прибежал директор цирка и стал умолять карандаша не упоминать Абаран. Оказалось, это место, куда водили случать ишаков. Зритель первый и самый главный рецензент нашей работы. Мы внимательно прислушиваемся к реакции зала, стараясь почувствовать, где зрителю скучно, фиксируем ненужные паузы. Словом, все наши репризы, интермедии, клоунады мы всегда окончательно доводим на зрителя. Когда кто-нибудь из публики приходит к нам за кулисы, мы охотно разговариваем с ним и стараемся узнать, что понравилось больше, что меньше. И бывает, что одни что-то восторженно хвалят, а другие это же самое ругают. Одни любят лирические, трогательные репризы, другие жаждут животного смеха. «Я, знаете ли, — говорил мне один полный жизнерадостный зритель, — хочу в цирке посмеяться животным смехом. Так, чтобы ни о чем не думать, лишь бы посмешней. Вот вы водой обливались? Это так здорово, что я просто плакал от смеха». С годами публика меняется, да и мы, артисты цирка, становимся другими. Иногда я задумываюсь, как бы реагировала публика, если показать ей сегодняшние репризы лет 30-40 тому назад. Наверное, многое показалось бы странным, а то и непонятным. «Нам все время нужно думать, — говорил мне карандаш, — что они, зрители, хотят кушать в цирке. Иначе мы выйдем в тираж. Перед каждым представлением, прежде чем выйти на публику, я спрашиваю у выступавшего предо мной артиста: «Ну, как публика сегодня?» «Мировая», — отвечает он, улыбаясь, — «наша, цирковая». И подогретый этими словами, настроенный на хороший прием, я радостно выхожу на манеж, чтобы начать свою работу.
1: Юрий Никулин. «Почти серьезно».
0: Я начал работать в цирке, когда роль коверного клоуна стала одной из основных в представлении. А такие киты, как Карандаш, Константин Берман, Борис Вяткин, считались в любой программе аттракционом, и директора цирков дрались за них. Конечно, каждый коверный хотел бы показывать репризы на абсолютно свободном манеже. Некоторые клоуны выжидают за кулисами, пока униформисты освободят манеж, и только потом выходят и показывают репризы. Мы с Мишей на это не идем. Мы же заполняем паузы. Программа, если задержать наш выход, потеряет ритм и в целом проиграет. Поэтому у нас в запасе есть репризы, которые мы можем исполнять в любой обстановке. Публика хорошо реагирует, когда после выступления какого-нибудь артиста мы показываем пародию на его номер. Так, после высшей школы верховой езды мы выходим с репризы «Лошадки», которую исполняем, выезжая на бутафорских лошадках. Есть у нас и мимическая сценка «Перш». Ее мы показываем после номера артистов, балансирующих на лбу большим першем, шестом, на котором исполняются сложные трюки. Мы появляемся на манеже, неся на плечах длинный шест, и своими приготовлениями настраиваем публику на то, что сейчас повторим сложный трюк только что выступавших артистов. Не спеша снимаем пиджаки, пробуем крепость шеста, после чего я устанавливаю его себе на лоб. Прежде чем начать влезать на перш, Миша, надев на себя пояс с лонжей, подходит к униформистам. Смахнув слезу, он печально пожимает всем руки, как бы прощаясь перед, возможно, смертельным трюком. Потом подходит ко мне, в оркестре звучит барабанная дробь, а я неожиданно ложусь на ковер вместе с шестом, и Миша старательно ползет по нему. Реприза примитивная, но в зале смеются. По-разному люди воспринимают юмор. Помню случай, который произошел со мной в жизни. Как-то я прочел в журнале «Крокодил» анекдот. «Полисмен, почему вы превысили скорость? Вы мчались по шоссе, как угорелый автомобилист. Простите, сэр, но у меня испортились тормоза, и я спешил отвезти машину в ремонт». Спустя несколько дней я ехал на машине в аэропорт Внуково. В спешке не заметил знака ограничения скорости. Вдруг вижу, поравнялся со мной мотоцикл ГАИ, и пожилой старший лейтенант показал мне жезлом, чтобы я встал у обочины. Начало нашего разговора было как в анекдоте. «Почему вы превысили скорость? Ваши права». Надеясь юмором растопить сердце блюстителя порядка, протягивая документы, я решил ответить ему словами анекдота. «Да понимаете, товарищ старший лейтенант, у меня испортились тормоза, и я спешу на станцию обслуживания». Инспектор посмотрел на меня серьезно и, возвращая права, деловито сказал: «Тогда давай, поезжай быстрее». Сел на мотоцикл, развернулся и уехал. Я только рот раскрыл. Весь заряд юмора пропал даром. Так и с репризами бывает. Вроде смешная, хорошая реприза. Они проходят. Меня всегда восхищало, что в старых классических клоунадах нет ничего лишнего. Все в них смешно. Они как круглые камешки, гладко отшлифованные морским прибоем. И это потому, что над ними работало не одно поколение клоунов. Да и у нас, прежде чем новая реприза по-настоящему зазвучит, ее нужно прокатать на публике 100, а то и 200 раз. Только тогда мы считаем, что реприза доведена. Рождаются репризы по-разному. Иногда отправной точкой служит придуманный трюк. Порой услышанный анекдот. А бывает, и увиденная в журнале карикатура помогает придумать новое. Однажды я увидел в «Крокодиле» рисунок. На базаре, сложив ноги по-турецки, сидит человек и продает арбузы. Руки у него вытянуты в стороны. На одной ладони он держит арбуз, а на другой лежит гиря. Под рисунком подпись: «Когда на базаре нет весов». Глядя на этот рисунок, я подумал: наверное, такую ситуацию можно использовать в цирке. И с тех пор часто вспоминал об этом, надеясь придумать новую репризу. Помню, в Калинине я покупал на рынке капусту. Продавец, молодой парень, взвесил качан и, протянув его мне, сказал: «Ровно килограмм, точно, как в аптеке». Вспомнив карикатуру, я решил пошутить: «Сейчас проверим». Взял качан в одну руку, а гирю в другую. Руку с гири опустил вниз, а с капусты приподнял и говорю: «Недовес». Все, кто видел это, засмеялись. Дома опять начал думать: действительно смешно, когда стоит такой человек весы. Как хочет, так и взвешивает. И стал у меня выстраиваться сюжет. Миша торгует яблоками, а я, изображая весы, держу на вытянутых руках за веревочки тарелки. Инспектор манежа просит продать ему килограмм яблок. Миша ставит на одну чашку весов килограммовую гирю, а на другую кидает маленькое яблочко, а я уравновешиваю чашки. Инспектор ругается. На этом моя фантазия иссякла. Я перебрал сотни вариантов, а чем ее закончить не придумал. И только через год придумал финал. После инспектора приходит женщина, дает 30 копеек и просит Мишу взвесить ей 100 граммов яблок. а весы взвешивают ей за эти деньги килограмма 3, да еще любезно всыпают яблоки в ее сумочку. Когда возмущенный Шуйдин начинает ругаться, я сообщаю ему, что это была моя жена. Публика любит репризы на злобу дня. Достаточно зрителю напомнить о том, что ему близко, что его волнует, и уже успех. Приехали мы как-то работать в Запорожье и узнали, что в городе уже год как нет в аптеках термометров. Вспомнили мы старую репризу, которой один из клоунов изображал симулянта, а второй засовывал ему за шиворот кусок льда. На недоуменный вопрос инспектора, зачем он это делает, второй клоун отвечает: «Измеряю больному температуру. Если лед будет долго таять, значит нормальная, а если быстро — повышенная». И тут меня осенило. Это же почти готовая реприза о градусниках. Мы приняли ее на вооружение. После того, как Миша на манеже заболевал, я льдом измерял ему температуру. «Что ты делаешь?» — кричал инспектор. «Проще поставить ему градусник». Я грустно отвечал: «А вы попробуйте в Запорожье достать градусник». Одна из наших любимых клоунад — бревно. Она родилась в рекордно короткий срок. Придумалась от отчаяния. Тема «Комическая киносъемка» была давно записана в моей тетрадке в клеточку, но как-то не доходили до нее руки. В одном из спектаклей, который готовился для московской программы, авторы сценария построили сюжет на том, что нас с Мишей долго преследуют оператор и режиссер с киностудии, а мы сниматься не хотим. После долгой погони нас, наконец, залавливают и заставляют сняться в эпизоде. Те трюки и репризы в спектакле авторы придумали для нас удачно. Но сцену самой съемки мы встретили в штыки. Плохо это было придумано. До премьеры считанные дни, а ударного финала в спектакле нет. Мы впали в уныние. От отчаяния я стал лихорадочно думать и вспомнил, как на съемке фильма «Старики-разбойники» мы с артистом Евгением Евстигнеевым таскали по лестнице тяжеленную картину. Она была настоящая, из музея, и весила килограммов 40. Таскали ее дублей 10 подряд, и к концу съемки еле волочили ноги. И вот, вспомнив это, я подумал, что в нашем цирковом спектакле кинорежиссер должен заставить нас носить какую-нибудь тяжелую вещь, несколько дублей кряду. Что носить? Наверное, большое бревно. Оно видно всем, и не будет никого перекрывать на манеже. С ним можно связать много комических трюков. Так и родилась клоунада «Бревно». По ходу съемки режиссер раз 5 заставляет нас таскать по манежу громадное бревно и при этом требует, чтобы мы еще улыбались. К концу клоунады мы могли двигаться только ползком, волоча злосчастное бревно по манежу. Успех превзошел все наши ожидания. Так клоунада прочно вошла в наш репертуар.
1: Юрий Никулин. Почти серьезно.
0: Иногда я достаю дома с верхней полки шкафа толстую папку. В ней собрано все, что связано с нашими зарубежными поездками. Цирковые программы, плакаты, вырезки из газет и журналов, фотографии, вымпелы, значки. Сверху лежит ярко-красная программка наших последних гастролей в Финляндии, а в самом низу — память о первой поездке в Швецию. Желтый плакатик с нарисованной головой медведя. Крупно написано: «В королевском теннисном зале русский цирк». В Швецию мы ехали с опасением, что принимать нас будут холодно. Мы думали, что страна северная, суровая, и народ там сдержанный. Но оказалось, что шведы любят цирк и принимали нас прекрасно. В этой поездке мы поняли, что в своих выступлениях всегда надо стараться затрагивать что-нибудь знакомое, близкое зрителям страны, в которой выступаешь. В Стокгольме один из униформистов говоривший довольно сносно по-русски, рассказал нам, как известный шведский хоккеист Снудекс был приглашен для интервью на телевидении. Услышав какой-то сложный вопрос, он растерялся на некоторое время и, помолчав, сказал: «Знаете, я не могу ответить на вопрос. Я вам лучше спою». И он пролялякал без слов одну из популярных песенок. Когда мы приехали в Швецию, все только и говорили о том, как Снудекс пел по телевидению. И наш партнер Анатолий Векшин в одной из пауз подошел, держа на плечах клюшку к микрофону, и пропел «ля-ля-ля», а затем добавил «Снудекс». Зал от аплодисментов и смеха грохнул. После этого Векшин на представлениях исполнял эту мини-репризу. Гастролируя в Японии, я заметил, как здороваются друг с другом японские униформисты. Встречаясь, они делают жест рукой вроде нашего пионерского салюта, выкрикивая при этом «Ус!». Мне сказали, что так приветствуют друг друга простые люди. Решил попробовать на представлении поздороваться так со зрителями. Во время первого выхода на барьер вскинул руку и крикнул на весь зал «Ус!». Хохот поднялся страшный. В руках у меня вынутый из папки ярко-зеленый вымпел на шнурочке. На нем краской нанесена эмблема спортзала «Маленькая Маракана», в котором мы выступали. Это самый большой закрытый стадион Бразилии на 26 тысяч мест. Три представления в воскресные дни. Это значит, что только за один день нас смотрело 78 тысяч бразильцев. Публика самая что ни на есть экспансивная. Мы приехали в Бразилию, когда она еще не поддерживала с нами дипломатических отношений. Начинались только торговые переговоры о продаже нашей стране кофе. Институт бразильского кофе для рекламы организовал у нас за кулисами кофейный бар. Нас поили кофе бесплатно. И каким! Выпьешь маленькую чашечку и сразу ощущаешь бодрость. Выпьешь две — начинает сильно биться сердце. На аэродроме в Рио-де-Жанейро вместе с импресарио нас встречал пожилой мужчина в полотняном костюме и темных очках от солнца. Фамилия его Дукат. Он был русский по происхождению. В Бразилию его увезли родители еще во время Первой мировой войны. Так он и остался здесь. Каждый приезд советских людей в Бразилию для него праздник. Когда приехала наша группа, он безвозмездно предложил импресарио свои услуги, чтобы помогать нам. Целые дни он проводил в цирке, забросив свое дело. У него была небольшая мастерская на дому по изготовлению занавесок для ванных. Он стал нашим переводчиком, гидом и первым советчиком. В шутку мы его прозвали русским консулом. Он любил часами разговаривать с нами, расспрашивал о Москве, о Петрограде, и чувствовалось, что он тоскует по России. Я разворачиваю программку цирка Буше в Восточном Берлине. Артисты четырех советских номеров, в том числе и мы, коверные, принимали участие в большой интернациональной программе. Такого зрителя, как Германия, я не встречал нигде. Публика бурно реагировала на каждый трюк, каждую репризу. Только вышли мы с Мишей в первую паузу со своими факирами, такой хохот поднялся в зале, что в первый момент мы растерялись. Подумали, уж не разыгрывают ли нас. Так нас нигде не принимали. Оказалось, что нет. Директор цирка, увидев, что мы имеем успех, попросил нас дать больше реприз. И на протяжении всех гастролей мы просто купались в смехе. А вот картонная голова клоуна, смешная черная рожица в желтом колпачке, эмблема традиционного праздника Мумба в Австралии, вне которого мы начали гастроли в Мельбурне. Выступали мы в огромном ярко-зеленом шапито. Горят разноцветные лампочки, играет музыка. Девушки-билетерши в блестящих клоунских костюмах продают программки. Так и манит цирк к себе. Билеты на все наши гастроли проданы заранее. Я держу в руках вырезку из Мельбурнской газеты. На фотографии, закрыв лицо руками, плачет маленькая девочка. Этот снимок был помещен в газете во время наших гастролей. Под ним вопрос: «Вы знаете, почему плачет эта девочка?» И тут же ответ: «Она плачет потому, что родители в это воскресенье не смогли достать ей билет на выступление московского цирка». Прочтя это, мы обратились к нашему импресарио с просьбой, чтобы дали в конце объявления, что мы, артисты советского цирка, приглашаем к себе девочку, которая плакала в прошлое воскресенье. Такое объявление поместили. К ужасу импресарио, в воскресенье вместе с родителями на представление пришло более 20 девочек. Родители заявили, что плакали именно их девочки. И импресарио сказал нам, шутя: «Ваш русский гуманизм доведет меня до разорения», но всех девочек и родителей все-таки на представление пропустил. Достаю из папки несколько цветных открыток. Виды Сиднея. Красивый город. На третий день нашего пребывания в Сиднее пожилой экскурсовод из русских эмигрантов долго возил нас по городу на автобусе и монотонно рассказывал об истории города, улиц, зданий. Мы настолько устали и нас так разморило от жары, что в конце поездки его почти никто не слушал. Видимо, желая нас расшевелить, он вдруг громко сказал: «А сейчас мы проедем эту большую стену, и вы увидите район, где все бросили пить и курить». Мы оживились. Кинулись к окнам автобуса. Кончилась стена, и мы увидели огромное городское кладбище. В Сиднее, в связи с перестановкой программы, нам предстояло заполнять большую паузу, во время которой убирали клетку для хищных зверей. Долго ломали голову, чем заполнить эту паузу. Решили давать лошадок. Реприза-то длинная. Когда выехали на манеж на своих бутафорских лошадках, поняли: репризу нужно тянуть, поскольку клетку убирают слишком долго. Мишу осенила идея. Он перепрыгнул на своей лошадке через барьер, подъехал к первому ряду зрителей, снял с коленей какой-то женщины мальчика лет 6, посадил его на лошадку перед собой и начал катать. Я с другой стороны зала взял на свою лошадку девочку. Публика тепло приняла нашу импровизацию. «Великолепно придумано. Катать детей на представлении», — сказал импресарио. «Это отличная реклама, и публике нравится». Через несколько дней униформисты приноровились убирать клетку в короткий срок. Ну а мы по просьбе импресарио продолжали катать детей. В руках у меня круглый синий значок. На нем изображена голова собаки, а под ней красный крест. Такие значки продавались на улицах австралийских городов. Весь сбор шел в помощь слепым, которым на эти деньги помогали приобрести специально обученных собак-поводырей. Меня эти собаки потрясли. Мы их видели на улицах. Громадные, с чувством собственного достоинства. Они спокойно вели слепых людей, каждый из которых держался за специальную ручку-палку, закрепленную на спине собаки. Четвероногий поводырь выполнял все команды, приносил по приказу газеты, спички, папиросы и даже ходил в магазин. Меня особенно поражало, что собаки различали сигналы светофоров и переходили с человеком улицу только по зебре. Купить такую собаку может не каждый. Ее стоимость равна стоимости автомобиля. Продавая значки, общество Красного Креста собирало деньги для неимущих слепых. Маленький металлический значок в виде черного цилиндра, из которого выглядывает белый кролик, напоминает мне об Америке, где во время гастролей с Игорем Кио мы посетили клуб иллюзионистов. Клуб размещен в замке, который когда-то построил знаменитый комик американского кино Гарольд Ллойд. В холле стоит белый открытый рояль. Каждый может подойти к нему и громко сказать, что он хотел бы услышать. Клавиши начинают двигаться. Звучит заказанная мелодия. Рояль играет сам. Так я и не понял, как это делается. В Филадельфии с Кио произошел забавный случай. Как и в каждом городе, там к нам за кулисы приходили зрители. Однажды к Игорю Кио пришла пожилая, ярко накрашенная дамочка. Протягивая Игорю квадратный кусочек пластика, она что-то трещала по-английски, повторяя все время одно слово «Ки-ки, ки-ки». «Что она хочет от меня?» — спросил Кио нашу переводчицу. Переводчица выслушала даму, а потом, прыснув от смеха, перевела, что у американки дома в ванне живет крокодил. Крокодила зовут Ки-ки, и его хозяйка просит для своего любимца автограф. Кио расписался на пластике, а счастливая дама прощебетала. Кики будет так счастлив. У него уже много автографов знаменитых людей. В Нью-Йорке местные корреспонденты решили взять интервью у нашего медведя Гоши. За неделю до нашего приезда в газете появился фельетон Арта Бухвальда. Автор приглашал тогдашнего президента Линдона Джонсона посетить Московский цирк, который скоро начнет свои гастроли. Президенту предлагалось взять вице-президентом циркового чудо-медведя Гошу. Он очень удобен для вас. Во-первых, он будет ходить перед вами на задних лапах. Во-вторых, он всегда поднимает вверх лапу, как бы заранее голосуя за все ваши предложения. И в-третьих, он ездит на мотоцикле, что очень созвучно нашей молодежи. «С медведем вы завоюете доверие молодых», — писал Арт Бухвальд. И вот звонок из газеты. Просьба помочь взять интервью у медведя Гоши. Все, конечно, понимали, что разговаривать с корреспондентом будет дрессировщик Иван Кудрявцев. Но дирекция наша слегка заволновалась. Что это еще за интервью? Да и за Ивана беспокоились. Человек он не особо словоохотливый. У клетки с Гошей собралось с десяток корреспондентов. Перед ними красный от смущения Иван, волнуется. Щелкают фотокамеры. Первый вопрос. «Хотели бы вы, мистер Кудрявцев, чтобы вашего медведю Гошу избрали вице-президентом?» Иван на минуту задумался. Конечно, он не читал фельетон Бухвальда и не очень разбирался в тонкостях американской политики. Но вдруг он выпрямился и по-сибирски окая твердо сказал: «Я не согласен, чтобы Гоша был президентом. У вас тут в Америке президентов убивают, а Гоша мне для работы нужен». Из заграничной папки достаю памятную медаль Всемирной выставки «Экспо-67» в Канаде, куда мы приезжали с цирком. Здесь я впервые попал в переплет. Целую неделю исполнял обязанности руководителя поездки. Тот, получая визу, задержался в Москве, и я хлебнул все прелести этой хлопотной должности. А тут еще импресарио канадский попался, самый что ни на есть вредный. Высокий, плотный, с бородкой клинышком, хитро прищуренными глазами, внешне обходительный, господин Кудрявцев оказался человеком прижимистым. Родом из России, во время революции бежал с папой. Говорил он сочным басом, называя каждого из нас «батенька». Так мы и прозвали его между собой «батенькой». Действовал он по принципу: «Дай мне побольше, а я плачу поменьше». В Монреаль мы приехали за 2 дня до начала гастролей. А в спортзале, где мы должны выступать, еще ничего не готово. Манеж строили какие-то случайные люди. Оркестр, собранный сбору по сосенке, был ужасен. С таким оркестром полагалось бы репетировать несколько дней подряд. Но батенька разрешил репетировать по 5 часов в день, а за каждый последующий час музыкантам полагалось платить вдвойне, и батеньке пришлось от этого отказаться. Состояние у меня кошмарное. Артисты в отчаянии. Всем не хватает времени на репетиции, да и репетировать практически негде, ведь еще не готов манеж. Впервые в жизни я ощутил себя ответственным за судьбу гастролей. Конечно, с батенькой я схлестнулся. Униформист и оркестр, отрепетировав положенные часы, собрались уходить. А у нас половина программы еще ни разу не прошла свои номера с музыкой и униформой. Я попросил Кудрявцева оставить его людей еще часа на четыре. «Батенька!» — хватаясь за сердце, отвечал импресарио. «Я же на ваших лишних часах разорюсь!» Тогда я заявил, что премьеры завтра не будет, и ушел. Расстроенный собрал артистов и все им рассказал. Стали мы вместе думать, как выходить из создавшегося положения. И смотрю, идет наш батенька, бледный от злости, подходит к нам и говорит. «Ладно, господа, репетируйте. Даю вам еще два часа». С грехом пополам мы прорепетировали программу, и на другой день премьера все же прошла успешно. В каждой поездке мы скучаем по дому. И чем длительнее гастроли, тем больше тоскуешь по родным, друзьям. Помню, как мы вернулись в Москву из Южной Америки, где работали почти полгода. В аэропорту меня встречали родные. Они взяли с собой и моего трехлетнего сына Максима. Кинулся к нему радостный: «Здравствуй, сынок!» Он посмотрел на меня со страхом и, робко протянув ручку, сказал: «Здравствуйте, дядя!» Расстроился я тогда и подумал: «Да чтоб я еще поехал на такой большой срок! Сын родной меня забыл!»
1: Юрий Никулин. «Почти серьезно».
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Радио ВОС.

Come on.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Эмблема киноконцерна «Мосфильм», скульптуры Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Московского Кремля. Экспериментальное творческое объединение. Небритый мужчина в шляпе выглядывает из-за кулис на сцену, где репетируют танцовщицы. Несколько балерин в белых пачках танцуют по кругу. В центре пустого зала сидят два человека. Мужчина выходит из-за кулис, идет по сцене, не глядя на танцовщиц. На нем подвернутые синие штаны, шлепанцы и рабочий халат на майку. Высматривая кого-то в зале, он врезается в балерину.
3: Ой! Ой. Осторожней ты!
4: Стоп! Стоп! Товарищ! Что вам здесь надо?
3: Чего?
4: Что вам здесь надо?
3: Афоню!
4: Какому еще Афоню?
3: Борщова! 2 часа его жду!
2: В холле. Балерина идет к туалету. Из него выходит сантехник.
5: Распашу я!
6: Распашу я!

0: Сифон полетел! Морохи теперь его!
1: Сантехник повесил на двери табличку «Ремонт».
0: У меня получка! Получка! До 3 часов, а сейчас без четверти. Борщев,
2: Олечки,
0: а я тебе еще ремонт отопления запишу.
2: Ха, само собой, что я бесплатно пахать буду?
1: Сантехник и мужчина с папкой идут к выходу.
2: И фонтан.
0: Да нет же у меня фонтанов.
2: А спички есть?
0: Я не курю.
2: Ну и зря. Лишаешь себя удовольствия.
0: В темном лесе. Борщев! В темном
2: лесе. Аюшки!
0: Совесть у тебя есть?
2: Совесть у меня во! С прицепом! А времени нет!
1: Название фильма «Афоня». В главной роли Леонид Куравлев. Титры бегут на фоне церкви, которая отражается в луже. В ролях: Катя, Евгения Симонова, Коля, Евгений Леонов, Ягоза, Савелий Краморов, Елена, Нина Маслова. Борщев останавливается, считает деньги. Приятель отскакивает в лужу от надвигающегося автобуса. Борщев с сигаретой в зубах отпрыгивает в сторону и идет дальше. Мужчина по пятам бежит за ним. Федул, Борислав Брундуков. В фильме участвуют Талызина, Басов, Парфенов, Ранинсон, Катаева, Куркина. По солнечным летним улицам гуляют мамы с детьми в легких ситцевых платьях. Борщев заворачивает за угол дома, машет таксисту. Тот останавливается. Он обходит сзади машину и просит водителя прикурить. По дороге едут легковые автомобили и грузовики. Борщев со своим товарищем, лавируя между ними, перебегает дорогу, чтобы успеть на автобус. У последней двери огромная очередь. Мужчина втиснулся в нее. Борщев же, прихрамывая, подошел к передней двери. Стучит в нее. Ему открывают. Он заходит. Улица. Вдоль дороги насажены молодые березки. Стеной стоят 9-этажные дома. Проезжают «Жигули». Борщев с товарищем переходят дорогу. Борщев заходит в один из подъездов. Возле входа табличка «Жилищно-эксплуатационная контора». Товарищ остается ждать на улице, прислонившись к стене. Достает сигарету.
3: А, Борщев, после 4 приходи.
2: Ну, Миля Христофоровна, будьте человеком. Его же на уколы вести надо. А он целый день за мной ходит, сиротка.
3: Какая сиротка-то?
2: Да племянничек. Племянника ко мне на лечение из деревни прислали. Ведь пропадет пацаненок.
3: А что с ним?
2: Да не знаю. Никто не знает. Трясется и трясется, малютка.
1: Бородатый мужчина разгружает ящики с бутылками.
2: Вот он.
3: Федулов! Федулов!
4: Ай, засекла, ну.
2: Чего?
3: А ну иди работать!
2: Что он и пообедать не имеет права?
4: Да!
3: А он с 10 утра все обедает! Сейчас же иди работать! Кому говорю?
4: Говорил, надо в ромашку идти. Ай!
2: Иди, иди!
1: Федулов покидает Борщева и понуро идет к магазину. Постановка Георгия Данелия. Пивная. Афанасий Борщев в голубой рубашке с пиджаком за плечом с двумя кружками пива подходит к полному мужчине.
2: Свободно? Ну и жарище.
1: У мужчины красное лицо. Он сосредоточенно чистит засушенную рыбину. Афоня делает большой глоток.
2: Тарань.
5: Пробую.
2: Свежая.
1: Все столики пивной заняты. На Афоне надета чуть спущенная на лоб белая кепка.
5: Угощайтесь.
1: Афоня откусывает кусок воблы. Лезет в карман брюк и достает оттуда бутылку водки. Добавляет ее в пиво.
2: Давай.
5: Я не могу.
2: Чего так?
5: Аллергия.
2: Чего?
5: Болезнь такая. Кожа зудит.
2: 10 грамм.
5: Я же говорю, не могу.
2: Ну, одну каплю.
5: Если сказано, ну, кому сказано? Ну, нельзя.
2: Ну, пол
5: нельзя.
2: Капли. Пол капли для запаха.
6: И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
1: Ночь. Афоня под руку с новым знакомым идет, пошатываясь. Тот его останавливает, показывая на него указательным пальцем.
2: Мы поедем, мы пом...
5: Ты своей жизни доволен?
2: Очень. Очень доволен. А ты?
5: Нет.
2: Ну и зря.
1: Афоня проводит рукой по его волосам.
2: А почему?
5: Я к ней философически отношусь.
2: О, если философически, так и я не очень.
7: Плыли к Марусеньке белые гуси, кыш вы летите. О, гляди.
1: Останавливаются возле стенда с изображениями алкоголиков.
7: Я вторую неделю вешу.
1: На доске фотографии с надписью «Борщов А.Н. слесарь ЖЭКа номер 2». Ниже фотографии Федулова. Квартира. Женщина в темноте пускает дым от сигареты.
2: Заходи! Посидим, козла забьем.
1: Зажигает свет. У стены с грязными и драными обоями стоит блондинка со стрижкой каре, фиолетовой туники с орнаментами. Она затягивается сигаретой.
8: Ты куда?
1: Афоня оторопела, увидев ее.
2: Ноги вытру.
8: Не надо.
1: Розовощекий с лысиной на голове мужчина заходит.
9: Здравствуйте, Коля.
1: Женщина тушит сигарету в пустой консервной банке.
8: Кто это?
1: Афоня сзади кладет руки на плечи Коля.
2: А это мой друг Коля.
8: Я тебя спрашиваю, кто это?
1: Коля сворачивает губы трубочкой.
2: Как твоя фамилия?
1: Взбешенная женщина смотрит на эту парочку.
9: Забыл.
2: А ты вспомни.
1: На Коле надета белая рубашка в мелкий цветочек, застегнутая на все пуговицы, и пиджак.
8: Вот ты до чего докатился, Борщов. Приходишь в дом, сам не знаешь кого. А может, это проходимец.
1: Она оттащила Афоню от собутыльника.
8: Или преступник, которого ищет милиция. Ты документы у него проверял?
1: Локтем ударяет Афоню в живот.
8: Гражданин.
1: Коля причесывает волосы гребнем.
8: А ну-ка, предъяви документы.
1: Схватив за грудки, она выталкивает Колю за дверь.
8: Борщик.
1: Взъерошенный Коля возвращается.
8: Я жду тебя 3 часа. Ты шляешься, неизвестно. Шо вон!
1: Афоня сползает по стене на пол.
2: Ну вот.
1: Женщина смотрит на него сверху вниз. На ее ногах модные лаковые босоножки.
2: Ушел Коля.
8: О, Господи.
1: В комнате на диване книжки лежит свернутый матрас с бельем внутри. Она садится на табурет у стола.
8: Алкоголик несчастный.
2: Что, с получкой выпить нельзя?
8: Знаю я твои получки.
1: Афоня в рубашке и белой кепке смотрит красными пьяными глазами.
2: А я тебе духи купил. Марки Москва.
1: Он оборачивается в темный коридор, ища их, и падает. На глазах женщины горечь и слезы.
2: Нету!
1: Поднимается, опираясь на стену. За спиной висит плакат с девушкой.
2: Точно помню, что покупал.
8: Ты их выпил с Колей. Ты мне всю жизнь искалечил, Борщов.
2: Да вот, начинается.
8: Да, начинается. Я на тебя 2 года угробила. Думала, что мы поженимся, и все у нас будет как у людей.
2: А ты... Игота, перейди до Федота. А с Федота до Якова. А с Якова до всякого.
8: Какой же ты подлец, Борщов.
1: Она резко встает, направляется в прихожую.
8: Какой подлец.
2: Назад! Кому сказано?
1: Она подходит к нему с белой сумочкой на плече, злобно смотрит и отвешивает пощечину. Смерив взглядом, уходит. Афоня достает из кармана брюк пустую пачку от папирос, мнет ее и бросает на пол.
5: Раумала.
1: Выключает свет. В темноте добирается до дивана. В одежде и обуви плюхается на него и засыпает. Утро. Афоня едет в автобусе. Он дремлет, облокотившись рукой на открытое окно и положа голову в кепке себе на плечо.
2: Какая остановка?
10: Профсоюзная.
1: Вокруг много людей. Он сонно смотрит в окно и снова опускает голову на плечо.
2: Беликов.
1: Подсобка.
2: Ну-ка, потрогай. Есть у меня температура?
1: Молодой человек щупает рукой лоб Афоне.
11: Комнатная.
2: Мурат, потрогай ты.
1: Подходит к сидящему на табурете мужчине с чемоданчиком.
2: Пить надо меньше.
10: Мой дядя Абдулла 76 лет. В прошлом году набрал 3-й разряд по шахматам.
11: Абдулла, Абдулла со своим Абдуллой.
1: На полках раковины и унитазы. Сантехническое оборудование.
11: Дядь Паш, дай 5-ку до получки.
1: Мужчина достает бумажник.
12: Так вчера ж аванс был.
11: Да ладно. В поликлинику, что ли, сбегать?
12: Не дам.
11: Да завязал я, завязал.
13: Привет. Ну вот, товарищи, прибыла к нам на практику молодая смена. Группа учащихся ПТУ. Проходите, ребята, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома.
11: Да не забывайте, что в гостях.
13: Ой, это у нас Борщев.
14: Здравствуйте.
13: Привет. А так, в основном, народ у нас хороший. Так, сейчас я вас рассортирую по участкам. И наши слесаря научат вас практически тому, что вы изучали что? Теоретически.
14: Стих.
13: Авдеев и Буряк.
14: Я.
13: Так, будете учиться у Беликова?
14: Очень приятно.
11: Ключи терять.
13: О, Господи. К Рахимову пойдут Ким, Кривонос и Бубнов. А к дяде Паше Шевченко, нашему уважаемому, пойдут Васильев, Иванов и Седин.
15: Здрасте.
13: Здрасте. Ну, ни пух, ни пера?
15: Черт. Спасибо.
13: Ну, знакомьтесь, товарищи.
12: А ну, где тут мои?
11: Ребят, Рахимов. Чего? Секундочку. Не знакомьтесь. Людмила Ивановна, а мне?
13: Чего тебе?
11: Их, студентов.
13: Рахимов. Да нету больше. Кончились?
11: Как это кончились?
1: А фоне Людмила в кабинете.
11: Их же 8 штук. Как раз по 2 на каждого получается.
13: Ну, у тебя получается, а у меня нет.
11: Почему?
13: Да по кочану.
1: На двери кабинета табличка. Мастер участка.
11: Ну что ж, если человек разочек оступился, так его всю жизнь долбать будут. Работаешь, работаешь. А как практикантов, так нету. Людмила Ивановна, эх, Людмила Ивановна.
13: Да я уж 40 лет, Людмила Ивановна. Ну и что?
11: Но ты не даешь студентов не надо. Но правда дороже.
13: Какая правда?
11: Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!
1: У Людмилы светлые волнистые волосы. Улица. Шагает Афоня с 2 студентами. Один высокий, несет на плече свернутый трос. Другой низкий, держит чемоданчик.
11: Пиво употребляете?
16: Если жарко.
1: Подходит к бочке с квасом.
11: Никаких жарко. Чтоб на работе у меня ни-ни. Одну большую, 2 маленьких.
1: Полная женщина наливает им квас.
11: Студенты-практиканты мои.
16: Здрасте.
13: Здрасте.
11: Ну, жара.
13: Борщев!
11: Анечки!
13: Борщев, ты еще здесь, там же авария, 3-й раз звонят.
11: Альберт Петрович, как жизнь?
17: Да живем помаленьку.
11: А мне студентов-то вязали, практикантов. Учу, Влад!
16: Здрасте!
17: Салют!
11: Стоп! Сюда!
1: Авдотий Петрович косит траву возле дома.
11: Это что такое?
1: Трое останавливаются.
16: Кран.
11: Дураку ясно, что кран. Какой кран?
16: Чтоб поливать.
11: Чтоб поливать. ПК! Поливочный кран! А что течет из этого ПК?
1: Из крана течет вода.
16: Вода?
11: Ясно, что не пиво. Струйка воды толщиной в 1 спичку дает утечку 200 литров в сутки!
18: Товарищ слесарь, сюда, на 9-й этаж!
11: Бегу!
16: Одну минуточку, Афанасий Николаевич.
11: Чего?
16: Я кран закручу.
11: Стой! Это Беликов участок. У него свои практиканты есть. За мной. Семен! Включи на секундочку, мне не 9-й надо!
19: Не могу. После обеда заходи.
1: На двери лифта табличка. Ремонт.
11: Вот безобразие. 3-й день чинит. Ладно, после обеда зайдем.
1: Афоня направляется к выходу.
16: Афанасий Николаевич, там же квартиру заливают.
1: Высокий мальчик остается на месте.
11: Ключ. Я чуть-чуть покрутил, она как хлынет. Покрутил. Ключ, да быстрее же!
19: Ну, ключ, ключ ему дайте.
11: Навязали вас на мою шею.
19: Ах ты, Господи.
11: Ты где работаешь-то, Архимед?
19: Да в планетарии.
11: Планетарии. А если бы я у тебя там микроскопы стал крутить, что было бы?
19: Катастрофа.
11: То-то же. Собирайтесь, умники. Ну вот что, отец, воду я тебе перекрыл. Не вздумай снова открывать.
19: А когда откроете?
11: Не знаю. 2 месяц на складе прокладок нету.
19: Ну что же делать?
11: Думай. А то ты... астроном, чтоб думать.
19: Может, можно где-нибудь достать.
11: Да где ж я тебя достану? Что я? Застану? Что я? Золотая рыбка, что ли?

0: Достает из нагрудного кармана деньги.
1: И за этих с меня.
0: Рядом стоит Вова.
1: Студент-практикант. Мои.
2: Здрасте.
0: Вова, улыбаясь, снимает кепку.
3: С вас 2.43.
0: Они сидят за столом, едят суп, заедая хлебом.
2: А почему у мастера места нет, Афанасий Николаевич? Не назначают?
0: На фоне рабочая ветровка, на голове черный берет. Он торопливо ест.
1: Меня? Да тысячу раз предлагали. Только к чему?
0: В столовой много женщин.
2: У вас совершенно атрофировано честолюбие.
1: Че?
2: Ну, отсутствует тяга к славе.
1: Да какая слава у мастера? Что он, космонавт или хоккеист? У мастера забот полон рот и один оклад. А я наздельный, сам себе хозяин. Да за переработку.
2: И навар.
1: О, Архимед соображает.
0: Достает из кармана деньги и отдает ребятам.
1: На кино.
0: Ребята сидят напротив друг друга, а Фоня посередине.
2: Спасибо.
0: Вова берет деньги и прячет в карман.
2: Это не надо. А 33 копейки я вам завтра отдам.
0: Второй возвращает деньги.
1: Богатые?
2: Не нищие.
1: А я что, нищий?
0: Ребята едят. Афоня глядит то на одного, то на второго.
1: А я их отпустил.
0: В подсобке.
4: Как отпустил?
1: А так. Они всему научились. Толковые очень.
0: Он собирает свой чемодан с инструментами, выходит.
4: Борщев.
0: Людмила за ним.
4: Борщев, стой! Да ты что? Ты соображаешь, что...
2: Здрасте.
0: У выхода стоят практиканты.
2: Здрасте. Здравствуйте.
4: Здрасте. Все шутишь.
1: Кто шутит? Вот что здесь сидеть? Я же вам подписал. Идите гуляйте.
2: Товарищ мастер, просим перевести нас другому специалисту. С Борщевым мы работы отказываемся.
4: Почему?
2: Из принципиальных соображений.
1: Ай, гляди, принципиальные. Да я сам с вами работать отказываюсь. Нужны вы мне. Зарплата та же, а мороки во!
0: Афоня уходит. Людмила недовольно смотрит вслед. Зеленая лужайка во дворе дома. На скамейке сидит Коля, облокотившись на чемодан. Рядом стоит раскладушка.
5: Афанасий!
0: Хватает чемодан на раскладушку, быстро идет к Афоне. На нем коричневый костюм, рубашка в цветочек. Из кармана торчит газета.
5: Здорово!
1: Привет.
0: Пожимают руки.
5: Можно я у тебя поживу?
1: Чего?
0: Удивленный Афоня останавливается.
5: Временно. Из дому выгнала.
1: Валя.
5: Один комплект белья дала. Значит, за вторым велел зайти, когда из прачечной заберет. Раскладушку на прокат взял. Афанасий, а у тебя макароны есть?
1: Чего?
5: Макароны.
1: Нет.
5: Я купил 3 пачки, высший сорт.
0: Заходит в квартиру.
1: Заходи.
5: Афанасий, а ты храпишь?
1: Не знаю.
0: Афоня снимает белую рубашку с вешалки на стене.
5: А я храплю. Но это и ничего. Ты меня в бок толкай, и все. Ладно.
1: Ладно.
0: Коля садится на стул возле стены.
5: Ну вот.
0: Ставит свои вещи рядом. Афоня роется в своем большом чемодане.
5: Переехал. А у нас что, телевизора нету?
1: Нету.
5: А надо на прокат взять. Недорого.
1: Валяй.
0: Афоня оглядывает комнату.
1: Куда я его подевал?
5: А кого ищешь-то?
1: Да галстук.
5: А я тебе дам, у меня есть. Клавдия из Сочи привезла. Красивый. Где, куда запропал? Вот он. Лежит и молчит. Гора Ахуна, это заходящее солнце. На, Афанасий, носи на здоровье.
1: Не, спасибо, не надо.
0: Афоня отходит к окну.
5: Афанасий, да ты не волнуйся. Я ведь тебе ненадолго поселился. Михалыч из отпуска вернется, я к нему перееду.
1: Ты из ИТС, с набережной.
0: Коля улыбается.
5: Нет.
1: Из 3-го СМУ, Вася, да?
5: Нет. Я штукатур, Коля.
1: Так это ты вчера со мной в Ассоле был?
5: Я?
0: Смеется.
1: То-то я вижу рожа знакомая. Чё молчал? Ну, здорово.
6: Здравствуй.
1: Здравствуй. А? С новоселицем? Так, тяни. Кому за бутылкой бежать?
6: Что ты? Что ты?
1: Чего?
0: Афоня прячет спичку в кулаке.
6: У меня ж аллергия.
1: Чего?
6: Аллергия. А вон.
0: Поднимает с пола синий галстук.
6: Этот?
1: А этот?
0: Афоня перекидывает галстук через плечо.
1: Ну ладно. Ты располагайся. А я на летучку побежал.
0: Афоня звонит в дверь. Он в белой рубашке и галстуке. В зубах сигарета. Пиджак перекинут через плечо. Открывает дверь девушка-кассир из столовой. Она в халате.
7: Ах, это ты.
0: Вынимает сигарету изо рта.
1: Привет. Пошел мимо. Дай домой зайду.
7: Ну, иди.

0: Пошел и иди мимо.
1: Он невозмутимо кладет сигарету обратно и стучит в дверь. У Афони темно-русые волосы. Дверь открывает усатый, бритоголовый кавказец.
2: Вам кого?
3: Ой, извините. В квартире ошибся.
1: Поднимается по лестнице. На улице. Афони подходит к окну кафе «Соль». На нем табличка «Санитарный день». Обращается к грузчику магазина через дорогу.
4: Трофимыч! Федук где?
5: Обеды!
4: А ты что ж никогда не обедаешь? Верблюд, что ли?
5: Сам ты.
1: Афоня звонит из телефонной будки.
4: Алло, Сима Петровна, можно? А где она? Леопольд. Замуж вышла. Давно?
1: Вешает трубку. Свадебный кортеж. Две белые «Волги», украшенные цветами и ленточками. Их сопровождают мотоциклисты с воздушными шариками. На крыше здания лозунг «Вперед к победе коммунизма». Афоня в клубе на танцах. Разглядывает публику. Замечает блондинку у стены. Рядом невысокий парень.
6: Разрешите?
1: Блондинка оглядывает его.
2: Занято, дядя.
6: Ой.
1: Говорит парень маленького роста. Девушка идет с Афоней. Не
6: носит. Как вас зовут?
7: Клара.
6: А меня Карл.
2: Дядя, белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Илья.
4: А ты сам дама, что ли?
2: А это мое дело, персональное.
4: Козел ты, а не дама.
2: Что?
4: Прекрасная погода, не правда ли?
2: Ладно, потом поговорим.
1: Парень танцует вокруг девушки, смешно подпрыгивая и подергиваясь.
6: В руки другие. Титька таракань.
1: Чуть в стороне стоит скромно одетая девушка-шатенка.
4: Девушка, буфет здесь есть?
7: Я не знаю.
1: Волосы девушки завязаны в хвост. Лицо не накрашено. Она мило и по-доброму улыбается, глядя карими глазами на Афоню. Подходит к нему.
7: Разрешите вас пригласить потанцевать?
4: Меня?
7: Ага.
4: Пожалуйста.
1: Танцуют. Не обращая внимания на партнершу, Афоня разглядывает окружающих.
4: Нет буфета здесь, наверное.
7: А я не знаю, я здесь первый раз. Договорились с подругой, с Пашей Строгановой, фельдшером из третьего отделения. А она не пришла.
1: Он кивает кореглазой девушке, делая вид, что слушает. Замирает и завороженно смотрит на вошедшую женщину в голубом коротком платье.
6: Мать честная.
1: Она рослая, большегрудая.
6: Председатель мискова нашего пришел.
1: На темных волосах химическая завивка.
6: Теперь целый вечер с ним придется танцевать.
1: Она встает у стены и соблазнительно ест зеленое яблоко.
6: Извини, дружище.
1: Бросив партнершу, Афоня пошел к женщине в голубом. В это время к ней подходит усатый шатен в голубой рубашке.
2: Разрешите?
4: Занято, дядя. Дамы приглашают кавалер.
1: Она идет с Афоней, прячет яблоко в маленькую белую сумочку. Ставит сумочку на пол между собой и Афоней. На ней красные лаковые туфли на высоком каблуке. Она кладет руки ему на плечи. Он касается одной рукой ее талии, другой плеча.
4: Минуточку.
1: Поднимает сумочку и танцует, держа ее в правой руке. У женщины отсутствующий взгляд. Афоня осторожно скосил глаза на ее грудь. На сцене барабанщик и два гитариста.

0: Она танцует, выставив вперед свой роскошный бюст. На улице. Трое мужчин.
1: Вот он.
0: Парень, оскорбленный Афоней на танцах, прячется с приятелями за угол. По улице идут Афоня и грудастая Людмила.
2: Посидим, чайку попьем, радио послушаем. Программу для тех, кто не спит. Вас как зовут?
3: Людмила.
2: А я Руслан.
0: Остановились.
2: Мать честная, я ж зам по кадрам не позвонил. Я сейчас.
0: Заходит в будку телефона автомата. Людмила идет дальше. Волнуясь, что она уходит, он высовывается из будки.
2: Я сейчас.
0: Людмила оглядывается, но продолжает идти.
2: Алло, Русланыч, там у меня штукатур ночует. Скажи ему, пусть берет подушку с матрасом и дует в ванную. Ага, спасибо.
0: Повесив трубку, торопится догнать Люду.
2: Простите.
0: Его останавливает оскорбленный парень.
1: Стой, дядя, поговорить надо.
2: Прием закончен.
1: Испугался.
2: Кто я? Тебя?
1: Пошли.
2: Пошли.
0: Проходят за небольшой киоск с газетами, где их поджидают приятели парня. Начинается драка.
1: Ты кто говоришь, козел?
0: Люди бегут на автобус, а кореглазая девушка с танцев бежит на звуки драки. Льет сильный дождь. Афоня выбегает из отделения милиции, накрыв голову пиджаком. Несется по лужам. Забегает под крышу, достает сигареты. Обнаружив, что они мокрые, кидает на асфальт. Идет мимо витрин с манекенами, не замечая промокшей девушки. Она ждет его.
4: Вас отпустили?
2: Ха! Кореглазая! Ты что здесь делаешь?
4: Я подумала...
2: Чего подумала?
4: Я волновалась.
2: Волновалась? Ты что, дворник?
4: Почему?
2: А что милиция позвала? Теперь из-за тебя мне на работу напишут.
5: Волновалась.
2: Ну ладно, пока.
4: Простите, пожалуйста.
0: Он оборачивается.
2: Ты где живешь-то?
4: В старом городе.
2: В старом городе? А как домой доберешься? Автобусы же не ходят.
0: Пожимает плечами. Квартира Афони. В ванне спит штукатур Коля.
2: Кипяток.
0: Афоня и девушка на кухне.
2: Ложка.
0: Дает ей алюминиевую ложку. Достает чай. Девушка радостно улыбается.
2: Чай. Опа.
0: Кидает чай в алюминиевую кружку.
2: Сахар.
0: Под глазом Афони красуется яркий фингал.
2: Сахар. Пей, а то воспаление легких подхватишь.
0: Девушка двумя руками обхватывает кружку с чаем и делает маленький глоток. Афоня стоит, облокотившись на холодильник, и снисходительно разглядывает гостью.
2: Тебя как зовут-то, кореглазая?
4: Катя.
2: А меня Дормидонт. Евлампиевич.
4: Неправда. Вы Афанасий.
2: О, страна знает своих героев. Откуда ты меня знаешь?
0: Ее волосы и одежды мокрые. Она пьет чай из ложечки.
4: Да вы же с моим братом в волейбол играли. Петя Снегирева, помните?
2: Это такой черный, с носом.
4: Нет, он шатен. Он еще у вас в запасе играл.
2: Не помню. Я из запаса никого не помню.
4: А теперь он в Иркутске. Женился, трое детей.
2: Молодец. Мать честная. Третий час. Пойду покемарю. Маленько.
0: Он направляется в комнату. Катя встает.
2: А хочешь, иди в комнату, а я здесь. Раскладушку притащу.
4: Нет, что вы, я пойду домой. Дождь уже прошел. Почти.
2: Ага.
0: За окном сильный ливень. Она идет к выходу.
2: Я бы тебя проводил, но...
4: Ну что вы? Зачем?
2: Ну, как хочешь. Пока.
0: Пожимает ей руку.
2: А я тебе позвоню как-нибудь.
0: Утро. Будильник. Афоня просыпается. На столике возле кровати лежит недоеденный кусок белого хлеба, пустая консервная банка, пачка папирос и спички. Он берет сигарету, поднимается с постели. Чиркает спичкой. Прикуривает сигарету. На нем серая майка. Под глазом яркий синяк. На стене коллаж из фотографий. Затягивается папиросой. Потрогав свой синяк, выглядывает в окно. На балконе соседнего дома мужчина в спортивных штанах и с голым торсом поднимает штангу. В ванной. Афоня бреется, глядя в осколки разбитого зеркала. На стене у раковины наклеены картинки с женщинами, вырезанные из журналов. Посмотрев на спящего в ванне Колю, ухмыляется. Наливает в ладони воду. Плеснул ее на лицо Коле.
3: Что? Который час?
6: Рота, подъем! Та-та-та-та-та-та!
5: Садись. Ешь.
0: На кухне. Коля раскладывает макароны из большой кастрюли по тарелкам.
5: Ты что, об косяк ударил, что ли?
7: Да нет, самолет.
5: Какой самолет?
3: Ту-134. Он на посадку шел, а я зазевался. И как, бац!
5: Вот и Володька мой тоже до армии такие волоса носил. Вернется, за ним глаз да глаз будет нужен.
3: А у тебя и дети есть?
5: Двое. Володька и Леночка, девочка. И надо еще одну вилку купить.
3: Валяй.
5: И жениться тебе надо, Афанасий, жениться.
3: На кой? Чтобы меня тоже из дома выгнали?
0: На столе нарезанный черный хлеб, кусочек сливочного масла на блюдце.
5: Но это ты не обобщай.
0: Коля накрывает кастрюлю крышкой, убирает со стола.
5: Это частный случай, индивидуальный. Семья – ячейка общества. Основа государства.
0: Афоня быстро доедает макароны. Во дворе. На тротуаре возле дома стоит Катя в сером коротком платье. На ее стройных ножках белые туфли.
4: Здравствуйте.
0: Он идет с работы.
8: Привет, кореглазая. Как жизнь молодая?
4: Хорошо.
8: Молодец. Так держать.
0: Пожимает ей руку и идет к подъезду.
8: Стой.
0: Обернулся.
8: А ты что здесь делаешь?
0: Катя смущена. Прячет глаза, теребит ручку белой сумочки.
4: Афанасий.
0: Нерешительно подходит к нему.
4: У нас на работе, я на скорой помощи медсестрой работаю. У нас билеты раздавали в цирк. Там медведи. На велосипедах гималайские. Я взяла 2. Хотите сходить?
8: Когда?
4: Сегодня.
8: Не, сегодня не могу. К политзанятиям надо подготовиться. Политзанятия сад провожу.
0: Катя расстроена. Афоня подходит к ней, улыбаясь.
8: Ну, тебе как звонить-то? 03.
0: Подает ей руку для рукопожатия.
4: Да нет, у нас совсем другой телефон. 50502. Запишите.
8: Запомню. 100-102.
4: Я все-таки запишу на всякий случай.
8: Ну, давай. Вот так вот, Катюша.
0: Достает блокнот.
8: Все производство.
0: Записывает телефон.
8: Общественные нагрузки, самообразование. Никакой личной жизни.
4: Пожалуйста.
8: Ага. Освобожусь, позвоню.
0: Пожимает ей руку.
9: Товарищи.
0: Актовый зал.
9: В наш ЖЭК опять поступил сигнал из милиции. И опять на Борщева.
0: Председатель на сцене.
9: Разрешите этот сигнал зачитать.
8: Разрешай! Давай!
9: Афоня, иди-ка сюда, на сцену. Пусть на тебя народ поглядит.
8: Бегу!
0: В зале много людей.
9: 2 апреля сего года, находившийся на отдыхе в доме отдыха «Горный Орел», сотрудник вашей организации Борщев А.Н., будучи в нетрезвом состоянии, был задержан органами милиции за ныряние и купание в фонтане городского сквера. Прошу обсудить недостойное поведение гражданина Борщева в коллективе и оказать на него общественные меры воздействия. Начальник отделения милиции города Джарабайды, капитан Схарджбриджи Баджибаев. Ну что же, товарищи.
0: Председатель – мужчина зрелого возраста. Редкие волосы зачесаны на лысину.
9: Какие будут вопросы к Борщеву? Активнее, товарищи! Активнее!
0: Председатель внимательно смотрит в зал, но никто не хочет говорить. Все сидят со скучающим видом. Один мужчина читает книгу. Председатель, не дождавшись ответа от присутствующих, подходит к Афоне.
9: Ты почему, Борщев, в фонтан полез? Что, жарко было?
3: Из-за женщины.
9: Что, тонуло?
3: Да нет. Мы шли в компании. Она и сказала, слабо Вальдемару нырнуть. Но я нырнул.
9: А почему ты? Вот вечно тебе, Борщев, больше всех надо. Пусть бы Вальдемар и нырял.
3: Да она меня Вальдемаром называла.
9: Эх, вот оно что. Все равно нехорошо, Борщев. Мы тебе путевку со скидкой дали, а ты в фонтан.
7: Нехорошо, нехорошо.
3: Да чего уж хорошего.
0: У Афони виноватый вид.
9: Ну что ж, товарищи, факт хулиганства Борщевым признается. Какие будут предложения? О, Федоров, давай.
10: Я предлагаю Борщеву поставить на вид и разойтись по домам.
11: Верно. Шестая серия сегодня.
3: На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня строгого с предупреждением нет.
9: Да помолчи, я без тебя знаю. Товарищи, на вид у Борщева есть. У него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения?
0: Председатель выжидающе смотрит. Федоров повторно поднимает руку. Открывается дверь лифта. Афоня, ориентируясь по записям на бумаге, ищет нужную квартиру. На нем рабочий костюм, на голове черный берет. Найдя нужную дверь, нажимает на звонок.
12: Кто там?
3: Папа Римский.
12: Кто?
3: Да сантехник, открывайте!
0: Открывает красивая брюнетка с волосами, заплетенными в косу. В руках маленькая белая собачка Шпиц.
13: Здравствуйте! У нас кран ревет, как тигр.
0: Афоня оторопело смотрит на них. Затем нагибается и снимает обувь, даже не переступив порог квартиры.
13: Ну что вы, зачем?
3: Я слежу.
0: Закончив работу, кидает инструменты в чемодан.
3: Все, не рычит.
0: Открывает кран.
3: Можете пользоваться.
13: Спасибо.
3: Не за что.
0: Девушка провожает Афоню до двери.
3: Ну, если что, вызывайте меня. Борщев я, А.Н.
13: Борщев А.Н.
0: Он оборачивается.
13: Вы так босиком и пойдете?
0: Замечает, что не обут, и иронично посмеивается над собой.
3: Заработался.
0: По улице едет колонна желтых автобусов с красными флагами. В них дети с красными галстуками.
14: А у моего 3 переэкзаменовки. Вот и корми его теперь все лето дармоеда.
0: У магазина. Федул с приятелем.
14: Эх, сложная штука жизнь.
15: Который час?
14: Ага. Гражданочка,
16: который час?
13: 6:20.
16: Спасибо. 6:20.
0: Приятель в рубашке с галстуком. Он высокий, полный, с огромным животом.
15: А где же он?
14: Обещал 5.
0: Федул в свитере и летней шляпе.
14: Момент.
0: Подходит к пожилому мужчине.
14: Ты что это наш?
0: Мужчина показывает на свое ухо.
16: Что?
14: 3-м будешь?
16: Что?
14: Иди домой! Что? Ну, Афоня, не люблю я таких людей. Непунктуальных.
0: Квартира Афони. Коля в пижаме внимательно слушает радио. На гвозде висят плечики с его костюмом и шляпой. У стены стоит дырявый торшер. Либо создать условия для
15: государственного... О, черт ты!
5: Афанасий, а ты не знаешь, что там он про Гульдураса решил?
3: Кто он?
0: Афоня лежит на спине с папиросой, глядя в потолок.
5: Живу, как в пещере.
14: А что?
3: Меня нет, я на картошке.
0: Коля подходит к окну.
5: Полная изоляция.
0: По дороге идет Федул с товарищем.
14: Афоня! Эй, друг, крикни, Афоня!
5: Его нет.
14: А где он?
0: Афоня вздыхает.
5: А он уехал.
14: Как уехал?
0: Коля на балконе.
5: На картошку.
16: Не люблю я таких людей.
15: Это кто такой?
14: А ты кто такой?
5: Я родственник дальний.
14: Гони рубль, родственник не Афоня. Рубль должен был.
15: 2.
14: Два!
0: Квартира девушки с косой.
13: Борщев А.Н.?
0: Афоня в костюме и галстуке.
3: Разрешите?
13: Прошу.
0: В коридоре синие обои, ярко-красная дверь. В углу на высокой подставке с гнутыми ножками стоит лампа. Афоня по-деловому прошел на кухню, возится у раковины. Девушка наблюдает за ним. Она высокая, стройная, в зеленом комбинезоне и красной жилетке. На кухне деревянный стол и стулья. Возле раковины стильный шкафчик с глянцевой поверхностью. На нем изящный чайник. Афоня заменил на смеситель ручки. Поставил стильный зеленого цвета.
3: Все. Можете пользоваться.
13: Сколько я вам должна?
3: Нисколько.
0: Афоня серьезным лицом покидает девушку.
3: Отсутствие жалоб со стороны населения — лучшая награда за наш труд. До свидания.
13: До свидания.
3: Со временем можно и мойку заменить.
0: В подвале.
13: Борщев! Ну что?
0: Из трубы сильно хлещет вода. Возле выхода стоит Людмила, мужчина в очках, женщина с двумя детьми.
7: Ну что там?
0: Афоня по пояс в воде.
8: Резать надо!
7: А хомут?
8: Не пойдет! Дежурных вызывай!
7: Дежурный на вале в 17-м, ты же знаешь!
8: А это меня не касается!
0: Перекрывает трубу.
8: Я свое отработал! Ты мастер, ты и думай!
0: Выходит из воды, неся кошку и инструменты.
17: Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть... Не постирать. На. Ведь 300 квартир без воды стоят.
0: Отдал кошку Людмиле.
8: А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. Верно я говорю? А мой рабочий день закончен. До завтра, пока.
0: В квартире у астронома.
8: У тебя какая квартира-то, отец?
18: 27-я.
8: Так, 27-ю тоже переоборудовал. Распишись, папаша, теперь не потекет.
18: Так у меня она и не текла.
8: Так потекла бы. Жесть. А я тебе чугунную поставил навечно. Перпетум мобили.
18: Спасибо, конечно. Но...
8: Спасибо, отец. На хлеб не намажешь. Пока!
0: Уносит красивую эмалированную мойку. Астроном озадачен. В квартире у красивой девушки с длинной косой. Она в красно-белом платье раскладывает пасьянс на столе. За спиной невысокий холодильник. На нем позолоченный самовар. Рядом полка со спиртным.
8: Все.
0: Афоня установил ей мойку астронома.
8: Можете пользоваться.
0: Девушка встает из-за стола, от удивления разводит руками. Мойка стильная и дорогая, с цветочным орнаментом.
4: Не знаю, как вас и благодарить.
8: Ерунда.
0: Афоня собирает инструменты.
4: А знаете, кто вы?
8: Кто?
4: Крокодил Гена.
0: Афоня в костюмных брюках, белой рубашке и галстуке.
8: Такой же красивый.
4: А-а, такой же добрый.
0: Вытирая грязные руки тряпкой, встает с серьезным лицом.
8: Со временем можно... ванной финскую раковину поставить.
0: Во дворе. Жители дома устанавливают детскую площадку.
8: Иван! Что вы там делаете?
19: Да вот.
20: Грибы собираем.
8: А, я играю на гармошке у прохожих. Ой, привет, кореглазая.
4: Здравствуйте.
8: Как жизнь молодая?
4: Хорошо.
8: Молодец? Так держать.
0: Пожимает ее руку.
8: А что новенького?
0: Катя скромно пожимает плечами. Афоня достает папиросы.
8: Иван! Кто ж так ставит? Криво же! С отвесом надо!
20: Помог бы, консультант.
8: Не могу! Некогда! Но как жизнь? Рассказывай.
0: Сидя на скамейке, закуривает. Катя подсаживается к нему.
4: Афанасий, у нас у фельдшера Федосеевой... двойня родилась.
8: Ну?
4: Да. Мальчик и девочка. И мы с девочками ходили им коляску покупать.
8: Молодцы.
4: А когда вернулись, мне сказали, что кто-то звонил. И я подумала, что это вы.
8: Я? Не, я не звонил. Я же на картошку ездил. Только что вернулся.
0: Он смотрит на соседей.
4: А я подумала, что это вы.
8: Не. Ну, народ. Ничего толком сделать не могут. А я для себя.
4: А я подумала, что это вы.
0: Катя отворачивается, пряча глаза.
8: Ну-ка, дай-ка ручку. Сожми в кулачок.
0: Кладет семечку ей на кулачок.
8: Скажи тр.
4: Тр.
8: Громче.
4: Тр.
0: Поворачивает к нему лицо.
8: Алло.
0: Берет семечку.
8: Крокодил Гена у телефона. Вот и созвонились.
0: Кладет ей семечку обратно. Катя улыбается.
8: Да.
0: Афоня хмурит брови, притворно щупает себе лоб.
8: Че-то я расхворался. Пойду лягу, прессу почитаю.
4: Может, вам лекарства какие нужны?
8: Не, я привык своими средствами лечиться.
0: Встает, пожимает Кате руку.
8: Домашними.
0: Засунув руку в карман, немного сгорбившись, уходит.
8: Поправлюсь, позвоню.
0: Катя жалостливо смотрит вслед. Расстроенная и задумчивая садится на скамейку. Вечер. Из квартиры Афони видно, как на балконе снова занимается штангист с голым торсом.
8: А когда в ремесленном учился, в хоре пел солистом. Меня даже в музучилище хотели направить.
0: Коля, лежа на раскладушке, зажигает торшер. Смотрит на часы.
8: А я и по волейболу до первого разряда дошел.
0: Афоня лежит на спине.
8: На мастера выдвигали. Сейчас бы тренером был. По заграницам разъезжал бы.
0: Грустно смотрит в потолок.
8: Если б не бросил.
5: А что толку-то? Вон Клавдия в Венгрию ездила. О чем не спросишь, ничего не видела. Эх,
19: по магазинам пробегала. Парик купила и рада.
21: Тебе?
19: Себе.
0: Коля встает, наливает из чайника воду. Он в пижаме в мелкий цветочек.
19: Афанасий, а у тебя родители живы?
21: Нет. Мать померла, когда мне год был. А отец на фронте погиб.
19: Ты детдомовский?
21: Нет. Меня тетка воспитала.
19: Жива?
21: Тетя Фрося? Жива. А вон она.
0: На стене две фотографии.
19: А это ты?
21: Ага.
19: Смешной.
21: Она меня коньком-горбунком называла.
0: На скамейке у дома женщина в косынке и мальчик.
19: Симпатичная женщина.
21: Да по ней полдеревни помирала. Только на однолюбка. У нее как жениха финская убила. Так все.
0: Коля пьет воду из алюминиевой кружки.
21: Хотя сейчас постарел, наверное. Я как в армию ушел, так ее не видел. Ты-то хоть мне напомни, чтобы я открытку ей послал. А то я переехал, а адреса не сообщил.
0: Афоня укоризненно глядит на Колю и снова смотрит в потолок.
19: Гляди, комета летит.
21: Это самолет.
0: Темный небосклон усыпан яркими звездами. По нему мигая, быстро движется красная точка. Коля у окна, смотрит на небо.
19: Афанасий.
0: Он садится возле окна.
19: Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
21: Да, где пиво бесплатно.
0: На подоконнике лежит пара носков и пепельница с папиросами.
19: А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример. С Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все. А она его в канализацию.
21: Соловьева?
19: Мотыля. Удочки поломала.
0: Оба смотрят в окно. На глазах Коли проступают слезы.
19: Нет. Нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
0: Спортсмен из дома напротив в очередной раз поднимает штангу. Афоня погружается в свои думы. Деревня. По проселочной дороге мальчики скачут верхом. Одинокая лошадь стоит рядом, жует траву. Афоня в рабочей одежде с чемоданчиком глядит им вслед. Рядом с ним колодец. Он идет не спеша, размахивая чемоданчиком. Останавливается и из-за дерева глядит на старый серый дом, возле которого на скамейке сидит женщина. Она вяжет. На лужайке возле дома лежит корова. Дом двухэтажный с мезонином. На фасаде дома 4 больших окна. Сбоку крыльцо.
4: На Майлса Афоня.
0: В доме знакомая нам девушка с косой. Она в длинном до пола красно-белом платье. У нее красивые карие глаза. Афоня, любуясь ею, садится на лавку. В правом углу сноп с колосьями пшеницы и плетеные корзины. Слева висит хомут. Девушка подходит к Афоне, присаживается на корточки и снимает с него сапоги. Они, улыбаясь, смотрят друг на друга. За деревянным столом сидят 5 белокурых детишек и 1 русая девочка с косичкой и бантиком.
21: Здравствуйте, дети.
22: Здравствуйте, папа.
21: Ну как? Уроки-то учите?
0: Они пишут в тетрадках.
4: Учат.
21: Учите, учите. Без образования сейчас худо.
0: Афоня и девушка стоят рядом.
23: На, держи.
0: Утро. Ливень.
23: Поехали.
0: Афоня в кузове.
24: Борщов!
0: Мужчина дал Афоне плащ.
24: Зайди в контору! Чего? Владимир Николаевич зовет. Зачем? Бумага на тебя из милиции пришла. За драку на танцах.
0: Председатель Жека, одетый в серый костюм, возвращается в контору.
24: И когда только ты, Борщов, все успеваешь? И в фонтаны нырять, и на танцах драться.
0: Собрание. Афоня опять на сцене актового зала.
25: Товарищи, у кого есть какие вопросы к Борщову?
0: В зале сидит около 30 человек.
25: Активнее, товарищи, активнее. Ведь сами себя задерживаем.
0: Федоров, хитро улыбаясь, постучал по плечу брюнета, читающего книгу.
25: Тебе выступать.
26: Товарищи! По какому вопросу?
25: По трубам.
26: Товарищи! 3-й месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову хоть бы хны, а зима не за горами, товарищи! Готовь сани летом,
24: а
26: товарищ Воронков!
24: А ты мне разработчик давал, а? Где я тебе разработчик возьму?
25: Воронков, Не отвлекай собрание! Владимир Иванович, что ты конкретно предлагаешь по Борщеву?
26: Теперь по Борщеву. Что по Борщеву?
1: Объявить благодарность.
26: Афоне за что?
1: За рыцарское отношение к дамам.
25: Владимир Иванович, давай побыстрее, не задерживай собрание.
26: Борщеву благодарность объявить, что ли?
1: Как благодарность? За что?
25: Товарищ, так мы до утра не кончим. Ведь пустяковый вопрос, а сколько мы зря время теряем? Давай, Вострякова, только не остри.
2: Да нет, я не буду. Товарищи, что же это происходит у нас? У нас на глазах гибнет наш товарищ, а мы смеем...
6: Почему гибнет? Танцует.
2: Ну вот видите.
25: Тише, прекратите! Тише, товарищи! Давай, Людмила Ивановна, давай.
2: Ну что давай?
25: Предлагай меру воздействия.
2: А зачем?
25: Должны же мы отреагировать на сигнал.
2: Вот именно, что только и должны. А что на самом деле с Борщевым происходит, нам ведь наплевать. Нам же к телевизору побыстрее, к ТД и к ТП. А он тем временем на наших глазах из рабочего человека в хулигана и в пьяницу превращается. Смотреть противно.
9: А ты не смотри.
2: Да приходится. Вот вчера, например, ушел с аварии. 300 квартир, 3 дома сидели без воды. А он плюнул и ушел.
9: А я не обязан после работы вкалывать.
2: Да ты во время работы не вкалываешь. У тебя же в голове одно только. Взятки с жильцов брать, напиться и в отрезвитель. Ты ж неандерталец вообще.
9: Кто?
2: Неандерталец.
9: Фантомас я. Фантомас.
25: Борщев!
26: Людмила Ивановна, у вас есть факты, что Борщев брал деньги с жильцов?
2: Да какие факты? Какие факты вам еще нужны? Вы только посмотрите на него. Он же стоит и издевается над нами. Сытый, откормленный, наглый вообще.
9: А мне на диете сидеть ни к чему. Я замуж выскочить не собираюсь. В 42 года.
2: Что?
0: На Востряковой черно-белое платье в клетку. Она уходит обиженная. Коллега Афони с сочувствием смотрит вслед ушедшей женщине. Рядом с ним сидит дядя
10: да.
0: Паша.
10: Что же с тобой делать, Борщев?
0: У председателя растерянный вид.
11: Я предлагаю уволить Борщева.
0: Встает брюнет в коричневой рубашке.
6: За что это?
0: Он маленький, полненький.
11: За все. За то, что из-за таких, как ты, людям нормальной жизни нет. Вот у моей сестры муж Федул, твой приятель, все пропил. Жену бьет, сына бьет, а его все воспитывают. Я предлагаю уволить Борщева.
0: Садится на место. Вечер. Афоня в своей квартире примеряет черную шляпу.
25: Как лучше, так или так?
0: Поднимает и опускает поля. Коля сидит в кресле.
10: Не мне.
0: У него в руках газета.
10: Мне ее Клавдия из Риги привезла.
25: Здравствуйте. Прекрасная погода, не правда ли?
0: Афоня кривляется.
10: Чего ты веселый такой сегодня?
25: Да так, на руководящую работу меня выдвинули.
0: Афоня в костюме, надевает галстук.
25: Я на картошке.
0: Коля в пижаме идет открывать дверь. Афоня настораживается. Достает из прикроватной тумбы стакан и бутылку.
26: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
26: Хозяин дома?
10: На картошку уехал.
0: Наполняет стакан.
26: Давно?
10: Давно.
26: А я его только что в окне видел.
10: Да?
26: Да.
10: Странно. Может, мимо меня проскочил? Проходите.
0: Афоня быстро выпивает и прячет бутылку и стакан.
10: Ой, и вправду дома.
0: Входит Владимир Николаевич.
10: А я на кухне зазевался, сижу. Афанась, ты давно приехал-то?
25: Вчера.
10: Да?
0: Коля выходит.
10: Извините.
0: Мужчина подходит к ящикам в углу, сверху лежит раковина.
26: Что ж, Борщев, в подполье ушел?
25: Почему в подполье? Отдыхаю. Что, не имею права?
26: Нет, имеешь. Ленинградская?
25: Саратовская.
26: Смотри, научились делать. Так, значит, отдыхаешь.
25: Отдыхаю.
26: А моя говорит, поднимись к Афоне, поговори с ним. А то после вашего собрания он совсем сопьется.
25: А? Беседу пришли проводить?
26: Ну, почему беседа? Просто так зашел и...
0: Афоня скидывает галстук.
26: А у тебя что же, и телевизора нет?
25: Нет. И радио нет, и газет я не выписываю.
26: Молодец.
25: Нет, это вы молодцы.
8: Слесаря 4-го разряда разнорабочие перевели и рады.
26: Да никто не рад. Пойми ты, люди тебе помочь хотят.
8: Помочь? Но почему-то все мне хотят помочь. Вот я-то никому не лезу, никому жить не мешаю. Пусть хоть все кверху головами ходят.
26: Так и ходят.
8: Ну, мне-то какое дело?
19: Макароны с сыром хотите?
26: Спасибо, ужинал.
19: А чайку?
26: Ну, чайку можно.
19: Спасибо.
0: Коля заглядывает в комнату. Гость серьезно в упор смотрит на Афоню.
26: Знаешь, что в тебе самое плохое, Борщев? То, что ты равнодушный.
8: Да? Ну, что здесь плохого? Я равнодушный, Коля вон, женой затюканный. Вы угрюмый. Все разные. Ну и что?
0: Мужчина хмурит густые брови.
26: А я вот где-то читал, Борщев, что не так страшны предатели и убийцы, потому что они могут только предателей убить, а страшны равнодушные. Это с их молчаливого согласия происходят все преступления.
8: Хм. Поехали. Ну что вы все ко мне привязались? Что я хуже других, что ли? Другие, что ли, не колымят или не выпивают? Все так с крылышками и ходят!
26: Да что ты все о других? Ты сначала о себе подумай. На себя посмотри.
19: Товарищ, а вы не правы.
0: Коля подходит к гостю с чаем в стеклянном стакане на блюдце.
19: Каждый человек прежде всего должен думать об обществе, в котором он живет. А уж потом о своем месте в этом обществе и о себе. А с вашей философией мы далеко не уйдем.
0: Гость угрюмо смотрит и, сцепив руки за спиной, направляется к выходу.
26: Ну вот что, Борщев. Ты в 4-м корпусе финскую мойку на ржавую раковину заменил.
0: Афоня ухмыляется.
26: Так вот, если завтра мойка не будет на месте, мы тебя уволим. Без всякой философии.
0: К подъезду подъезжает «Волга». Из нее выходят нарядные люди. Афоня в подъезде с финской раковиной. Среди приехавших девушка из элитной квартиры.
3: О, Борщев Фаен. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы маг и волшебник, Борщев Фаен. Элен, какой этаж?
8: 7-й. Леночка, ключи у тебя?
3: Ага. Иван, знакомься. Это и есть тот самый Борщев А.Н.
8: А, крокодил Гена, очень приятно. Орлов.
12: Борщев.
3: Посмотри, какую раковину он нам принес.
8: Замечательно. Сколько мы вам должны?
3: Борщев А.Н. денег не берет. Борщев А.Н. альтруист.
8: Альтруистам тоже деньги нужны, Леночка. У них тоже жены есть. Достаточно?
0: На Иване дорогой костюм.
13: Брат с кролики, мы идем или нет?
8: Идем, идем. Вот еще. А установим завтра. Хорошо? Я как раз завтра дома работаю. Спасибо, до свидания.
0: Иван уносит раковину. Лена в красном брючном костюме вставляет розу в карман Афоне.
13: А брать Борщев почему не идет? Борщев А.Н., пошли.
3: Ему некогда. Он на работе. До свидания, крокодил Гена.
13: А Фидерзейн?
0: На сцене ресторана играет ансамбль. В его составе по большей части женщины. Женщины средних лет играют на скрипке, ударных, клавишных, певица на аккордеоне. Лишь на контрабасе играет молодой парень.

0: Пьяный Федул, положив голову на руку, жует в такт музыке. В другой руке у него сигарета. Хорошо подвыпивший Афоня танцует один посреди ресторана. Афоня делает в такт резкие движения плечами и руками, размахивая ими, растопырив пальцы. Он заканчивает танец, широко раскинув руки в стороны. Афоня подходит к контрабасисту, доставая из пиджака деньги.
1: Держи, друг. Еще разок помашь. Вера...

0: Афоня продолжает танцевать. На него поглядывают посетители ресторана. Федул, развалившись на стуле, курит. Афоня энергично танцует в присядку. Квартира Кати. Она сидит в комнате, задумавшись.
1: Катюша, тебя спрашивают.
0: Она неторопливо выходит в коридор, распахивая дверь из комнаты. На ней бежевая рубашка и свободные брюки. Волосы завязаны в хвостик.
2: Ой. Здравствуйте.
0: У порога стоит печальная Афоня. Руки по швам.
2: Гостей принимаете?
0: В комнате Кати.
3: Вы какое больше варенье любите? Вишневое или клубничное?
2: Всякое.
3: И черничное есть. Я сама варила. Хотите?
2: Хочу.
3: Ой, у нас же мед есть. Мама с Кубани привезла. Любите?
2: А где мама?
3: Мама в рейсе. Она проводницей работает. Афанасий, вы только не расстраивайтесь. У вас все будет хорошо, я уверена. Главное, чтобы сам человек был хороший, в принципе. Ошибки всегда можно исправить. Главное, взять и за ум взяться. Ой. Я сказала, что вы придете, я пирог сделала с грибами. Вы любите пирог с грибами? Ой.
2: Катерина.
0: Над круглым столом красный абажур.
2: Ты замуж за меня пошла бы?
0: Катя замерла у буфета с чашкой в руках.
2: Пошла бы.
0: Она внимательно смотрит на Афоню. На ее лице сомнение.
3: А разве вы меня любите?
0: На полках рядом с буфетом стоят книги. На стене висит портрет молодого военного. Ночь. Лошадь белой масти везет груженную телегу по темной безлюдной улице. Дорога идет от холма, на котором стоит церковь Николая Чудотворца. Катя наблюдает за лошадью через окно.
3: Афанасий.
0: Катя сидит на кровати, закутавшись в одеяло. На стене красный ковер.
3: Хотите? В субботу можем на паруснике покататься. У нас у одного фельдшера у Шагара. Второй разряд по парусному спорту. Я его попрошу, он нас покатает. Хотите? А будущим летом можно по Енисею поехать. В турпоход. Я по телевизору видела, там такая красота. Пороги. Давайте.
0: Катя ложится рядом с Афоней, который смотрит в потолок, подложив руки под голову. На ней белая сорочка на бретельках, на нем белая майка. Она приникает к нему. Он кладет руку на ее плечо.
3: Афанасий. А у вас морщинка. У переносицы.
0: Катя ласково проводит мизинцем по переносице и лбу Афоне.
3: Как лучик.
0: Гладит его по щеке.
3: И тут.
2: Стареем.
3: Нет. Это потому, что вы веселый. А когда человек веселый и радостный, у него всегда морщинки около глаз.
2: Радостный. Прям прыгать от радости хочется.
0: Катя ласково смотрит на серьезное лицо Афони. Берет его руку и целует.
3: Афанасий, я вот думаю. У нас тоже одна девочка. Соня Рябинкина. Ее коллектив осуждал. Но она сама была виновата. Врачам грубила. Шапочку на выезд не одевала. В общественной жизни никакого участия не принимала, ну совершенно никакого. А потом взяла и за ум взялась. А теперь ее не узнать. Вежливая, всегда в шапочке. И даже в стенгазету стала стихи писать на актуальные темы. Про грипп, про энцефалит. Главное, взять и за ум взяться. Да?
0: Афоня слегка кивает, погруженный в свои мысли. Катя сочувственно и жалостливо несколько раз целует ему руку. Он поворачивает к ней лицо, целует ее руку. Глядит на свои часы.
2: 5 часов. Побегу, Катюш. Тетку надо встретить.
0: Афоня встает.
4: Тетка ко мне сегодня из деревни приезжает.
0: Катя, прикрывшись одеялом, снова садится, опираясь на стену с ковром.
3: Афанасий, а хотите, я с вами пойду, чтобы вам скучно не было?
4: Не надо, Катюш, холодно. Катюша, я вчера сильно пьяный был. Понимаешь, Евдокимова на пенсию провожали. Ну и погуляли маленько.
0: Катя, сильно расстроившись, наклоняет голову, опускает глаза.
3: Афанасий, а меня в Африку посылают. Там наши новый госпиталь построили с новым оборудованием. От нас должны были трое поехать. Анна Ивановна, Рябинкина и я. А я теперь не знаю, мне ехать или нет.
4: Кать! А, Кать! Ты как сегодня работаешь-то?
3: Во вторую смену.
4: Так я тебе позвоню. Ладно, кореглазая?
3: Ага.
0: Утро. Квартира Афони. В доме напротив тяжелоатлет упражняется с гантелями.
4: Афоня!
0: Пьяный Федул возле дома Афони.
4: Афонь, дрек!
0: Он встает под балконами и кричит, сложив ладони рупором.
4: Афоня! Его нет!
0: На балкон второго этажа выходит Коля.
4: Афоня! Его нет!
0: Федул поправляет падающие штаны.
4: А ты кто такой? Идите спать! Вы пили!
0: Коля сердито возвращается в комнату. Закрывает за собой балконную дверь. Афоня сидит за круглым столом, на котором лежит раскрытый чемодан. Коля собирает вещи.
4: Может, еще поживешь? Телевизор купим.
5: Не могу. Афанасий, я же сказал, не могу. Сын из армии приезжает. Но какой я пример ему покажу? А ничего. Я извинюсь. С меня не убудет. Ничего. Ну, присядем на дорожку.
0: Садится на чемодан, стряхивает со стола крошки.
4: А может, мне жениться, что ли, а?
0: На полу валяется мятый кусок газеты.
5: Не знаю.
0: Ящики тумбочки выдвинуты, дверки открыты.
5: Афанасий, не знаю. Человек должен сам решать свою судьбу.
4: Ну, погоди, поговори.
5: Побежал, не могу. Я на работу должен успеть, да еще вещи домой занести.
4: Шляпу забыл.
5: А ничего, жертвую. Афанасий, а я тебе тут адресок написал.
0: Дает ему скомканную бумажку.
5: Ты ко мне домой заходи. Только обязательно заходи.
4: Зайду.
0: Коля в костюме, у него в руках чемодан и раскладушка.
5: Лучше, когда Клавдии не будет.
0: Афоня грустно теребит в руках бумажку с адресом.
5: И портрет она твой видела, и... Вообще...
0: У Коли на глазах слезы.
5: Спасибо тебе, Афанасий, за все. До свидания.
0: Афоня уставился в одну точку, сидит, опустив голову. Коля уходит.
5: Счастливо!
0: На столе блюдце с пачкой беломора. Афоня поднимает голову и задумывается, погружаясь в воспоминания. Снова та же картина в деревне. Два мальчика скачут на лошадях по проселочной дороге. Бежит дворняга. Рядом с дорогой стоит колодец. Афоня в рабочей одежде с чемоданчиком смотрит из-за дерева на свой отчий дом. На скамейке возле серого деревянного дома сидит женщина и шьет. На лужайке рядом лежит корова. На заборе, отгораживающем лужайку от огорода, висят коврики.
6: Здравствуй, тетя Фрось.
0: Она светловолосая, средних лет. На ней косынка, белая рубашка и серая юбка. В руках синяя ткань в горошек.
7: Здравствуй, конек-горбунок.
0: Она улыбается Афоне.
7: Вот рубашечку тебе шью к 1 сентябрю.
0: На подоконнике открытого окна в горшке цветет розовая герань.
4: Что ж ты платье-то свое последнее разрезала?
7: А на кое оно мне?
0: Афоня в своей квартире сидит за столом.
4: Родственник! Эй, родственник!
0: Федул на улице сидит на бордюре.
4: Гнерубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был.
0: Скорая помощь едет по дороге и останавливается возле больницы. Из машины выходит женщина в белом медицинском халате.
8: Катюша, приехали.
0: Она стучит в окно машины и видит тоскующую Катю.
8: Ну что с тобой происходит?
0: Катя поднимается по лестнице в больнице, встречает свою коллегу.
3: Лен, Федосееву выписали?
9: Нет еще.
0: Катя идет дальше. На ней белый халат и медицинская шапочка. На ногах белые босоножки.
10: Катюша!
0: Ее окликнула женщина из окна регистратуры.
10: Тебе кто-то звонил?
3: Кто?
10: Мужчина.
0: Дом Кати. Она весело выбегает из своего подъезда. Проходит мимо играющих детей.
10: Здравствуйте, братцы-кролики!
0: Чмокает одного мальчика в нос. На ней модная короткая юбка в черно-белую клетку и белые блузы с цветами. Она машет детям рукой. Легко и быстро идет по тротуару. Проходит мимо старинной церкви Николая Чудотворца с красивыми зелеными куполами. На асфальте кое-где еще не просохли лужи. Идущий навстречу Кате молодой человек пытается поймать ее, но она ловко уворачивается. На ходу запрыгивает в открытые двери автобуса, дразня молодого человека. Катя в подъезде. Бежит вверх по лестнице. Обгоняет женщину, несущую авоську с продуктами и арбуз. Подходит к двери в квартиру Афони, поправляет волосы, нажимает на звонок.
11: Девушка, его нет, он уехал.
3: Куда?
11: В деревню.
3: На картошку?
11: Навсегда.
3: Как?
0: В деревне под Ярославлем. Небо затянуто облаками. Вдали виднеется старинная церковь на берегу Большого озера. Чуть ближе расположились дома. Справа к ним ведет дорога.
10: Здравствуйте.
0: С Афоней здоровается деревенская бабушка.
12: Здравствуйте.
0: Он оглядывается, не узнавая ее. У него в руках чемодан, пальто, сетка с апельсинами.
10: Здравствуйте.
0: Девушка разбрасывает сено для просушки.
12: Здравствуй, здравствуй.
0: Проходит мимо старенького деревенского дома. У забора большой куст желтых цветов. Внимательно оглядывает окрестности. Идет по небольшому мосту, связывающему две части пруда. На пруду плавает множество гусей. На берегу стоит обветшавший дом с забитыми ставнями.
13: Афоня!
0: Афоня оборачивается.
13: Лаюшки. Афоня, иди домой!
0: Мальчик ловит рыбу.
13: Слышь, кому говорят?
0: Хватает ведерко и удочку, идет домой.
11: Бегу.
13: Бежишь, с утра бежишь, никак не добежишь. Ну, быстрее!
0: Афоня наблюдает за тезкой.
11: Да бегу, бегу.
0: Улыбается. Темноволосый мужчина в кепке заливает в синий трактор воду из пруда.
14: Что, товарищ? Стальной конь мой понравился? Хочешь, махнемся?
0: Зачерпывает воду ведром.
14: Я тебе коня, а ты мне вон свой чепчик.
12: Ягоза.
0: Ягоза внимательно смотрит на Афоню.
14: Кабан?
0: Он в клетчатой рубашке. Сверху синяя рабочая куртка.
14: Погоди.
0: Ставит ведро, достает из нагрудного кармана сигарету.
14: Погоди, погоди. Ну-ка, повернись боком.
0: Афоня ухмыляется.
12: В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном...
14: А-а-а! Конек-горбунек! Конек-горбунек! Конек-горбунек!
0: Почта.
10: Прошу уволить собственному желанию, запятая. Документы выслать Борщевку, запятая. Квартиру сдаю. Борщев А.Н. Спасибо, Надюша.
0: Друзья на почте. Телефонистка, молодая блондинка.
10: А вы что, работать у нас будете?
6: Наверное.
14: Не наверное, а точно. Ты знаешь, что это такое? Это ж профессор по сантехнике. И классной, между прочим. Ты бы улыбнулась бы хоть, Лещева. Ты знаешь, никакие зубы. Она ж гвоздь перегрызает.
0: Афоня и Ягоза едут на тракторе. Перед ними, спасаясь, бежит стая гусей. Гуси благополучно сворачивают с дороги в свой загон. Друзья мчатся через деревню. На них лает дворняга.
14: Елизавета! Конек-горбунек приехал! Друг детства!
10: Здравствуйте!
14: Здравствуйте!
10: Только вовремя возвращайтесь!
14: Да ты не бойся! Он отдел не употребляет! У него аллергия!
10: Чего?
14: Аллергия! Аллергия!
0: Они проехали мимо женщины с ребенком.
14: На рыбалку будем ездить? Я вот с этой клетку купил. Только Елизавет не-не. Она пока у Федота в курятнике стоит. А распашулья, распашулья, распашулья, распашулья! Пашеньку! Пашеньку! Иванович Иванов! Помнишь? А то! Иван Иванович Иванов с утра ходит без штанов!
9: А Иванов Иван Иванович одевает штаны на ночь! Бьет тебя! Дитька тараканья!
14: Эх, сколько лет зря в городе угробил! Ну ничего, теперь заживем! А то! В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, за лесью, за лесью!
0: Отчий дом Афони. Окна заколочены, никого нет. Палисадник перед домом зарос бурьяном.
15: Когда?
0: Заборчик у палисадника разрушен.
15: Да второй год уж пошел.
0: Афоня стоит в оцепенении.
15: А я думал, ты знаешь.
0: В глазах боль и раскаяние.
15: Мы же тебе телеграмму давали. Ты что, не получал?
0: Афоня чуть заметно качает головой.
15: Как же так?
0: Ягоза в шляпе, которую Коля подарил Афоне.
15: Ну, я за ключом схожу.
0: Ягоза уходит. Афоня, ссутулившись, медленно подходит к дому, садится на скамейку возле забитого досками окна. Рядом со скамейкой

0: рубашку. Афоня, прислонившись к оконной раме, задумчиво смотрит на ночной пейзаж.
1: «Не помешаю».
0: На стене висит рисованный портрет его тети, на спинке кресла лежит его галстук.
2: «Кто это?»
0: Афоня повернулся, всматривается в гостя.
1: «Егор я, Лещев, не помнишь?»
2: «А, дядя Егор. Проходи, дядя Егор, садись».
1: «Да нет, я на момент».
0: Они садятся за стол. У дяди Егора в руках прямоугольная деревянная шкатулка. Егор ставит ее на стол. Мужчине на вид лет 60. На голове черная кепка.
2: «Вот так вот, дядя Егор, приехал».
1: «Ну вот и принимай наследство. Архив это фрось, что ли? Я прибрал на всякий случай».
0: Открывает шкатулку.
1: «Бумага вот на дом».
0: Отдает документы Афоне.
1: «Книжка сберегательная, 87 рублей на твое имя накоплено. Облигации».
0: На стене висит яркий ковер с цветами.
1: «А это письмо Коле, отца твоего».
2: «Спасибо».
0: Письма аккуратно сложены треугольником.
1: «Похоронка на него».
0: Егор достает из шкатулки небольшую пачку писем и открыток, перевязанную фиолетовой веревкой.
1: «Твои письма. Почитай, почитай. Хорошие. Сама себе Фрося от тебя их писала».
2: «Как?»
1: «А так. Напишет, в Лещевке бросит. Здесь получит и нам читает». Все, конечно, понимали, что к чему. Только виду не подавали. Любила она тебя.
0: Закрывает шкатулку.
1: «Любила. Вот здесь, прямо возле окна и померла. Все тебя ждала».
0: Егор уходит. Афоня держит в руках письма, затем резко в отчаянии бросает их и бьет кулаками по столу. Свеча на блюдце падает на пол. Свет гаснет. Тетя Фрося плачет, глядя в окно. Афоня в почтовом отделении. На щеках появилась щетина. Он растерянно стоит у телефона.
3: «Номер».
2: «Номер?»
3: «Ну да, номер телефона давайте».
2: «Больница».
3: «Какая больница? Номер телефона скажите».
2: «Полста, полста, а дальше 4. Или 6.
3: «Надюш, клиент номер позабыл». «Ага, забывчивый. Надюш, попробуй через адресный стол. Ну, лично для меня».
0: Афоня смотрит с надеждой.
3: «Спасибо, Надюш. Адрес быстро».
2: «Ой».
3: «Невесты, невесты вашей».
0: Афоня присаживается на стул.
2: «Около монастыря. Такой дом двухэтажный».
3: «Но как звать-то хоть знаете?»
2: «Знаю».
3: «Ну и как же?»
2: «Снегирева Катерина».
3: «Надюш, милок, пусть попробуют найти. Больница, первые 4 цифры, 5050, Снегиреву Екатерину. Жду».
0: Афоня в раздумьях трет запястьем лоб.
2: «Найдет?»
3: «Найдет».
0: В глазах Афони мелькнула искра радости и надежды. Он встает, подходит ближе к телефонистке.
3: «Алло, да? Ее нет».
2: «А где она?»
3: «Будьте добреньки, а где она?» «Да, спасибо. Уехала она».
0: Афоня грустно глядит на нее. Сельский аэродром. Студенты ожидают самолет.
4: Роскудрявый клен, белую березу, был тот клен влюблен, и как только вечер тихий выступал,
5: на своей соседке задерживается по неприметию самолета.
4: «Я тебя люблю, протяни мне ветку».

0: лишь осталась песня. Услышав объявление, Афоня с чемоданом прошел в здание аэропорта. В кассе молодой человек в летной форме.
1: Перекомпассируйте, пожалуйста.
0: Кассир удивленно смотрит на Афоню.
2: Опять?
0: Афоня устало проводит рукой по лицу. Территория аэродрома. На поле стоят два домика, на стоянке небольшой самолет. Студент в тельняшке играет на гитаре. Девушка лежит на спине и смотрит на небо. Другая девушка прильнула к парню с венком из ромашек на голове.
3: Я хотел придумать в сказке.
0: Рядом пасется коза.
3: Для тебя хрустальный замок.
0: Афоня лежит на траве.
3: Поселить тебя и добрым стать волшебником.
0: Он переворачивается на бок, погружается в сон.
3: Только в сказке. В сказке.
0: Катя в своей комнате подходит к окну.
3: Все бывает, как захочешь.
0: Грустно смотрит, мимолетно улыбается.
3: Только в сказке, только в сказке. Все сбывается.
0: Афоня просыпается. Рядом стоит милиционер.
3: Но какой волшебник.
4: Документик ваш можно, гражданин?
3: Может сделать сказку вечной. Даже в сказке.
4: Угу.
3: Даже
4: а билетик ваш можно?
3: Сказке, все кончается.
4: В Мурманск лететь хотели, потом в Петрозаводск, теперь, значит, в Череповец. Значит, все равно, куда лететь, гражданин?
1: Выходит, все равно.
4: От кого бежим?
1: Ну, от себя.
4: Да от себя-то убежать можно. А вот от милиции не убежишь.
5: Внимание.
4: Пройдемте, гражданин.
5: Произвел посадку самолет, следующий рейсом 146 по маршруту Завьяловск-Череповец. Пассажиров просим пройти на посадку.
0: Афоня останавливается.
4: Гражданин, пройдемте.
1: Ну, а в чем дело-то?
4: Паспорт-то не ваш, молодой человек.
1: А чей?
0: Милиционер достает из кармана зеркальце.
4: Вот, смотрите. Сюда. А теперь вот сюда.
0: В паспорте фотография улыбающегося молодого человека.
4: Ну как? Похож?
0: Афоня смотрит угрюмо. Его лицо заметно постарело.
1: А если так?
0: Неестественно улыбается. Милиционер, развернув к себе паспорт, сравнивает фотографию и усталое, осунувшееся лицо Афони, натужно улыбающегося. Молодой милиционер с виноватым видом, приложив руку к фуражке, отдает честь.
4: Извините.
0: Возвращает паспорт Афоне. Афоня с чемоданом направляется к самолету. Маленький самолет-кукурузник компании «Аэрофлот» стоит посреди зеленого поля.
6: Афанасий!
0: Он останавливается и резко оборачивается. Среди немногочисленных пассажиров, прилетевших этим рейсом, стоит Катя с чемоданом.
6: Мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы.
0: Она скромно улыбается. Сценарий Александра Бородянского. Постановка Георгия Данелия. Оператор-постановщик Сергей Вронский. Художник-постановщик Борис Немичек. Режиссеры Даниялов, Крючков, композитор Вайнберг. Звукооператор Федоров, дирижер Хачатурян. При участии вокально-инструментальных ансамблей «Аракс» и «Машина времени». Директор картины Александр Яблочкин. Тифлокомментирование выполнено филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет». Автор Ирина Сорокина.
7: В эфире программа «Аудиокнига».
8: Юрий Никулин. Почти серьезно.
2: Почти 7 лет я не снимал с себя гимнастерку, сапоги и солдатскую шинель. И об этих годах собираюсь рассказать. Смешное и трагическое — две сестры, сопровождающие нас по жизни. Вспоминая все веселое, все грустное, что было в эти трудные годы, второго больше, но первое дольше сохраняется в памяти, и я постараюсь рассказать о минувших событиях так, как тогда их воспринимал. Воскресенье, 22 июня. В ночь на 22 июня на наблюдательном пункте нарушилась связь с командованием дивизиона. По инструкции мы были обязаны немедленно выйти на линию связи, искать место повреждения. 2 человека тут же пошли к Белоострову и до 2 ночи занимались проверкой. Они вернулись около 5 утра и сказали, что наша линия в порядке. Следовательно, авария случилась за рекой на другом участке. Наступило утро. Мы спокойно позавтракали. По случаю воскресенья с Буруновым, взяв 3-литровый бидон, пошли на станцию покупать для всех пиво. Подходим к станции. А нас останавливает пожилой мужчина и спрашивает. «Товарищи военные, правду говорят, что война началась?» «От вас первого слышим», — спокойно отвечаем мы. «Никакой войны нет. Видите, за пивом идем. Какая уж тут война», — сказали мы и улыбнулись. Прошли еще немного. Нас снова остановили. «Что, верно, война началась?» «Да откуда вы взяли?» — забеспокоились мы. «Что такое? Все говорят о войне. А мы спокойно идем за пивом». На станции увидели людей с растерянными лицами, стоящих около столба с громкоговорителем. Они слушали выступление Молотова. Как только до нас дошло, что началась война, мы побежали на наблюдательный пункт. Любопытная подробность. Ночью связь была прервана. А когда она снова заработала, то шли обычные разговоры. «Ахтырка, Ахтырка! Не видите ли вражеские самолеты? Ахтырка — наши позывные». Так продолжалось почти 3 часа. Мы про себя подумали. Неужели с утра в воскресный день началось очередное учение? Нас без конца спрашивали. «Ахтырка, доложите обстановку». Прибегаем совершенно мокрыми на наблюдательный пункт и видим сидящего на крыльце дома сержанта Крапивина. Он спокойно курил. Заметив нас, спросил: «Ну, где пиво?» «Какое пиво? Война началась!» — ошарашили мы его. «Как?» — переспросил Крапивин и кинулся к телефону. «Да, в нашем доме никто о войне ничего не знал. Ни военные, ни гражданские. Эту весть принесли мы. По телефону нам приказали: Ахтырка, усилить наблюдение». Этого могли и не говорить. Мы и так сидели с биноклями на вышке и вели наблюдение, ожидая дальнейших событий. Именно в эту ночь, с 22 на 23 июня 1941 года, гитлеровские самолеты минировали Финский залив. На рассвете мы увидели юнкерсов 88, идущих на бреющем полете со стороны Финляндии. Наблюдатель Брунов доложил по телефону: «Бобруйск, тревога! 2 звена Ю-88 на бреющем полете идут с Терек на Сестрорецк». В трубке слышны доклады со всех батарей. Команды тревоги. «Армавир готов. Винница готова. Бугучар готов». С вышки нашего наблюдательного пункта видны гладь залива Кронштадт, форты и выступающая в море коса, на которой стоит наша 6-я батарея. Юнкерсы идут прямо на батарею. Вспышка. Еще не слышно залпа пушек, но мы понимаем. Наша батарея первой в полку открыла огонь. Так 115-й зенитно-артиллерийский полк вступил в войну. С первым боевым залпом мы поняли, что война действительно началась. Один из вражеских самолетов сбила батарея нашего полка, которой командовал лейтенант Пимченков. Об этом мы узнали только к вечеру. Как потом нам рассказывали, ребята после первого боевого крещения, выходя из нервного шока, долго смеялись и вспоминали, как командовал, сидя на корточках, Ларин, как пушка Лыткарева вначале повернулась не туда, как Кузовков залез под артиллерийский прибор. За годы войны я не раз видел, как люди, вылезая из щелей, стряхивая с себя комья земли и осознавая, что все обошлось благополучно, нет убитых и техника цела, начинали громко смеяться. А многие изображали в лицах, кто и как вел себя во время боя. За первый сбитый вражеский самолет командир батареи Пимченков получил орден. Первый же день войны я с грустью подумал о своем чемоданчике, в котором лежали записная книжка с анекдотами, книги, фотография динамовцев, письма из дома и от нее, от той самой девочки, которую я полюбил в школе. Я понимал, о демобилизации и думать нечего. Двое суток мы не спали. Потом с наступлением тишины все мгновенно заснули. С тревогой следили мы за сводками Софинформбюро. Враг приближался к Ленинграду. Однажды на рассвете мы увидели, как по шоссе шли отступающие части нашей пехоты. Оказывается, сдали Выборг. Все деревья вдоль шоссе увешаны противогазами. Солдаты оставили при себе только противогазные сумки, приспособив их для табака и продуктов. Вереницы измотанных, запыленных людей молча шли по направлению к Ленинграду. Мы все ждали команду сняться с НП. Когда противник был уже совсем близко, нам приказали: «Ждите распоряжений, а пока держитесь до последнего патрона». А у нас на пятерых три допотопные бельгийские винтовки, и к ним 40 патронов. До последнего патрона нам держаться не пришлось. Ночью за нами прислали старшину Уличика, которого все мы ласково называли Улич. Мы обрадовались, увидев его двухметровую фигуру. Он приехал за нами в тот момент, когда трассирующие пули проносились над головами и кругом рвались мины. Возвращались на батарею на полуторке. Кругом все горело. С болью мы смотрели на пылающие дома. У Сестрорецка уже стояли ополченцы из рабочих ленинградцев. Уличук привез нас на батарею, и мы обрадовались, увидев своих. Через несколько дней мне присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения разведки. С первого же дня войны на батарее завели журнал боевых действий. В тот день, когда мы возвратились, в нем появилась такая запись. Личный состав НП вернулся на точку. Батарея вела огонь по наземным целям противника в районе Белоострова. Расход — 208 снарядов. При поддержке артиллерии Кронштадта и фортов противник остановлен на линии старой границы в 9 километрах от огневой позиции батареи. ИО командира батареи — лейтенант Ларин. Вдоль реки в Сестрорецке гражданское население, в основном женщины, старики и подростки, рыло противотанковые рвы. По всей линии фронта, по всему перешейку возводились долговременные огневые точки. Чувствовалось, предстоит длительная оборона. Первые дни войны на нашу территорию забрасывались немцы, переодетые в форму работников милиции, советских военных, железнодорожников. Многих из них ловили. Рассказывали, произошел и такой случай. Немец, переодетый в советскую военную форму, шел по Сестрорецку. На него неожиданно из-за угла вышел советский генерал. Немец растерялся и вместо того, чтобы отдать приветствие под козырек, выкинул руку вперед, как это делали фашисты. И вот тут же схватили. Немцы сбрасывали листовки с призывом сдаться. Они писали, что все ленинградцы обречены на голодную смерть, и единственный выход — это сдаваться в плен. Для этого, как сообщалось в листовках, нужно при встрече с немцами поднять руки вверх и сказать пароль: «Штык в землю, Сталин капут». Фашисты утверждали, что в одно прекрасное утро они войдут в Ленинград без единого выстрела, потому что у защитников не будет сил поднять винтовки. В этих же листовках описывалась замечательная жизнь советских солдат в плену. Мне запомнилась большая фотолистовка с портретом молодого человека. Подпись под фотографией гласила: «Вы знаете, кто это? Это сын Сталина, Яков Джугашвили. Он перешел на сторону немцев». Я, как и мои товарищи, ни одному слову фашистов не верил. Насколько помню, первое время Ленинград почти не бомбили. Кольцо блокады замыкалось постепенно. но мне казалось, что голод наступил внезапно, хотя на самом деле все было иначе. После войны, читая книгу с подробным описанием блокады Ленинграда, я был потрясен, как мало мы знали о том, что происходило в действительности. Конечно, армия, по сравнению с теми, кто находился в самом городе, снабжалась лучше. Впервые мы узнали о начинающемся голоде, когда к нам пришла женщина и, вызвав кого-то из бойцов, видимо, она раньше его знала, спросила, нет ли у нас остатков еды. Женщине дали полбуханки хлеба. Она долго благодарила и потом заплакала. В тот момент нам это показалось странным. После октябрьских праздников наш паёк резко сократили, предупредив, что хлеб будем получать порциями. Мы не поверили, но с каждым днем хлеба выдавали все меньше и меньше. Потом сказали, второго на обед не будет. «Ничего-ничего, скоро все войдет в норму», — успокаивал нас старшина. «А пока подтяните ремешки». Но скоро наступил голод. У нас на батарее полагалось каждому по 300 граммов хлеба в сутки. Часто вместо 150 граммов хлеба выдавали один сухарь весом в 75 граммов. Другую половину пайка составлял хлеб, 150 граммов, тяжелый, сырой и липкий, как мыло. Полагалось на каждого и по ложке муки. Она шла в общий котел и там взбалтывалась. Получали белесую воду без соли. Соли тоже не было. С утра у коптерки выстраивалась очередь. Старшина взвешивал порцию и выдавал. Подбирали даже крошки. Многие, получая хлеб, думали, съесть все сразу или разделить. Некоторые делили по кусочкам. Я съедал все сразу. Наступили холода. Утром, днем, вечером, ночью, даже во сне все думали и говорили о еде. Причем никогда не говорили, хорошо бы съесть бифштекс или курицу. Нет, больше всего мечтали, вот бы хорошо съесть мягкий батон за 1.40 рубль и 0,5 кило конфет-подушечек. Начав курить в первый день войны, я через месяц бросил. Бросил не потому, что обладал сильной волей, а просто мне не нравилось курить. Наверное, это меня спасло от дополнительных мучений из-за отсутствия курева. Нам не выдавали табака, и заядлые курильщики очень мучились. Во время блокады самым дорогим в Ленинграде были хлеб и табак. Помню, 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, нам доставили табак. Да какой! Золотое руно! Для курящих лучший подарок. Выдали по 10 граммов. Решил покурить и я. Нас 5 человек-разведчиков и 6-й командир, и мы договорились, что свернем одну самокрутку и раскурим ее на всех. Закурил первый, сделал 2 затяжки и передал мне. А я затянулся, и у меня все поплыло перед глазами. Я потерял сознание и упал. Так сильно подействовал табак. Меня трясли, оттирали снегом, прежде чем пришел я в себя и сказал слабым голосом: «Вот это табачок!» От постоянного голода острее ощущался холод. Надевали все, что только могли достать. Теплое белье, по 2 пары портянок, тулупы, валенки. Но все равно трясло от холода. Санинструктор постоянно всех предупреждал: «Не пейте много воды». Но некоторые считали, если выпьют много воды, то чувство голода притупится. И, несмотря на предупреждение, пили много. И в конце концов опухали и совсем слабели. Мы стояли в обороне, старались меньше двигаться. Так прошли зимние месяцы. К весне у многих началась цинга и куриная слепота. Как только наступали сумерки, многие слепли и только смутно, с трудом различали границу между землей и небом. Правда, несколько человек на батарее не заболели куриной слепотой и стали нашими поводырями. Вечером мы выстраивались, и они вели нас в столовую на ужин, а потом поводыри отводили нас обратно в землянки. Кто-то предложил сделать отвар из сосновых игл. К сожалению, это не помогло. Лишь когда на батарею выдали бутыль рыбьего жира, и каждый принял вечером по ложке этого лекарства и получил такую же порцию утром, зрение тут же начало возвращаться. Как мало требовалось для того, чтобы его восстановить. то время я особенно подружился с бойцом нашей батареи Николаем Гусевым. Мы делили с ним пополам каждую корочку хлеба, укрывались одной шинелью. Все время продолжались массированные налеты фашистской авиации на Ленинград. Мы по много ночей не спали, отражая налеты. В одной из таких ночей наша батарея, одна из трех батарей дивизиона, заступила на дежурство и должна была быть в полной боевой готовности с тем, чтобы по первой же команде открыть огонь. Наш комбат Ларин, жалея нас, сказал: «Слушай, Никулин», — он обратился ко мне, как к командиру отделения разведки, «пусть люди поспят хотя бы часа три, а ты подежурь на позиции. Объявят тревогу, сразу всех буди. Ну, в общем, сориентируешься». Так мы и сделали. И надо же, именно в тот момент, когда все заснули, батарею приехали проверять из штаба армии. Приходят проверяющие на батарею и видят: все спят, кроме меня. Скандал возник страшный. И тут Ларин тихо-тихо мне: «Выручай, Никулин. Скажи, что в 12 ночи я велел меня будить, а ты этого не сделал, поэтому все и спят. Я тебя потом выручу, прикрою». Я так и сказал. Наши ребята-разведчики возмутились: «Да тебя под трибунал отдадут. Ты что, сержант, с ума сошел?» Потом приехал следователь из особого отдела и выяснил, как все происходило. Я упорно стоял на своем. После этого меня вызвали к командиру дивизиона. Он сказал: «Зачем комбата покрываете? Вы что, с ума сошли? Знаете, чем это вам грозит?» Я продолжал упорно стоять на своем. Мол, не комбата покрываю, а я сам во всем виноват. Тогда меня вызвали к начальнику штаба полка. Поехал к нему. Начальник штаба полка в упор спросил меня: «Что, командира выручаешь?» И я честно во всем признался. Рассказал обо всем. Потому что любил начальника штаба и доверял ему. И ни меня, ни Ларина он не выдал. Но за потерю бдительности и слабую дисциплину меня приказом разжаловали с сержанта в рядовые. Так я снова стал простым бойцом. А потом, через 2 месяца, мне снова присвоили звание сержанта. Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли, дома покрыты снегом с наледью, стены все в подтеках. В городе не работали канализации и водопровод. Всюду огромные сугробы. Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно, экономя движения, ходят люди. Все согнуты, сгорблены. Многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой и дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни. Часто трупы лежали прямо на улицах. И это никого не удивляло. Бредет человек по улице, вдруг останавливается и падает. Умер. От холода и голода все казались маленькими, высохшими. Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой. Город бомбили и обстреливали. Нельзя забыть трамвай с людьми, разбитый прямым попаданием немецкого снаряда. А как горели после бомбежки продовольственные склады имени Бадаева. Там хранили сахар, шоколад, кофе. Все вокруг после пожара стало черным. Потом многие приходили на место пожара, вырубали лед, растапливали его и пили. Говорили, что это многих спасло, потому что во льду остались питательные вещества. В Ленинград мы добирались пешком. За продуктами для батареи ходили с санками. Все продукты на 120 человек получали сразу на 3 дня. Умещались на небольших санках. 5 вооруженных солдат охраняли продукты в пути. Я знаю, что в январе 1942 года в отдельные дни умирало от голода по 5-6 тысяч ленинградцев. Наш политрук как-то пошел навестить живших в Ленинграде отца и мать. Он вернулся на батарею весь черный. Потом рассказывал, что, с трудом дойдя до своего дома, зашел в нетопленную комнату и увидел мать и отца, лежавших на кровати. Оба они умерли от голода. От дистрофии умирали дети, женщины, старики. К смерти привыкли. Город наводнили крысы. Весной 1942 года, попав в Ленинград с заданием командования, я решил зайти к маминым родственникам. Долго добирался пешком. Дошел до дома и на втором этаже на лестничной клетке увидел труп. На третьем тоже труп, но его кто-то прикрыл мешковиной. Поднявшись к родным, долго стучал в дверь. Наконец, тоненьким голосом бабушка Леля спросила: «Кто это?» Когда дверь открылась, я с трудом ее узнал. Так она изменилась. Высохшая с огромными печальными глазами, озябшими руками, она с трудом признала меня. У меня в сумке осталось немного сухого гороха и 50 грамм табака. Все это я отдал бабушке Леле. «Ой, горох!» — сказала она чуть слышно. «Я его долго буду есть». Бабушка рассказала, что троюродного брата Бориса, того, который смеялся надо мною, доказывая, что войны не может быть, убили под Ленинградом, что дядя мой умер от голода, а тетка успела эвакуироваться. Спустя месяц бабушка умерла. Сложно и трудно было. Тем не менее, к Новому году на дивизионном командном пункте мы дали концерт самодеятельности. Не очень веселый концерт, но все-таки концерт. Я конферировал, ребята читали стихи, пели под гитару, а пожилой дивизионный писарь развеселил всех, исполнив старую шансонетку «Вот я мастер-часовой». Наше выступление потом с удовольствием смотрели на соседних батареях, хотя к приезжающим с концертами самодеятельностью в то время относились довольно настороженно, боясь, что придется кормить артистов. Помню, как один организатор передвижной бригады самодеятельности подошел к нам и попросил: «Ребята, у вас же есть винтовки, подстрелите мне ворону». Мы ему объяснили, что всех ворон давно перебили. «Жаль», — сказал он, — «я бы из нее такой суп сварил, что пальчики оближешь». Юрий Никулин. «Почти серьезно». Однажды около станции Тарховка я увидел мужчину с небритым опухшим лицом. Он тонким голосом, монотонно, с небольшими интервалами, тянул одно и то же: «Курить! Курить!» Комсоставу тогда выдавали тоненькие папироски, так называемые дистрофики, в которых табак замешивался пополам с листьями. Какой-то капитан, сжалившись над несчастным, подошел к нему и дал такую папироску. Тот дрожащими руками взял ее, прикурил, затянулся и как-то странно покачнулся, упал и умер. Все остро ощущали отсутствие табака. Курильщики просто сходили с ума, и все мучительно думали, где достать хотя бы одну самокрутку. Жалели о том, как нерасчетливо курили в мирное время. И я вспомнил, как до войны наши ребята курили около столовой, сидя на двух скамеечках. Перед нами стояла врытая в землю бочка с водой, в которую все кидали окурки, толстые бычки недокуренных самокруток. Кто-то из разведчиков предложил: «А что, если старую бочку отрыть, отогреть? Вода из нее вся уйдет, а табак, подсушив, можно будет использовать». Идея всем понравилась. Мы пришли на то место, где раньше курили, сразу нашли бочку, доверху наполненную льдом, сквозь которой виднелись вмерзшие окурки. 2 дня мы вырубали бочку из замерзшей земли. Слабыми были. Вся батарея приходила и интересовалась, как идут дела. Многие заранее просили: «Ребят, потом дадите на затяжечку». «Ну, конечно», — отвечали мы, — «какой может быть разговор?» Наконец бочку отрыли, вытащили, разожгли около нее костер и стали вытапливать воду. Вода вытекала через маленькие дырочки, табак оседал на дно. Затем тщательно отделили его от мусора. Потом положили табак на лист железа и стали сушить около печки. Поднимался пар. Все, как загипнотизированные, смотрели, как выпаривается вода. Наконец, когда все просохло, мы просеяли табак и сделали первую самокрутку. Первый человек торжественно сделал затяжку. Все приготовились увидеть у него на лице улыбку блаженства. А он скривился, сплюнул и спокойно передал самокрутку другому. «Оказывается, никотин-то весь ушел в воду. Наш табак стал хуже травы. Просто дымил и все, а вкуса никакого. С таким же успехом мы могли курить сено или сухие листья. Тем не менее, когда к нам пришли прибористы, жившие недалеко от нашей землянки, то мы все делали вид, будто курим, наслаждаясь, и этим немного их помучили. А когда они узнали, в чем дело, то все смеялись. Смеяться смеялись, но разочарование все-таки испытали огромное. Весной 1943 года я заболел воспалением легких и был отправлен в ленинградский госпиталь. Через две недели выписался и пошел на Фонтанку 90, где находился пересыльный пункт. Я просился в свою часть, но сколько ни убеждал, ни уговаривал, получил назначение в 71-й отдельный дивизион, который стоял за Колпиным в районе Красного Бора. В новую часть я так и не прибыл, потому что меня задержали в тыловых частях примерно в 10-15 километрах от дивизиона. И тут произошло неожиданное. Вышел я подышать свежим воздухом и услышал, как летит снаряд. И больше ничего не слышал и не помнил. Очнулся контуженный в санчасти, откуда меня снова отправили в госпиталь, уже в другой. После лечения контузии меня направили в Колпино, 72-й отдельный зенитный дивизион. Появился я среди разведчиков 1-й батареи при усах. Мне казалось, что они придают моему лицу мужественный вид. В лохматой шапке, в комсоставовских брюках, в ботинках с обмотками. Такую одежду получил в госпитале при выписке. Меня сразу назначили командиром отделения разведки. В подчинении находилось 4 разведчика, с которыми у меня быстро наладились хорошие отношения. Я им пел песни, рассказывал по ночам разные истории. Тогда же начал учиться играть на гитаре. Старшина батареи обучил меня аккомпанировать на старенькой семиструнной гитаре гоп со смыком. На гитаре, хотя и выучил всего 5 аккордов, я играл с радостью. Под эти аккорды можно было исполнять любые песни, и я пел. Много и часто. Пел песни из знаменитой тетради, которая прошла со мной всю войну и стала потрепанной и засаленной. В нее записывал песни, услышанные по радио, в кино, на концертах самодеятельности. Самым большим успехом я пользовался у Путинцева, вестового нашего командира батареи. Путинцеву был за 50. Он занимался хозяйством. Носил обед, прибирал в землянках комсостава, топил печки, починял, если что сломается. Странный был этот дед, как мы его прозвали. Нам, 20-летним, он казался стариком. Я спел ему как-то песню, которая начиналась словами: «Ты ходишь пьяная, полураздетая, по темным улицам Махачкала». Путинцев в этом месте радостно вскрикнул, засмеялся, а потом сказал: «Ну надо же! Сержант Никулин придумает, Махачкала! Такого и города-то нет!» Комбатом у нас был старший лейтенант Василий Хинин, хороший, справедливый командир. Мы с ним часто говорили о книгах, фильмах. Летом 1943 года я стал старшим сержантом, помощником командира взвода. В годы войны происходили удивительные встречи. Две из них мне особенно запомнились. Первая связана со старшим сержантом Николаем Беловым. Он сам из Пушкина, и когда мы стояли в обороне около этого городка, то Николай в бинокль видел свой дом. Пушкин заняли немцы, а там остались его отец и мать. Когда мы вошли в город, то никого из жителей не видели. Отступая, немцы Пушкин почти сожгли. Лишь на третий день после нашего вступления в Пушкин за освобождение этого города нашему дивизиону присвоили название «Пушкинский». Из деревень и землянок в город стали возвращаться местные жители. Некоторые из них внимательно вглядывались в каждое лицо, надеясь найти среди бойцов своих родных, близких. А одна женщина стояла у дороги и у всех проходящих военных спрашивала: «У вас нет в части Коли Белова, сына моего?» Проходили по этой дороге и мы. Она и у нас спросила. Мы с радостью ей сказали: «Есть у нас Коля Белов, он из Пушкина». Так мать встретила сына. Отца Николая фашисты казнили в первый же день вступления в город. Мать успела уйти в одну из деревень, где жила в землянке. Коле Белову дали один день для свидания с матерью. В обороне под Пулковым я встретил в звании капитана знаменитого Усова. До войны Усов был судьей всесоюзной категории по футболу. Небольшого роста, толстенький, с виду даже немножко комичный. Он среди болельщиков футбола считался самым справедливым судьей. Про Усова мне рассказали интересную историю. Блокадной зимой пошли 6 человек в разведку. Среди них и Усов. Разведчики взяли языка. Тот стал орать. К нему подоспела помощь. Все, что произошло дальше, Усов не помнил. Только осталось в памяти, как его стукнули по голове чем-то тяжелым. Очнулся Усов и ничего не может понять. Видит перед собой плакат с изображением футболиста с мячом. И на плакате надпись не по-русски. Огляделся он вокруг и понял, что находится в немецкой землянке. Кругом тихо, голова у него перевязана. Тут входит обер-лейтенант и спрашивает. «Ну, как вы себя чувствуете? Ты меня помнишь?» «Нет», — отвечает Усов. Тогда обер-лейтенант на ломаном русском языке начал рассказывать, что с Усовым он встречался в Германии. Усов приезжал на международный матч и судил игру. Немец тоже был футбольным судьей. Усов вспомнил, что действительно они
8: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: В Чувашии переизбран председатель республиканской организации ВОС. В республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидулина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет ВОС получено 3 499 000 рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 543 000 рублей. 3000 рублей, а спонсорской помощи 6 740 000 рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателем республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидулина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидулин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Свери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
10: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 12 марта в рамках заседания Пленума Центрального правления прошла церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса «Лауреат премии Общественного объединения «Белтиз-2025». Напомним, что это открытый конкурс инициатив в интересах людей с инвалидностью по зрению, в котором могут участвовать областные организации, унитарные предприятия, представители и члены общественного объединения, а также иные юридические и физические лица. Производственный блок конкурса включает номинации «Лидер года», «Международные отношения и экспорт», «Инновационные решения», «Внутрисистемное сотрудничество», «Развитие кадрового потенциала» и «Развитие сферы услуг». В социальный блок входят номинации «Реабилитация», «Молодежная инициатива», «Социализация», «Доступная среда» и «Информационное обеспечение». К слову, в этом году номинация «Доступная среда» осталась без победителя. Однако в некоторых других из этого блока оказалось сразу несколько первых мест. Сегодня познакомимся с лучшими инициативами и их руководителями в номинации «Социализация». Проект «Свет без межей». Руководитель Ольга Мартынович, уполномоченный представитель Витебской областной организации «Белтиз».
1: Мы хотели этим проектом показать, что человек, имея ограничения по зрению, может добиться определенных успехов, тем самым вдохновить желающих на участие тоже в каких-то мероприятиях и мотивировать их не закрываться в своей проблеме, а идти и добиваться чего-то большего в этой жизни.
0: На примерах каких людей вы проводили этот проект?
1: На примере творчества Валентины Кисей. Она у нас занимается ткачеством поясов на бердо. Это такое древнее ремесло. Она также является членом Союза мастеров Республики Беларусь, по-моему, с 2022 года. Она у нас, знаете, человек очень активный по жизни. Кроме того, что она плетет пояса, она еще и спортом занимается, и стихи читает, и поет в коллективе, и в театральном кружке занимается. То есть такая всесторонне развитая личность. И на ее примере вот это вот все у нас и развивалось.
0: Что удалось за прошедший год? Где побывать? Что сделать? Да какие встречи провести?
1: В общей сложности на год мы провели 8 больших мастер-классов на таких фестивалях, как Международный фестиваль «Витебск-2025», фестиваль международный на Олимпе и Международная премия «Филантроп». Это вот 3 самых крупных мероприятия. Также был организован творческий вечер у нас в Доме ремесел. Творческий вечер был посвящен именно творчеству Валиному. Тоже был большой мастер-класс, было очень много людей заинтересованных. Всего в мастер-классах приняло участие около 160 человек. Этим интересуются и пожилые, и с любой формой инвалидности люди. Ну, то есть аудитория к концу проекта была вообще там разнообразно.
0: Расскажите, почему появилась идея именно такого проекта?
1: Понимаете, вот я рядом с Валей всегда. На всех конкурсах, куда бы мы ни выезжали, и я просто обратила внимание, что именно ручное ткачество пояса на бердо среди инвалидов, тем более по зрению, ну просто никто этим не занимается. И решили показать всему миру, можно сказать, что это возможно. И еще, знаете, вот талантам надо помогать. Понимаете, ну, занималась бы Валя дома, делала бы свои пояса. А каждой работе нужно продвижение. Тем более человеку, который имеет такие серьезные ограничения по зрению. Как она их делает, эти пояса. Заинтересованность людей была очень большая. На всех мастер-классах. Вот фестиваль «Витебск-2025». Даже наш новый министр культуры стоял возле Валентининой экспозиции. Где-то минут 15. Валя всегда очень интересно рассказывает о своих работах.
0: Ольга Михайловна, какие вообще результаты лично вы, как руководитель этого проекта, сегодня видите, да, по его завершении?
1: 2 очень важных момента лично для Валентины. Ее пригласили вести кружок в сельском доме культуры для детей, чтобы она обучала их плетению поясов. Это первое. Второе, у нас на данный момент есть договоренность с нашим домом ремесел, то есть Валентину тоже пригласили. И будут ее учить другой технике плетения, а она, в свою очередь, покажет, потому что вот кроме Валентины никто этого не делает, именно писать на поясе. То есть даже мастера дома ремесел заинтересованы, чтобы посмотреть, как это Валя делает. Вот таких два результата. Кстати, к слову сказать, этот этап проекта завершен. Но у нас уже намечена работа на следующий этап этого же проекта. Я не знаю, изменится ли название, но уже у нас собралась творческая группа, которая будет принимать участие.
0: Вы как уполномоченный представитель Витебской областной организации «Белтис», активный член «Белтис», поучаствовали в номинации «Социализация». Как вам кажется, в какой сегодня в современном мире должна быть истинная социализация людей с инвалидностью по зрению? Да что она обязательно должна включать?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь, если человек чем-то занимается, то должна быть ему какая-то помощь и продвижение. Конечно, опять же, если человек желает. Ведь если человек не желает, его социализировать невозможно. Но если мы видим, что человек хочет и стремится, то всесторонне надо этому помочь. И, допустим, как представителю и работникам территориальных центров какую-то поддержку оказать.
0: Молодой слабовидящий мастер по изготовлению деревянных игрушек из города Жлобино в Гомельской области Артем Савицкий вступил в «Белтис» около года назад. Но благодаря своему таланту, трудолюбию и заинтересованности в том, что делает, покорил членов жюри конкурса проектом «Мир на кончиках пальцев».
2: Мне 24 года. Закончил я высшее юридическое в ВГУ Машерова. Душа не лежит работать по специальности.
0: Проблемы со зрением у вас с детства?
2: Да, с рождения. То, что есть какие-то проблемы, этого даже не замечаю. Можно и 12, и 14 часов отработать. Другие скажут, как, а я могу сказать, что он легко. Нету такой сильной усталости, напряжения. Все детство играл в игрушки, лего собирал, всякие игрушки. Вот оно как-то вот так вот все и получилось.
0: Где вы обучались, расскажите?
2: Самоучка. Просто был интерес, потом увлечение, теперь уже как работа.
0: Как вы придумываете свои игрушки?
2: С нуля придумать что-то очень сложно. Чтобы это кому-то еще и понравилось, еще сложнее. В любом случае, есть референсы, которые есть в интернете.
0: Какие эмоции испытываете, когда изготавливаете игрушки?
2: Только положительные, хорошие, веселые, добрые. Что это кому-то надо, это кому-то интересно, и все это не зря.
0: Подробнее о проекте «Мир на кончиках пальцев» рассказала одна из участниц команды, мама Артема, Светлана Савицкая.
3: Изделия, которые родились в рамках проекта, это кукольный домик, в нем собрана вся мебель из натурального дерева, паркинг и машинки из натурального дерева были переданы в специализированные ясли-сад для детей с нарушением зрения номер 30 города Мозыря. Потому что это очень большой садик, там очень много деток. Нам его подсказала Наталья Александрович, которая была в нашей команде. Она помогла нам найти этот садик. Мы созвонились с заведующей, рассказали, что это будет у нас за проект. Она обрадовалась, и вот мы поддерживали с ней связь.
0: Как вам кажется, почему важно для деток с нарушениями зрения иметь такие игрушки, которые изготавливает ваш сын? Чем был обусловлен этот выбор?
3: Вы знаете, мы сами прошли очень длинный путь со своим ребенком. Артем ходил в специализированный детский садик для детей с нарушениями зрения. И свой первый кукольный домик он сделал для своей сестры еще в 8 лет. Этот домик до сих пор хранится в нашей семье, в его мастерской. И часто, когда у него спрашивают, он говорит, что главное уметь обращать внимание на такие мелкие детали. Они иногда приходят в нашей жизни, но мы на них не обращаем внимания. Со временем он, когда отучился, немного поработал, конечно, он у нас человек творческий, потому что в семье очень много у нас есть художников, и дедушка, и дядя. И, наверное, Артему передалась вот эта немножко стезя такая художественная. Он решил изготавливать игрушки для детей. Наверное, ему очень близко все то, что тяжело потрогать. Нужна какая-то тактильность в игрушках. Ему очень важна безопасность и очень важно, что ребенок не сломает эту игрушку. И в то же время он благодаря этой игрушке научится переходить дорогу, уступить дорогу, обратить внимание на светофор, что касается паркинга. Ну, вообще, я считаю, что это важно не только для деток с нарушением зрения, для всех детей.
0: Насколько глубокие нарушения зрения у вашего сына для понимания? зрения?
3: На сегодняшний день у него только один глаз, и на этом единственном глазу отслойка оперированная. То есть ходим по острию ножа каждый день. И нас это беспокоит тоже каждый день, но мы просто видим его увлеченность, и мы просто не имеем права ему запретить. Мы бы очень-то хотели сделать, потому что у него есть хорошее образование, его приглашали работать. И мы тоже говорили, сядешь в кабинете и будешь сидеть, но он сказал нет. И мы, когда видим, как горят его глаза, что он хочет это делать, и когда он видит готовое изделие, дорогого стоит. Поэтому он делает такие игрушки и дарит их во многие детские сады вообще Республики Беларусь. Они есть и в детских садах, и в центрах игровых, и в ТЦСОН города Жлобина, и в коррекционном центре, и в социально-педагогическом центре, где детки, которых забирают из семей. Такие изделия есть. А данный проект родился потому, что мы, когда вступили в БелТИС, это было в том году. Мы сразу увидели конкурс. Ну и здесь мы сразу решили принять участие, чтобы подарить такие игрушки еще и в другие города и другим детям.
4: Расскажите о ходе вашего проекта.
3: Работа началась сразу. Мы закупили фанеру, все необходимое. Артем нарисовал программу, создал в компьютере, все это вырезал на лазерном станке. Подготовка, конечно, очень долгая, кропотливая, потому что только красятся домики 3 раза с разницей в несколько дней. Потом они собираются 2 раза, разбираются, шлифуются, чтобы уголки все были ровненькие. На работу одного домика уходит не меньше 2 недель. А что касается уже игрушек мебели, то в одном наборе мебельном больше 75 деталей, которые затачиваются еще и вручную. Когда все было готово, мы освещали свой проект в СМИ вместе с нашей командой. Хотелось поблагодарить Поборцеву Татьяну, Александрович Наталью. Это наша команда, которая шла с первого дня и до последнего с нами. И потом отправили наши домики в детский сад города Мозыря. Была погода холодная, сами мы поехать не смогли, но мы очень старались, чтобы домики пришли вовремя, к новогодним праздникам, к Рождеству. Так оно и получилось. Самая большая радость, не знаю, как для детей, для нас была радость, когда мы увидели эти фотографии.
4: Как закупались материалы? То есть это что же определенные финансовые вложения, не считая саму работу, само изготовление?
3: У Артема ИП, и он с расчетного счета со своих средств перечисляет на Бобруйский фондок деньги. Потом едет в Бобруйск с папой на машине, папа за рулем. Забирают фанеру, краску, лаки по магазинам, привозят к себе в мастерскую и делают это у себя. Спонсоров мы не искали у себя. Мы делаем все сами.
4: Как давно Артём занимается производством

0: наверное, приносит не только финансовую какую-то стабильность, но моральную, наверное, здесь даже в большей степени.
1: Светлана Анатольевна, вот номинация «Социализация». Немножко вы рассказали о том, что через игрушки, да, которые изготавливает ваш сын, социализируются в какой-то степени и детки, которые с ними играют. Как вам кажется, такая деятельность поспособствовала ли как-то в свое время социализации непосредственно вашего сына?
0: Безусловно. Вы знаете, когда был наш ребенок маленький, он мог провести за сборкой каких-то деталей по 8 часов. Это развивает настолько моторику, чего очень не хватает нынешним детям, ведь они сидят сейчас все в телефонах, а моторика у нас же вот все на кончиках пальцев. В дальнейшую жизнь мы идем с тем, что получим в детстве. Тоже логическое мышление, тактильные навыки, какое-то воображение.
1: Специальную премию в номинации «Социализация» жюри присудили проекту унитарного предприятия «Светотехника» «Обилтис. Мы вместе». Руководил им заместитель директора по идеологии, кадрам и социальному развитию Владимир Кривой, а также проекту Ивановского ТЦСОНа «Активно жить здорово». Руководитель, директор Ивановского территориального центра социального обслуживания населения Виктория Головчук. Поздравляем победителей и напоминаем, что в следующих выпусках расскажем вам о лучших проектах других номинаций. Не пропустите!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием

0: маломобильных групп населения устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
1: Год.
0: 2013.
1: Место проведения.
0: Большой концертный зал «Космос».
1: Исполнители.
0: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
1: Композиция.
0: «Трава у дома».

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ» БелТИС нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления БелТИС и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
4: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте БелТИС. Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
3: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
4: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, и останутся такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина, журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
3: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
4: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим, мы постоянно, в общем-то, в командировках.
3: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
4: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
3: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
4: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
3: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
4: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
3: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
4: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
3: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального правления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
4: Ну, знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
3: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
4: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
3: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
4: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
0: Радио ВОЗ. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru.
5: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Она первой из женщин побывала на космической
3: станции. Актриса, что ли, которая...
4: На краевом фестивале интеллектуальных игр КИСИ встретились 9 команд со всего Пермского края. Березняковская, Кизиловская, Кунгурская, Лысвинская, Соликамская, 2 команды из Нытвы и 2 команды Пермской МАО ВОС.
5: Команда Кизила, добрый день, готовы к игре?
6: Готовы. Да.
5: Чего ожидаете от сегодняшней интеллектуальной битвы?
7: Победы, наверное, как всегда.
8: Еще азарта, мозгового штурма и классные игры.
9: Слово предоставляется председателю Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николаю Александровичу Буховцеву.
10: Добрый день, уважаемые эрудиты, дорогие друзья. Снова сегодня у нас битва разума. Я думаю, что будет, как всегда, очень интересно, но и победят сильнейшие.
4: Эрудиты активно включались, спорили, искали ответы и ловили тот самый азарт, когда каждая секунда на вес золота. А вопросы на самые разные темы. О космосе, о династии Романовых, об истории ВОЗ, о реках, об актерах и путешественниках, на любой вкус и уровень знаний.
2: 30 октября 1983 года впервые в Советском Союзе в этом театре состоялась премьера оперы «Огненный ангел». Назовите театр. Характерные для людей жесты доминирования и триумфа, в частности, поднятие рук и задирание головы, являются врожденными. Данная гипотеза получила подтверждение во время соревнований, в которых принимали участие такие спортсмены. Какие именно? Начав работу над этой картиной, художник с нетерпением ожидал снегопада. Выбегал на улицу, долго шел за первым попавшим обозом. Часто он ходил за розвольными, где бы они ему не встретились. Заворачивал к себе во двор и тут же садился писать колею, как драгоценность, охраняя от случайных прохожих. Вопрос: над какой картиной работал мастер? Какие люди не испытывают никаких неудобств во время лондонских туманов и даже помогают передвигаться обычным людям?
5: Команда «Лысвы», добрый день.
11: Привет. Готовились к фестивалю?
12: Мы всегда готовы.
11: У вас кружок интеллектуальных игр, да, проходит? Занимаетесь?
12: Каждую неделю.
13: Регулярно.
11: А сегодня какой настрой?
13: Занять все три места.
5: А три команды занять все три призовых места хотите? Чего-то пожелаете соперникам?
12: Всем удачи.
14: Господи, он выступал уже.
15: Расслабьтесь. Массаж ждет.
5: Команда «Нытвы» номер 2.
12: Да.
5: Первая команда у вас «Гол», а это называется «ГОСТ». Чуть-чуть поменяли буквы. Да. Как настрой на игру?
16: Позитивно.
12: Расшифровать.
5: Давайте расшифруйте.
12: Гребем очки совочком тихонько.
5: Замечательно. Чего ожидаете от сегодняшнего мероприятия?
16: Позитивные
17: победы.
16: Эмоции, позитивные, положительные эмоции.
12: Ну, поучаствовать в первую очередь, конечно. Поучиться.
16: Или они пускай учатся.
12: Мы же новенькие.
5: Да, молодцы. Ну что ж, удачи вам.
16: Спасибо.
2: Под таким ником известен Роман Парамонов, известный видеоблогер с миллионами подписчиков. У него несколько каналов, но наибольшей популярностью пользуется тот, что посвящен игре Майнкрафт.
12: Роман Парамонов, его ник у него.
18: Кто смотрит Майнкрафт, это несколько реальных блогеров современных.
2: Подсказка номер 2. Так же, как этот напиток, называется охлажденное сладкое блюдо. Его разновидностью является масседуан.
18: Сколько масседуан?
12: Сладкое блюдо.
18: Желе какое-то.
12: Пунш.
18: Это же есть и сладость, и пунш, это же напиток.
12: Это напиток, но есть сладкое блюдо, пунш?
2: Никто не знает? Подсказка номер 3. В 18 веке напиток получил широкое распространение в России. При этом он считался прежде всего северным напитком. В него также добавляли крупу, для того, чтобы повысить его питательные свойства.
6: Кисель, как никнейм кисель.
7: А кисель разве есть как блюдо?
13: Да.
14: Ну тоже, давай так, просто сбить это, сбить его.
17: Тоже его
2: охлаждают. Подсказка номер 4. Один из видов этого напитка, напиток, в котором преобладает гуща из сухофруктов, которые не кипятят, а только доводят до кипения или настаивают.
7: Да.
17: Морс.
14: Нет, компот. Не кипятят, компот
17: варят.
14: Сладкий продукт.
17: Ну, хотя и можно настоять из сухофруктов.
7: Чербет.
2: Пиши. Никто не сдает больше. И последняя подсказка. Если кусок вещества округлой формы соединить с бесцветной жидкостью, выделяемую млекопитающими во время физических нагрузок, то получим название напитка.
17: Предмет округлой формы соединить с выделяемым...
6: С потом. Компот.
17: А ком и пот.
4: Все команды показали хороший уровень подготовки и эрудиции. Призовые места распределились следующим образом.
2: Решили 2/3 места мы сделать. Команда плюс кунгур. Команда ГОСТ. Нытва. Второе место. Команда соль микс Соликамск. И абсолютные победители. Команда «Пермские медведи», город Пермь.
4: Огромная благодарность Андрею Владимировичу Летягину за необычайно интересные вопросы. А всем присутствующим за атмосферу, эмоции и мощную энергию.
19: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Клеченко.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
20: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
21: Переход улицы Усиевича разрешен.
20: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
22: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
20: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
21: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
20: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
23: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
24: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
25: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
1: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
25: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
3: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
20: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чувашии переизбран председатель Республиканской организации ВОС. В Республике Коми завершилась межрегиональная спартакиада по спорту слепых. В Казани открылась инклюзивная выставка гончарных работ незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина. В Москве начал работу женский совет Московской городской организации ВОС. Завершился проект «Мамы для мам» для семи слепоглухих детей из 8 регионов. В Оренбурге прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 15 мая в Чебоксарах состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Чувашской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Присутствовал 31 делегат, а также почетные гости, среди которых полномочный представитель президента ВОС по Приволжскому федеральному округу Владимир Федорин. За 5 лет по соглашениям на аренду рабочих мест в счет квот получено 3 499 тысяч рублей. На техническое перевооружение и ремонтные работы хозяйственными обществами привлечено более 30 миллионов рублей. На реализацию социальных проектов получено грантов на сумму 6 543 тысячи. 3000 рублей, а спонсорской помощи 6 740 000 рублей. Реализованы проекты, поддержанные фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. В рамках социального туризма организованы экскурсии в Москву, Пензу, Казань, Волгоград, Сергиев Посад, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Севастополь. 20 спортсменов из Чувашии вошли в состав сборных команд России по спорту слепых. По итогам голосования председателя республиканской организации вновь избран Эдуард Анатольевич Егоров. В Республике Коми завершился межрегиональный этап 3-й Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых для команд Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. В турнире приняли участие 63 человека. Спортсмены состязались в шашках, шахматах, голболе, футболе, пауэрлифтинге и настольном теннисе. В общекомандном зачете первое место заняла Республика Коми, второе место – Архангельская область, третье место – Санкт-Петербург. Организатором спартакиады выступила Коми региональная организация ВОС совместно с Всероссийской федерацией спорта слепых. 15 мая в Национальной художественной галерее Хадзине в Казани открылась инклюзивная выставка «Караван идет на восток». Экспозиция представляет уникальные гончарные работы незрячего мастера Ильгизара Хамидуллина и его наставниц, художников-керамистов Снежаны Хайрулиной и Лилии Сафуановой. Метафора каравана – символ инклюзивного сообщества. Люди могут быть сильными или слабыми, зрячими или незрячими, но караван жизни всегда движется к цели, если все поддерживают друг друга. Ильгизар Хамидуллин – член Творческого союза гончаров России и единственный незрячий гончар из Татарстана. Он является победителем национального чемпионата Обилимпикс. В 2023 году его кувшин «Хан» получил гран-при конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а мастеру присвоили звание «Ремесленник года». 12 мая состоялось первое заседание женского совета Московской городской организации ВОС. Руководителем совета стала председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелка. На встрече присутствовали председатели местных отделений из Лосиноостровского округа, Перова, Царицына, Измайлова, Щукина, Академического и Ломоносовского округов. Совет ставит перед собой задачи – содействие вовлечению женщин с инвалидностью по зрению в общественную деятельность, социальная и правовая защита их семей, а также семей участников специальной военной операции и семей с детьми-инвалидами по зрению. Организация психологической поддержки. В планах совета на год – лекция о доступной среде и женской консультации, чествование семейных пар, семинар юридической безопасности, акция «Свери ребенка к школе», консультация тифлопедагога, семинар по домоводству и кулинарный мастер-класс. Завершился проект «Мамы для мам» межрегиональной благотворительной организации «Сообщество семей слепоглухих». В 2025 и 2026 году в проекте приняли участие 170 семей со слепоглухими детьми и детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из 8 регионов России. В Тюмени участники вместе готовили и делились семейными рецептами. В Новгородской области погружались в гончарное искусство. В Кировской области занимались йогой. В Волгоградской области раскрашивали гипсовые шкатулки. В Оренбургской области открывали в себе художников. В Липецкой области осваивались сенсорную интеграцию. В Забайкальском крае создавали изделия гончарной студии, а также освоили нейросети и социальные сети на онлайн-курсе. Все эти встречи подарили участникам поддержку, теплые знакомства, вдохновение и уверенность, что они не одни. 14 мая в Оренбургской областной организации ВОС прошел марафон «Сила России» для детей с нарушением зрения. Соревнования по шахматам, шашкам и логической игре Квикса состоялись среди учащихся специальной коррекционной школы-интерната. Организаторами выступили Оренбургская областная организация ВОС и партия «Единая Россия» совместно с преподавателями школы. Председатель Оренбургской областной организации ВОС Анастасия Исламова ответила: «Марафон доказывает, что спорт и интеллектуальные состязания доступны каждому. Для ребят шахматы, шашки и Квикса – это возможность тренировать память, логику и пространственное мышление, что особенно важно при отсутствии зрения. Все участники получили грамоты, памятные и сладкие подарки. подарки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
5: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
4: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
6: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
4: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
6: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
4: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
7: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что Здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
4: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
5: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
4: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
6: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия, связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только не

0: вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничений, убеждений, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека

0: да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
0: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОС.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Снова в эфире наша программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова начинаем с вами путешествовать. Путешествуем по моей поэтической карте мира. Моя поэтическая карта мира – это посвящение абсолютно всем странам, которые живут и процветают на нашей планете. И я вас приглашаю сейчас в очень интересную страну. Она далеко, но вы ее знаете. Это страна Новая Зеландия. Полетели в Новую Зеландию. Зеландии новый, могуч океан, зеленые горы, рассеян туман, пещерное царство и мир ледников. В фьордах остался холодный покров. Страна словно парк, удивительный, яркий, где пляжи, как море, дарящих подарки, жемчужные ракушки, камни с рисунком. Зеландия нова, у крабов форсунки. Здесь гейзеры сами рисуют картины. Здесь маори дух, не хоббитом единым. Вулканы украшены древним молчанием. Кольцо властелина, как кот обручальный. Именно в Новой Зеландии снимали фильм «Властелин колец». Конечно, вы слышали о нем.

А из Новой Зеландии я приглашаю вас в другую, не менее интересную, не менее завораживающую и, я бы даже сказала, танцевальную страну. Конечно, я говорю о Бразилии. Полетели в Бразилию. Стрела отглажена на брюках. Остапа Бендера мечта. Латинский танец самбы клубов. Фавел угрозы. Пляж верста. Бразилия, ты вечный танец. Здесь юбок мир и карнавал. Здесь удивится иностранец гигантским бабочкам. Зеркал бразильских здесь секреты. В них перья закрывают суть. Футбол везде, везде при этом. Дух амазонки ускользнуть мечтает. Какао с яблоком и кофе. И имена из трех частей. С горячей бразильской кровью живется в танце веселей. И статуя над миром этим, раскинув руки навсегда, Бразилия для всех на свете, ты карнавалов череда. Ощутили себя в Бразилии, почувствовали аромат бразильского кофе и то, как болельщики болеют за бразильских футболистов. Да, Бразилия удивительная, невероятная, завораживающая страна. Но мы здесь пробудем ненадолго, потому что поэтическая карта мира приглашает вас в другую, не менее удивительную, таинственную и совершенно потрясающую страну. Я приглашаю вас в страну, где создан искусственный остров, где найдены древние петроглифы и где есть море, которое плещется внутри пустыни. Единственное море внутри пустыни находится в Катаре. Я приглашаю вас в Катар. Остров искусственный, Доха, пустыня. Море внутри мусульманской святыни. Ярко, прозрачно морская вода. Город петроглифов вечен всегда. Земли Аравии солнцем прогреты. Форты персидские, Катара скрепы. Земли, где золото больше песка. Брежет волна у чарующих скал. Здесь самобытность арабского мира. Жизнь мудрецов у залива красива.

Ну вот, друзья, мы с вами побывали в очень интересных странах, а сейчас я приглашаю вас послушать еще один отрывок из моей пьесы, посвященной Леонардо да Винчи. Почему я хочу прочитать вам этот отрывок? Потому что в 2022 году Леонардо да Винчи исполнилось 570 лет, и этот юбилейный год мы обязательно отдаем дань великому гению эпохи Возрождения. Я сейчас прочитаю вам отрывок из моей пьесы «Вижу», посвященной Леонардо да Винчи, который рассказывает о разговоре короля Франции, Франциска I, и Леонардо да Винчи. Ну, мне показалось, что такой диалог между королем и великим гением мог состояться, потому что король Франции, Франциск I, в очень преклонном возрасте Леонардо да Винчи уговорил его переехать из Италии во Францию и подарил ему очень счастливые и по-настоящему, в прямом смысле, богатые годы жизни, которые провел Леонардо да Винчи в конце своего жизненного пути. Итак, диалог короля Франции, Франциска I и Леонардо. Король, я потрясен, что сделал ты один. Я удивлен, как смело и как ярко. Твои глаза из фресок и картин. Слуга, вина, несите чарку. Я поднимаю здравицу и тост. Я приглашаю жить, творить и видеть. Талант твой, сила, свет и мост. Никто не смеет у меня обидеть. Ты сможешь делать все и без границ. Дарю я замок и мою защиту. И посмотри на удивление лиц, талантом неотмеченных и сытых. Леонардо. О, сир, король, вы это наяву, не верится, неужто слышу точно? Я много лет творю, живу, да устаю, да больно и да сложно. Мне много лет, но я готов менять, готов дороги новые увидеть. Первый ученик Леонардо. Опять бежать, переезжать, слуга короля. А ведь король наш прав, провидец. Леонардо о своей картине «Монна Лиза». Поеду с ней, она моя душа, Психея, Монна Лиза, Эвридика. Но посмотрите, как же хороша, глаза живые, сильные, до крика. Король, вы едете с картиной в мой дворец? Добро пожаловать, все двери вам открыты. Поместье гения готово, в нем ларец, и витражи прекрасные помыты. Подземный ход прорыт, там тайный зал. У факелов огонь, как лава жаркий, на стенах тени. Так, как ты мечтал, я одарю тебя. Подарки взять, подарки. И в час назначенный, в подземном том ходу, я буду ждать тебя, поговорим о вечном. Леонардо. О, сир, вы так добры, я жду. Пусть наши встречи будут бесконечны. И сейчас я приглашаю вас послушать музыку Тиграна Джагера, которая называется «Правитель и мудрец».

прослушали музыку «Правитель-мудрец», посвященную встрече короля Франции Франциска I и Леонардо да Винчи. А сейчас, по традиции, стихотерапия для позитива. Напоминаю, что стихотерапия для позитива создана мной более 10 лет назад, и главная цель ее создания – это маленькие стихотворения, которые улучшают настроение всем, кто их слышит. Поэтому те стихотворения, которые я сейчас прочитаю, я надеюсь, тоже заставят вас улыбнуться и понять, что жизнь прекрасна и радостна. Стихотерапия для позитива. Произведение «Решение». Быть беременной решением – очень тяжкое мучение. Вариантов – паутина. Жизнь лишает серпантина. Лотерея в голове. Сколько фишек? 3 или 2? Вдруг, как солнце среди туч, найден выход. Он могуч. Он не знает, что он выход, и поэтому колюч. Срочно козочку найти, чтобы узнать свои пути. Мы вдвоем с козой подъедем, не отвертишься, поди. Друзья, я абсолютно убеждена, что у каждого из вас бывали в жизни ситуации, когда вы искали выход и самое правильное решение из сложившейся ситуации. Так вот, я хочу сказать, что выход всегда находится, если к этой ситуации относиться, ну, хотя бы чуть-чуть с юмором, хотя бы немножечко с легкостью. И тогда действительно выход никуда от вас не отвертится и откроет дверь в любое хорошее и правильное решение. Следующее произведение стихотерапии для позитива называется «Водопадный этюд». Сейчас лето, давайте полюбуемся и почувствуем его тепло. Солнце водопадное, рыжее и ладное, яркими полосками режет воду броскую. За зеркальным обручем радуги касается. Здесь перо лиловое в облаке купается, ледяными кольцами озеро пропитано. Жук мохнатый хмурится, жизнь его упитана. Ну что ж, друзья, очередная наша программа «Возрождение человека» подходит к концу. До новых встреч! Я желаю вам возрождать себя каждый день находить минуточку для радости и для улыбки. И снова по традиции музыка Тиграна Джагера. До новых встреч!

0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого «Ронда» сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Из регионов.
3: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг. И тем интереснее пообщаться с